Мессия идет. Завтра в это время я уже буду в Иерусалиме на праздновании Пасхи. Не трави мне душу. А когда наступит ночь, знаю, ты переночуешь в теплой постельке в доме одного из твоих друзей. Я разве уже говорил? За последний час раз 10. Жаль, что ты не едешь. На Пасху забываешь даже о том, что нами управляют мерзкие римляне. Это не очень-то учтиво. Что вам нужно? Вы не заплатили налоги. Мы заберем часть вашего зерна. Мы заплатили налоги. Я могу убить тебя за это. Так убей прямо сейчас. Потому что когда придет Мессия, вам конец. Всем вам. Ты везде только и слышишь. Все говорят о Мессии, но что-то он сам не показывается.

You there. Эй, ты! Понеси-ка! Моя лошадь устала. Закон говорит, что я могу тебя заставить нести мои вещи одну милю. А ну неси, я тут клещу тебя сейчас как собаку!

0: Я не знаю, насколько еще хватит моего терпения, Никодим.
1: Успокойся, Клеопас. Римляне не будут с нами вечно. Когда придет Мессия... Иногда я задумываюсь, а действительно ли существует Мессия и придет ли он. Мессия придет и скажет: «Я помазан проповедовать Евангелие смиренным. Он послал меня исцелить разбитые сердца, дать свободу пленникам и выпустить из тюрем тех, кто связан». Я молюсь, чтобы такой день скорее настал. Давай поспи. Завтра с самого утра отправимся в храм.
2: Монеты! Монеты! Обмен монет!
0: Такие дорогие ягнята! Если не можешь себе позволить купить у меня, иди поищи в другом месте.

Глиняные горшки. Счастливой Пасхи, Амос. Эбер. Что-то не очень радостно. Нам приказано следить за зачинщиком беспорядков. Его последователи утверждают, что он мессия. Можете в такое

Никогда не видел такой силы. Кто он? Как он сказал, его зовут? Иисус только что исцелил ребенка. Обрети зрение. Я вижу. Он Мессия. Как ты посмел устраивать такие бесчинства в храме? Ты за это заплатишь. Ты что, с ума сошел? Ты одержим дьяволом? Ну уже отвечай. Тебе есть что сказать? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Это еще что означает? На постройку храма Ирода потребовалось 46 лет. Ты думаешь, у тебя получится воздвигнуть его в 3 дня? Я ни слова не говорил о храме Ирода. Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. В 3 дня? Только представь, какая сила нужна для этого. Может ли Иисус быть Мессией? Я даже боюсь надеяться. О, как бы мне хотелось остаться. Мне кажется, я все пропущу. Я буду тебе писать. Уверен, что в Синедрионе обязательно услышу о том, что Иисус делает и говорит. Обязательно пиши. Возможно, когда мы встретимся в следующий раз, римляне уже уберутся из нашей земли, а в Израиле будет новый царь. Он даст свободу узникам. Он будет творить чудеса и многое другое. Удачи, Клеопас. Этот Иисус не может быть Мессией. Он прав, он прав. Как же объяснить его чудеса? Дьявол творит чудеса. Я не верю этому. Иисус – простой плотник из Галилеи. Мессия будет обязательно царской крови. Он появится в блеске и могуществе своей армии. Он величайший человек, которого я когда-либо встречал. Если бы мои друзья знали, что я на самом деле думаю про Иисуса, они бы... Я должен с ним поговорить. Должен. Никодим, ты не можешь уйти? Простите, друзья, я должен. Прошу вас, продолжайте без меня. Ты многим рискуешь, придя поговорить со мной? Учитель, я знаю, что ты пришел от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бога. Что мне делать, чтобы спастись? Чтобы узреть Царствие Небесное, нужно заново родиться. Как человек может заново родиться, будучи старым? Никодим, ты один из правителей Израиля, а не понимаешь таких вещей. Учитель, кто ты? Как Моисей вознес медного змея в пустыне, а все те, кто смотрел на него и верил, были спасены от смерти, так и я вознесусь. И все, кто верит в меня, получат жизнь вечную. Вознесешься? Бог так любит мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, а обрел жизнь вечную. Только что пришло донесение об Иисусе. Он был в Назарете. Число его последователей неуклонно растет. Дорогой Клеопас, несколько дней назад я сам разговаривал с Иисусом. Ни от кого не чувствуется такой силы. И все же он говорит множество непонятных вещей. Я пока еще не сложил о нем окончательного мнения. Про Иисуса ходят самые различные толки. Ни у кого нет уверенности, что им можно верить.

Его последователи рассказывают, что в своем родном городе Назарете он превселюдно прочел пророчество о приходе Мессии, а затем утверждал, что в рукописи говорится о нем. Это обидело людей, потому что все знали, что он сын простого плотника. Они выгнали его из синагоги и потащили к обрыву. Никто не может объяснить, что произошло потом. Он просто остановил их и ушел. Он просто ушел? Кто может спастись от разъяренной толпы? Только Мессия. Если это правда, я знаю, что правда. Иисус прогонит римлян раз и навсегда. Не знаете, где мне найти Иисуса?

0: Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Тогда вставай. Возьми свои носилки и ступай.
1: Я 38 лет не мог ходить.
0: Спасибо тебе, Иисус. Милый Клеопас, Иисус снова пришел в Иерусалим на Пасху. Я видел, как Он исцелил калеку. Но потом случилось нечто еще более удивительное. Амос и Эбер набросились на Иисуса за то, что Он исцеляет в Шаббат, утверждая, что это работа, и поэтому Он нарушает закон Моисея. Иисус ответил: «Мой Отец делает свою работу каждый день, и даже сегодня, и я тоже». Они знали, о чем Он говорит. Он Сын Бога. И знаешь, Клеопас, в это так легко поверить. В донесениях сообщается, что он показывал свою божественную силу и творил чудеса в каждом уголке Израиля. В его чудесах есть нечто большее. Нечто большее, чем могущество и величие. В них есть любовь. Сострадание. Милосердие. Сердечность. Даже прощение. Послушай, что он говорит. «Возлюби врага своего, блаженны миротворцы, прощайте друг другу». Он даже говорит, что если римлянин заставляет тебя нести его вещи милю, то пронеси их две мили. У Иисуса нет желания мстить. Может ли такой человек быть Мессией? Разум говорит мне «нет». Но сердце, Клеопас, мое сердце кричит «да». Нести вещи римлян две мили вместо одной? Иисус действительно так сказал? Это уловка. Иисус сам не очень-то верит в свои слова о том, что нужно полюбить врага своего. Он просто дурачит римлян. Не могу поверить, что Никодим не видит этого. Ну-ка, подождите. Мы ищем украденную саблю. Капитан, здесь ничего нет. Ребята, простите за неудобство. Я не чувствую обиды. Потому что за все злые дела вам воздастся. Очень скоро. Джентльмены, боюсь, в донесениях написана правда. Иисус направляется в Иерусалим. У него тысячи последователей. Они убеждены, что он Мессия. Я слышал, как многие говорили, что коронуют его царем. Римляне скажут, что мы не способны держать в повиновении собственный народ. Они заберут у нас власть. Нужно что-то делать. Дорогой Клеопас, думаю, тебе захочется самому все увидеть. Приезжай как можно скорее. Я выезжаю утром. Я еду с тобой.

«Усмири своих учеников, Иисус! Это возмутительно!» «Если я велю этим людям молчать, то эти камни станут кричать».

0: Иисус из Назарета, от имени Синедриона я спрашиваю тебя, кто дал тебе право творить такое?
1: Я отвечу на ваш вопрос, но сначала ответьте на мой. Кто дал право Иоанну крестить? Небо или человек?
0: Если мы скажем, что человек, то все эти люди поднимутся против нас.
1: Тогда скажем, что небо.
0: Тогда он спросит, почему мы не верили Иоанну, и зачем позволили убить его.
1: Мы не можем ответить, кто дал ему право.
2: Тогда и я не могу вам ответить, кто дал мне право творить такие чудеса.
1: Но послушайте притчу. Один человек посадил прекрасный виноградник, обнес его забором и поставил вышку. Пришло время ему отправляться в далекую страну. Поэтому заботу о винограднике он поручил виноградарям. Когда наступило время урожая, он прислал своего слугу собрать фрукты. Но виноградари уже решили, что виноградник стал их собственностью. Поэтому они побили слугу и отправили его обратно. А хозяин виноградника послал другого слугу, но его также побили. Третьего слугу послал хозяин, и его покалечили. Поэтому хозяин решил отправить своего сына. Он думал про себя: «Это мой сын. Конечно, они постыдятся сына моего и примут его с почтением и уважением». Но когда сын пришел к виноградарям, они сказали друг другу: «Это сын хозяина, и он унаследует виноградник. Давайте убьем его и завладеем наследством». Они схватили его и убили его. Иисус умрет. Он сам такое сказал, что умрет.
0: Как ты можешь оставаться таким спокойным? Мы-то думали, что он Мессия, Спаситель.
1: Он и есть, но не в том смысле, в котором поняли мы. Нет никакого другого смысла, Никодим. Мессия должен прийти и спасти нас.
2: Да? Но спасти от чего, Клеопас?
0: От чего? А от чего еще можно спасать Израиль, как не от римлян?
2: 3 года назад, когда я впервые разговаривал с Иисусом, он сказал мне, что Бог так любит землю, что отдал Сына Своего Единородного. Отдал, Клеопас. И если мы поверим в Него, то будем спасены. Спасены от страха смерти. Спасены от тяжести вины и греха. Спасены от сердца полного ненависти. Но для этого он должен, как он сказал, вознестись, как Моисей вознес змею в пустыне.
0: То есть распят? Что толку от распятого Мессии? От Мессии, что лежит в могиле?
1: Нет. Настоящий Мессия не позволит себя убить.
0: Что случилось? Они только что арестовали Иисуса. Они хотят судить его.
1: Может быть, он твой Мессия, но не мой.

У меня еще никогда не покупали столько благовоний. Сегодня погребение моего друга. Я хочу приготовить его тело. Вы купили достаточно масел для погребения царя. Он был царем. Царем неба и земли.

Они схватили его как простого человека. Они распяли его как обычного преступника. Мне хочется надеяться, что его смерть всего лишь сон. Но это не сон. Он нас всех обвел вокруг пальца. Я так надеялся, что он мессия. И все-таки в нем было что-то такое. В его улыбке. Я не встречал более величественного человека. Я тоже. О ком вы печалитесь? Человек по имени Иисус, который был пророком, казнен. А мы думали, что он Мессия, и что он пришел спасти нас от Рима. Разве Иисус не должен был страдать и умереть, чтобы войти в Царство Небесное? Пойдемте. Я расскажу вам, что говорится об Иисусе в пророчествах. Исаия писал: «Он будет ранен за грехи наши, побит за беззаконие. Христос, Он будет страдать». Видите, друзья мои, в пророчествах так и говорится, что Мессия будет страдать и умрет. Не могу с тобой не согласиться. Ты проповедуешь с такой верой. И все же? Как? Как Мессия спасет нас? Как Он избавит нас, если Он умер? Он не умер. Мы видели, как Он был распят. Отведайте хлеба. Учитель!

0: Сколько дней назад он был распят? 3? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Он говорил о себе. Он воскрес из мертвых. Тимофей, он умер за нас. Все страдания, всю боль он вынес ради нас. Он жив. Достаточно. Все, вы уже прошли милю. Мы понесем еще. Я знаю, что Господь так любит мир, что Он послал земле, что заждалась Своего Сына. И кто верит в Его святое имя, у кого в сердце есть вера, тот никогда не умрет. Никогда не умрет, но будет жить вечно.
1: Я знаю, Господь так любит мир. Так любит мир, что послал Своего Сына. И Он творил чудеса. Хромой пошел, слепой прозрел. Он говорит: «Пойдем со мной». Ты не умрешь, никогда не умрешь, но будешь жить вечно.

0: Какую радость вселяют в меня эти слова.
1: Я знаю, что в сердце моем живет Мессия. Он жив.
0: Теперь я знаю, Господь так любит мир, так любит мир, что на горе высокой Его пролилась кровь за нас, за то, чтоб тот, кто жил в грехе, отдал Ему ту жизнь. Взамен Он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
1: Так любит мир. Взамен он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
0: Бог любит мир.

Хочу обратиться ко всем партнерам Life TV, а также к тем, которые могут стать партнерами в будущем. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 6 глава. Многие знают это место Писания, но я хотел бы остановиться на том, что важно для нас именно сегодня. Итак, Иоанна, 6 глава. Начну читать с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Эту историю рассказывает каждое Евангелие. Но только Иоанн детально описывает то, о чем другие не упоминают. Здесь говорится, что было огромное количество народа, 5000 мужей. Были также их жены, дети, которые не вошли в это число. Могу предположить, что их было 15 тысяч человек. Иисус собрал вокруг себя мега-церковь. Это были люди, которые видели чудеса и знамения, исцеления, и собрались, чтобы послушать Иисуса. Из этого бы получилась отдельная проповедь о том, как Иисус строил свое служение и как он действовал. Он учил, проповедовал и исцелял. Другими словами, информировал, вдохновлял и показывал Божье Царство. Из этой истории мы видим, что это может быть примером также и для нас. Иисус творил чудеса, это притягивало людей, и они приходили, чтобы слушать Его. Сказано, что Иисус сидел, но люди, наверное, уже долгое время слушали Его и проголодались. Написано, что Иисус обратился к Филиппу и спросил, «Как ты думаешь, где бы нам купить хлеба?» Во-первых, здесь нет магазинов и супермаркетов, никаких складов поблизости. Как нам накормить людей? Иисус видел, что люди нуждаются в еде. Он не сказал, чтобы они сами с этим справлялись. Сами пришли, сами и накормите себя. Он заботился о тех людях и хотел накормить и благословить их. Это показывает нам, что Иисус заинтересован в наших материальных потребностях, так же, как и физических потребностях. Исцелял больных, освобождал обремененных, он также заинтересован и в материальных потребностях людей. Он исцелял людей, восполнял их потребности и, конечно же, духовные потребности, чтобы все это могло привести людей в Божье Царство. Иисус спросил Филиппа, где нам купить хлебов? Мне очень нравится 6 стих, где написано, «Говорил же это, испытывая его или проверяя его». Интересно, был ли это последний раз, когда Иисус проверял кого-то? Например, если бы он спросил у тебя или меня о чем-то таком, что он в действительности уже знает. Он знает, как решить проблему, но спрашивать не для того, чтобы получить информацию. Это не какое-то условие для того, чтобы получить информацию о том, что мы теперь будем делать, но, скорее всего, для того, чтобы мотивировать своих учеников думать, анализировать и находить решение.
Я верю, что Бог часто делает так. Он задает нам вопросы не для того, чтобы получить от нас ответы, но для того, чтобы мы стали искать Его и вместе с этим находить ответы. Сказано, что Он спрашивал, испытывая или тестируя их, потому что Сам знал, что собирается сделать. Иисус знает, как решить проблему. Если у нас проблемы в какой бы то ни было сфере, Иисус знает, как это решить. Будь это здоровье, деньги, семейные или духовные проблемы, Иисус знает, где есть выход. В Библии сказано, что Бог не даст нам больше искушений, чем мы сможем вынести. Он всегда готовит выход. У Иисуса есть этот выход, но Он не раскрывает этого перед учениками. Филипп начинает своим рациональным мышлением искать выход. Он сказал, что есть 200 динариев, что само по себе уже не маленькая сумма. 200 динариев — это средний заработок за 200 дней. Это довольно приличная сумма, но недостаточная для того, чтобы восполнить такую большую нужду. Я верю, что очень часто Бог вкладывает в наше сердце какое-то видение или задание. И неважно, касается это церкви или телевидения,

видение какое-то или христианского радио. Он дает нам видение. Он знает, как это финансировать. У Бога не бывает такого, что Он не знает, как это осуществить. Если у Него есть план, то есть и бюджет. Но Он не открывает нам всего этого сразу, что это произойдет так или так. Иисус знает, каким образом восполнить эти нужды. Филипп по-человечески так же, как и мы, зачастую делаем, пытается найти выход и говорит, что это не получится, мы не сможем оплатить счета. Например, Live TV. Надо оплачивать счета за трансляцию, за спутник, другие связанные с этим расходы, зарплата и многое другое. Эти суммы, конечно же, не маленькие, но Иисус знает, как восполнить эти нужды. У Него уже есть план. По-человечески, мы можем, как Филипп, сказать, что не видим этого выхода и ресурсов. Иисус знает, где это находится. Кто-то скажет, «Меня это совсем не утешает». Да, Иисус знает, но я не знаю. Как мне это поможет, что кто-то другой знает? Теперь мы дошли до главного момента. Иисус дает конкретные указания. Прежде всего, Он спросил, «А что есть у вас?» Филипп сосредоточился на том, что у них есть, но этого недостаточно. Это, скорее всего, менталитет наполовину пустого стакана. Но недостаточно этого, но ничего не поделаешь. Иисус был сосредоточен на том, что у них есть. Он спросил, что у вас здесь есть? Как я уже говорил, Иоанн детально описывает то, о чем не говорится в других Евангелиях. Там говорится только о том, что ученики ответили, что есть 5 хлебов и 2 рыбки. Только один Иоанн детально описал, что здесь есть один маленький мальчик. То, что у него было, не принадлежало ученикам. Они не достали это из своих запасов, но был кто-то, у которого было немного. У учеников было немного, 200 динариев. Но что делать с этими деньгами, если рядом нет магазина и нечего купить? И был мальчик, у которого было 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. Один из учеников, Андрей, сказал, «Но что это для такого множества? Видение и нужда намного больше, чем ресурсы». Что же делать? Во-первых, что мы здесь видим? Надо принести Иисусу то, что у нас есть. Это единственный выход. То, что у меня есть, я должен отдать в руки Иисуса. Когда ученики взяли то малое, что у них было, и отдали это Иисусу, тогда Он взял это, преломил и умножил, и произошло чудо. Чудо произошло тогда, когда это малое принесли Иисусу. Чудеса происходят, когда проходят через руки Иисуса, не через наши руки. Мы не можем творить чудеса, не можем исцелять больных, не можем своей властью или своими дарами изгонять злых духов, умножать церкви, создавать христианское телевидение. Это происходит не через человеческие усилия, но вместе с Иисусом мы можем все. Когда мы принесем то малое, что у нас есть, а может и больше, у кого-то есть 200 динариев, а у кого-то только 5 хлебов и 2 рыбки, и принесем Иисусу, то прежде всего Он примет это и совершит преломление. Ученики Иисуса могли бы сказать, «Мы тоже голодные. Хорошо, что есть мальчик, который принес свою жертву. Давайте съедим ее. По крайней мере, мы будем сыты, а народ пусть сам справляется». Это было бы эгоистично и безответственно, но они не сделали этого. Они взяли то, что было у маленького мальчика, имя которого даже неизвестно, откуда и кто он, был он верующим или нет. Никакой дополнительной информации о нем больше нет. Мальчик пришел и принес то малое, что у него было ученикам Иисуса. Можно сказать, что он пожертвовал это церкви. И теперь важный момент, на который сегодня я хочу обратить ваше внимание. Иисус взял то, что принесли ему, его ученикам, его церкви, и сеет это нуждающимся людям. Один из проповедников назвал это принципом двойного сеяния. В церкви время от времени перед сбором пожертвований говорят, что посеешь, то пожнешь. Цитируют послание Павла 2 Коринфянам 8 или 9 главу, где он говорит, что человек посеет, то он и пожнет. Кто щедро сеет,
тот щедро и пожнет. Здесь мы видим, что дело было не только в сеянии, что кто-то пришел и пожертвовал в служение Иисуса. Многие делали это. В Евангелии от Луки говорится, что многие женщины поддерживали служение Иисуса материально. Как мы видим, здесь происходило нечто большее. Не только Иисусу и Его ученикам принесли еды, но мы видим, что Иисус принял это и посеял дальше. Это принцип двойного сеяния. То, что принесли Иисусу, это сразу же сеется дальше. Я хочу сказать, что это то же самое, что происходит на Life TV. Партнеры присылают свои материальные пожертвования. Есть, конечно же, и молитвенная поддержка. Ободрение хорошим словом. Возможно, вы советуете другим смотреть этот телеканал и принимать участие в этом проекте. Сейчас я говорю конкретно о материальной поддержке. То, что жертвуется в это служение, сразу же используется для того, чтобы сеять дальше. Те финансы, которые приходят, идут дальше для того, чтобы распространять слово многим людям. Точно так же, как и здесь, Иисусу принесли 5 хлебов и 2 рыбки. То есть кто-то должен был посеять то, что у него было. Это не всегда легко сделать, особенно если ничего особенного нет. Только 5 хлебов и 2 рыбки. Здесь говорится о маленьких рыбках. Это не огромная рыба, как акула или сом. Это были маленькие рыбки, которые принесли Иисусу. Что же Он с этим сделал? Сказано, что Он воздал благодарение, преломил и раздал. То, что вы делаете, как наши партнеры, молитесь за это служение, поддерживайте хорошим словом, присылайте письма с благодарностью, а также помогайте финансово, то это идет не только на оплату счетов, но это также принцип двойного сеяния. Вы что-то сеете, это в свою очередь сеется дальше, чтобы достигать других людей. Тогда вы увидите, что принимаете в этом участие. Чудо не произошло тогда. Скажем так, хлеб и рыбки умножились не для того, чтобы ученики Иисуса смогли насытиться, но для того, чтобы они могли сеять это дальше. Сказано, что ученики Иисуса велели людям возлечь на траву и стали раздавать. Я могу только представить, как это чудо происходило. Ученики идут с 2 корзинами, в одной хлеб, в другой рыба. Чем больше раздавали, тем больше было бы видно, что становится меньше. Но все происходит наоборот. Раздавали, но меньше не становилось. Сказано, что все насытились. Божья цель не дать мало, только на один укус, но столько, чтобы все насытились. Я верю, что Life TV призвана для того, чтобы насытить всех в духовном отношении, чтобы дать людям хорошую, качественную, духовно твердую пищу, чтобы они насытились. Чтобы никто не роптал, что какое-то слово или проповедь были плохие, что кто-то ничего особенного не получил для себя. Это не пресная и пустая пища. Очень часто это хорошая, твердая пища, которую надо некоторое время переваривать. Все насытились. Иисус сказал своим ученикам: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Я верю, что это является ответственностью учеников Иисуса и на сегодняшний день. Он благословляет обильно, но ничего не расточает. Здесь не сказано этого. Но многие предполагают или спекулируют тем, что 12 полных коробов осталось. Значит, это неправда. Осталось 12 полных коробов, 12 апостолов, и у каждого по одному коробу. Многие спекулируют этим, но я на самом деле верю, что, скорее всего, этот мальчик мог получить их для себя. Было это так или нет, никто не может доказать или опровергнуть этого. Я верю, что маленький мальчик не остался голодным. Если вы поддерживаете Божию работу, то Павел в послании Филиппийцам говорит, что Бог восполнит все ваши нужды. Он позаботится о том,
чтобы вы не остались голодными. Если вы сеете, то пожнете. В послании филиппийцам Павел говорит, что это как плод на вашем банковском счете. И вы можете этим воспользоваться. 12 полных коробов осталось. Я могу только представить, как этот мальчик пришел к своей маме. Мама ведь знала, что дала ему с собой 5 маленьких, тонких лепешек. Это не были большие буханки хлеба, сделанные из дрожжевого теста. Мама

положила ему с собой 5 хлебных лепешек и 2 рыбки, а он вернулся домой с 12 полными корзинами. Я уверен, что это заставило бы самого большого скептика задуматься о том, как все это произошло. Как это могло произойти? Как могло произойти такое благословение из такого маленького количества? Это могло произойти из того, о чем я уже говорил. Принципа двойного сеяния. Все, что вы сеете в Божье служение, в работу телеканала Life TV, который достигает всех краев земли через интернет, спутниковое и кабельное телевидение. За всем этим стоят люди, которые взяли на себя ответственность за это служение и приняли решение сеять. Все, что было посеяно в это служение, они берут и сеют дальше, в других людей. Даже если вы не проповедник, или тот, кто монтирует или переводит передачи, если вы просто работаете и получаете за это зарплату, часть которой вы жертвуете, чтобы Слово Божие, которое благословило вас, могло благословить других, то в Божьих глазах это немало. И как апостол Иоанн сказал, вы являетесь соработниками истины. Мне нравится, как царь Давид в Ветхом Завете установил закон. Были люди, которые во время сражения оставались в тылах, а другие шли сражаться. Кто-то решил, что вся добыча принадлежит тем, кто сражался, а те, кто не воевал, оставался в тылу, не имеют части в этом. Давид провозгласил закон, что с этого момента все, кто сражались и завоевали победу, и те, кто находился в тылу и заботился об имуществе, имеют одинаковую часть добычи. Я верю, что Бог поднимает могущественные и хорошо подготовленные тылы для Life TV. Это значит, что есть люди, которые являются линией поддержки, как заводы, на которых производится то, что необходимо для передовой. Я верю, что Слово Божье будет проповедано всем народам. Так сказал Иисус, прежде чем придет конец, Слово Божье будет проповедано всем народам. Это должно стать нашим самым большим желанием и видением, и тем, что мотивирует действовать. Божье Слово должно быть проповедано всем, стать доступным для всех. Это не какая-то пропаганда, и не промывка мозгов, и не христианская рекламная кампания. Это возможность спастись. Это как спасательный круг, который бросает утопающим. Это было бы преступлением. У нас есть спасательный круг, который мы не бросаем, чтобы спасти людей, и не даем им возможности ухватиться за него. Или есть ситуация, когда мы видим тонущих людей, а мы извиняемся, что у нас нет денег, чтобы купить спасательный круг и бросить его вам. Божье Слово должно быть проповедано. Я верю, что Бог обильно финансирует свою работу. Кто-то сказал, что Божьи деньги здесь на земле находятся в карманах верующих. Бог не сыплет с неба деньгами, Он не производит их на банковском счете, но Он благословляет и обеспечивает свою работу. Будь это работа в церкви, или миссионерская работа, христианское телевидение или другая сфера, Он обеспечивает это через партнеров. В заключение хочу ободрить всех наших партнеров. Бог видит вашу жертву. Вы бы могли взять ту сумму, которую вы перечислили на счет Life TV, чтобы Слово Божие распространялось, и вместо этого купить себе что-то интересное. Пообедать или отдохнуть в красивом месте. Вы бы могли потратить это на себя, но вы решили, как этот маленький мальчик, у меня есть 5 хлебов и 2 рыбки. Я бы мог спрятаться потихоньку за куст, где никто меня не видит. Все остальные голодают, а у меня есть чем насытиться. Но вы решили быть щедрым и принесли то, что у вас есть Иисусу. Он видит, принимает и благословляет это, чтобы раздать тысячам.
То малое, что было у вас, неважно сколько. В глазах кого-то это может быть огромной суммой. Но если смотреть на стоимость всего проекта, то это относительно мало. Мы можем принести это Иисусу, и Он примет то, что вы посеяли, и посеет это дальше. Принцип двойного сеяния, который мы видим, я верю, является вообще самым сильным, который приносит такие большие благословения. Не в 30 раз, этого бы не хватило, не в 60 раз, и этого не хватило бы, и даже не в 100 раз, и этого было бы недостаточно. Это была жатва в 1000 раз больше. Стократная жатва. Это значит, что обеда одного мальчика хватило бы на 100 человек, а если 30-кратная жатва, тогда насытилось бы 30 человек. Если в 60 раз, то 60 человек насытились бы. Мужчин же было 5000, а еще жены и дети. Мы видим, что произошло чудо, которое благословило не 30, 60 или 100 человек, но которое благословило, насытило и поддержало тысячи человек. Произошло сверхъестественное чудо. Это необычайно сверхъестественное чудо. Я верю, что и вы, дорогие партнеры, можете участвовать в этом. Делайте так, как вы решили это в своем сердце и перед Богом. Я говорю это по Слову Божьему и с Его властью, что Он видит это и восполнит ваши нужды по богатству Своей славы во Христе Иисусе. Божьих благословений, мудрости Божьего мира во всем, что вы делаете.

Давайте вспомним, что мы узнали, путешествуя вместе. Мы узнали, что держим путь через сложный и греховный мир, где испытания неизбежны, что одних людей испытания укрепляют, а других разрушают, что некоторые на всю жизнь занимают положение жертвы, а другие становятся победителями и даже триумфаторами. Мы также узнали, что призваны делать нечто нелогичное на первый взгляд, с великой радостью принимать различные искушения. Почему? Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное или совершенствующее действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И если вдруг это слишком сложно или слишком тяжело, и вы не знаете, что именно вам делать, тогда, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, тот, кто хочет узнать Божью волю, чтобы просто о ней подумать, не обязательно выполнять, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И дальше Иаков пишет: «Пусть те, кто стеснен в средствах и не уверен, хватит ли ему на жизнь, знают о своем высоком духовном положении,

А люди материально обеспеченные пусть осознают, что они в низком духовном положении и не поддаются искушению полагаться на свои деньги, потому что как цветок сегодня есть, а завтра нет, так и мы с вами богаты в веке сем. В наших путях сегодня есть, завтра нет. Но зато блажен каждый, кто переносит искушение. Вы можете точно знать, что когда будете испытаны и выдержите испытание, то получите вечную награду, венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот что Бог говорит нам с вами, когда наш мир рушится и распадается на мелкие кусочки. А сейчас мы поедем дальше по дороге, помогая Богу отстраивать наш разрушенный мир. И я хочу вам еще кое-что показать. Представьте, что мы повернули в горы, и представьте перед собой яркий мигающий дорожный знак, красный или желтый, который сигнализирует осторожную опасность, предупреждая о том, что вас ждет. Я видел это много раз в Калифорнии. Если несколько дней или недель идет дождь, с гор начинают сыпаться камни или сползать грязевые оползни. И представьте, что вы доезжаете до резкого поворота, за ним дорога полностью перекрыта и падают камни. И если вы не будете осознавать, что вы в опасности, если вы не будете ехать медленно и внимательно следить за предупреждениями, то даже будучи отличным водителем, вы можете попасть под камнепад. Поэтому Иаков, по вдохновению Святого Духа, и предупреждает нас о падающих камнях и о нашей уязвимости. Он говорит, что когда ваш мир разрушен по любой причине, может быть, это серьезный семейный конфликт, или развод, или банкротство, или рак, или просто стресс из-за появления ребенка в семье, или переезд в другой город, а может, вы много разъезжаете по командировкам и очень устали, и на вас давит со всех сторон, и здесь у вас дети-подростки, а здесь старший, который уже студент, и жизнь сжимает свои тиски все теснее и теснее, если вы голодны или разгневаны, или одиноки, или очень устали, это сигнал «Стоп! Остановитесь!» Потому что, когда ваш мир рушится, вы становитесь очень уязвимы. Под давлением извне вам легко потерять правильную точку зрения и впасть в уныние, а в таком случае, как говорит Иаков, даже самые-самые хорошие люди способны на самые глупые и неугодные Богу поступки. Едва ли можно придумать состояние более уязвимое, чем когда ваш мир рушится. Чего хочет от вас Бог? Он хочет испытать вашу веру, чтобы вы прошли это испытание, и Он мог совершить нечто прекрасное в вас и через вас, чтобы вы взросли духовно. Но враг не станет стоять в стороне и наблюдать, как замечательно Бог помог ему выйти из всех передряг, которые я создал. То же греческое слово, которое переводится как «испытание», также означает «искушение». Правильный перевод можно выбрать только по контексту. Идет ли речь об испытании, в котором Бог хочет вас взрастить, или об искушении, которым враг хочет вас уничтожить? Никогда не забуду одного молодого пастора. Я тогда учился в семинарии и отвечал за служение для старшеклассников и студентов. И он встречался со мной раз в 2 недели. Мы с ним ходили в дешевые рестораны. Я и сам был студентом, так что он угощал меня обедом раз в 2 недели, наставлял меня, давал советы. Он просто верил в мои силы и заботился обо мне. И вот на одной такой встрече он сказал мне: «Я верю, что Божья рука на твоей жизни, что Он будет использовать тебя». Потом он сел в машину и уехал, как ни в чем не бывало. А через 3 или 4 часа по дороге домой я проезжал мимо нашей церкви и решил зайти. Это была большая церковь со множеством сотрудников, и позже я узнал, что в тех служениях, за которые отвечал мой друг-пастор, был огромный прирост. А еще у них с женой только родился ребенок 3 месяца назад. И вот я зашел в церковь. Знаете, бывает, зайдешь в помещение, а там люди переглядываются, шушукаются, будто знают то, чего ты не знаешь. Причем явно что-то нехорошее, я сразу это понял. Меня позвал пастор: «Чип, зайди на минутку ко мне». Я зашел к нему в кабинет. Он обнял меня, усадил на стул и рассказал, что пастор, с которым я встречался, сразу же после сегодняшней встречи поехал домой к одному из лидеров нашей церкви, забрал его жену, оказалось, у них уже давно был роман, они упаковали чемоданы и уехали навстречу закату.
человек, который был для меня поддержкой,

0: которого Бог очень использовал, который замечательно развил церковное служение, и жена другого лидера, оба оставили свои семьи, а он еще и новорожденного ребенка, и уехали. И знаете, когда я был моложе, то, слыша такие истории, негодовал, не верю своим ушам. Я думал, они христиане, а они просто лицемеры. Кошмар! Как можно на всех наплевать и такое натворить? В общем, меня это очень и очень злило. Но чем старше я становлюсь, понимаете, я знал этого человека, и он не был плохим. Это был хороший человек в минуту слабости. Некоторым из вас это знакомо. Вспомните первые 3 месяца жизни своего первого ребенка. Раньше ваша жена глаз с вас не спускала, а теперь у нее на руках младенец. Конечно, поначалу и вы разделяли ее энтузиазм, может, первый месяц. Ух ты, какой чудесный малыш! Но она теперь только и знает, что малыш, малыш, малыш, малыш. И через несколько месяцев, конечно, вы никому в этом не признаетесь, ведь мы, как христиане, должны быть добрыми, любящими, жертвенными и все такое прочее. Но ваше сердце начинает стонать. А как же я? Она меня даже не поцелует. Весь мир вращается вокруг этого малыша. А если еще и в служении проблемы, и дома все как-то не очень, человек становится уязвимым. Кто-то проявляет каплю интереса. У нее тоже минута слабости. Вот уже 2 замечательных людей из 2 прекрасных семей совершают ужасный поступок. Вы скажете, со мной такое никогда не произойдет. Ага. Я не знал библейских историй с детства. Мне было 18, когда я впервые открыл Библию и увидел, что она состоит из толстой части Ветхого Завета и тонкой Нового Завета. Я начал с тонкой. Я все равно ничего не понимал в Ветхом Завете, поэтому первые несколько лет читал и перечитывал Новый 1, 2, 3, 4 раза, а потом подумал, ну, наверное, раз эта часть такая толстая, она тоже важна. И начал читать все сначала. Заметьте, я никогда раньше не слышал этих историй. Для меня все было вновь. И вот я дошел до 11 главы 2 книги Царств. К этому времени Давид уже был моим героем, воин, поэт, композитор, храбрый, мужественный. Хочу быть таким, как он. Так я думал, пока не дошел до 11 главы. А как он предан Богу? Это Божий человек! Я еще раньше читал несколько псалмов. Ого, вот этот человек знает Бога! Я хочу когда-нибудь стать таким, как Давид. 11 глава 2 книги Царств начинается так. В то время, когда выходят цари в походы, Давид оставался в Иерусалиме. Это означает, что он был не там, где следовало, с чего часто начинается грех. Именно в то время, когда он был уязвим, он увидел очень красивую женщину, а затем переспал с ней, затем она забеременела, а затем он попытался устроить так, чтобы ее муж счел себя отцом, но из-за преданности этого человека у Давида ничего не вышло, и тогда Давид сделал так, чтобы его убили. Один из самых набожных людей в мире совершает прелюбодеяние, убийство, а затем больше года это скрывает. Знаете, что я понял? В определенных обстоятельствах, когда вы голодны, разгневаны, одиноки или устали, когда ваш мир рушится, если вы не притормозите, если вы не будете остро ощущать опасность, то из испытания, предназначенного для вашего роста, враг сделает искушение, которое разрушит вашу жизнь и жизнь ваших близких. Поэтому неудивительно, что дальше в первой главе своего послания Иаков начинает говорить об искушении. Главная мысль у вас в пособии сформулирована так. В стрессовых ситуациях мы подвергаемся искушению забросить Божью программу тренировки выносливости и формирования характера и выбрать простой путь, который обещает незамедлительное облегчение, но влечет за собой ужасные последствия. Сейчас я прочту еще раз. Следите за мной по пособию. И, пожалуйста, прислушайтесь к этим словам не только разумом. Спросите себя, через что я прохожу сейчас, какой стресс сейчас в моей жизни, в чем я уязвим. Подумайте, какие камни потенциально могут на вас свалиться, какие простые пути соблазняют вас. Для некоторых это может быть еда, для других – секс, для третьих – просто апатия и бездействие, а для вас? Итак, следите за мной. В стрессовых ситуациях как у вас сейчас, мы подвергаемся искушению забросить Божью программу, тренировки выносливости и формирования характера и выбрать простой путь, который обещает незамедлительное облегчение, но влечет за собой ужасные последствия. Возникает вопрос, на который нужно найти ответ. Как это происходит? Как это происходит с пастором? Как это происходит с таким человеком, как Давид или как мы с вами? Я полагаю, что все дело в обмане. Я консультировал множество людей, мужчин, женщин, супружеские пары, и никогда еще никто не говорил мне, приходя на консультацию, когда я встречал их словами: «Боб, Мэри, садитесь, пожалуйста, расскажите, с чего все началось». Никто не говорил. Знаете, я проснулся однажды во вторник и подумал: «Ага, сегодня вторник. Подходящий день, чтобы завести роман. Да, у меня прекрасный брак, замечательные дети, хорошая работа. Но раз уж сегодня вторник, возьму-ка я и собственноручно разрушу все, что мне дорого». Ни разу такого не слышал. И ни разу ни одна юная или не очень юная девушка не рассказывала мне, что однажды она просто проснулась утром и решила натолкать в себя как можно больше еды, а потом пойти в туалет, засунуть палец в горло и все вырвать. Знаете, была среда, и я подумала: а что, было бы прикольно. Никто так просто не попадается в ловушку ни в духовной жизни, ни в отношениях, ни во вредных привычках. Всегда имеет место очень тонкий обман. А на тон и обман, что вы его не видите, не замечаете, и абсолютно уверены, что все в порядке, тогда как обман идет полным ходом. И хочу вам сказать, что враг будет нашептывать вам ложь, промывать вам мозги, предоставлять сочные возможности облегчить боль среди тяжелейших, ломающих жизнь переживаний, но все, что он вам предложит, в итоге только усилит боль. И вот Иаков пишет людям, пребывающим в стесненных обстоятельствах, в опасностях. У них материальные проблемы и проблемы в отношениях. Они потеряли дом, и сообщает им стихи 13 и 18. Есть три обмана, которые разрушат вашу жизнь. Вы должны принимать испытания с радостью. Вам нужна сверхъестественная мудрость. Нужно смотреть на мир глазами Бога, но также нужно помнить, что на пути случаются камнепады, и никогда не забывать об этих трех обманах. Давайте вместе прочтем этот отрывок, а затем разберем его и рассмотрим каждый обман в отдельности. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Подчеркните эту фразу. Это ключевая фраза всего отрывка. Не обманывайтесь – это предостережение. Но прислушайтесь, в каком духе оно делается, мои возлюбленные. Когда читаете этот отрывок, не представляйте себе Бога со скрещенными руками или Иакова, слегка раздраженного. Так, не обманывайтесь. Нет. Он говорит: «Послушайте». Не обманывайтесь, мои дорогие возлюбленные. Вы сейчас уязвимы. Вы очень уязвимы. Он тебя бросил, ты уязвима. Ты потерял работу, ты уязвим. Ты только что вышел из реабилитационного центра, ты уязвим. Ваша дочь родила ребенка вне брака, вы уязвимы. Твой пенсионный фонд лопнул, ты уязвим. А дальше, заметьте, он переходит от проблемы к решению. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев» — вот подтверждение того, как велика Божья благость, «родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий».
1: First fruits among his creatures.
0: Иаков долго говорил об испытаниях, испытаниях, испытаниях, а теперь перешел к искушениям, к падающим камням, к поиску простых путей. Первый обман. Мы обманываемся относительно источника нашего греха. Когда ваш мир рушится, легко впасть в заблуждение насчет источника греха. И заблуждение следующее. Я не отвечаю за свой грех. Я не виноват. В искушении никто не говори. Буквальный порядок слов в греческом такой. Никто. Это слово переставлено вперед, чтобы подчеркнуть его. Никто в искушении да не говорит. От Бога это искушение. Вот что сказано буквально. В греческом есть два разных предлога, которые можно перевести как «от». Один означает «прямо от кого-то», а второй «косвенно». И здесь использован второй. То есть человек не говорит «Ой, я упал, совершил блуд, проявил жадность или гордость, потому что это Бог меня вынудил». Нет, нет, он говорит так. «Бог устроил мою жизнь определенным образом, ведь в конце концов Он творец всего, Он послал мне эти обстоятельства, из-за которых я согрешил». Вы можете спросить, неужели люди действительно так думают? Еще как думают. «Я не виноват, вы не понимаете, я вырос в семье алкоголиков, я вырос в неблагополучной семье. Отец орал на нас детей и бил, и я бью своих детей, потому что он бил меня. Таковы обстоятельства. Я не виноват, это обстоятельства. Да, я воровал деньги на работе, но там все воровали деньги. Кто не воровал, того увольняли. Я не виноват. Ну, так получилось». То есть косвенно мы обвиняем Бога. И это не новая тенденция, верно? Третья глава Бытия. Бог зовет: «Адам, где ты?» Бог знает, что это было испытание для Адама. Адам отвечает: «Я спрятался, потому что согрешил». Бог уточняет: «Так, а в чем дело, Адам? Помните, что тот ответил? Это все жена, которую ты мне дал. И это человек, с которым мы всегда хотели познакомиться, да? Это все мама, папа, начальник». А слышали такое заявление? Это, мол, не моя вина. Я не отвечаю за свои поступки. Таким меня создал Бог. Поэтому я бросил свою жену. Этим объясняется мое аморальное поведение. Поэтому я сделал то-то и то-то. Слышали такое? Как раз об этом здесь идет речь. Мы виним других. Потом Бог обращается к Еве. «Ева, так что там произошло? Адам говорит, что у нас проблемы». Она отвечает: «Ну, это ведь не я сотворила землю, в том числе и противного змея. Это он во всем виноват». Кстати, Боже, ты не знаешь, кто создал змея? Видите, как она переводит стрелки? «Я не виновата, ты сам виноват». Но Иаков говорит: «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Заметьте, он отметает всякую возможность самооправдания, рационализации и тыкания пальцем. Истина в том, что Бог никого не искушает, и проблема не во внешних обстоятельствах, а в наших внутренних желаниях. Заметьте, что сказано в 14 стихе. «Но каждый...» Кстати, интересное слово «каждый». То есть сатана искушает каждого по отдельности и знает желание каждого. Некоторые из вас более уязвимы для житейской гордости, другие – для похоти плоти или похоти очей. А он уже давным-давно изучает человеческую расу. Он знает, когда вы устали, когда вы уязвимы, когда вы далеко от дома, когда вы чувствительны, когда у вас сахар в крови поднялся, когда вы в состоянии стресса, и он точно знает, на какую кнопку нажать для каждого человека, то есть у него индивидуальный подход. Но каждый человек, увлекаясь, обведите это слово, и следующее тоже, и обольщаясь собственной похотью. Источник проблемы не где-то снаружи, подчеркните слово «похоть». В греческом это составное слово, означающее усиленное желание. В Новом Завете оно почти всегда имеет негативный оттенок. Оно состоит из усилительной приставки «эпи», «эпитумос». «Тумос» – это жар, страсть, желание. Автор говорит, что у всех нас есть страсти и желания, и в данном случае греховные. Конечно, Бог дал нам здоровье, потребности в еде, сексе, безопасности, значимости. У них нет ничего плохого. Но сатана пользуется этим и пытается подсунуть вам хорошие вещи неправильным образом и в неподходящее время. Нет ничего плохого в том, чтобы проголодавшись поесть. Но очень плохо пытаться решать свои эмоциональные проблемы при помощи еды. Нет ничего плохого в сексе, в интимной близости с человеком, которого ты любишь и с которым Бог вас сочетал, но очень плохо заниматься сексом вне брака, пытаясь заполнить пустоту в своей жизни, используя других людей. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь вес, разделять Божье правление в мире, влиять на мир, но очень плохо выпячивать грудь, загребать власть и подниматься наверх по головам людей, чтобы сказать «я важный человек». Понимаете, проблема не где-то там, проблема в наших желаниях вот здесь. И заметьте, здесь два интересных слова. Во-первых, увлекаться – это охотничий термин. Так говорили, когда кто-то разбрасывал приманку, например, хлебные крошки или кусочки мяса, и жертва, увлекаясь, шла и заходила прямо в капкан. Понимаете, у вас внутри есть кусочек магнита, а в мире много нехорошего металла, и вас притягивают разные вещи. Кого-то власть, кого-то похоть, кого-то еще что-то. И, как сказано, вы увлекаетесь этими искушениями, которые предлагает вам враг, а дальше добавляется термин из рыболовства «обольщаясь». Здесь можно представить себе поплавок на воде, что-то яркое, обещающее удовольствие прямо сейчас. «Ой, хочу! Мне так одиноко! Я только взгляну, только зайду на порносайт! Я чувствую себя таким ничтожным! Мне так страшно! Я просто заключу эту сделку, и никто об этом не узнает! Просто возьму немного денег и переведу вот сюда, а потом...» И тут... И крючок уже вошел глубоко в щеку. И вы обмануты желаниями изнутри и искушениями извне. А Иаков говорит, не говорите, что Бог вас искушает, пусть даже косвенно. Не вините родителей, не вините свои гены, не вините окружающую среду, не вините социально-экономические условия. Применение здесь такое. Будьте честны. Возьмите на себя ответственность. Перестаньте себя оправдывать. Перестаньте искать мнимые причины. Перестаньте винить других. Никто не обещал, что будет легко. Сверху падают камни. Вы можете принимать испытания с радостью. Бог может дать вам мудрость, чтобы понять, что делать. Вы можете начать смотреть Его глазами. Но, заверяю вас, если вы будете поддаваться искушениям и обманам, то попадете в цепи навсегда. Представьте, как бы все изменилось, если бы вы сказали, «У меня проблема с гордостью, и нужно с ней разобраться. Я постоянно упоминаю о своих знакомствах, я подчеркнуто заявляю о своей значимости, я люблю впечатлять других дорогими игрушками, нужно от этого освободиться». Или «Я трудоголик, я прячусь за своей работой. Хватит обманывать себя, что это ради детей или ради стабильности, когда на самом деле я прячусь от своих внутренних проблем». Что, если вы перестанете говорить «Да, может быть, наверное, я...» А скажете «Я зависим». Мне нужно от этого освободиться. Можете сами вставить от чего. Порнография, угождение людям, наркотики, алкоголь, выберите сами. Что, если, выходя отсюда, вы напишите на небольшой карточке «Я честен, я отвечаю за свои поступки, я не перекладываю вину ни на кого и ни на что», а дальше свою цель, начиная со слова «Я». «Я испытываю трудности с...» Дальше заполните сами. «И с Божьей помощью разберусь с этим». Например, мы с женой отдалились друг от друга, и нам нужна помощь, чтобы наладить отношения. Не знаю, с чем у вас трудности, но скажу одно. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Но если сатана будет держать вас на привязи и подсказывать вам отговорки, это все мой папа, алкоголик, или моя мама, ветреная женщина, или тот район, в котором я вырос. И вообще, я ирландец, так что оставьте меня в покое, это у меня в крови, я вспыльчивый. И я еще здесь доказательство, что это нормально, что вы должны принимать меня таким, как я есть, такой уж я. Нет, не должны. Не должны. Вам нужно перестать косвенно обвинять Бога за то, что Он вас создал, взглянуть правде в глаза и взять на себя ответственность. Итак, мы обманываемся относительно источника нашего греха. Второй обман. Мы обманываемся относительно последствий нашего греха. И обман следующий. У меня все под контролем. Это не причиняет вреда ни мне, ни кому-либо другому. И зачем делать

Тезмуха слона, мы просто друзья, у нас платонические отношения. Мой муж в курсе, его жена в курсе, иногда мы вместе ужинаем, нам интересно общаться. Ну что здесь такого? Нет, нет, нет. Да отцепитесь от меня. Я употребляю только по праздникам. Бог создал землю и все ее плоды, и я принимаю эти плоды с благодарностью. Подумаешь, чуть-чуть белого порошка раз в месяц. Вы смеетесь? Но это происходит и в церквах тоже. Мой муж меня не любит. Он не уделяет мне внимания. Я хорошая мать, я держусь как могу, я работаю в церкви. Ну и что здесь такого, если я заведу роман? И вообще, я поняла, что вышла замуж не за того человека. А вот этот, как раз тот, которого Бог изначально для меня приготовил. Когда мы встречаемся в гостиничном номере, мы вместе молимся и читаем Библию. Это реальная история из жизни. Папа, мама, друзья, я понимаю, что в этих песнях поется об отвратительных вещах и о насилии. Но я не слушаю слов, мне просто нравится мелодия. Я ничего не впитываю, не прислушиваюсь к словам. Мне музыка нравится, и все. Ну, знаете, откуда вы свалились с вашими правилами? Это законничество. Я просто смотрю на красивые формы. Что здесь плохого? Посмотрите на многовековое классическое искусство. Просто мне нравится с 10 до 12 почти каждый вечер получать эстетическое наслаждение от красоты Божьего творения. Мы обманываемся относительно последствий нашего греха. Кому плохо от того, что я пью на вечеринках? Кому плохо от того, что я без конца работаю? Просто Бог дал мне больше мотивации, чем другим. Кому от этого плохо? Но чему учит наш отрывок? Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех, дословно созревший грех, рождает смерть. Дело в том, что грех – это не просто поступок, это итог длительного процесса. А процесс начинается с похоти или внутреннего желания плюс обман. То есть получается так – желание плюс обман – а затем небольшой период времени, который мы назовем планированием, вы составляете план действий и мысленно проигрываете его. Вначале вы смотрите и думаете, ну, конечно же, не собираетесь воплощать свои мысли ни за что, но вы разрабатываете план на случай, если бы вам вдруг захотелось сделать то, что вы ни за что не сделаете. И так возникает желание, затем вы обманываетесь и не видите, что происходит, и ваш разум начинает склоняться к этим мыслям и идеям, которые добрый христианин вроде вас, конечно, не станет воплощать. Но, конечно, я не стану вести себя как отчаянная домохозяйка, но это интересно. Я никогда так не поступлю, но в этом любовном романе... Нет, нет, никогда. И вы начинаете думать об этом. Желание плюс обман плюс планирование, и затем наступает черед действия, непослушание. А непослушание ведет к смерти. Новый Завет определяет смерть как отделение. Не всегда человек тут же умирает физически, но это отделяет его от Бога и от других людей. Вот что такое смерть, вот к чему ведет грех. Мы думаем, я никому не причиняю вреда, какой же это грех? Но вы отрезаете себя от Бога, и, кстати, когда вы молитесь, если у вас в сердце беззаконие, Бог не слышит вас. Бог – это вам не социалистический молитвенный автоответчик. Все обладают равными правами на молитву. Сказано, что многое может молитва праведника, когда вы пребываете в осознанном грехе, в бунте против Бога, он начинает перерезать линии связи. Что касается обмана, есть один пример, который мне очень помог. Не помню, откуда я его почерпнул, но он помог мне осознать, что грех – это целый процесс, состоящий из желания, обмана, планирования, непослушания и смерти. И единственное правильное решение – это пресечь его на этапе желания. Вот почему так важно то, что вы допускаете в свой разум. Если бы христиане заботились

о наполнении разума хотя бы наполовину, так как они заботятся о наполнении желудка, вы были бы другим человеком. По-моему, это одно из важнейших повседневных решений. Чем хорошим вы будете систематически наполнять свой разум? И что плохое вы откажетесь смотреть, читать, слушать? Потому что, хотите вы этого или нет, вы продукт своего мышления. Вы можете мне доказывать, что это не так, а я скажу, что так Бог устроил ваш разум. И поделюсь примером, который мне очень помог, ведь мы все играем в эту игру. Я никогда этого не сделаю, я на такое не способен. Представьте себе свой любимый грех. Может, это высокомерие, может, жадность, похоть плоти, гордость, житейская чувственность, чревоугодие, секс. Я не знаю, что это для вас, но это то место, где вы наиболее уязвимы. И не смотрите на меня так. Я встретился взглядом с несколькими людьми. О, я ни при чем. Все мы люди, верно? И, кстати, искушение – это еще не грех. Искушение – это мысль, посещающая ваш разум. Поплавок на воде еще не означает, что рыбка что-то натворила. Вот сейчас натворила. Вы подвергаетесь искушениям постоянно. Не нужно чувствовать себя виноватым за искушение. Может быть, это означает, что вы делаете много хорошего для Бога, и враг хочет вам помешать. В общем, представьте себе свой любимый грех, и вот вам пример. Представьте, что Бог сказал, не идите в ту сторону, но вы идете. Может быть, это сексуальный грех, и вы говорите себе, мы просто разговариваем, ну, немного флиртуем, и заходите в воду сначала по колено и думаете, о, это приятно. Почему все говорят, что это так опасно? По-моему, очень даже ничего. А потом говорите себе, ну, раз это так приятно, может, стоит вместе поужинать разок-другой. Я же к ней не прикасаюсь вообще, ничего такого не делаю. И вы уже расслабленно плывете на спине, и вам так хорошо, и вы говорите, не знаю, откуда взялись все эти лицемерные правила, у меня все под контролем, у меня нет никаких проблем. Но вскоре вы поднимаете голову и оглядываетесь, видя, что ваш лагерь вон там, и внезапно понимаете, что сами не заметили, как попали в течение. Так оно бывает. И что-то вам подсказывает, о, может, это немного опасно? Нет, это так приятно. И вскоре вы замечаете, что лагерь скрылся из виду, и думаете, ну что ж, пора, пойду-ка я на берег. Но это было течение, и вы в него попали. Вы пытаетесь выбраться из него, но не можете. Вода начинает бурлить, вас начинает швырять на камни. Раз удар, два удар. Здесь чувство вины, там разрыв отношений, там нужно посмотреть детям в глаза, все начинает выходить из-под контроля. Поток несет вас, и вы не можете вырваться из него. Но вы еще не знаете, что это не просто поток. Впереди водопад, впереди 50-метровый обрыв, бум, и вы можете погибнуть. А с чего все начиналось? С того, что вы решили помочить ножки в воде. А если вы не станете заходить в воду, то никогда не попадете ни в течение, ни в водопад. Но, как правило, верующие экспериментируют. Если вот здесь грех, то верующие всю жизнь делают вот так. Куда я смогу зайти? Надо проверить, это фильм для детей или для взрослых? Как близко я смогу подойти к греху, но преданный Богу человек должен спрашивать, как быстро и далеко я смогу убежать от греха. Но вот вам обман и вот истина. У меня все под контролем, это не причиняет мне вреда. Это обман, а истина – грех не поступок. Это итог длительного процесса. Применение – подавите грех в зародыше. Остановите его на уровне желания, в мыслях. Римлянам 12:2. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Не позволяйте этому миру вырезать вас под свой шаблон. Преобразуйтесь посредством того, чем вы наполняете разум, и тогда в вашей жизни будет проявляться Божья воля, благая, угодная, совершенная. 2 Коринфянам 10:5. «Мы пленяем всякое помышление в послушании Христу». Все начинается с маленькой мысли, с маленького желания, маленького плана, небольшого развлечения. А заканчивается водопадом. Пожалуйста, запомните одно. Вы убеждены, что с вами такого не произойдет. Вот поэтому оно и называется обман. Понимаете? Даже сейчас, когда я говорю вам об этом, я уверен, что в этом зале есть люди, уже связанные с теми делами, о которых я упоминал, и где-то загорается свет, начинается внутренняя борьба, и частично у вас начинает говорить чувство вины. Он говорит так, словно читает мою почту. Нет, я просто читаю Библию. А вы человек. Другие же люди упрямо повторяют, не верю, не думаю, что он прав, у меня все под контролем, со мной такое точно не случится. Что сказано в нашем тексте? Не обманывайте.

Смилуйтесь, братья возлюбленные, дорогие и любимые дети. Бог говорит, я привел тебя на эту конференцию в этот день, в это время, чтобы помахать красным флагом, зажечь красный цвет или желтый цвет.

Меньше не назначайте встречу, чтобы разорвать отношения. Понятно? Позвоните по телефону, я согрешил, я был неправ, прости, все кончено, и повесьте трубку. Но это же бессердечно, не больше, чем все остальное, чем вы занимались последние недели, месяцы или годы. Просто раскайтесь и перестаньте грешить. Об этом говорил Христос: если твоя правая рука соблазняет тебя, отруби ее, если твой правый глаз соблазняет тебя, выколи его. О чем идет речь? Конечно, вы можете выколоть правый глаз и продолжать вожделеть, глядя одним левым, но речь о том, чтобы пойти на самые радикальные меры ради победы над грехом. Некоторые перемены можно внедрять постепенно, но с некоторыми нужно просто сделать так. Все, больше не буду. Вы скажете: но где мне взять денег на жизнь? Не знаю. Что, если мне придется... Не знаю, но если кто-то об этом узнает, могут быть последствия. Еще как могут, но оставаясь в этой ситуации, вы добавляете уран в бомбу, которая рано или поздно взорвется. Возможно, и сейчас будут не очень приятные последствия, но, заверяю вас, если вы пойдете дальше, будет такой взрыв, который вы даже представить себе не можете. И Бог по своей любви говорит: пожалуйста, не иди туда, остановись. Третий обман. Мы обманываемся в отношении Бога и Его характера. Искушение – это выбор простого пути. А самовольно выбирая простой путь, мы думаем: Бог не хочет, чтобы мне было хорошо. Это самое первое искушение во всей Библии. С этого все начиналось. Сатана сказал Еве: «О, Бог не хочет дать вам это». «А почему?» «Ну, понимаешь, тогда вы станете такими, как Он». Перевод: «Бог не хочет, чтобы вам было хорошо». Посмотрите, как здесь красиво. «А вам можно делать все, кроме одного». Это явная атака на наше представление о Боге. Вы думаете: «Я хочу это прямо сейчас». Неспособность ждать. Если я получу это сейчас, мне будет намного легче. За этим стоит убеждение, что если жить по-божьему, Он спрячет от вас все самое лучшее в жизни. Обман такой: лучше я повеселюсь и поживу в свое удовольствие сейчас, а к Богу приду позже. Скажу другими словами. Следовать за Христом значит отказаться от всех радостей жизни. Получается, что Бог не поддержит ничего хорошего, интересного, приносящего радость, по-настоящему прекрасного. Это кощунственные мысли. Что здесь сказано? «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит». Мне очень нравится эта фраза, и она интересная с точки зрения грамматики. «Нисходит свыше от Отца Отцов». Мне нравится, как об этом написано в одном комментарии. Здесь изображена картина обильной любви и благодати, которая нисходит с небес мера за мерой, мера за мерой, мера за мерой, нескончаемым потоком, чтобы все самое лучшее досталось Его драгоценным созданием, Его детям. Вот такому Богу вы служите. Бог хочет, чтобы вы были счастливы в интимной жизни. Бог хочет, чтобы вы ели вкусные отбивные или салаты, или макароны, что кому нравится, и чтобы это было в нужное время, в нужном месте и с хорошими людьми. Бог хочет, чтобы вы ощущали значимость и защищенность и понимали, что это дар Божий. Возможно, Он пошлет вам кучу всякой всячины, на самом деле принадлежащей Ему, но данной вам в пользование, чтобы вы могли помочь множеству людей жить в хорошем доме, ездить на хорошей машине и быть одним из 3% или 4% верхушки мира под названием «американцы», которым принадлежат 80 или 90% мирового богатства, и помогать остальным жителям Земли. Но если все это становится самоцелью, то это разрушает ваши отношения с Богом. Итак, Иаков говорит, что на самом деле Бог благ и всегда действует в моих интересах. «Всякое даяние доброе», а в подтверждение Божьей доброй воли в 18 стихе Иаков приводит пример: «Восхотев по своей воле своему выбору, родил Он нас словом истины» — это Евангелие, «чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий».
Как вы помните, это первая книга Нового Завета по времени написания. Она адресована евреям, которым хорошо известен праздник Начатков, так что у них тут же сработала ассоциация. Ага, рождение свыше, Евангелие, новые взаимоотношения. И Иисус умер за меня, Он простил мои грехи, у меня новые отношения с Богом, открыт доступ к Нему, и это только начатки. О, когда у нас проходит праздник Начатков, когда созревает виноград или пшеница, мы берем начатки, идем в храм,

отдаем их священнику и говорим: «Спасибо, Боже, за то, что Ты уже совершил, но кроме того, спасибо, что это только начало огромного урожая винограда и огромного урожая пшеницы, и мы хотим поблагодарить Тебя этими начатками». И Дух Божий через Иакова говорит: «Ваше рождение свыше, прощение, новая радость, новая цель – это только предвкушение того, что Бог для вас приготовил. Есть то, что называется вечностью, есть небеса, есть замечательный Бог, о котором мы здесь поем, и все так прекрасно, так глубоко, так насыщенно, так замечательно, что вы даже представить себе не можете. Величайшее мгновение близости, величайшее мгновение радости, когда вы смотрите в глаза другому человеку, когда ваши дети вырастают неплохими людьми и по-прежнему любят вас и хотят проводить с вами время, минуты успеха и признания, данные Богом, возможности проявить щедрость и увидеть отдачу, когда Бог использует вашу жизнь, все это только начатки. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. И Он уже подтвердил это тем, что сделал для нас». Я учился в колледже, где на каждого парня приходилось по 4 девушки, и одной из главных проблем для меня, как молодого христианина, были сексуальные желания. Вообще-то я понимаю, что с возрастом это не проходит, верно? Но я пообещал Богу, что буду соблюдать сексуальную чистоту и жить по Его заповедям. Я играл в баскетбольной команде, где все игроки, кроме одного, который тоже стал верующим, считали меня местным сумасшедшим. Чип, в этом колледже не нужно быть привлекательным. У нас 4 девчонки на каждого парня, так что даже такой, как ты, может получить секс в любое время. Тогда как раз стали объединять женские и мужские общежития. Иногда бывало, идешь в душ в коридоре, обмотавшись полотенцем, а там такое, с ума сойти можно. Это было в конце 60-х, начало 70-х. И помню, как я без конца спорил с Богом и говорил: «Боже, знаешь, где-то 8 из 10 заповедей довольно-таки неплохие, но есть парочка, которую нужно выбросить. Зачем ты дал мне эти желания?» У вас бывали похожие мысли? «Зачем ты дал мне эти желания?» И не только сексуальные, другие тоже. «Зачем ты дал мне эти желания и эти правила, если я не могу соблюсти ни одно из них?» А за этим стоит убеждение, что Бог не желает вам добра. И вот я помню, как я мучился. Я учил наизусть Писание, а гормоны играли. «О, Боже, что мне делать?» Ну, вы понимаете. И я познакомился с семейной парой, молодыми верующими, может быть, 3 года во Христе. Они жили на крошечной ферме, а мой колледж был выше в горах. Нужно было спуститься вниз по проселочной дороге. Настоящая пастораль, маленькая беленькая избушка, красный сарайчик, молодая христианская семья. Мы сели за стол, помните, такие старые столы с гнутыми ножками. Это был настоящий домашний ужин с яблочным пирогом. Я видел, как муж заглядывает в глаза жене, им было лет по 35, а может и 32. Они были женаты лет 6-8, у них было 2 маленьких деток, 4 и 2 годика. И сидя у них за столом, я понял, вот чего я хочу. У себя в колледже я могу заниматься сексом, сколько влезет, но вот чего я хочу. И у меня есть Библия, которая говорит, что если я стану заниматься сексом, сколько влезет, нарушая Божьи заповеди, то даже когда еще не знали о СПИДе, и о герпесе, и о психологических травмах, и других последствиях добрачного секса, Бог все знал. Все заповеди Божьи даны не для того, чтобы лишать вас удовольствия, а чтобы защитить вас от всего второсортного. Да, это нелегко, когда играют гормоны, когда вам 19 или 20. Умом-то вы согласны, а сердцем нет. Но я смотрел на эту семью, они поднялись из-за стола. «Извините нас, пожалуйста». Сейчас я понимаю, что жили они бедно, потому что у них даже дверей не было, а в проеме перед маленькой детской висела шторка на веревочке. Они зашли туда, и я видел через щель, как все 4 встали на колени, и все, мама, папа, детки, сложили руки в молитве. И в той комнате было нечто такое, что я сказал: «Боже, вот чего я на самом деле хочу». Я ехал обратно на своем маленьком жуке Фольксвагене. Мое общежитие было у подножия крутого холма, я проехал где-то полпути и вдруг подумал. Я тогда как раз начал учить наизусть стихи из Библии, и тут мне на ум приходит стих Римлянам 8:32. «Тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего? Тот, который сына своего не пощадил. Если Бог так сильно возлюбил вас, что отдал своего сына, неужели он щедро, обильно не дарует вам всего?»
Я кое-что понял на всю жизнь. Я думал, что мы с Богом по разные стороны игрового поля, и Он пытается не отдать мне что-то хорошее, но на самом деле это враг играет против меня, пытаясь обольстить меня обманом, а Бог на моей стороне. Он обнимает меня и говорит: «Не ходи туда, это второсортная дешевка, ведущая к боли и смерти. У меня есть такое для тебя, просто верь мне, я хороший». И по благодати Божьей я послушался. И сейчас, когда я думаю о наших отношениях с женой, незапятнанных виной, о наших четырех детях, как они росли, как я разговаривал с ними, какими людьми они стали по Божьей благодати, на ком они женились, какие детки у них родились, все, что я могу вам сказать, не соглашайтесь на второй сорт. Всякий совершенный дар нисходит свыше. Возможно, вы подумаете: «Я уже в потоке, враг будет врать вам, что уже слишком поздно, что вы не выберетесь, но у Бога есть вертолеты. Он сбросит вам канат, и вам нужно будет за него ухватиться, нужно покаяться и развернуться в другую сторону и бежать от греха. Но Он вас вытащит, потому что потоки сами по себе опасны, но водопад еще хуже. Но наш Бог, может быть, вы думаете: «Знаете, я уже упал с водопада». Бог соберет все кусочки, вытащит на берег, склеит вместе, обнимет вас и снова проявит к вам любовь. Будут ли последствия, с которыми вам придется разбираться? Конечно, без последствий не бывает. Но Он исцелит вашу душу, как это было с Давидом. «Возврати мне радость спасения Твоего». «Используй меня снова». И в Новом Завете упомянуто об этом убийце, прелюбодее, воине, поэте и величайшем царе, и сказано в 13 главе Деяний: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит все хотения мои». Ну и ну, как такое может быть со всем его прошлым? Просто в Божье хотение входит, чтобы вы раскаялись, когда согрешите, и обретете прощение, и найдете новые силы. И, может быть, именно это Бог приготовил для вас. Я составил небольшой план действий, который может вам пригодиться. Ведь, возможно, вы сидите и думаете: «О, нет, вы понятия не имеете о моем положении и о моих проблемах». Поэтому в завершение хочу процитировать одно обетование и, как говорят в ресторанах, завернуть вам пакетик с собой. Хорошо? Просто чтобы вы могли унести что-то с собой, поскольку мы с вами обсуждали далеко не отвлеченные вопросы. И, может быть, вы думаете: «Боже, мне нужен вертолет». Итак, вот Божье обетование относительно искушения. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении, при всяком искушении, даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Ничто на вас не свалится, если Бог заранее не приготовит путь к избавлению. Ухватитесь за канат Божьего вертолета, и Он спасет вас». Вы спросите: «Но как Он меня спасет?» Я составил список Его спасательных средств. Первое – это ваша совесть. Как только что-то у вас внутри говорит: «Ну, мне лучше туда не ходить», не идите. Эта передача кажется не очень хорошая, но надо точно убедиться. Не надо. Просто выключите телевизор. Фильм ужасный, но мы пришли с друзьями. И как на нас посмотрят, если мы встанем и уйдем? Просто встаньте и уйдите. А эти отношения... Разорвите их. Второе. Писание. Псалом 118, 9, 11. «Не знаю ничего более сильнодействующего. Как юноше или девушке содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Огромная сила. Следующая молитва. Иисус в последний вечер на земле говорил своим ученикам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение». А помните молитву «Отче наш», что там сказано: «Господи, избавь нас от лукавого», то есть от сатаны. Итак, прислушивайтесь к совести, пребывайте в Писании, молитесь, а дальше бегите.
2 Тимофею 2:22. «Юношеских похотей убегая, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа».

до чистого сердца. Иногда нужно сражаться с врагом, но что касается похоти и подобных вещей, просто бегите, бегите. И последнее, заблаговременные решения и планы. Римлянам 13:14 гласит, «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Если вы алкоголик, вам нельзя больше зависать с друзьями в баре и говорить, «Знаете, я бросил пить». Если вы употребляли таблетки, как двое моих знакомых, они не употребляют уже 2,5 месяца, но пришлось им объяснить, «Нельзя ходить на вечеринки с другими наркоманами». «Но это же наши друзья». «Нет», — ответил я, — «это были ваши друзья». «Вспомните, что с вами сделали таблетки. Остановитесь. Вы не можете дружить с бывшим любовником или человеком, по которому вы вожделели, ясно? Не оставляйте похоти никаких шансов, что бы это ни значило. Если вам нужно избавиться от компьютера, избавьтесь. Нужно найти новую работу, найдите. Если вам нужно не смотреть... Бог почему-то дал мне очень восприимчивый разум. Я не могу смотреть всякую чушь. Она прилипает ко мне навсегда. Поэтому я беспощаден в выборе фильмов, книг, даже телепередач. В наше время средства массовой информации превратились в сточные ямы. И то, чем вы наполняете разум, гарантирую, что оно вырвется наружу в вашей жизни или жизни ваших близких. И то, что 10 лет назад казалось кощунством, сегодня большинством верующих воспринимается так. «Передай попкорн, дорогая». «Да, это отвратительно. Скажи, и куда этот мир катится, понятия не имею». Как сказал один мудрый человек, «Я молюсь, чтобы Бог использовал вас». Где наш праведный гнев? Где современные пророки, которые возразят «это неправильно, и я не потерплю этого в своей жизни», и, завоевывая сердца людей, чистотой и любовью скажут «Мы будем Божьим народом».

Аллилуйя. Я хочу продолжить ту тему, которую мы начали с вами, темы, начали с вами недельку назад. И я хотел напомнить, что мы с вами дети Божьи, и второе, мы дети Авраама. Мы дети Авраама, так говорит Господь. А что значит дети Авраама? Это значит, мы наследники Авраама, наследники его благословений. И это значит, что то, что в его жизни было, оно может быть в нашей жизни абсолютно. Скажите аминь на это. То есть Бог хочет прямо сказать, кто мы. Он учит нас, кто мы. Мы иногда, кто-то вырос без родителей, да, и нам трудно представить любовь родителей, там, любовь отца или мамы. Но некоторые выросли, или многие выросли с родителями, есть представление о том, что родители – это то, кто нас благословляют, те, кто нам что-то дарят, помогают нам, любят нас, понимают нас и что-то дают нам в наследие. Что-то дают нам в наследие. И вот Бог говорит в послании Галатам, что познайте, что все верующие – это дети Авраама. А это значит, мы Христовы, и мы по обещанию Бога, мы являемся наследниками. И вот Авраам получил такое благословение. Знаете, какое? Он услышал, что Бог есть Бог всемогущий. Эл-Шадай. Представим себе еще раз, как мы слышали в среду, если бы Бог с тобой говорил лично. Он пришел вот лично к тебе и сказал, ты знаешь, я все могу для тебя. Помните, Бог сказал Соломону, проси все, что ты желаешь. Проси, что дать тебе. То есть, когда Бог говорит нам, я Бог всемогущий, Он не говорит о самом себе в отдалении от нас. Он говорит о себе по отношению к нам. Я хочу повторить, если Бог говорит, я Бог всемогущий, это не значит, что Он говорит о своей исключительности, что Он просто вот, Он все может, но Он сам по себе без нас. Нет, это означает, что я всемогущий Бог для тебя, для нас. Давайте скажем, как мы сказали в среду, я верю во всемогущего Бога. Давайте скажем громче, и все, кто на балконе, скажите, пожалуйста, я верю во всемогущего Бога. Я верю в Бога всемогущего. Это значит, мы постоянно ждем от Бога что-то, и мы верим, что Он силен это совершить. И Бог себя открыл нашему отцу Аврааму таким образом. Он открыл нам себя Аврааму именно таким образом, всемогущий Бог. А потом Он говорит, я тот, кто все предусматривает. То есть я Иегова Ирых. Все предусматривает. И мы слушали особенное слово. Я прошу вас, послушайте дома проповедь в среду, чтобы мне не возвращаться к ней. В среду была проповедь о том, что Бог все усматривает, все предусматривает. Он все предусматривает. Есть люди очень предусмотрительные, хорошее качество. Они заправят полный бак бензина, они зарядят хорошо аккумулятор, не знаю, они все вот возьмут аптечку с собой, они купят, возьмут продукты, если едут в поездку, они все предусмотрят. Так вот, наш Бог это Бог, который все предусматривает в нашем пути. И Он усмотрел лучшую жертву, чем то, если бы Авраам отдал своего сына в жертву Богу. Он заменил это, Он все предусмотрел. И Библия говорит, что Он готовил все необходимое для бедного. И мы слышали разные примеры. Пожалуйста, посмотрите проповедь в среду. Но сегодня я хочу сказать о самой-самой такой тонкой, чувствительной теме, в связи с Авраамом. Это называется дружба с Богом. Позвольте, я назову эту проповедь именно так, что дружба с Богом. Авраам, оказывается, не просто пережил всемогущество Бога, то есть Бог ему дал сына в старости, 99 лет, 100 лет у него родился. Бог не только сделал это чудо, Бог решил стать его личным персональным другом и размножить его. Почему я говорю сегодня о размножении? Потому что мы говорим, Бог хочет, чтобы умножить народ Божий. Он хочет умножить христиан. Он хочет умножить жителей Царства Божия, чтобы они жили в Нарве, в Эстонии и за ее пределами. Бог хочет это сделать. И написано, Иисус умножит народ. Так сказано Исаия 9. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Знаете, Божье сердце, оно направлено к тебе. Он любит девушек и юношей, подростков, девочек, мальчиков. Он хочет, чтобы они были его, чтобы они никогда не попали в ад. Бог не хочет, чтобы они были разбиты, чтобы они были несчастны, разрушены, погибли в привычках.
Вы знаете, так происходит в этом мире. Моя сестра, недавно вы видели ее в палатке, замечательная, драгоценная сестричка, родная сестра. Она приехала, и она в первую очередь искала встречи с одноклассниками, чтобы рассказать им об Иисусе, чтобы встретиться где-то вот, где-то вместе покушать в ресторане и рассказать им о Боге. И она узнала, что из класса уже нет 8 человек живых. Как вы думаете, 50-летние люди, ну так скажем, 50 немножко с плюсом, уже 8 человек нет. Это трагедия. 8 человек нет. В 2005 году, когда мы с вами начали телевидение, и один одноклассник встретился со мной в 2005 году, это 21 год назад, встретился со мной. И они когда-то были, неправы, обидели меня. Он, увидев наши программы телевизионные, он вспомнил обо мне, он встретил меня, позвал меня домой и сказал: «Володя, прости нас, мы были такие глупые». И он говорит: «Сейчас вот этого человека нет живых уже, вот этого нет живых». И так далее. Представьте, 25 лет назад, это сколько же было людям, когда они погибли? Это меньше 40 лет, 30 с лишним лет, а их уже нет живых. Поэтому дьявол пришел, Иисус сказал: «Украсть, убить и погубить». Иоанна 10:10, так? Сатана пришел украсть, убить и погубить. «Но я пришел, — говорит Господь, — чтобы имели жизнь и имели с избытком». У Бога такая прекрасная жизнь для людей. Да, в этой жизни будут испытания, в этой жизни будут атаки, но это будет победоносная жизнь. Библия говорит: «Все могу в укрепляющем Иисусе Христе», да? Филиппийцам 4:13. Написано: «Все преодолеваем силой возлюбившего нас». Римлянам 8:37. «Больше в вас тот, кто в вас, он больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4:4. «Благодарение Богу, даровавшим нам победу Иисусом Христом», говорит Павел, Римлянам 7 глава. Победа во Христе. Да, испытания. Да, дьявол тоже атаковал Иисуса. В него хотели бросать камни, его хотели сбросить со скалы. В конце концов, его били и распяли, но он вышел победителем. Дайте Богу славу. Он победил. Он победил. И он так победил, что он достоин открыть книгу и дать откровение, дать говорить откровение церкви. Никто не мог открыть тайны Божьи. Иоанн много плакал. Не просто заплакал, он много плакал о том, что вот эта книга, там что-то ценное, и никто не мог, никто не был достойным сказать вот эти вещи. Он много плакал. Иоанн, близкий к Богу человек. Никто на земле, никто на небесах, никто. Единственный, кто был достоин, это Агнец Божий, который победил. И поэтому во Христе Иисусе мы имеем откровение. Он наша премудрость, Он наше откровение, праведность, освящение. Написано: во Христе мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Во Христе, в Нем сокрыты все тайны премудрости и ведения Божие. В Нем. И вы имеете полноту в Нем, говорит апостол Павел Колоссянам 2:10. Хвала и слава Ему. Он достоин. Он достоин. Слава ангел, агнец Божий достоин. Хотя в Писании тоже Господь называет его ангел.

Слава Господу! Иисус, мы благодарим Тебя. И поэтому мы с вами находимся в Божьем плане. Он хочет спасти погибших. Не просто спасти хороших людей от этого мира. Как-то их, знаете, более-менее такие нормальные, хорошие. Нам их жалко. Они такие, ну, порядочные, воспитанные, дружественные. И мы их вот должны как-то поэтому спасти от этого мира. Их тоже. Бог хочет спасти. Но Бог хочет спасти погибших. И поэтому Он дает эту задачу церкви, Он дает такое сердце церкви, Он дает сердце молодежи для детей, они учат детей. Он дает им проводить лагеря, чтобы спасти ребят. Он дает лидерам, чтобы служить и как-то спасать город. Молитвы идут, поиск идет Бога, поиск решений, методов, форматов, как вот говорит молодежь. То есть идет поиск, как достигнуть их. Потому что если люди не покаятся, они все погибнут. Просто погибнут. Ужасно. Это не то, чтобы просто. Это будет в огне, да? Это будет ужасно. И поэтому Господь хочет спасти людей. Он хочет дать людей Иисусу, чтобы они Ему принадлежали, чтобы во Христе они были спасены, были в Царстве Божьем. И поэтому написано, это Его наследие. В книге Исаия сказано «потомство долговечное». То есть Бог хочет нас с вами дать Христу, ну, спасенными, потому что мы приняли Иисуса, мы принадлежим Его Сыну, Он наш Господь, Он наш Царь, Он наш Бог, и вместе с Ним мы пойдем туда, где мудрые девушки, 5 мудрых. Скажите аминь, да? Прямо туда, потому что Он нас будет ждать, Он хочет нас избавить от того, что будет на земле. Как печально, когда ветки ломаются от ветра, да, буря в городе, деревья падают. Мы видели это с вами вчера. Сразу захотелось на Фейсбуке поставить что-то красивое, там цветы, природу, потому что на улице дождь, но мы должны помнить, что у Бога так много прекрасного. Правда же, друзья? Но вот это все пугает людей. Мы закрываем окна, а мы стараемся защитить, как-то посмотреть, чтобы все было нормально. Водители переживают за автомобили, вдруг рухнут деревья и... Но это все будет гораздо хуже. Но хвала Богу за то, что Иисус избавит нас. И вот Авраам один. Давайте представим себе, что церковь находится в определенном одиночестве. Да, нас может быть там сотни людей, но это все равно мало. Это мало, потому что у Бога есть гораздо больше. И мы находимся, дети Авраама, теперь ждем, чтобы Бог дал нам Исааков, то есть Он дал нам умножение, чтобы дал нам спасти людей. И вот, и моя сестра приехала, она готовилась месяца, она приготовила им подарки, она хотела им рассказать о Боге. Понимаете, ей так было больно, жалко, что некоторые из них, вот они вот, употребляют много алкоголя. Некоторые из них 4 раза шли, чтобы доливать себе алкоголь. Представляете, вот женщины, когда-то детки, которые были милые в классе, они хорошие были, и Бог всех любит. Но вы понимаете, что жизнь, греховная жизнь делает с людьми. У них трагедии, у них отсутствие работы, у них алкоголизм, всякие такие страдания. И моя сестра исполнила такие горестные, такие сострадания чувства. Потом она пошла еще к одной, она, ну, лично домой говорить. Слава Богу, мы должны ходить, чтобы спасти. И нам трудно это сделать. Аврааму было трудно, Саре было трудно забеременеть, но это очень трудно. Как это? Пожилая женщина, всю жизнь бездетная, и теперь ей уже 99. Нет, Аврааму 99, ей 89, и почти 90. И Бог говорит, через год буду у тебя, и у Сары будет сын. Ну, это вообще фантастика, правда же? Она засмеялась, говорит, ну... Как бы там, а она спрятала свой смех, а ангел говорит, ты смеялась. Я не смеялась. Он говорит, нет, ты смеялась. Бог все знает. Так вот, мы сейчас находимся в муках рождения. Мы с вами находимся в том состоянии, как нам спасти наш город. Это наша прямая задача. Он говорит, идите по всему миру. И они пошли в Иерусалим, потом Иудея, Самария и даже до края земли. Вот это фактически подлинная задача церкви. Господь говорит, ищите Царство Божие, но все это приложится вам. То есть Бог обещает благословение на пути, что Он восполнит нужды, Он поможет нам, Он правда поможет. Это тоже вера.
но он говорит нам конкретные цели. И вот Бог сказал Аврааму то, что ему было нужно. Ему было нужно благословение, ему нужно было потомство. И об этом сказано в книге Малахии. Этот великий, он хотел, ну, этот человек, он хотел потомство. Он хотел потомство. Так вот, Бог хочет, чтобы наше состояние церкви было таким, что мы хотим вот это духовное потомство, духовное наследие. Чтобы каждый из нас, придя в церковь, думал, ой, слава Богу, я привел кого-то. Или наоборот, ой, Господи, как-то я упустил кого-то с собой привести, да. Поэтому мы утром пишем сообщение. Сегодня писал одному мальчику, поедем вместе. Второму звонил. Я не то чтобы говорю это, как бы хвалясь. Это наша обязанность. Я говорю, ты сейчас у бабушки в Тапа или ты в Нарве? Да, я сейчас у бабушки. Я только что вот из храма пришел. Знаете, вот так. Я говорю, молодец. Вот. И другой мальчик говорит, да, можно, поеду. Как это прекрасно. Хочется, чтобы кого-то взять с собой. Вы знаете, если бы вам сказали, приходи в ресторан, оплачен обед и берите с собой кого-то, это будет бесплатно. Вы бы сразу начали думать, а кого же взять, правда же? Слушай, пойдем вместе, бесплатно посидим, вот можно кого-то с собой. Так вот, Иисус зовет на свой брачный пир, Он зовет нас к благословениям, к исцелениям, к чудесам. И Он говорит, убедите прийти. И вот Авраам, наш отец, он был в состоянии, когда у него чего не получалось. То есть деток не было. И он Богу пожаловался и сказал, Господь, все, что я имею, Бог ему, во-первых, благословил. Смотрите, мы говорим Аврааму, Бог сказал, иди, куда я тебе скажу. То есть иди в определенном направлении, и я тебя благословлю. И он поверил и пошел, не зная, куда идет. Так, да, друзья, он пошел. Бог говорит сегодня нам, иди. То есть идите, проповедуйте, идите в церковь, да, идите на домашнюю группу. Господь говорит, идите на улицы, там свидетельствуйте. И он пошел. Когда он начал это делать, Бог стал его благословлять. Бог стал его благословлять. И у него было так много благословения. У него были тысячи скота. Это значит, не знаю, тонны шерсти, тонны мяса. Это все продавалось. И это все продавалось обычно в живом виде, потому что не было холодильников, значит, все продавалось, и он стал очень богат. Он был богат серебром и золотом. Он всем был богат, но он был печален, потому что он говорит, все, что я имею, я вынужден отдать моему помощнику, просто, ну, управляющему. Ну, другим словом, коммерческому директору, скажем, заместителю. Вот я вынужден все отдать, у меня нет сына. Понимаете, как родители хотят отдать это детям, они хотят кого-то благословить. Для них это дорого. Свой ребенок, приемный ребенок, но они хотят благословить. И вот Авраам в таком возрасте, и у него не получается. Теперь скажем, вот мы с вами, мы можем смело признать, нам трудно, нам порой не получается кого-то спасти, но не получается. И вот здесь Бог хочет сказать, что я Бог всемогущий. Второе, я все предусматриваю. И третье, если ты будешь ходить предо мною, то есть будешь со мной в дружественных отношениях, в близких, то я с тобой заключу завет. Что такое завет? Это священный союз. Это значит, ты знаешь, что Бог всегда будет с тобою, ты будешь всегда Ему принадлежать, и я тебя размножу очень сильно. Вот эти близкие отношения с Богом, они дают умножение. Завет дает умножение. Есть три завета на земле. Есть дружеский завет, когда Давид получил такое предложение дружбы от Иоаннафана, что такой завет, давай заключим союз с тобой, что ты будешь помогать моим потомкам, я буду помогать твоим детям. Если со мной что-то случится, ты позаботишься о моих детях. Если с тобой случится, я все сделаю для твоих детей, ну и так далее. Это дружеский завет, то есть дружеский союз, священный союз. И они обменялись тогда вещами, то есть... Ну, фактически у Давида особо-то ничего не было, но ему подарил вещи принц. То есть царь Саул имел сына Иоаннафана, и Иоаннафан подарил ему лук, меч, одежды свои. А Давид дал ему обещание. Мы видим, есть дружеский завет, есть брачный завет, союз. То есть это союз, когда люди обещают друг другу, они идут как бы вместе и так далее. Теперь, но есть союз с Богом. Это союз. И вот в результате брачного союза рождаются детки, да? Теперь в результате Божьего союза

Бог дает небесное потомство. Говорит, я умножу тебя. И ты будешь... И я хочу прочитать Исход 17, 5 стихов. Я прошу, простите, Бытие 17, 5 стихов. Посмотрите, что Бог говорит тебе. Он говорит конкретно тебе и мне. Услышьте, пожалуйста, это. Авраам был 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я Бог всемогущий». Марка 10, 27. «Все возможно Богу». Иисус говорит, «Мы верим в всемогущего Бога». «Я Бог, есть ли что невозможное для меня?» Господь говорит. «Есть ли что невозможное для меня?» Бытие 18 сказано, «Есть ли что трудное для Бога вообще?» Это Бытие 18, 14. «Есть ли что трудное для Бога?» Бытие 18, стих 14. И Бог говорит, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной, то есть будь со мной в близких отношениях, и я, будь непорочен, я поставлю с тобой мой священный союз. Я очень, то есть весьма, весьма размножу тебя». У Авраама нет ни одного сына, есть Измаил, как бы от египтянки, но его жена бесплодна, он бездетен. И вот сейчас Бог говорит, я весьма, весьма размножу тебя. Представьте картину, это мечта каждого пастора. Ну, я думаю так. Чтобы была большая-большая церковь, чтобы много-много людей покаялось. Правда же? Это мечта каждого лидера, молодежного лидера, проповедника, чтобы многие познали Иисуса, а мечта евангелиста, чтобы тысячи обратились, тысячи людей. Смотрите, евангелист в Норвегии десятки лет проповедовал, известнейшее имя там. Он состарился. И Бог в наследие передает палатку церкви в Нарве. Ну вот, я говорю, к примеру. Да, это несовершенное строение, может быть, да. Оно, может быть, не такое новое, но это тоже наследие. Это наследие. И знаете, когда мы, что Бог дает, мы берем это, и мы используем это, пока это возможно. Скажите аминь, да. И поэтому иногда люди дарят друг другу старенький автомобиль, но он вдруг работает. Он работает. Один большой проповедник в многотысячной церкви, он говорил, что он, когда познакомился со своей девушкой, это была Билли Джо Догерти, вот, и Шерон Догерти, он говорит, я ездил тогда на стареньком автомобиле, который мне папа отдал. Старенький автомобиль. Но я был такой счастливый, он говорит, что он ехал там поговорить с девушкой, там, вот, и этот старенький автомобиль, он был счастливым. У него не было денег купить новый, но он счастливый. Он на машине приехал там. Так вот, Бог дает в наследие что-то. И когда Бог дает в наследие, то это становится твоей частью, твоей собственностью. И вот здесь Бог говорит, я размножу тебя. Представьте, я размножу тебя. Каждый член церкви, он будет духовное размножение, то есть умножение. Это закон, который Бог сказал в первой главе Бытия. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И есть люди, которые вот имеют деток, да, и Бог дал им сколько-то, мало или больше. Но дальнейший путь жизни, когда заканчивается возраст, и детородный возраст, скажем так, то люди продолжают духовное умножение. То есть они находят духовных сыновей, духовных дочерей, духовных братьев. Они приобретают духовных сестер. Скажите, не так ли? Аминь. Этот духовный закон умножения действует всегда. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы были те, кто весьма-весьма размножены для Царства Божия, чтобы не оказаться в аду, оказаться в раю. И вот Бытие 17, здесь Бог говорит, я заключу с тобой завет. И Авраам упал на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Знаете, когда Бог говорит тебе, друзья, склонитесь к молитве, поклонитесь Богу, скажи, Господь, говори, ибо слушает раб твой. То есть продолжайте искать Бога. Если Бог что-то сказал, не впадайте в сомнение. Не начинайте переживать. Поклонитесь Ему. То есть, когда Бог начинает говорить, удерживайте Его. Скажите аминь, да? Господь мне говорил 2 июля что-то ночью. Я встал ночью на колени. Конечно, я не хвалюсь, просто говорю, я встал на колени. Это было 00:30 ночи. Я сказал, Господь, говори. Продолжай говорить со мной. И этой прошлой ночью, 2 ночи назад, Господь неожиданно сказал очень ясным голосом. Я услышал это. Он сказал, что время работать с городом. И именно было ударение на молодежь тоже, именно касательно молодых людей. Время работать с городом. Я проснулся, я записал, конечно, записал дату.

9 число, по-моему. И я с вами здесь сегодня, чтобы продолжить говорить об Аврааме. Это время для нас, чтобы работать. Как эффективно, как у нас получится, как мы услышим от Бога, нам зависит от наших молитв, как мы будем искать Его. Но у Бога есть возможности. У Него есть ключ, ключи. И в Библии есть много разных примеров. И вот здесь Бог говорит, я очень-очень размножил. Смотрите, ты не будешь больше называться Авраам. Авраам – это одно «а». Это как бы, ну, без, как бы, ну, такой, как ты есть, вот, бездетный, бесплодный. Но будет у тебя имя Авраам. Это значит «отец множества народов». Представьте, бездетный, бесплодный, ну, получает слово «ты будешь отцом множества народов». И Бог дает зрелости, возраст духовной зрелости. Здесь есть матери физические, есть отцы. И есть духовные матери, духовные отцы. Бог хочет дать зрелость нашим женщинам, мужчинам, чтобы мы были духовными отцами. Ты будешь отцом множества людей. Значит, вы приведете их, деток, подростков, молодежь, взрослых. Вы будете их любить, вы будете радоваться о них. Они будут вашим наследием, то есть, которое вы принесете Богу. Но для этого Господь говорит, я поставлю завет. Он говорит, я очень-очень размножу тебя. Это 6 стих, 17:6. И многие народы произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоим, после тебя в роды их, завет вечный. Вечный союз, что я буду вашим Богом. Смотрите, обратите внимание, Бог говорит себе не только об Аврааме, Он говорит о нас с вами. Он говорит, я поставлю завет между тобою, и мною, между потомками твоими, то есть, а мы потомки через Иисуса, скажите аминь. Я поставлю завет теперь со всеми жителями Украины, Белоруссии, России, Прибалтики, Скандинавии, всей Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, Северной Америки, Австралии, островов морских. Я заключу завет. И поэтому мы с вами в союзе. Этот завет это святое дело. Иисус сказал, вот завет в моей крови. Скажем сразу вперед, да, забегая? Аминь. Это священный союз. Это союз умножения. Когда Иисус заключил завет с учениками, Он говорит, идите по всему миру и делайте мир учениками. То есть проповедуйте. И поэтому сейчас я хочу сказать о дружбе с Богом. Давайте обратим внимание, что такое дружба вообще. Дружба с Богом. Авраам был назван другом Бога. Он вступил в завет. И стал другом. Ну как вот, хорошо, Давид и Анафан вступили в союз дружеский. Это дружба филео или филос по-гречески. Это дружественный союз. Они стали друзьями. Теперь Бог вступил в союз с Авраамом, он стал его другом. Поэтому написано вторая книга Паралипоменон, что ты дал землю Аврааму, другу своему. Второе Паралипоменон 27. Смотрите, ты дал ему землю. Что Бог делает, когда Он дает дружбу, что Он делает? Он дарит подарки. И второе, Он говорит. Он общается. Кто из вас дарил друзьям? Если я подниму, все поднимут, наверное, руки. Кто-то дарил подарки, потому что это ваши друзья. Правда же? Все, я думаю. Правда? Ну, честно скажите, вы ведь дарили, потому что вы друзья. Вам дарили. Кому дарили подарки в жизни? Ну, я думаю, нет никого, кому ничего никогда не дарили. Мы всем что-то получали, потому что это дружба. Так вот, дружба с Богом, она дает нам благословение, подарки от Бога. Это первое. Но это также гарантирует общение. Общение Духа. И Бог говорил с Авраамом, Бог продолжал говорить с Авраамом. И знаете, Иисус сказал, что вы мои друзья, потому что я вам сказал все, что слышал от Отца. Смотрите, я с вами разговаривал. Вы мои друзья. Дружба с Богом – это общение с Богом. Это когда Бог начинает говорить с нами через Библию, говорить с нами через христиан, даже через детей может сказать. Бог в дружбе начинает общаться. Качественная дружба – это дружба общения. Когда друзья долго не разговаривают, это неправильно. И нам не хватает. Я позвонил одному брату, другу, пастору там в Таллине, сказал, слушай, так давно мы не общались, я соскучился по тебе. И мы так с ним хорошо говорили.

Говорили о Боге, о служении. Я получил вчера письма от своих армейских товарищей. Вы можете представить, 40 лет прошло. Они прислали письма, я им написал. И я написал: скучаю по вам, братья. И почти полночь мне пошли звонки из Америки, из Краснодарского края. А я был в этот момент на связи. Я не мог ответить. Потом перезваниваю. А уже первый час ночи. Ой, братья, простите, завтра созвонимся. Да, договорились на завтра. Я им отправил фотографии наших собраний. Они были там с разных церквей. Церкви варс-христиан-баптистов, из пятидесятников. Разные. 4 армейских товарища. И знаете, как это ценно? Потому что друзья разговаривают. Так вот, у меня есть слово, что Господь хочет говорить с тобой. Он говорил с Авраамом, Он хочет говорить с тобой. И со мной. И поэтому, что говорить о дружбе? Давайте то, что сказано о дружбе в Библии, применим по отношению к Богу. Сказано и притча 17:7. Друг любит во всякое время. Теперь, если Бог наш друг, значит, Он любит тебя во всякое время. Он любит тебя всегда. Давайте скажем, друг любит во всякое время. Давайте скажем вслух, друг любит всегда. Вы знаете, кто-то говорил, что друг знает твои недостатки, но продолжает тебя любить и все равно уважать тебя, да, так говорят. Он любит во всякое время. Когда ты правильно поступаешь или когда делаешь какие-то даже, может быть, неправильные шаги, он все равно тебя любит и хочет тебе помочь. В дружбе есть любовь. Так вот, когда Бог нас, когда с нами дружит, Он нас очень любит. Но Он явится. Он явится во время несчастья. Это значит, когда тебе плохо, Господь готов говорить с тобой, Он готов утешать тебя. Он готов появиться в твою жизнь. Издали явился Господь и сказал: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе мое благоволение. И ты будешь снова веселиться, Дева Израилева, будешь танцевать в хороводах» и так далее. Бог издали явился. Так вот, друг явится во время несчастья. Что говорит нам Господь еще о дружбе? Что имеется в виду дружба между людьми и между Богом и людьми? Я очень быстро скажу. Притчи 27 глава. Здесь написано тоже что-то о дружбе. 9 стих. Масть и курение, это в смысле, вот когда дым, фимиам, вот когда сжигается свеча, вы знаете, есть ароматные свечи, вот воскурение вот это, радует сердце. На Рождество очень многие свечи, ароматные свечи. Так вот, масть, это значит, масть – это благовонная мазь, значит, вот эти лучшие парфюмы, скажем. И воскурение, вот это вот, когда ароматные вещества сжигают, они радуют сердце. Так сладок друг, каждому друг сердечным советом своим. И мы видим, что если друг, то вот как вот эта масть, как радует парфюм, это радует людей. Извините за детали. Моя внученька приняла крещение в прошлом году. Это счастье. 16-летняя девочка живет за границей. Она приняла крещение. И братик принял. То есть я был так счастлив. Хотя у меня было мало денег. Я бросился в магазин, купил дорогой парфюм. И мальчику купил подарок тоже хороший. И отправил. Знаете, как она радовалась, эта девочка? Какой парфюм хороший. Это радует сердце. И дочь говорит мне, Маша говорит: ой, такой вкусный парфюм. Дочь даже мне разрешает им побрызгаться, когда я на свидание с мужем хожу, говорит, она мне разрешает побрызгать. И когда я это услышал, думаю, все, теперь я доченьке куплю что-нибудь. Потому что это радует сердце. И я бросился в магазин, опять же, да, вы знаете, парфюмы хорошие, они дорого стоят. Я от всего сердца. И вот хранил несколько месяцев, пока вот моя сестра забрала, чтобы передать. Это радует меня, это радует ее, потому что так написано. Но что сказано о дружбе? Что друг рад сердечным советом своим. Это вот как парфюм. Я сейчас жду, когда дочь получит, она мне, конечно, позвонит, она... Недавно звонили видео, дочке говорит: ну что, давай дедушку в гости пригласим. Вот такой дедушка. Встретился с внуками, они говорят: дедушка? Какой же ты дедушка? Ты же молодой. Они говорят: ты не дедушка.
Но мы с вами молодые во Христе. Скажем аминь, да?

И это очень приятно, когда. Так вот, мы радуем друг друга. Так вот, сердечный совет от Духа Святого – это как парфюм. Это как вот, дружба дает сердечный совет. Давайте скажем вместе, дружба дает сердечный совет. Дружба дает сердечный совет. Когда вы идете к кому-то, вы спрашиваете совета. К друг, сестра, брат, лидер, молитвенница. Сердечный совет от всего сердца. Это не за деньги. Когда вы пойдете к юристу или пойдете, и нужно заплатить за это. Он даст вам свод законов, он даст вам ответы. Но если бесплатно, можно по телефону позвонить, быстро получить консультацию. Это ценно. Я получал такие консультации. Но обычно, если ты приходишь, ну, это платит деньги. Но Иисус за все заплатил. Он готов тебе сердечный дать совет, потому что дружба. Итак, дружба, он любит. Друг, он явится во время несчастья. Друг, он сердечный совет тебе скажет. Друг заостряет твой взгляд на жизнь, как железо острит железо. Как повара вот ножи вот так точат. Друг оттачивает твой взгляд. А теперь Иисус говорит, вы мои друзья, если соблюдаете, что я вам повелел. А что Он повелел? Он повелел любить друг друга. Иоанна 15 глава, 14 стих, 15 стих, 13 стих. Любите друг друга, как я вас возлюбил. Если вы будете исполнять то, что я вам говорю, значит, любить людей, то вы будете моими друзьями. Это одно из сильнейших званий быть другом Божьим. Друг общается с другом. Он не отворачивается от него. Он в беде ему помогает. Так вот, Бог, великий святой Бог, вдруг захотел быть нашим другом. Разве не велико это? Это очень велико. Исход, 33 глава. Бог говорил с Моисеем так, как если бы кто говорил с другом своим. Бог с ним говорил лицом к лицу. Я хочу сказать вам от всего сердца, я заканчиваю проповедь. Пришло время слышать Господа лицом к лицу. Иисус, сын Навин, он не отлучался от скинии. Это вот как пасторское сердце, это как второй пастор, это как вот нас пастор Редик. Он не отлучался от скинии, то есть он всегда был как бы там. Моисей, вот он уходил и поговорить с Богом. Потом Иисус Навин, он также с Господом говорил. Помните, около Иерихона ходил там один, и вдруг ангел стоит с мечом. Он говорит, ты наш или ты из наших неприятелей? Он говорит, я вождь воинства Господня. Это место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И я предам Иерихон в руки твои, ваши, и так далее, и так далее. Господь, слава Тебе! Это время пришло, говорит Господь, это время слышания Слова Божьего. Это время слышать Святого Духа. Это время пришло, когда мы должны ночью и днем быть чуткими, что Господь говорит. А Он говорит, время пришло начать или время начать работать с городом. Бог говорит разные вещи. Так и написано в Библии. Идите по всему миру. Время. Как важно не упустить это время, время жатвы, пока колосья не наклонило, пока их не сломило ветром. Очень важно вовремя пожать жатву. И поэтому Господь открылся Аврааму как друг. Друг, который говорит, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Представляете, утаю ли от Авраама. Это значит, друг, он открывает особенные тайны. Тайны. И Павел говорит, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его, а нам это Бог открыл Духом Святым, данным нам. Давайте станем, друзья, давайте, пожалуйста, прославим Бога.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Katpatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: It's not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть шестая. Коринф. В прошлом выпуске «Путешествие в историю» мы исследовали жизнь иудейского лидера из Израиля, апостола Павла, который чудесным образом превратился из гонителя христиан в распространителя христианства. Он также способствовал формированию западной цивилизации в том виде, какой мы видим ее сегодня. Сейчас мы продолжим исследовать распространение христианства с востока на запад и посмотрим на древние руины города недалеко от Афин, в котором и жил Павел. Этот город сыграл важную роль в истории Греции и Римской империи, и он поможет нам понять, какой была жизнь церквей, насажденных Павлом, в годы его служения в первом веке.

Одной из церквей в Коринфе, которую насадил Павел, была небольшая христианская церковь, на долю которой выпали большие сложности. Она находится в полутора часах езды от Афин. Коринф находится на узкой полоске перешейка, которая разделяет Адриатическое море на севере и Эгейское море на юге. Покинув Афины, Павел отправился в Коринф. Теперь туда едем и мы. Коринф был основан в X веке до Рождества Христова и быстро стал самым крупным и богатым портовым городом всего Древнего мира. Чтобы правильно понять историю Коринфа, нам нужно посмотреть на его географическое расположение. Коринф располагается на узкой полоске земли, соединяя два больших участка суши в Греции. Его называют перешеек. Через этот перешеек, называемый Коринфский, проходили крупные торговые маршруты. Коринф также соединял два больших морских порта. Один открывал вход в Афины на юго-востоке, а другой давал выход в Средиземноморье на северо-западе. А огромный Акрополь, или верхний город, который находился рядом, и гора под названием Акрокоринф делали город более защищенным, охраняя его от возможных посягательств. Эти особенности способствовали процветанию города, но также делали его привлекательным для завоевателей, которые периодически предпринимали попытки покорить эту часть региона. Именно так и произошло в 146 году до Рождества Христова, когда римский завоеватель Луций Мумий сравнял город с землей, и только Юлий Цезарь восстановил его в том же объеме. В дни Павла Коринф снова становился большим и процветающим городом, хотя его значимость как морского порта снижалась. Во времена Павла Коринф снова стал большим и влиятельным многокультурным городом свободных и рабов Средиземноморья. Весь мир стекался в Коринф. Это делало его идеальным местом, где Павел мог насадить церковь и распространять благую весть. Кажется, что Иисус дал Павлу невыполнимое задание – распространять Евангелие по всему миру. И в процессе его выполнения Коринф стал для Павла стратегическим местом. Древний Коринф. Наконец мы доехали. Вот он, древний Коринф. Примерно за 1954 года до моего рождения в Коринф приехал Павел и начал делать то, что он делал обычно, приезжая в любой город. Он шел прямо туда, где евреи поклонялись Богу, в синагогу. Разве можно найти лучшее место, чтобы показать иудеям из Писания, что Иисус и есть обещанный Мессия? В древнем Коринфе были обнаружены останки этой синагоги, и я нашел их в местном музее под открытым небом. В 1898 году археологи нашли древний фрагмент известняка, на котором было написано «Еврейская синагога». Они обнаружили еще один камень с вырезанными на нем тремя иудейскими минорами. Ученые сделали вывод, что этот камень был фрагментом древнего проема в синагогу, существовавшую, предположительно, в 400 году нашей эры, а другие датируют его первым веком. А это значит, что сам Павел мог проходить под ним, входя в синагогу. Но в любом случае, это свидетельство раннего иудейского присутствия в древнем Коринфе. Когда Павел посещал синагогу, его логика была простой. Он на основании Ветхого Завета доказывал, что Иисус из Назарета и был тем самым Мессией, великим избавителем, о котором пророчествуют многие стихи из Ветхого Завета, и которого так долго ждали иудеи. Но, как и многие евреи, а особенно духовные лидеры, жившие за пределами Израиля, они либо не принимали свидетельства, либо просто не хотели слушать. Они во многом напоминали самого Павла до его встречи с Иисусом по пути в Дамаск. Они ожидали Мессию, который незамедлительно избавит их от гнета Римской империи, но никак не страдающего Мессии, который будет зверски изувечен и с позором распят на римском кресте. Так что в Коринфе и в других городах многие евреи противились слову Павла. Но в Деяниях 18 говорится, что Павел, вместо того, чтобы уйти из этого города, выходя из синагоги, сразу проповедовал римлянам, которые каялись и принимали Иисуса как своего спасителя.
Вскоре за ним последовали и другие язычники. В то время начальник одной синагоги по имени Крисп уверовал со всей своей семьей. За короткое время, несмотря на противостояние религиозных лидеров и римской культуры, церковь в Коринфе возрастала. Полтора года Павел служил, даря свое время, любовь и силы христианам в Коринфе. И вскоре эта церковь стала крепким телом Христовым, в котором были и язычники, и иудеи. Но многие иудейские лидеры сохраняли враждебный настрой к Павлу. Они обвинили его в том, что он убеждает людей поклоняться Богу не по закону. Они привели Павла на суд римского проконсула Галлиона в место под названием Бима. Сегодня это место находится среди развалин древнего Коринфа. На греческом место, на котором проходили судебные разбирательства и выносили приговоры, называлось Бима. Священники, цари и местная римская власть поднимались на Бима и оглашали решения по религиозным или общественным делам или выносили приговор над побежденными врагами. В городах, подобных Коринфу, местный правитель заседал на подобных судилищах и решал судебные вопросы согласно римским законам. В случае с Павлом Галлион выгнал иудейских лидеров из суда, потому что они вменяли Павлу в вину, что он нарушал не римские законы, а их, иудейские, правила. Когда я ходил по развалинам того места, где судили Павла, я еще раз поразился удивительной точности настоящих библейских историй. История — это история, а Коринф — это такое место, где к ней можно прикоснуться своими руками. Противостояние религиозных лидеров было лишь малой частью того, с чем приходилось сталкиваться Павлу. Основанная им церковь была окружена одной из самых безнравственных и развращенных культур, и вскоре Коринфской церкви самой предстояло узнать, как трудно жить в соответствии с учением Христа в такой враждебной среде. Коринф был одним из самых распущенных и развращенных городов Древней Греции. В обиходе было выражение «быть как коринфянин», то есть «блудить», а слово «коринфская девочка» означало «девушку легкого поведения». Апостолу Павлу приходилось разрешать ситуации, когда в церкви сильно напивались во время причастия, а кто-то из церкви спал со своей мачехой, и они даже гордились этим. В древней истории было много безнравственных городов, но что же сделало Коринф таким развращенным и безнравственным? Древний Коринф был портовым городом, расположенным на Коринфском перешейке, соединявшем Эгейское море на юге и Адриатическое море на севере. В те времена поход вокруг полуострова Пелопоннес был настолько опасным, что люди высаживались на берег, разгружали корабли, а потом ставили и груз, и корабль на колеса, и таким образом перегоняли их на юг к Эгейскому морю. Целые корабельные команды сходили на берег в Коринфе, и можно представить, какое влияние это оказывало на коммерцию и нравственность. Коринф впитывал в себя распутство, которое распространялось здесь, в Средиземноморье. Но несмотря на то, что пагубное влияние проникло и в церковь, Павел относился к новообращенным с большой любовью и привязанностью. Это были люди, которые старались избавиться от греховного воздействия культуры, как это происходит со многими христианами и сегодня. Они боролись со своими старыми привычками, впадали в различные духовные заблуждения и даже увлекались богословскими спорами, многие из которых существуют и сейчас. Но это были верующие, которые старались твердо стоять в вере. Им нужно было лишь немного помощи от Павла, ну, может быть, и много. Послание, которое Павел написал Коринфской церкви, наполнено практической мудростью. Например, там возник спор по поводу того, можно ли христианину есть мясо, принесенное в жертву или посвященное языческим богам. Такое мясо продавали на этой агоре или рынке. Одним из таких богов, которому жертвовали мясо, был Аполлон. Его храм был одним из самых больших в городе. Останки этого храма до сих пор находятся здесь, колонны, возвышающиеся над развалинами древнего города. Но был еще один храм, который намного превосходил храм Аполлона. Он находился на вершине гигантского коринфского акрополя, иногда его называют Акро-Коринф.
Храм на вершине Акрокоринфа, который сегодня представляет собой лишь груду камней, был воздвигнут в честь греческой богини Афродиты. Происходившее в нем отражало ту глубину безнравственности, в которую опустился Коринф во времена Павла. Я взбираюсь на развалины огромного акрополя древнего Коринфа, известного как Акрокоринф. Если вы когда-то посетите древний Коринф, то обязательно поднимитесь сюда. Здесь довольно крутой подъем, но этот вид того стоит. Становится понятно, чем был так привлекателен Акрокоринф для древних греков и римлян. Большинство античных городов располагались на возвышенностях. Эти возвышенности обеспечивали городу стратегическое военное преимущество, давая место для убежища и отступления. Я только что поднялся на вершину Большого Акрополя здесь, в Древнем Коринфе. Погода сильно изменилась. Здесь наверху намного прохладнее. Это самая высокая точка города. Отсюда открывается хорошая видимость на много километров вокруг. Отсюда хорошо виден перешеек, о котором я говорил, с Адриатическим морем на севере и Эгейским море на юге, а сушу прорезает Коринфский канал. Именно здесь, на вершине Акрополя, которую называют Акрокоринф, греки построили храм богини Афродите. И это была еще одна причина, почему этот город приобрел репутацию распутного города. Находясь на вершине Акрокоринфа, я смог получить представление о местной географии, благодаря которой в древние времена этот город имел такое важное значение. Я понял, как сильно были расстроены моряки, понимавшие, что лишь небольшая полоска земли не дает им переплыть из Адриатического моря в Эгейское, Коринфский перешеек. Чтобы перебраться из одного моря в другое, морякам столетиями приходилось совершать большой крюк через Пелопоннес, а это дополнительных 185 морских миль. К тому же это было очень опасное путешествие. Там неожиданно начинались штормы, и даже искусные мореплаватели не решали сниматься с якоря. Я читал о древней дороге, которой сотни лет назад пользовались моряки, соединяющие один край перешейка с другим. Вы спросите, зачем моряку дорога? Для того, чтобы перевести по ней лодку. Многие столетия этот канал был лишь мечтой, а морякам приходилось вытаскивать лодки из воды и тащить их по дороге. Вряд ли это было быстро и легко. Дорога называлась «Диолкос». На греческом это означает «движущаяся платформа». Недавно археологи нашли ее останки. Вначале эта дорога достигает в ширину около 6 метров, но затем она сужается примерно до 3. Большие лодки разгружали, чтобы уменьшить их вес. Затем команда ставила лодку на массивные деревянные ролики, на которых и перемещали ее по этой неровной дороге до конца перешейка. Дорога Диолкос не могла переправлять очень большие суда, поэтому ей пользовались все меньше и меньше. Но длительное время моряки пытались изобрести более удобный путь перемещения. Для этого они готовы были перевернуть землю, что им и пришлось сделать в буквальном смысле. В результате появился Коринфский канал, на который я смотрю с этого моста. Одно из величайших мировых инженерных достижений. Это один из самых сложных когда-либо осуществленных проектов создания каналов. И это свидетельство того, насколько важным был этот город в те времена, да и сегодня. К тому же с него можно спрыгнуть с тарзанкой. Сейчас они закрыты, и у меня закончились деньги. О, уже и времени совсем не осталось. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что вырыть канал — это весьма простое дело. Особенно, если вам предстоит рыть миллионы кубометров земли. Я решил поближе рассмотреть сам канал. И если мне не удалось прыгнуть с моста, потому что моя обувь для этого не подходила, то мне нужно было найти лодку. К счастью, я обнаружил канал Виста.
Если вы окажетесь в Греции рядом с Коринфом, то обязательно прокатитесь по Коринфскому каналу на канале Vista. Мне предложили индивидуальный тур на небольшом катере, и я не смог отказаться. Капитана звали Джордж, но я уверен, что ему понравилось, как я называл его. Джимми, как поживаете? Рад познакомиться. Я тоже. Поехали. Сейчас мы совершаем то, о чем на протяжении 2000 лет моряки могли только мечтать. Мы плывем на лодке через Коринфский перешеек, по этому огромному каналу из Адриатического моря в Эгейское. Начиная с 7 века до нашей эры, люди предпринимали попытки вырыть этот канал. Позже император Нерон предпринял еще одну попытку, решив вдохновить людей на работу, и первым копнул землю небольшой золотой лопаткой. В 67 году от Рождества Христова Нерон с его золотой лопаткой привел с собой на работы еще 6 тысяч еврейских рабов и военнопленных, захваченных во время неудавшегося восстания в Иудее. Это восстание закончилось полным разрушением Иерусалима всего 3 года спустя, в 70 году. Нерону удалось проложить канал вот до этой точки. Недалеко от северо-западного порта сделана статуя самого Нерона. Она создана аж в 1 веке. Если приглядеться, то видно, как он стоит, подняв левую ногу на камень и гордо смотрит на канал, который намеревался построить сам. Нерон умер задолго до его завершения. Строительство возобновили только в 19 веке и завершили в 1893 году. Только представьте, если бы первые строители канала смогли увидеть его сегодня. Прошло почти 1800 лет.

прежде чем кто-то попытался продолжить незавершенный нейроном проект. Первый губернатор современной Греции по имени Каппадистрия начал проект в 1830 году, имея в бюджете 40 миллионов французских франков, но вскоре деньги закончились. Затем в 1869 году была приглашена австрийская компания, и было собрано еще 30 миллионов франков, чтобы закончить эту работу, но и у них деньги закончились. Наконец, в 1890 году эстафету взяла греческая компания и, потратив еще 5 миллионов франков, завершила работу. Канал был открыт в 1893 году. С тех пор его используют почти каждый день. Дважды его закрывали. Первый раз в 1923 году, когда очищали после землетрясения. А второй в 1944 году, когда немцы разбомбили канал. Вот в этом месте его закрыли на 5 лет. Не сомневаюсь, что Нерон хотел бы присвоить себе и своей волшебной золотой лопатке все заслуги по завершению канала. Но слава досталась технологическому прогрессу, потому что в 1863 году появилась взрывчатка под названием динамит, которую изобрел шведский промышленник Альфред Нобель. Его изобретения помогли основать награды в честь его же имени, которые вручает и по сей день. Это Нобелевская премия. Динамит Нобеля, благодаря своей разрушительной силе, помог завершить множество больших строительных проектов, в том числе и Каринский канал. Для завершения этого строительства требовались постоянные большие поставки взрывчатки, чтобы углубляться внутрь перешейка. То, что не смогла совершить армия рабов под руководством Нерона с золотой лопаткой, смог сделать нитроглицерин. Возможно, в дни Павла действительно все дороги вели в Рим. Но что касается кораблей, то все морские пути проходили через Коринф. Деньги, товар. Моряки искали веселого времяпровождения. В каком-то смысле в Коринфе пересекается библейская и светская история так же, как 2000 лет назад здесь пересекались культура и торговля. Римская культура в исторических книгах и голливудских фильмах точно такая же, как о ней писал Павел в Новом Завете. Император Нерон, который начал строительство золотой лопаткой, это тот же император, о котором Павел пишет в своих посланиях. И места, где Павел проповедовал Иисуса Мессию, или где он стоял перед проконсулом Галлионом, и сегодня можно увидеть и потрогать. Пересечение истории и Библии с конкретными именами. Одно из таких имен — Эраст. Вы слышали о нем? Вряд ли. В наше время мало кому интересны казначеи, жившие 2000 лет назад. Но Эраст интересен тем, что это еще один пример того, как пересекаются историческая наука и Библия. И этому есть свидетельства, высеченные на камне в древнем Коринфе. Осталось только их найти. Павел упоминает Эраста в послании римлянам, которое он пишет из Коринфа. «Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель». Вроде бы ничего особенного. Но в 1929 году во время археологических раскопок был найден камень от мостовой с надписью «Эраст». В ответ на назначение ему должности уложил эту мостовую за свой счет. Вот этот камень. Ай, это было глупо. Наберите имя «Эраст» в поисковике, и вы увидите фотографию этого камня. Когда этот камень обнаружили, это восприняли как невероятную археологическую находку. Подобная надпись с именем Понтия Пилата была найдена в Кесарии. Это твердая и подлинная связь с человеком, упомянутым по имени в Новом Завете, не один раз, а целых три. Многие ученые считают это серьезным подтверждением исторической точности Нового Завета. Снято. Вообще-то, это и не должно нас удивлять. С исторической точки зрения, у Библии гораздо больше доказательств в виде манускриптов, датируемых очень близко к описываемым событиям, чем у любого другого достоверного исторического источника. Другими словами, если наше доверие к древним историческим документам строится на логике и доказательствах, то мы просто обязаны доверять Библии. А если таких доказательств недостаточно, то у нас есть неоспоримые свидетельства, такие как город Коринф, Бима и, наконец, камень,
Яраста? Библия имеет множество доказательств в истории и археологии, что от их изобилия может закружиться голова. Если вы хотите представить, с чем пришлось столкнуться Павлу в Коринфе, то изучите послание, которое писал Павел. Препятствия были существенными, обстоятельства складывались не в его пользу, но при изучении вы увидите, что обстоятельства — это не главное. Коринф процветал, увидал и, наконец, угас. Римская империя пала. Поклонение богам, которые так сильно придерживались в Риме, осталось лишь в учебниках, в уроках о древних мифах. А послания, которые Павел написал в Афины и в Коринф, не просто сохранились, но изменили древний мир так, как Павел даже не мог себе и представить. Корабли проплывают через Коринф каждый день. Но настоящая причина, почему этот город так важен, состоит в двух посланиях, адресованных небольшим христианским церквям в древнем Коринфе. Сегодня от храмов Афродите и Аполлону остались лишь руины, но эти два послания мы можем найти в самой распространенной книге всех времен. Эти два послания пережили этот город. Даже сейчас их читают, из них проповедуют, их ценят. Но и сегодня слова из посланий Коринфянам многими презираются и отвергаются, как это было и при жизни Павла. Но он был готов пострадать и был казнен императором Нероном за проповедь об Иисусе Христе. Римская империя смогла казнить человека, но его слова и то, что он написал Коринфской церкви, пребудут вечно. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. Немудрое Божие премудрее человеков. Тела ваши — суть храм Святого Духа. Вы возвещаете смерть Господню. Если Христос не воскрес из мертвых, то тщетна вера. Смерть, где твоя победа? Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Довольно для тебя благодати моей, ибо моя сила совершается в немощи. Апостол Павел отдал свое сердце, душу и жизнь, чтобы исполнить повеление, данное ему Иисусом. Его послание обличало и культуру, и империю, и даже традиционную мирскую мудрость. Как он писал в своем послании сюда, в Коринф, «Слово о кресте – юродство есть для погибающих, но для нас, спасаемых, сила Божья». Это послание, написанное почти 2000 лет назад Коринфской церкви, и сегодня продолжает менять мир. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцом.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на заключительную сессию. Название этой сессии — «Язык Духа». Сегодня я отвечу на вопрос, почему Бог дал нам язык, который отличается от того, который мы можем понять? Вам не кажется, что это хороший вопрос? Мне кажется. Первое послание Коринфянам 14:2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Это не относится ни к одной публичной категории говорения на языках. Здесь речь идет о молитве. Молясь на языке, мы говорим прямо Богу, а не людям. Послушайте послание к Римлянам 8:26. «Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших». В чем наша немощь? «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Итак, мы не знаем, о чем молиться. Мы не знаем, как молиться. Вы когда-нибудь встречались с такими ситуациями? Абсолютно. Возможно, в Мьянме или Камбодже прямо сейчас есть человек, нуждающийся в помощи, и он одинок, он в беде, и мы даже не знаем, как молиться за него. Никто на этой земле не знает, как за него молиться, или о чем молиться за него. Но Дух Святой знает. Ну вот, теперь у вас есть небольшое представление о том, куда мы движемся. Давайте я дам еще один небольшой намек. Если я войду в офис президента Соединенных Штатов, прямо в овальный кабинет, и скажу, «Мистер президент, приветствую вас, сэр. Смогу я общаться с ним на его уровне?» Нет. Он столько знает о вещах, касающихся безопасности Соединенных Штатов, о том, что происходит в правительстве, и поэтому ему придется снизойти на мой уровень и говорить со мной на этом уровне. Когда я вхожу в офис Царя Вселенной. Если я могу молиться только на английском, тогда я смогу общаться с Богом только на моем уровне. Бог говорит, я не хочу такого с моими детьми. Я хочу быть способным войти в глубокое общение, чтобы они общались со мной на моем уровне. Итак, Бог говорит, «Я дам вам помощника, его имя — Дух Святой». Вы знаете, часто бывает так, что я молюсь в Духе Святом на английском языке. Кажется, некоторые люди думают, что единственное время, когда мы молимся в Духе, это когда вы молитесь на незнакомом языке. Нет, есть время, когда я молюсь на неизвестном языке, потом молюсь об истолковании,

И вот приходит английский. Что происходит? Я молюсь теми словами, которые Дух Святой дает мне на английском. Поэтому вы можете понять, почему президент Соединенных Штатов не хочет говорить мне о государственных тайнах. Он не хочет, чтобы вся эта информация попала не в те руки, верно? Так и языки не дают врагу узнать о происходящем. Кто из вас знает, что мы в сражении? Кто из вас знает, что мы в сражении? Мы на войне. Библия говорит в первом послании Коринфянам 2, 7, 8, «Но проповедуем премудрость Божию тайную». Она тайная. Почему она тайная? Мэтт, ты в армии. Мэтт, ты знаешь, что военные используют по радио особенный язык. Им приходится говорить «Медведь, медведь, это медвежонок, медвежонок». Или что вы там, ребята, говорите? Идите к Альфа-1, делайте это. Почему? Потому что враг может перехватить разговор и понять стратегию. Посмотрите на Денвера Бронкса. Это наш Пейтон Маннинг. Вот он сидит там. И вдруг видит воина, сидящего за линией. Они выстраиваются в линию. О-хо-хо, они могут мне и голову снять. И вот он говорит, «Омаха! Омаха!» Вы когда-нибудь слышали, как он говорит «Омаха! Омаха!»? Какое отношение «Омаха» имеет к футболу? Это секретный кодовый язык, который все в команде понимают. Так что Бог, Дух Святой, дает нам эту тайную мудрость, верно? Он говорит, «Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначал Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Он конкретно говорит о том факте, что если эта мудрость, это знание по откровению, было бы дано врагу, враг не распял бы Господа славы, поэтому Богу необходимо было держать это в тайне. Ну и помимо распятия есть вещи, которые Бог не хочет делать известными. И вот что я вам скажу, возможно, враг замышляет нападение на кого-то из вас. Он уже подготовил бесов, повлиял на людей и собирается сделать что-то губительное. Но знаете что? Бог касается сердца вашей мамы, она опускается на колени и начинает молиться в Духе Святом. Она молится в Духе, вдруг появляется целая армия ангелов, она сметает демонические силы и с вами, друг мой. Ничего плохого не случается. Мне это нравится. Очень нравится. Поэтому Павел сказал, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Вам это понятно? Вы должны знать, что происходит в духовном мире. Однако вы не знаете. Я не Пейтон Мэннинг, потому что умеет различать, что происходит. Но знаете, многие молодые христиане не могут различать, что происходит в духовном мире. Поэтому Бог говорит, «Мне необходимо дать моим детям способ говорить мудрость, отдавать повеления, которые необходимо отдавать, потому что вы должны помнить, управление землей Бог отдал человеку. Вы обращали внимание на слова Павла? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими». Бывали случаи, когда я молился на языках, и я знаю, что Дух Святой отдавал повеление ангелам делать определенные дела. Вся атмосфера в церквях меняется из-за того, что я говорю эти слова. И вдруг действительно что-то происходит, потому что я чувствую эту власть. Вы со мной? Нам необходимо вернуть это в церковь. Вы со мной? Нам необходимо иметь власть. Если апостолы нуждались в ней, разве мы не нуждаемся? Вы со мной? Аминь. Спрошу еще раз, вы со мной? Языки также и для главной цели — близости. Мы с женой прожили так долго, что выработали свой язык. Я могу сказать «МСМЛ». И никто из вас не будет знать, что я только что сказал. Вы спросите, вы о чем говорите? «МСЛМ». Вот так правильно, извините. Я неправильно произнес, потому что прошло уже много времени. Когда мы только поженились, все было международным служением. Все служения были международными. Знаете, что мы сделали? Мы начали международное служение «Ласковой мишки». Посмотрев на Лизу, я говорил «МСЛМ». И она знала, что я жду объятий, что я жду поцелуя. Это был язык нашей близости. Вы понимаете это? Знаете, Лиза понимает меня с первого взгляда. Она может что-то сказать в группе, и я уже знаю. О, ей не нравится чей-то поступок. Или она чем-то восхищена. Кроме меня никто не понимает. Почему? Потому что у нас есть свой язык. Вы со мной? То есть, наш дар языков предназначен и для развития близости с Богом. Потому что знаете что? Если я буду говорить с Богом только на своем уровне, как я войду в глубины Божьи? Как я смогу быть с ними по-настоящему близкими? Вот поэтому доктор Чо говорит, 90% из 2 часов моего молитвенного времени уходит на молитву на языках, потому что вы входите в глубины близости. Вы знаете, что она здесь. Но кто-то спросит, да, но, Джон, я не понимаю, о чем я молюсь.
Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, говорит Павел, то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода. Вы знаете, что вы говорите. Поэтому он сказал в предыдущем стихе, «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Аминь. Когда я молюсь или общаюсь с Богом на языках, я прошу Его об истолковании. И тогда знаете, что происходит? Идеи, мудрость, учение начинают приходить в изобилии. Самый лучший из известных мне способов описания такой. Это почти как если бы что-то было сокрыто в глубинах моря. И когда туда бросают камень, то

начинает вскипать. Требуется больше веры для молитвы на языках, чтобы выйти на этот уровень близости с Богом, чем когда вы делаете это на своем уровне, чем когда вы делаете это на своем языке. И буду молиться в духе. Я буду петь умом по-английски и буду петь в духе. Вы поняли? Павел говорит, делай и то, и другое. Делай и то, и другое, друг мой. Почему? Потому что когда я молюсь на английском, это дает наставление моему разуму. Вы понимаете, о чем я говорю? Я становлюсь эмоциональным в том, что касается моих детей. Когда я молюсь за своих сыновей по-английски, я очень эмоционален. О, я так люблю Эдисона. Я очень люблю Остина. Я люблю Алика. И это хорошо. Надо молиться и на своем языке. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы со мной? Книга Притчи 20:27. «Светильник Господень, Дух человека, испытующий все глубины сердца, чрева». Дух Святой не говорит нашим головам. Он говорит нашему духу. Об этом тут и сказано, светильник Господень, дух человека. Вот он где сияет своим светом. Вы со мной? Он говорит нашему духу. Так, когда мы молимся в духе и просим об истолковании, то, как я сказал, появляются пузыри. Они начинают всплывать в нашу душу. Вы поняли? И вот именно так говорит Дух Святой. Притчи, 20 глава, 5 стих. Помыслы, совет. Все скажите совет. Что такое совет? Мне необходима консультация. Мне надо знать, что делать. Послушайте внимательно. Сейчас я прочту целый ряд мест Писания, поэтому прослушайте их все. Помыслы, советы в сердце человека глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их. Совет. Дух Святой, советник. Его совет в вашем сердце, как глубокие воды. Но разумный человек — единственный, кто способен вычерпать их. Как мы вычерпываем их? Иисус сказал в 7 главе Евангелия от Иоанна, «Всякий верующий в Меня, иди и пей, ибо Писание провозглашает, у того, из чрева, сердца, потекут реки воды живой». Помыслы, совет в сердце человека, глубокие воды. Верно? Что имеет в виду Иисус, говоря, как сказано в Писании? Речь идет о книге Исаии 12:3, где сказано, «И в радости будете пить воду из источников спасения». Так? Хорошо, согласно книге Притчей, вода, текущая из наших сердец, это совет или тайны, или тайная мудрость от Бога. И Иисус прямо говорит нам, что этот источник — Дух Святой, верно? Таким образом, Он есть источник воды живой. И если мы обратимся ко второй главе первого послания к Коринфянам, все соединится. Мы проповедуем премудрость Божью, или совет, тайную. Послушайте о слове «тайна». Оно не имеет значения «таинственный», как наше слово. Это греческое слово «мистерион», которое означает «сокровенное» или «не полностью проявленное» — «мудрость». Вы со мной? К примеру, такая картина. Приходит официант и ставит передо мной тарелку. Если вы в дорогом ресторане, то тарелка закрыта, так? Я бывал в дорогих ресторанах и знаю, что когда вам приносят еду, она закрыта. Мы четверо сидим за столом, и еда закрыта. И вдруг подходят четверо официантов и говорят, «Вуаля! Что произошло?» Они только что открыли тайну. Еда была там. Она стояла на столе передо мной. Но она была закрыта. Сокрыта от меня. Когда официант снял покрытие, еда открылась для меня. Тайна не означает что-то таинственное. Тайна — это истина, которая пока еще не была открыта нашему пониманию, что и возвещает не от человеческой мудрости, изученными словами. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Теперь послушайте, что Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14:2, и соединим это все вместе. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Он говорит тайны, совет, сокровенный совет в сердце человека, как глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их, и из чрева его потекут реки живой воды. Мы говорим сокровенную мудрость, которую Дух Святой говорит через незнакомый язык. Говорит что? Тайны. Верно? Вот как разумный мужчина или разумная женщина. Часто. Позвольте мне помочь вам с тем, что я говорю здесь. Как я уже говорил много раз, часто я обращался к этим местам Писания и не понимал их. Я начинал молиться в духе, и тогда приходило понимание. Было много случаев, когда я писал книгу, и вдруг как будто бы упирался в стену. И я говорил, не знаю, что писать дальше.
Тогда я вставал и начинал ходить по гостиничному номеру взад-вперед. И вдруг приходил поток знания. Я снова садился и писал, иногда в течение нескольких часов. Когда я был холостым, для меня было тайной, на ком я женюсь. Это было

совершенной тайной. Я знал, что мне очень-очень нравится одна девушка. Лиза Тускано. Я знаю, что она для меня очень привлекательна. Мне нравится ее характер. Но я хочу жениться на девушке, которую выберет Бог. Поэтому мы с Лизой сделали вот что. Мы были вдалеке друг от друга. Она в Аризоне, а я в Далласе. Я сказал, давай будем молиться в духе каждый день по 30 минут в течение 30 дней. И знаете что? Я сказал ей, прислушайся к своему сердцу. Если у тебя скребущее неприятное ощущение, значит, Бог хочет сказать нам, что наш выбор неправилен. Итак, область служения, где у большинства верующих возникают затруднения, это направление. Иаков говорит, если же у кого из вас недостает мудрости, что делать? В каком направлении идти? Да просит у Бога. Как просить совершенным образом? Молясь в духе. Это работает в бизнесе. Это работает в правительстве. Это работает в образовании. Мы сталкиваемся с ситуациями в своей сфере, например, в сфере продаж, и не знаем, что нам делать. Вы знаете, что нам надо делать? Молиться в духе. Закройте дверь своего офиса, помолитесь в духе, потому что послушайте, что сказано в книге Исаии 48:17. «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Я убежден. Знаете, я не призван быть бизнесменом, но если я был бы бизнесменом, то много молился бы в духе, а потом принял бы решение в соответствии с миром в моем сердце. Вы понимаете, о чем я говорю? А некоторых из вас, присутствующих здесь, я знаю, именно так вы и живете. Первое. Такая молитва не дает врагу узнать информацию, которая в противном случае была бы губительна для нашего сражения с ним. Второе. Я говорю вкратце. Близость с Богом. Мы можем говорить с Богом на его уровне и по-настоящему сближаться с ним. Третье. Он дает нам способность извлечения Божьего совета и мудрости для ситуации. Четвертое. Он приносит покой и освежение. Павел сказал в 14 главе 1 послания к Коринфянам, «Братья, не будьте дети умом, в законе написано». Он цитирует из Ветхого Завета, «Иными языками и иными устами будут говорить народу сему». Откуда он цитирует? Из книги Исаии. Пророк сказал следующие слова в книге Исаии 28:11-12. «Зато лепечущими устами и на чужом языке он будет говорить к этому народу». Я сказал, «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Освежение. Знаете, один мой друг, пастор большой церкви, он разговаривал с другим пастором, очень большой церкви, и тот пастор сказал, «Я, наверное, скоро оставлю служение. Я устал. Я выдохся, больше не могу». Мой друг посмотрел на него, они сидели в ресторане, и сказал, «Ты перестал молиться в Духе Святом, так ведь?» Он сказал, Он спросил, «Так скажи мне, сколько времени ты тратишь на молитву в Духе?» Тот стал, запинаясь, оправдываться. «Я постоянно занят подготовкой к проповеди. Я должен следить за делами моей 15-тысячной церкви. И вот еще что». Мой друг сказал, «Но молишься ли ты в духе?» Тот человек ответил, «Нет, честно говорю, не молюсь». Мой друг сказал ему, «Так начни молиться в духе, в этом успокоении, в этом освежении». Знаете, сегодня этот человек уже не хочет оставлять служение. Вы со мной? Почему доктор Чо, будучи пастором 830-тысячной церкви, не переживает духовного истощения? Я не знаю пастора, на котором лежит ответственность больше, чем на докторе Чо. Я имею в виду, и в самом деле, он нес на себе тяжесть всего мира, потому что в мире его принимали, уважали и чтили. На него ориентировались. Он молится в духе. Молится в духе. Я все время смотрел на Лестера Самрела, великого мужа Божьего. Он был для меня примером, и я не раз забирал его из аэропорта. Этот человек спал по 4 часа в сутки. Он писал 4 книги в одно и то же время. По бодрости он превосходил более молодых людей. Я думал, откуда у него столько энергии? Потому что он отдыхал, молясь в духе. Я вам гарантирую. У вас не будет изнеможения, как это случилось с некоторыми. Поймите меня правильно, нам нельзя перенапрягать свое тело. Тем не менее, есть люди, которые изнемогали, и этого не произошло бы, если бы они молились в духе. Я думаю, что у людей, которые слишком много работают, которые не чтут субботу, будет изнеможение. Мы должны отдыхать. Это одна из 10 заповедей. И, честно говоря, она не совсем понятна. Не прелюбодействуй, понятно. Не убивай, понятно. Но заповедь об отдыхе не совсем понятна. В Ветхом Завете это был целый день отдыха. Но не увлекайтесь, в Новом Завете мы не стеснены ограничениями. Тем не менее, отдых необходим. Вот поэтому я играю в гольф. Гольф отвлекает меня от служения, от дел, от всего, от чего я устал.
Хорошо, спасибо за то, что вы со мной. Номер 5. Она созидает нашего внутреннего человека. Первое послание Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Послушайте, назидает себя. Греческое слово «назидает» — это длинное, сложное слово в вашем пособии. Оно буквально значит «строить», «созидать». Оно означает «строить величественное здание». Вы знаете, что говорит здесь Писание? Когда вы молитесь в Духе, вы буквально создаете своего внутреннего человека возможность вмещать присутствие и силу Божью. Вы буквально создаете для своего внутреннего человека возможность вмещать присутствие и силу Божью. Итак, всякого, кто слушает слова мои, уподоблю мужу, который построил дом свой. Слово «построил» — это то самое греческое слово. То есть вы буквально созидаете своего внутреннего человека с тем, чтобы вместить присутствие и силу Бога. У меня есть друг. Его сын сильно заболел. Они с женой не знали, что делать. Доктора ничего не могли понять. Он пошел в свой офис и молился в духе 5 часов подряд. Вышел из офиса, поехал домой. Войдя в дом, он посмотрел на своего сына и сказал с такой властью, что тот сразу же встал с кровати и выздоровел. Это было созидание внутреннего человека. Вы видите это? Это потрясающе. Номер 6. Она созидает нашу веру. Это как раз соответствует случаю с пастором, о котором я вам рассказывал. Иуды 20. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Номер 7. «Заключительная выгода». Послушайте, что сказал Павел в 16-17 стихах 14 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо если ты будешь благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет? Аминь, при твоем благодарении. Ибо ты воистину хорошо благодаришь». Иначе говоря, это даже более чистый путь поклонения Богу. Вот поэтому он говорит в Духе. Какое чудесное! Чудесное преимущество Бог дал нам. И я думаю, что действительно знаю, почему так враг борется против него. Он усиленно борется против этого. Мое сердце очень печалится, когда я вижу христиан, лидеров, которые смотрят на людей свысока из-за того, что не говорят на языках и не молятся на них. Это так печально, ведь они братья и сестры во Христе. Просто они еще не узнали, как плыть в этой реке. Она вот здесь, рядом. Все, что нам делать, плыть в ней. Все, что нам надо делать, плыть в ней. Это Божье намерение, и Иисус ясно сказал об этом. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут говорить новыми языками». Поэтому Бог и сказал, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Бог хочет, чтобы мы все переживали это. Как мы принимаем Духа Святого? Я хочу приготовить вас к принятию Его. Это сделаю я, или же лидер поможет вам и помолиться с вами, как это сделали Петр и Иоанн, когда пришли в Самарию. Есть и другой способ. Если вы один, можете выключить телевизор, выключить плеер, и сразу же помолиться и наполниться Духом Святым. У меня столько друзей, которые были наполнены Духом прямо в своей спальне, в офисе. При этом рядом никого не было. Есть много и таких, которые приняли этот дар, находясь среди людей. Вот шаги к наполнению Духом. Первый и самый главный. Вам необходимо принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус сказал, что мир, то есть неспасенные люди, не могут быть наполнены Духом Святым. Второе. В вашей жизни не должно быть никакого непослушания Богу. Петр говорит, что Бог дает Дух Святой тем, кто послушен Ему. Из своего опыта могу сказать, что очень сильно мешает людям что-либо принять от Бога. Непрощение. Я видел, как люди просили наполнить их Духом Святым, но при этом у них было непрощение. Слова Библии звучали для них сухо. Они не ощущали присутствия Божьего. Но только они прощали, как сразу же наполнялись присутствием Божьим. Они пророчествовали или говорили на иных языках, или то, или другое. Третье, все, что нужно сделать для того, чтобы принять Дух Святой, это попросить. Иисус сказал, «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него». Это должно избавить людей от любых страхов по поводу того, что если вы попросите у Бога Духа Святого, Он даст вам злого духа. Просто поверить не могу, что есть люди, вкладывающие другим такие мысли. Если вы попросите Бога дать вам Дух Святой, Он не даст вам демона. Бог даст вам свой Святой Дух. Номер 4. Вы должны говорить. Пожалуйста, пожалуйста, услышьте то, что я вам скажу. Вы не можете ожидать, что Дух Святой помимо вас использует ваш язык.
ваш рот, ваши голосовые связки и заставит вас говорить. Почему? Потому что Бог дал вам свободную волю. Вам надо покориться Ему. Враг толкает. Дух Святой ведет. Вот что делает Дух Святой. Он дает вам слова. Они начинают закипать, как в фильтре, как пузыри, поднимающиеся из глубины моря. Вы можете увидеть только один слог. Один слог. Это все равно, как внутри вас моток ниток, и вы видите только кончик нити. Но когда вы начинаете говорить, появляется и все остальное. Вы должны делать это по вере. Позвольте мне сделать такое утверждение. Вы не можете говорить и по-английски, и по-испански в одно и то же время. Когда вы покорились Духу Святому и говорите на иных языках, по-английски, вы говорить не можете. Просто говорите то, о чем Он дает вам по вере. Вы заметите, все начинается с невнятной речи. Но потом это будет язык. А дальше может быть два, три или несколько языков. Обязательно сделайте это в вере, и тогда вы примете. Итак, есть три области, где вам надо покориться, потому что главный ключ — это покорность. Вам надо покорить Ему свои губы, свой язык и свои голосовые связки. Апостол Павел сделал это утверждение, и я скажу это еще раз. Бог хочет, чтобы вы все говорили иными языками. Надеюсь, вы понимаете, почему я потратил на эту тему две последние сессии. Я верю, что Бог хочет, чтобы у нас был язык, для того, чтобы соединить нас, не как группки, это и так все могут, но я говорю о соединении нас в Духе, для духовной войны, которую мы ведем, и для того, чтобы приобрести народы Иисусу Христу. Помните о том, что страстное желание Духа Святого, чтобы души приходили ко Христу. Вы обнаружите, что Он поведет вас к тому, чтобы вы возвели очи свои, посмотрели на поля для жатвы, молились за них, страстно желали спасения душ, потому что таково Его желание. Вы вошли в общение с Ним. Надеюсь, у вас будет чудесное, чудесное время с тем, с кем я лишь немного познакомил вас. Слушайте эти сессии снова и снова, потому что вера от слышания, а слышание от постоянного слышания слова, необходимо повторение. Возможно, в этих сессиях вы получите от Господа многое, но когда вы будете слушать их снова, вы будете получать больше, больше и больше. Потому что Слово Божье никогда не теряет свежесть, никогда не устаревает. Продолжайте слушать Его. Мы в международном служении посланник любим вас. Хотим призвать вас быть верными своей поместной церкви. Будьте на связи. Да благословит вас Бог. Для меня было честью послужить вам. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он дал нам.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу предо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы.

То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10-1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя». Когда вы в долине, то быть честным — это нормально. «Бог, я не вижу выхода. Я не знаю, как мне выздороветь. Как моя семья может восстановиться. Это нормально. Но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. «Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя». «Я знаю, что у тебя есть выход, для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал, «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа». Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит, «Не огорчайтесь, не теряйте мира». Это не ваша битва, но Божья. Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал, «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа». Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили «Мы не выберемся, эта проблема такая большая, почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «у меня всегда были эти проблемы, мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал, стойте спокойно. Бог будет сражаться за вас. Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным.
Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам. Но последнее слово за Богом. Он говорит: «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии». Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит: «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966 он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал: «Бог, я знаю, что ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной». Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип: в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22: «Господь пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится: «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель – не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ – это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал: «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня? Это неправильно». Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано: «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем: «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня». Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача – это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью только потому, что это Божий план.
Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Темпа-Бэй, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл Суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть Суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами, они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял прощу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город, пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали: «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом.
Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал: «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил: «О чем вы говорите?» Он сказал: «На вас подали в суд. Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника. На всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело. Мы не строили дом. У нас все было в порядке. Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет, и казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт. Я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывания: трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся: «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». 1 Царств 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян – это Бог гор. Поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «В низменном месте».
Следующей весной Винадад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там,

И там, когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко. Он с вами. Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Вал-Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид и переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Женщины в современном мире работают, ведут домашнее хозяйство, водят детей на секции. Как все успевать? И как в этой круговерти находить время для себя, для общения с детьми и супругом? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Сентюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Почему в современном мире женщине все труднее и труднее успевать делать все свои дела? Может быть, просто она взваливает на себя непосильную ношу?
1: Вы знаете, сегодняшний мир рисует такую картину. Успешная молодая женщина без лишнего веса, всегда с укладкой, всегда с ухоженными руками, всегда с легким макияжем, беззаботно, с улыбкой, бежит на работу, выполняет все дела по работе, все успевает, все хорошо. На руках у нее маленький ребенок, красивая сумочка, она забегает в магазин, садится в хорошую машину, приезжает домой, там ждет ее любящий муж, садятся, они кушают, а потом все вечером читают книгу, либо смотрят фильм. И так вечер заканчивается, и думаешь: ой-ой-ой, а в моей-то жизни все не так. С утра я просыпаюсь еще до того, как просыпается вся моя семья. Я встаю, готовлю завтрак, собираю обед мужу своему. Нужно же всех собрать, ребенка в садик собрать, одежду приготовить, школьника собрать, портфель посмотреть, все ли он собрал. И когда я прибегаю на работу, мне же еще и на машине или на вахте доехать надо. Прихожу на работу, я уже измотанный, я уставший. Тут вечно начальник, который всегда всем недоволен, все не успеваешь, все не вовремя сдала, не то сделала. И ты постоянно в таком депрессивном состоянии пребываешь. А еще когда едешь домой вечером, тебе нужно еще в несколько супермаркетов забежать, набрать сумок. И ты уже как навьюченное животное, как вот можно сравнить с верблюдом женщину, которая водрузила на себя эти тюки, мешки, этих картошек, всяких продуктов, несет домой, потому что нужно еще успеть приготовить ужин. И какое время для семьи, когда ты уже без рук, без ног, и на все катастрофически не хватает времени. И женщина думает: вот если бы я дома бы сидела, а муж бы достаточно бы зарабатывал бы денег, у меня бы точно на все хватало время, все бы успевала, и дети были бы под присмотром, везде бы все было порядок, чистота. Но если спросить домохозяйку, хватает ли у нее время на все, и вам домохозяйка скажет: катастрофически у меня на все не хватает времени. Не успеваю проснуться, мужа собрать, пойти детей отвезти по школам, бегу туда, бегу сюда, не успеваю убраться, и опять не хватает времени. Вы знаете, в это проблема нашего современного мира, что мы не можем немножко организовать свое время.
0: То есть, а может быть, все-таки женщины наоборот, ну, вот как бы за что боролись? Да, на то и напоролись. Хотела женщина не просто дома сидеть, коров доить и детей воспитывать. Нет, ей нужно идти работать на производство, ей нужно идти начинать свой бизнес. Ну вот, пожалуйста, она не вылазит из своего офиса. Вот. Либо она пытается разорваться между домом, детьми и своей работой, либо она выбирает что-то одно, нанимает нянечек и бабушек.

0: Ушки приходят, помогают.
1: Да, все правильно. За что боролись, на то и напоролись. И теперь мы говорим, что мужчины наши несостоятельны. И существует теперь три типа женщин. Это первый тип женщин, это домохозяйки. Это такие домохозяйки, женщины, которые любят свой дом, свою семью. И они сидят дома, и они счастливы в этом. Они любят то, что они делают дома. Второй тип женщин, это самый тяжелый тип, самые несчастные женщины промежуточного типа. Они не знают, вроде им и дома хорошо сидеть комфортно, но больше месяца, двух месяцев они дома не могут сидеть, им нужно куда-то бежать, что-то делать, какие-то дела. И на работе они себя чувствуют несчастными, они тоже устают быстро и думают, вот бы теперь бы дома посидеть. Это самые несчастные женщины, которые не могут найти свое место в этой жизни. И третий тип женщин – это женщины, нацеленные на успех. Им не нужен дом, им не нужно домохозяйство, им нужна карьера, дела, бизнес. Они готовы работать, работать и работать. И когда приходя домой, эта женщина приходит домой, дом для нее это место, где она отдыхает. Если домохозяйка дома не отдыхает, то женщина нацелена на успех, отдыхает всегда дома. И если мы, женщины, определим, к какому типу мы с вами относимся, нам будет легче построить свой жизненный график, как нашу семью дальше повести. Потому что от наших целей, от нашего темперамента зависит, какая будет семья. Есть семьи, семьи неорганизованные. Что значит неорганизованная семья? Там, где нету порядка, там, где всегда они опаздывают куда-то, вечно отстают, ребенок всегда будет опаздывать в школу, муж на работу, приглашаешь их в гости куда-то. Был такой случай, мы однажды с друзьями решили поехать в баню, отдохнуть. И они говорят, приезжайте к 2 часам. Я говорю, о, здорово, хорошо. Только, говорю, подъезжаем к бане, ну, когда подъедем к 2 часам, чтобы мы сразу сели по машинам и уехали. Без проблем. Подъезжаем к дому, смотрю, машина стоит незаведенная. Мы поднимаемся к ним в квартиру на 4-й этаж. Ходят, я говорю, ну мы в баню, говорю, едем? Да, едем, только надо холодильник сначала спустить, машину. Мы везем на дачу холодильник. Хорошо, мы спускаем холодильник. Пока спускали холодильник, мы там выпачкали ступеньки. Теперь надо ступеньки помыть. Потом мы решили взять собачек. Собачек почему-то мы посидели с цепи, собачки побежали по всему городу. Мы ловили еще полчаса собачек. И я смотрю, вы знаете, а это мой выходной день. Для меня четко распланированное время было. И я знаю, что у меня время на отдых с 2, к примеру, до 7 часов. В 7 часов я должна вернуться домой. Но я смотрю, время 4 часа, но мы еще даже не выехали в баню. А им как-то... У них в жизнь так, как течет река, да.
0: Туда
1: я говорю, слушайте, ну давайте уже бросим собачек, поехали. Как так, без собачек мы поедем? Еле выловили мы этих собачек, проезжая мимо очередного супермаркета, тут подруга говорит, стой, остановись, сегодня там скидки 25%, нужно закупиться на месяц. И я понимаю, женщина в супермаркете со скидками, бани у меня сегодня не будет. Она пошла в супермаркет, у меня от обиды аж слезы потекли. Она пока закупилась, мы приехали к 6 часам, и я говорю, я уже не хочу никакой бани. А они говорят, ты что, вечер только начался. И вот эта семья, которая не организована.
0: Просто, а им, видимо, так комфортно.
1: Им так комфортно.
0: Ну, они все такие и живут вот да. В таком ритме.
1: Да. Вот удивительно, но на самом деле люди, которые привязаны к какому-то графику, к какому-то времени, им абсолютно некомфортно. И когда говорят, придите к 10 часам там, на собеседование, они могут и в 11 прийти. И когда говорят, мы не готовы вас принять, они говорят, почему? Мы же пришли, но вы же пришли не в свое время. Так они еще и обижаются, потому что их люди не понимают. Есть семьи такие, которые, как же это можно даже сказать, семья с благими намерениями. Это та семья, которая... ведет такой же хаотичный образ жизни, но она понимает, что они что-то делают неправильно, и они хотят уже перейти на новую ступень своей жизни, но у них это еще пока не получается. Они понимают, что нужно себя ограничить во времени, нужно уважать других людей, учитывать их позиции, но у них еще это не получается. Есть также семьи такого, как бы можно сказать, тоже промежуточного типа. Они понимают, вернее, они не понимают, но у них уже есть организация какая-то, есть традиции, есть правила, которым они следуют. Но они не понимают, для чего эти правила и традиции нужны. Так заведено, так папа сказал. А почему нельзя это делать? Да потому что папа сказал. Почему вы с утра двор подметаете? У меня однажды подруга спрашивает. Я говорю, папа сказал подметать двор, так надо. Странно. А почему вы все время дома не можете ходить с распущенными волосами? Так папа сказал. А объяснить понимание этого не было. Почему так нужно делать? Да потому что хотя бы, чтобы волосы не падали, когда ты

0: ограничить себя во времени. Вот, допустим, что такое работа 5 минут? Вот, к примеру, в доме можно навести порядок за 5 минут. Это убрать все с поверхностей. То есть, если мы каждый день будем уделять внимание этим 5 минутам, каждый день мы будем с поверхности убирать все лишние предметы и протирать пыль, когда любой человек зайдет к нам в дом, скажет, да, действительно здесь чисто. Раз в 3 дня сделайте уборку 15 минут, загляните в свои шкафы, наведите там порядок. Может быть, вы уже научитесь делать это раз в неделю, 15-минутная уборка. И вам этого будет достаточно. Делайте раз в месяц, день определите какой-то, где вы генералить хотите, какую-то одну из комнат, допустим, кухню. Кухня часто у нас пачкается. И если вы, к примеру, будете определять какой-то один день, чтобы убрать кухню, и тем не менее не так, чтобы с утра начал и вечером закончил, чтобы мама также смогла отдохнуть, чтобы семья могла бы помочь. Это, конечно, да. Существует такой принцип. Часто говорят, в Библии написано, какая должна быть идеальная женщина. И женщины говорят, не любим мы этот принцип, потому что там слишком все идеально. Но Бог не требует от нас такой идеальности. Он показывает, какая она должна быть, к чему мы, женщины, должны стремиться. Должны уважать своего мужа, должны обеспечивать одеждой своих детей, всю свою семью, чтобы они не были голодными, вовремя вставать, не лениться, не спать до последнего, когда уже вся семья встала и говорит, мама, давай проснемся, давай пора вставать, нам нужно туда. А часто есть такие женщины, такие мамы, вы что, без меня это не можете сделать? Конечно. И когда мы смотрим с позиции того, что я не соответствую женщине библейской, которое написано в притче 31 главе, скажет, ой, мне эта притча не нравится, но если я буду смотреть на то, какая я могу стать, если я буду стараться, если я буду трудиться, то, конечно, это будет нравиться, потому что эта женщина любящая, она добрая, она нежная.
1: Ну, Олеся, вот есть все-таки разные женщины, ну, воспитанные по-разному, темпераменты у них разные, не знаю от чего. Это зависит. Есть женщины, у которых идеальный порядок. Да. И которые умеют организовать свой день, которых, может быть, этому научила мама. И как бы это стало их образом жизни. Есть такие женщины, к которым, когда ты не придешь в гости, вечером, когда ждали тебя, когда не ждали тебя, в выходной или в праздник, у них все время что-то валяется, все время стоит немытая посуда в раковине, какие-то остатки еды, заветрившиеся, уже каши утренней вечером еще стоит, хотя был выходной. Дети маленькие, ты думаешь, потому что они маленькие. Дети растут, уже становятся подростками, заветренная каша все равно стоит. И им нормально.
0: Они
1: простите за выражение, не парятся.
0: Да.
1: А ты паришься. То есть да. Вот я не могу отдыхать. И
0: такой
1: меня
0: компании
1: начинает все раздражать, когда я прихожу к себе домой, и у меня беспорядок на кухне.
0: Да.
1: Я не могу сесть есть, и я не могу ничего начать готовить, если у меня несколько тарелок. Ну, например, вот муж был дома, он не помыл за собой сразу, решил, я сделаю это вечером. И они лежат, эти тарелочки сердечные. И я не могу отдыхать. Mm-hmm. Я взяла, намыла, он не Юль. Я потом вымою, вот сейчас я тут закончу свои дела. И вот через полчасика, нет, я начинаю мыть, потому что я не чувствую себя комфортно.
0: Да.
1: Вот. Но это разные люди, и мне хорошо так, а ей хорошо так. И она не хочет меняться и не чувствует, что это ей нужно.
0: Вы верно заметили, не да. хочет меняться.
1: Ей это и не нужно.
0: Ей это и не нужно.
1: Или нужно все-таки?
0: Конечно же нужно, конечно нужно. Но мы порой... Такой у меня однажды подруга вопрос задала. А как ты думаешь, этот человек знает, что такое порядок? Может быть, она от своей матери была научена именно такому же. Но. И она для нее это порядок. И она не может понять, что... Придя ко мне в гости, что вы хотите?
1: Ну, и она от этого не страдает.
0: Абсолютно не
1: страдает. И мужу ее может быть нормально.
0: Ему комфортно,
1: так тогда да. В чем проблема?
0: Проблемы, конечно, никакой нет, и они живут комфортно. Но мы сейчас говорим о тех женщинах, которые хотят измениться. Если она не хочет измениться, что бы мы даже с вами не предприняли, как бы мы их в гости к себе не приглашали, не показывали бы свой порядок, как нужно сделать, что ты встал, помыл сразу посуду. Мы можем к ним в гости прийти,

0: Вы знаете, была тоже такая ситуация, приходя в гости, ну, мы посидим, покушаем, пообедаем. И я вставала, помогала хозяйке помыть посуду. Мне казалось, облегчить ее немножко труд. И со спокойной совестью уезжали домой. Раз помыла посуду, другой раз помыла. На следующий раз приезжаю, стоит полная гора посуды. Ну, думаю, ну ладно, помогу, наверное, не успевала. У нее деток много. Я помою посуду, помыла. Через опять на следующий раз приезжаю, опять гора посуды стоит. Она и говорит, я же говорила мужу, сейчас приедет Олесь, она нам все перемоет. Я поняла, что им комфортно. Я хотела показать им то, что ну, посуда должна быть мытая. А они потом воспользовались моим трудом и сказали, что она приедет, перемоет мою посуду. Я сказала, извините, посуду больше мыть не буду. Ты должна сама научиться. Потом, конечно, их спасла наша чудо-техника, как посудомоечная машинка, в которой они могут это загрузить, и она может помыть. Но женщина, которая не хочет измениться, мы ничего с вами не сделаем, и никак им не объясним, и ничем мы им не поможем. Но если женщина, даже приходя в гости, понимает, что у меня что-то в доме не так, я хочу изменить, и скажет, у меня что-то не получается, что бы я ни делала, у меня не получается, я не могу. Обратитесь. Такой совет даже для женщин, чтобы они обратились к той женщине, в которой они увидели этот порядок, чтобы она их научила, как это делать. Я говорю, это 5 минут в день уделить для порядка, этого достаточно будет. Я этому своих детей научила, своих дочерей. Я говорю, 5 минут в день с утра. Вы встали в своей комнате 5 минут, и у вас комната будет в целый день в порядке. Вы знаете, если женщина решилась, и у нее что-то не получается, пускай никогда она не отчаивается, потому что сначала будут промахи, сначала будут срабатывать старые привычки. Но потом, если женщина, она нацеленная на успех, она хочет добиться успеха в своей жизни, конечно, она его добьется, и, конечно, у нее будет все получаться. Но это нужно вооружиться терпением, и тогда будет все хорошо.
1: Ну, как бы понятно, что здесь не нужно сворачивать горы, здесь нужна регулярность.
0: Да, конечно.
1: Понемножку каждый день.
0: Система должна
1: Тогда
0: быть,
1: Тогда ты
0: да.
1: увидишь, что ты просто поддерживаешь порядок.
0: Да,
1: Тебе
0: да.
1: даже не нужна генеральная уборка, ты постоянно поддерживаешь.
0: Все правильно.
1: Порядок, да. Ну, понятно, что мы сегодня коснулись только вот именно уборки, да, потому что есть еще масса вещей, как вот успеть все встречать из школы детей, отводить, успевать их на секции, там, допустим, быстро приготовиться к приходу нежданных гостей, но пусть вот сегодняшние советы, они действительно принесут пользу нашим телезрителям. Я благодарю вас, Олеся, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Никогда не забуду день, когда мы встретили Барри. Он был гордой и честолюбивой птицей, городским удодом. Барри был готов на все, лишь бы стать предводителем птиц.
1: Удод Барри, иди за мной!
2: Хорошо еще, что он не сказал «лети за мной». Крылья сломать можно.
1: Стой здесь, великий царский пернатор Удод Крейг! Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп!
3: Барри, мой славный пернатый друг, мы знаем о твоей большой и полезной службе и выбрали тебя для одного особенного задания.
4: Чип-чип-чип-чип-чип-чип!
2: Это честь для меня, ваше пернаторство.
3: На севере стаи птиц собираются вместе. Они являются угрозой для наших традиций и обычаев. Во главе их стоит тот голубь Баламут с именем...
2: Говорят, он стремится к миру, любви и...
3: Не верим? Его радикальные идеи представляют опасность. Если птицы засомневаются в том, что наши правила самые верные, то все пернатые королевства птиц начнут линять. Все наши тысячелетние традиции утратят смысл. Мы должны его остановить.
2: Ах, да, конечно, ваше пернаторство. Но как?
3: Мы отдаем это в твои когти. Но главное — это вожак. Найди его, переубеди. И положение предводителя удодов тебе обеспечено.
2: Ой!
3: Лети! Давай! Ты был рожден для этого!
0: Крейг был прав. Хотя совсем не в том, о чем он думал. Жизнь Барри должна была измениться удивительным образом. А это я. Более несчастного и голодного бюльбюля невозможно найти. Опять ничего. Найти бы сейчас хоть какое-то зернышко. Я хочу съесть хоть что-нибудь.
5: Поделиться с тобой.
0: Ого, вот это да! Где ты нашел это?
5: Нужно знать, где искать. Что ты делаешь на холмах?
0: Я на пути к лучшей жизни. Где-то есть птица, которая говорит удивительные вещи. Я слышал, она заботится о нас, простых птицах. Давай со мной.
5: Мне необходимо еще здесь кое-что сделать, но мы обязательно с тобой там увидимся. Ну что, ты наелся?
0: Спасибо, но я съел всю твою еду.
5: Не волнуйся, Рокки, у меня ее много.
0: Подожди! Откуда ты знаешь мое имя?
6: Я слушаю, когда долг зовет, и сразу стремлюсь вперед. Стараюсь я изо всех сил добиваться честности. Соблюдаю правила каждый день. Интересно, другой ли путь есть?

0: Том самый маленький зимородок. И он всегда нервничает.
1: Я еще никогда в жизни не видел так много летящих птиц. О, нет, еще никогда.
2: Думаю, они направляются на слет на север.
1: На слет? Это же так интересно! Я бы тоже хотел туда, но, честно говоря, я очень осторожный зимородок.
2: Все осторожны, когда первый раз делают что-то новое. Попробуй, это же приключение.
1: Ладно, почему нет? Я хочу приключения. Погодите минутку! Ненавижу приключения!
0: Моя первая встреча с Барри произошла неожиданно.
3: Привет, друг! Куда летишь?
0: На большой слет птиц на севере.
3: Я тоже. Мне нужно встретиться с его вожаком.
0: Я слышал, он великий и добрый голубь.
3: А я слышал, что он хочет изменить наш мир.
0: Разве это плохо? Мэгги – нектарница. Но в тот день ей было не сладко.
2: С тобой все в порядке?
4: Нет.
2: Мне жаль твое гнездо.
4: Это все моя вина. Я отлучилась из дома, а когда вернулась, увидела, что вся моя стая улетела. И теперь я совсем одна.
2: Все будет хорошо. Лети со мной. Таких, как ты, будет много на слете.
4: Я же ничего не потеряю.
0: У Мэгги появилась отличная возможность начать все сначала.
3: Мы уже почти прилетели?
0: Да, почти. Вы, городские птицы, не привыкли к дальним перелетам, но летать за городом очень интересно. Можно встретиться с разными птицами. Сегодня утром я встретил одну щедрую птицу, которая отнеслась ко мне с невероятной добротой. Было очень приятно.
3: Вы, деревенские птицы, слишком доверчивы.
0: Это мы скоро проверим. Смотри, вот они все. Слет на холме. Какой удивительный слет. Птицы всех видов и размеров со всего птичьего мира слетелись в одно место.

0: Ну вот, а теперь надо найти вожака и заставить его передумать.
1: Барри, друг мой, ты хорошая птица, однако тебя ввели в заблуждение. Не препятствуй идее слета. Думай широко и слушай сердцем.
0: Но меня не для этого сюда послали.
1: Вот это твоя судьба.
0: Что случилось? Где я?
2: Не знаю. Я думаю, ты посмотрел прямо на солнце, а затем камнем упал с неба. Я подтащил тебя к дереву, а ты все говорил, что слышал какой-то голос.
0: О, моя голова.
2: Отдохни, а я постараюсь найти что-то из еды. Джек и Джейкоб. Два брата-пеликана, которые больше времени уделяют жалобам, чем рыбной ловле.

0: Джейкоб, мы никудышние рыбаки.
1: Нет, Джек, просто нам очень не везет.
2: Эй, ребята, мой друг немного приболел, не найдется ли у вас немного еды или воды?
1: Воды? Да. Вот целое озеро.
0: Еды? Как-то не очень. Похоже, на этой неделе рыба еще более неуловимая, чем обычно.
2: А вы можете перенести воду в клювах?
0: Конечно!
2: Тогда наполните их и летите за мной.
1: А куда?
2: На холм, где проходит слет. Там мы услышим нечто удивительное.
0: Я бы лучше съел что-нибудь удивительное. Соусом тартар.
2: Это там, возле перечного дерева.

0: сюда, ребята!
1: Что происходит?
2: Я думаю, приключения. Вообще-то я в этом не уверен, потому что у меня их еще никогда не было. Но сегодня происходит что-то странное.
1: Я имею в виду там.
2: Одни птицы помогают другим. Это такое новое веяние.
3: Что? А вы кто, ребята?
4: Я Джейкоб, а это мой маленький брат Джек.
5: Не такой я уж маленький.
0: Меня ты знаешь. Я Рокки.
1: Я Мэгги.
2: А я Том Зимородок. Но я не очень-то умею знакомиться.
0: А это...
6: Добро пожаловать. Приветствую птиц отовсюду. Теперь все пернатые собрались вместе. Меня зовут Иесада.
7: Если ты скромен, все хорошо тогда.

0: Теперь идите и найдите пищу, а позже мы соберемся снова. И вы, мои особенные друзья. Я так говорю, потому что выбрал вас.
1: Нас?
2: Правда?
3: Ты спел такую красивую песню, но я должен тебя ненавидеть.
0: Я знаю, говорят, люби ближнего твоего и ненавидь врага. Но моя заповедь – любите врагов ваших.
3: Да, я буду.
0: Можем ли мы где-то отдохнуть?
4: На берегу озера есть огромный кипарис. Там всем хватит места.
0: Спасибо. Полетели?
1: С этого и начались наши приключения с Иесода, самым удивительным существом в Божьем мире. Он может превратить врагов в друзей, сделать так, чтобы потерянные нашлись, а мы окружали заботой друг друга. Что касается Барри, то его история только начинается.
5: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Дмитрий Нежельский и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Приключения на дороге. Эта история произошла с автомобильчиком Биби. Биби вместе с родителями живет в большом автомобильном городе. Он любит играться, ездить по стадиону, объезжать препятствия, правильно входить в поворот и многое другое. Почти целый день он проводил на улице. Родители разрешали Биби ездить по стадиону и во дворе. Но ни в коем случае ему нельзя выезжать на большую дорогу. Ведь он был еще совсем маленьким, и это было опасно. Однажды днем Биби игрался в догонялки со своим другом Фафа.
1: Биби, Биби, о, смотри, как я езжу быстро. Биби, Биби, Биби.
2: Догоняй меня, догоняй, давай. Вау. Сейчас быстрее, смотри.
1: Биби, Биби, Биби.
0: Вдоволь нагонявшись, они остановились передохнуть. На детской автомобильной площадке из друзей больше никого не было, и им стало скучно.
2: «Может, поиграем, кто громче засигналит, а, Фафа?»
0: – спросил Фафа.
1: «Нет, надоело»,
0: – ответил, вздыхая Биби.
2: «А может, тогда поездим задним ходом, а? Давай!»
0: – предложил снова Фафа.
1: «Уже ездили, не хочу больше». «Скучно!»
3: «Да!»
0: – согласился Фафа.
2: «Скучно! А может, мы съездим на большую дорогу, а?»
1: «На большую дорогу?»
0: – замер от удивления Биби.
1: «Но нам же нельзя! Папа говорит, что это опасно!»
2: «Мой папа тоже говорит, что это опасно!»
4: «Но мы аккуратненько, мы ненадолго туда и назад.
2: Здесь так скучно.
4: Слушай, давай мы быстренько, никто даже не узнает», —
0: настаивал Фафа. Биби сомневался, родители не разрешали ему ездить на большую дорогу. Но все-таки он согласился. Он подумал, что это ненадолго, они будут ехать очень аккуратно, и к тому же об этом никто не узнает. Друзья отправились на опасную прогулку. Сначала они проехали по улочке между домами, потом возле парка. Все казалось не так уж и страшно, даже интересно.
2: «Смотри, у нас получается, и ничего опасного!»
0: Радостно сказал Фафа. Биби согласился.
1: «Ага, так интересно! Смотри, Фафа, мы как взрослые!» —
0: сказал гордо Биби. Покрутившись улочками, внезапно автомобильчики оказались на широкой, большой и шумной дороге. Друзья испугались. Здесь ездили только взрослые машины и даже огромные бетономешалки и грузовые автомобили. Их моторы очень громко работали и шумели. Здесь действительно было опасно. Они решили вернуться назад. Но как это сделать, они не знали, потому что попали в большой поток машин, который уносил их все дальше и дальше от дома.
1: «Ой, мне кажется, нам срочно пора домой», —
0: испуганно сказал Биби. Фафа тоже был напуган и согласен с Биби, но как попасть обратно, они не знали. Автомобильчики медленно ехали рядышком, перекрывая дорогу остальным машинам. Поэтому все сигналили им, отчего друзьям становилось еще страшнее.
1: «Мне страшно!»
3: «Мне тоже страшно!»
0: Каждая машина включала огоньки, которые горели то справа, то слева. Зачем они это делали, ребята не понимали. Также не понимали, почему все автомобили, как по команде, то останавливались, то ехали, то пропускали другие машины, то нет. Все было таким страшным, то и дело возле них проносились взрослые машины на большой скорости. На дороге стояли большие яркие устройства, которые светились красным, желтым и зелеными цветами. Сперва автомобильчики подумали, что это игра.
3: Это что, игра какая-то?
1: Спросил Фафа.
5: Нет, это не игра. Какие игры могут быть на дороге?
1: Сказал грозно трактор, проезжая мимо них.
6: Ой, мне не нравится быть взрослым. Я хочу домой.
1: Сказал сквозь слезы Фафа. Биби понял, что сами они не справятся. И он решил позвонить папе и попросить помощи. Алло, папа? Через некоторое время папа и ребят были возле них и в безопасности доставили их домой. Родители были очень рады и счастливы, что с их детишками все хорошо, ведь все могло плохо закончиться. И в то же время они были расстроены, что их сыночки не послушались и поехали на большую дорогу без разрешения. Биби и Фафа было очень стыдно за свое поведение. Они поняли, что нужно слушаться родителей, ведь они больше знают и заботятся о них. Друзья попросили прощения за свое поведение и пообещали впредь быть послушными. Теперь они игрались только на детской автомобильной площадке и на стадионе. А в остальное время Биби и Фафа были тоже заняты. Они записались в школу, чтобы изучать правила дорожного движения. Они сами убедились, как важно их знать и исполнять. Пройдет время, и каждый станет взрослым. А пока вы еще мальчики и девочки, нужно быть послушным родителям, беречь себя и быть внимательным, особенно на дороге.
0: Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Да, добрые вести. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Мы называем эту программу перекрестком евангельской музыки, потому что если кто-то исполняет музыку Gospel в любой ее форме, то вы можете увидеть их здесь. Мы любим все здесь, и мы любим здесь собираться. Какая музыка ни была бы, кантри, традиционная, народная, современная или даже рок. И сейчас мы перейдем к прекрасной музыке. Первый гость получил свой первый контракт с фирмой звукозаписи после вдохновленного выступления в церкви в Чикаго. Он просто зажег всех. Он посвященный служитель, и как часть его служения, он сооснователь молодежного служения для городских кварталов прямо здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Это очень сердечно и вдохновленно, и мы об этом поговорим. Но сначала он споет песню из своего дебютного альбома «Обещание любви», прекрасную песню, которую он сам и написал. Итак, Том Шумейт.

Том Шумейт. Спасибо, Том. Это очень трогательная песня. И ты ее сам написал. И это название нового компакт-диска. Да, я записал его на Questar Mission Records. Я забываю говорить компакт-диск, мне хочется сказать альбом, потому что я из прошлой эры. Я тоже говорю альбом, мне больше нравится слово альбом. Эта песня была очень трогательной для меня на многих уровнях. Я слышал много хорошего о твоем первом альбоме, и мы поговорим, откуда это появилось. Но я думал о том, как моя жена и я встретились с одним знаменитым христианским музыкантом, чей брак развалился. Мы стали говорить об этом, и он сказал, «Моя жена знала, что у меня есть служение, и что оно стоит на первом месте». И в этот момент у моей жены было словно откровение от Бога. И она сказала ему, «Я понимаю, что ты имеешь в виду, и у тебя действительно прекрасное служение, и твоя жена, возможно, этого не понимала». Но Библия говорит о том, что Иисус оставил свое служение как Бог ради своей невесты церкви, как говорится в Библии. Аминь. Наше первое служение всегда нашим семьям. И это понятно, как ты сказал в песне, столько много людей ищут помощи, и бедный пастор, проповедник, служитель пытается разорваться, чтобы помочь всем и быть везде. И самые последние люди, которым он помогает, это те, кого он любит и кто близок к нему. Правильно, иногда мы, как прихожане церквей, в этом виновны, потому что мы так много требуем от пасторов. Мы живем в сложной культуре, в сложной обстановке, и многое имеет значение. И я молюсь, чтобы смысл этой песни дошел до людей, и чтобы она помогла отцам понять, что они должны быть отцами и своим детям. Надо любить Бога прежде всего, потом свою жену и своих детей. Нельзя потерять любое из этих трех. Да, это тонкое равновесие. Расскажи мне о служении, которое ты начал, кроме твоей музыки, ты и твоя жена. Это служение для городских кварталов, в основном для детей Нэшвилла. Это в одном из кварталов, и мы узнали об одном здании. Это была заброшенная церковь, которая сдавалась в аренду. И мы занялись этим, и Бог благословил это, и почтил это. И каждый день 30 или 40 детей школьного возраста приходят к нам. И они получают бескорыстную любовь, мы читаем Писание, они делают поделки. И у нас даже там есть детский хор. После школы, в то время, когда они могли бы бродить по улицам и аллеям. Точно, и мы видели невероятные чудеса. Некоторые из детей, когда они впервые пришли к нам, они были трудными детьми, но они изменились, и сейчас они настоящие лидеры среди учеников в своих школах. И вы приводите и своих детей в эту атмосферу для общения и помощи, не так ли? Да, у нас трое детей, и для них нет ничего необычного в игре и занятиях многими вещами и разными путями обучения. И они служители вместе с вами, и они также получают благословение. Правильно. Очевидно, что твоя музыка исходит из твоей жизни. Я слышал много хорошего о следующей песне. Это сингл, который распространяется на радио быстрее, чем какой-либо другой. Какая это песня? Он называется «Святые глаза». Это было ответом на очень популярную песню «Через расстояние», исполненную Бетти Медлер. И хотя это и прекрасная песня, для христианина это неправда, потому что Бог внутри нас, Он не смотрит за нами через расстояние. Да, Он вовсе не там, Он вовсе недалек. Итак, давайте послушаем песню «Святые глаза». Том Шумейт.

Спасибо, господин Шумейт. Замечательно. Я же сказал вам, что это добрые вести. И я надеюсь, что вам нравится этот выпуск «Gospel в Америке». У меня сейчас вот здесь адрес, и я хочу услышать от вас. Я не хочу догадываться, каких артистов вы бы хотели услышать и какая музыка вам нравится. Если вы напишете мне и скажете мне, что вы хотите услышать, мы постараемся это сделать, потому что больше и больше музыкантов слышат о нашей программе и хотят в ней быть. Так что дайте нам знать, что вы предпочитаете. И потом также у нас будет лотерея, и время от времени мы посылаем компакт-диски артистов, которые были на нашей передаче, и вы можете получить один из них. Так что вам надо написать мне. Моя следующая гостья выступала с возраста в 6 лет. Она сделала первую запись в 9 лет, и в возрасте 13 лет она уже зрелый исполнитель. Она 3 раза ездила на Восток с концертами. Ее последний альбом называется «Продолжай». И это посвящено ее отцу. Она планирует выпустить детский альбом под названием «Дети тоже люди». И она сейчас исполнит песню «Господь, я больше не боюсь». Тэмми Риней.

Это прекрасно. Я вам вот что скажу. Я сейчас люблю музыку Gospel даже больше, чем раньше. Особенно, когда я стою здесь на перекрестке евангельской музыки. Это Gospel в Америке, где есть все виды музыки Gospel, все исполнители. И вне зависимости от того, как они звучат, все они приходят, чтобы спеть о любви и об отношениях с Богом. Я надеюсь, что вам это нравится, и что вы напишете мне. Вот сейчас этот адрес. И когда вы напишете, дайте мне знать, что вам нравится и что вы предпочитаете. И я хочу услышать от вас. И, может быть, вы получите наш приз. Мы уже послали много компакт-дисков с музыкой из нашей программы тем, кто написал нам. Мы отправляем множество компакт-дисков и кассет тем людям, кто пишет нам, так что и вы напишите. Я записал много евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». Я всегда любил эту песню. Это одно из самых милых, поэтичных и прекрасных выражений чистой любви к Иисусу. И это также положено на прекрасную музыку. И я надеюсь, что эта песня понравится вам так же, как она нравится мне.

0: У дочери отсутствовало 5/8 мозга, и он чудесным образом восстановился. Об этом в нашем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Сегодня мои гости Джерри и Мэри Хилл. У них есть дочь. Она от четвертой беременности.

0: И ультразвук показал, что у нее отсутствует 1/5 мозга. Какой ужасный, ужасный репортаж. Но давайте вернемся назад. Почему, Мэри, почему вы сделали этот ультразвук? Это был второй ультразвук с этой девочкой. Почему?
1: Мы возвращались из Альберты в Канаде в Онтарио. Из-за переезда и потому, что мой живот был все еще маленьким, акушер решил, что лучше всего сделать ультразвуковое исследование для того, чтобы убедиться, что все в порядке.
0: Итак, Джерри, вы доктор. По какой специальности?
2: Я врач скорой помощи.
0: Хорошо. Давайте вернемся ко второму ультразвуку. Вы думали, вы чувствовали какую-то тревогу о том, что что-то не так. И после всего этого, это ведь четвертая беременность.
1: Я никогда не делала ультразвукового исследования до четвертой беременности. Во время этой беременности я сделала исследование, когда была беременна около 4 месяцев. И, как мне известно, тогда все выглядело нормально. Итак, когда я пошла делать второе ультразвуковое исследование, было уже около 8 месяцев беременности. Я немного нервничала. Теперь, когда я на все это смотрю в прошедшем времени, я понимаю, что тогда чувствовала большую тревогу в сердце.
0: А что послужило тому, что вы поняли, возникла проблема?
1: Во время исследования женщина, проводившая его, начала плакать. Вы знаете, действительно начала плакать. И все ее поведение, которое вначале было радостным и светлым, изменилось и стало очень серьезным. Она задала мне вопрос, действительно ли ребенок двигался? Вы чувствуете какие-нибудь движения эмбриона? Она спросила также, почему ваш акушер послал вас на ультразвуковое исследование? Исследование заняло много времени. И казалось, что она делает очень много снимков. Делала снимки спины и головы. И когда я спросила ее об этом, она сказала, что они всего лишь хотят быть уверены, что каждый орган и вообще все в порядке.
0: Итак, вы осознавали, что не все в порядке?
1: Когда она заплакала, я поняла, что что-то не в порядке. Она сказала, что нужно сделать дополнительные снимки на другом аппарате. Я поняла, что что-то не так.
0: Вы спросили, что не в порядке?
1: Я спросила ее, что случилось, но она ничего не ответила. Сказала только, что рентгенолог лично сделает снимки на другом аппарате.
0: Он сказал вам, что не в порядке?
1: Когда они обследовали меня на другом аппарате, он в действительности ничего не сказал мне о том, что что-то не так. Но он начал делать дополнительные снимки головы и области спины. Он позвал женщину, проводившую обследование. Она вошла в комнату, и он начал указывать на разные вещи на мониторе. Они беседовали, ходя взад и вперед. И тогда я не выдержала. Я была в шоке в этот момент. Другой ультразвуковой техник пытался успокоить меня. Он сказал мне, когда я спросила его, что не так, он ответил, у вашего ребенка есть глаза, рот и нос. И я догадывалась, что он понимает, что я думаю. Я думала, чего же нет у моего ребенка? Что случилось с моим ребенком? И он сказал, я поверну монитор так, чтобы вы могли видеть, и я объясню вам все. Но в этот момент я была слишком расстроена. Я ответила, я хочу пойти домой. Он сказал, что акушер позвонит мне и расскажет, что происходит.
0: Итак, вы ушли домой, и Джерри, вы не были там. А как она сказала вам, что есть проблема?
2: Она только вошла в дверь и казалась расстроенной. Она сказала мне, Джерри, что-то ужасное случилось с ребенком. Я сказал, ну ты знаешь, если бы действительно что-то случилось, то акушер позвонил и рассказал бы мне. Я сказал, хорошо, я позвоню акушеру и узнаю, что происходит. Итак, я позвонил акушеру, и он сказал, я ничего об этом не знаю, но я позвоню рентгенологу и узнаю. В конце концов, он позвонил мне и сказал, ну это что-то вроде кисты. Я сказал, можете ли вы рассказать мне об этом? Он сказал, нет, я не хочу обсуждать это по телефону. Я хочу поговорить с вами лично завтра в полдень. Я сказал: «Хорошо, Мэри слишком расстроена, чтобы прийти, но я приду и поговорю с вами об этом».
0: Вы хладнокровны, однако, потому что я могу сказать вам, если бы это была моя дочь, я сказал бы: «Нет, я не хочу ждать до завтра, скажите мне сейчас». Почему вы отреагировали не так?
2: Я подумал, что это правильно, что он хочет сделать так, потому что я тоже так делаю с людьми.
0: Хорошо. Итак, вы пришли на следующий день. Что он сказал?
2: Он предложил мне присесть и сразу вручил сонограмму. Он сказал мне: «Джерри, я сожалею. Левое полушарие головного мозга полностью разрушено, и его место занимает большая киста. Когда есть такая большая киста, это вызывает сильные последствия. Вероятно, у такого ребенка будет масса недостатков. Никогда такой ребенок не рождается нормальным. Придется делать кесарево сечение на несколько недель раньше, чем он должен родиться. После этого он будет помещен в блок интенсивной терапии и подключен к кислородному аппарату еще на несколько недель».
0: Итак, какое было его предложение?
2: Он сказал: «Если вы хотите сделать аборт у нас, то мы находимся в католическом учреждении, но я могу направить вас к кому-нибудь, кто сделает это. Мы говорили о 8-м месяце беременности».
0: Да, но вы говорили о ребенке, который либо умрет, либо будет растением.
2: Такими были его прогнозы.
0: А какие были ваши? Вы же доктор.
2: Сначала я думал, неужели он это говорит мне? Казалось, будто он разговаривал с человеком, который стоял за мной. Это был нонсенс. Бог не мог допустить, чтобы такое случилось со мной. Я смотрел на ультразвук. Это должно быть крошечная киста. Нечего беспокоиться об этом. Это была киста размером около 5 сантиметров внутри 8-сантиметровой головы. Врачи сказали: «Это очень сложная форма. Мы видели вещество, плавающее внутри. Это была киста». И прогнозы с медицинской точки зрения были такими: она должна быть умственно отсталой, у нее будут судороги, половина тела ее будет маленькой, и она не сможет двигаться.
0: Что вы будете делать, если у вас случится такое? Мы все узнаем, когда вернемся. Не уходите. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я здесь с доктором Джерри и Мэри Хилл. У них есть новость, как мы узнали в предыдущем отрезке передачи. Мэри была беременна, внутри нее была девочка, и ультразвук показал, что 5/8 ее мозга отсутствовало. И простой прогноз говорил о том, что она умрет при рождении или будет вести растительный образ жизни, ведь ее тело не будет подчиняться ей. Рекомендовали аборт. Джерри и Мэри сказали: «Нет, мы будем доверять Богу». И что вы сделали, Джерри?
2: Итак, когда он сообщил мне все это, я сказал ему: «Мы христиане, мы не будем делать аборт». Он сказал: «Я католик, я верю, что аборт — это грех. Я хочу направить вас к акушеру-неврологу. Он сможет дать вам больше информации». Я сказал: «Что акушер-невролог может сделать для нас? Он не может восстановить ее мозг». И знаете, что он сказал? «Да, это правда. Вы должны положиться на Бога, и Он поможет вам пройти через это трудное время». Я только посмотрел на него и сказал: «Мой Бог никогда не позволит мне упасть и не подведет и сейчас. Я не знаю, как Он собирается вывести меня из этого, но Он выведет». Потом он сказал: «Я тоже верю, что Бог может исцелять людей, но что, если Он не исцелит вашу дочь?» Я только посмотрел на него и ничего не ответил. Потом он сказал: «Было очень приятно поговорить с вами». Я вышел и пошел домой, чтобы рассказать все Мэри.
0: Мэри, вы узнали? Вы сказали всю правду?
2: Я вошел в дверь, она ждала меня. Это был самый трудный момент в моей жизни. Я посмотрел на нее, и она спросила: «Что случилось?» Я сказал: «Мэри, я не могу рассказать тебе все это. Ты предпочла бы не знать этого, потому что это очень плохо». Я имел в виду, что ничего не может быть хуже этого. Я поднялся наверх, в спальню, чтобы остаться одному, и...
0: Мэри, а что происходило в вашей душе в этот момент?
1: Это было сочетание шока, ужаса, страха, паники. Хотелось убежать от этой ситуации как можно быстрее. Я не знала, что делать. Все виды страха напали на меня. И когда я услышала его поднимающимся наверх, я услышала, как он плачет, взывая к Богу. И, наверное, для меня это был самый страшный момент из всех предыдущих, потому что я поняла, что это серьезно.
0: Джерри, вы решили действительно объявить войну?

0: войну, этой болезни, что вы сделали? Что? Какие шаги вы сделали для сохранения жизни вашего ребенка? Вы боролись за ее жизнь?
1: Да. И первое, что я сделал, я взял себя в руки, потому что мне хотелось упасть и плакать, и рассказать всем, что за ужасная вещь произошла со мной. Я заставил себя собраться и сказал: «Послушай, парень, ты знаешь, что ты должен делать. Есть Бог, и Он поможет тебе. И ты должен начать искать Его. Вот и все. Жизнь твоего ребенка зависит от того, что ты сделаешь». И так я начал смотреть на небо. Я сказал: «Бог, ты мое убежище, ты моя крепость, ты моя крепкая башня, ты моя помощь в бедах». Я сказал: «Бог, сейчас время беды».
0: Вы знаете, говорить о вере просто, когда вы всего лишь учите этому. Но когда это ваша дочь... Где вы нашли эту веру? Обыкновенный человек не имеет такой веры, Джерри. Откуда вы ее достали?
1: Я нашел ее в Библии, в библейских стихах. Что я сделал в этот момент? Я сказал себе: я должен 100% посвятить свое время поискам Бога.
0: Но у вас своя работа, вы же врач.
1: Я оставил свою работу. Я позвонил им и сказал: я больше не могу работать. До свидания.
0: А видели вы когда-нибудь физическое исцеление своими глазами? Я имею в виду сверхъестественное исцеление.
1: Брат моей жены был исцелен.
0: Расскажите мне об этом.
1: Брату моей жены было где-то 25 лет, и у него был нарост на шее. Он мне его показывал. Я был расстроен из-за этого, потому что он был твердым, и это могло быть опухолью. Я направил его к семейному врачу, который направил его к специалисту, а тот направил его в Канаду, в центральную больницу Торонто. Это одна из лучших больниц в мире. И он пошел туда и консультировался с Лором, специалистом, который удалил опухоль и сказал ему, что это был рак лимфоузлов, это форма рака. Врач сказал ему, что он должен начать химиотерапию немедленно, а он ответил ему: «Я не хочу начинать химиотерапию, я пойду искать Бога, чтобы получить исцеление». Они предложили ему обратиться к психиатру, чтобы помочь ему с его проблемой. И что же? Он искал Бога. И тот путь, которым он искал Бога, научил нас, что нам делать. Не прошла и пара недель, они сказали: «Нет, это невозможно, он совершенно здоров».
0: Ну и как доктора объяснили все это?
1: Они не могли объяснить, потому что сначала они сказали ему, что ничего другого быть не может, кроме рака. Мы должны начать химиотерапию сейчас. А позже сказали другое. Это разновидность вирусной инфекции. Это не рак.
2: Моя мама позвонила его лечащему врачу и спросила его по телефону: «Как вы объясните то, что случилось с моим сыном? Вы хотели срочно начать химиотерапию, а сейчас он здоров». Врач сказал: «Если вы хотите верить в сверхъестественное вмешательство, то это так».
0: Сказать для доктора такие слова — это очень хорошо. Сейчас вы рассказали, что вы следовали тому, что делал ваш брат. А что вы делали в отношении чуда, в котором вы нуждались?
1: Что я делал? Я искал в Библии места, которые обещали мне прекрасного здорового малыша. Я выписал эти стихи и потом начал говорить их вслух. Следующее, что я сделал, это перечитал Новый Завет 3 раза в течение 6 недель. Я также начал благодарить и поклоняться Богу по 3 часа в день, каждый день. Начал читать книги, которые рассказывали об исцелении и о вере. Я начал смотреть видео о вере и исцелении. Итак, люди, которые имели опыт исцеления и веры, учили меня, что делать.
0: Итак, Мэри, вы видели своего брата исцеленным, и вы знали, что его исцелил Бог. Вы знали, что это знает ваш муж, но все равно вынашиваете ребенка вы. Что происходило у вас в душе?
2: Я думаю, что худшее, что было со мной, это страх. Боязнь родов, боязнь того, что будет после родов. И тот факт, что я действительно не чувствовала ее движений, это сильно меня беспокоило.
0: Я думаю.
2: Все это атаковывало мой ум. Но я также знала, что может сделать Бог. Я видела, что Он сделал с моим братом. Я знала, что Он может позаботиться и об этой ситуации. Он может сделать Каролину нормальной. Мы в тот момент еще не знали, что это девочка. Но я знала в сердце, что Бог может сделать это. Моя голова была забита негативными мыслями, но в своем сердце я знала, что Бог может сделать это. Я знала, что мы должны ухватиться за Бога. Я знала, что мы должны искать Его всем своим сердцем для того, чтобы положение изменилось.

0: Мы вернемся через мгновение с доктором Джерри и Мэри Хилл и узнаем, что Бог творит чудеса. Бог сказал: «Я не меняюсь, и я не лицеприятен. Что я сделаю для одного, я сделаю и для всех. Приготовьтесь, чудеса приходят к вам, не уходите». Но, доктор Хилл, я должен знать, что вы делали, какие вы предприняли шаги, так сказать.
1: Что я делал? Я сказал вам, что собирал стихи, которые обещали мне прекрасного ребенка. Я всего лишь сидел и произносил их вслух 3 раза в день, перечитывал 3 страницы Писания, произносил стихи и потом применял их к моему ребенку.
0: Можете вы привести пример?
1: Да. Один из стихов — это 1 Петра 2:24. Я всего лишь сказал: «Ранами Иисуса мой ребенок исцелен полностью». Вот пример, как я переделывал их.
0: Колебалась ли ваша вера в эти моменты? Расскажите сейчас между мной и вами, и Мэри.
1: Да, это было. Особенно в начале. Дело в том, что, когда я перечитывал стихи снова и снова, они рождали во мне все больше и больше веры.
0: И вы сказали мне, что вы начали поклоняться Богу. Как важно было поклоняться Богу?
1: Поклонение было очень важно. Исчезли беспокойство, страх, печаль в то время, когда я поклонялся Богу.
0: Мэри, вы говорили эти стихи вслух?
2: Да, мы делали это вначале. Он делал это 3 раза в день. Но из-за того, что мы переезжали и упаковывали вещи, и у нас еще 3 детей, я повторяла их 1 раз в день. Я перечитывала все те стихи, которые он читал. И я также поклонялась Богу.
0: А однажды во время этого поклонения что-то случилось с вами. То, что не случалось до этого. Объясните это.
1: Я поклонялся Богу один в спальне, и я упал. Не просто упал. Меня бросило на пол, и я почувствовал, что что-то давит меня. И комната наполнилась облаком. Да, люди могут не верить мне, но это случилось.
0: Я должен задать вам вопрос. Вы доктор? Выпивали ли вы? Принимали ли вы наркотики?
1: Не пил и не принимал наркотики.
0: А были ли вы когда-нибудь зависимы от алкоголя и наркотиков?
1: Никогда.
0: Хорошо. Итак, вы рассказываете мне, что что-то стукнуло вас о землю. И что вы делали в этот момент?
1: Поклонялся Богу.
0: Что-то ударило вас о землю, и облако появилось в комнате.
1: Это было такое плотное облако, что я не мог видеть люстру, которая висела на потолке над моей головой.
0: И что происходило внутри вас? С медицинской точки зрения, что происходило, доктор?
1: Я чувствовал сильное давление. Я думал, мне нужно выйти отсюда. Я не выдержу этого. Я начал ползти по направлению к двери и потом подумал: это Бог. Я должен остаться здесь. Облако стало подниматься потихоньку, и только после получаса я смог встать и выйти.
0: И вы могли нормально ходить?
1: Потом да. Но то, что случилось следующей ночью, я поклонялся Богу снова, и я начал чувствовать то же самое, что произошло прошлой ночью. И я внезапно вспомнил сон, который я видел до того, как это все началось. У меня был странный сон. Во сне человек привел ко мне своего сына, который был шизофреником. У него была опухоль мозга, и он нуждался в операции. Человек привел его ко мне и оставил. Я сказал мальчику: «Я положу мою правую руку на тебя, и когда я сделаю это, сила Бога снизойдет на тебя и полностью исцелит тебя». И я это сделал во сне, и он был полностью исцелен. И тут же я ощутил связь. Этот сон относится к нашему ребенку. У этого ребенка была проблема с головой, и у моего проблема с головой. Я подумал: это Бог говорит мне, что делать. И так я пошел к Мэри, чтобы возложить руки на нее в тот момент, потому что я знал, что это то, что я должен сделать. И какое совпадение! Она уже спускалась ко мне. В это же время, в 2000 милях от нас, сестра моей жены проснулась в 1 часа ночи и начала молиться за нас. Раньше она этого никогда не делала. Когда Мэри спустилась, я сказал ей: «Я положу правую руку на тебя, сила от Бога снизойдет и полностью исцелит ребенка».
0: Вы знали это наверняка?
1: Я знал это.
0: Итак?
1: Итак, когда я это сделал, она рухнула на пол.
0: Она же беременна. Вы доктор, как вы могли ей позволить упасть на пол?
1: Я не мог остановить это.
0: Ну и ну, вы ведь разумная женщина, вы не должны были падать. Вы же беременна.
2: Это была такая сила, которая передавалась от него, когда он молился, когда он положил свою руку на меня. Он положил свою руку на мой живот.

0: И я поняла, что Бог в эту минуту совершит что-то. Я поняла это, когда увидела Джерри. И когда он положил свою руку на меня, я могла почувствовать это. Я чувствовала такой мир и такую любовь, которой никогда не испытывала до этого. Я помню, что сказала Богу в эту минуту: «Боже, я хочу принять все, что Ты имеешь для моей жизни. Я принимаю это сейчас. Я посвятила всю свою жизнь Ему».
1: Мы чувствовали Бога в этот момент.
0: Это был действительно святой момент.
1: Абсолютная чистота.
0: Это был святой момент.
1: Абсолютная чистота. Я только сказал: «Бог, Ты так свят. Как Ты можешь общаться со мной?»
2: Ребенок родился. Маленькая Каролина. Что показали анализы?
1: Акушер обследовал ее и сказал, что она абсолютно здорова.
2: Сколько ей сейчас лет?
1: Ей сейчас 8 лет.
2: Насколько она нормальна?
1: Она играет в футбольной команде.
2: Вы хвастались ее табелем успеваемости.
1: У нее 97% успеваемость в школе.
2: Только подумайте, вы почти сделали аборт. Но этого не произошло. Этого действительно не было. Они доверились Богу. Можете ли вы представить себе эту маленькую девочку, этого четвертого ребеночка? Ее вообще не должно было быть. Но она нормальная, она счастлива. И ее дни рождения, первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. Можете ли вы представить себе радость ее родителей? А ведь они могли потерять ее. Ведь они почти потеряли этого ребенка. Но Бог сказал: «Все возможно верующему». «Все» — это значит «все». Вы должны верить на основании того, что ваши грехи прощены, потому что вы отвернулись от ваших грехов, и кровь Иисуса омыла их. Ваше возвращение к Богу Отцу зависит от вас. В чем вы еще нуждаетесь? Бог любит вас. Он любит вас именно сейчас. Я верю, что многие из вас будут исцелены сейчас во имя Иисуса. Положите свою руку на грудь. Будьте исцелены во имя Иисуса. Спина ваша исцеляется, и шея тоже исцеляется во имя Иисуса. Вы исцелены целиком, целиком.

Бытие 18. Давайте вместе откроем Бытие, глава 18, стих 18. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Вот что привлекло мое внимание в этом отрывке. Бог говорит: «Я знаю его, я выбрал этого человека,

Я начинаю Новый Завет, чтобы потом привести Мессию, Иисуса Христа. Я вхожу в этот завет с Авраамом. Он велит своим детям ходить путями Господними. Он повелит им. В этом и есть причина, почему Бог избрал его. В Писании Отец – главная фигура в семье. Его роль очень важна. Быть мужчиной – это больше, чем быть человеком мужского пола. Вы можете быть мужского пола, но не быть мужчиной. Вы можете быть женатым, но не быть мужем. Вы можете быть производителем, но не быть отцом. Похоть предлагает презерватив, но любовь предлагает кольцо. Иметь молнию на штанах еще не означает быть мужчиной. Библия учит, что папа, отец – это главная доминирующая фигура, глава семьи, и он направляет семью в ее духовной жизни. Когда вспоминаешь, что треть детей в нашей стране незаконно рожденные, что половина детей в нашей стране выросли без отца, тогда эти стихи становятся еще более значимыми. Сегодня у нас 25 миллионов детей без отцов. 25 миллионов детей Америки не имеют отца, который хоть как-то участвовал бы в их жизни. Я даже не говорю о тех, кто развелся, но все же видится с детьми. Я говорю о тех, у кого вообще нет никакого отца по жизни. 25 миллионов детей растут в домах без отцов, и это трагедия. Одно из великих несчастий, которое может случиться с ребенком, это расти без сильного мужского отцовского влияния на его жизнь. Нет ничего хуже, чем дом без отца. И отец, который создает неверную модель, который направляет детей к неверным решениям. Вы слышали стихи, где апостол Павел говорит: «У вас много учителей, но не так много отцов. В вашей жизни есть люди, у которых вы учитесь, но никто из них не может занять место отца». Писание говорит, послушайте эти слова. «Мужчина, который не обеспечивает свою семью, он хуже язычника, неверующего». Если вы не обеспечиваете семью, если не заботитесь о своей собственной семье, то Слово в Новом Завете учит, что вы становитесь хуже неверующего. Вся ваша религия пуста, потому что все начинается с дома, все начинается с семьи. Ответственность папы невозможно преувеличить. Лидерство отца в доме как родителя – это высочайшее призвание, которое может быть в вашей жизни. Вам дана огромная ответственность давать наставления, давать духовное направление своим детям. Вы священник в своем доме. Я восхищался тем, как воспитывал нас мой отец. Пятерых детей. Моя сестра Джилл и ее семья в этой церкви. Семья Ричи. Мой отец оказал огромное влияние на всех нас. Он был прекраснейшим человеком. Он был человеком молитвы. Я думаю, именно так он стал влиятельным отцом. Именно это нам и нужно, отцы с духовным влиянием. Отцы, которые духовно воздействуют на детей. Бог сказал, «Я знаю Авраама. Я знаю, что он научит и поведет своих детей. Он повелит им идти туда, куда я им скажу». Он имеет власть в своем доме. Он глава семьи, и он отец с влиянием. Такого человека я и искал. Когда вы, как отец, молитесь вместе с семьей, то это подобно возведению крыши дома. Вы представляете себе свой дом без крыши? У вас прекрасная мебель, красивые вещи, но на доме нет крыши. Духовно говоря, когда нет молитвы, и в частности нет мужчины, который приносит достаток, дает направление, произносит благословение и молитвы на свою семью, то такая семья духовно открыта, у них есть легкий доступ. Когда вы молитесь, как семья, уделяйте несколько минут, чтобы открыть и почитать Библию, а потом помолитесь вместе, то вы строите крышу своего дома, которая будет покрывать ваши

ваших детей, покрывать ваш брак, вашу семью. Важность этого невозможно преувеличить. Когда мужчина говорит «семья, мы будем молиться», то он строит духовную крышу и покрывает дом. Молитва защитит и благословит этот дом. Когда мужчина молится, то Божие благоволение приходит на детей, на его дом. Приходит благословение и добро от Бога. Когда вы все вместе оставляете все дела и уделяете несколько минут тому, чтобы почтить Бога. Мы должны вернуть это. Мы должны возвести крышу духовной защиты из молитв над нашими домами, которая защитит нас от атак злых духов. Мы можем разрушить проклятие. Бытие 27 говорится о том, как Исаак благословил своего сына Исава, и там даются три секрета того, как благословлять своих детей, благословлять свою семью, как главе семьи. Во-первых, сказано, что его сын вошел и сказал: «Отец, благослови меня. Я хочу, чтобы ты возложил на меня благословение». И отец в первую очередь сказал ему: «Подойди, сын». Писание говорит, он коснулся его. Он протянул руку и коснулся его. Первое благословение, которое вы можете дать своим детям, это касание со смыслом. Есть что-то в отце, который прикасается к своим детям, который обнимает и целует своих детей, который может протянуть руку и коснуться своего ребенка, передавая ему что-то. А когда дети уже выросли, и особенно если это девочки, то нам бывает неловко к ним прикасаться. Но если вы хотите, чтобы у них было самоуважение, чтобы ваши дети были сильными, уверенными, умели хорошо преподносить себя, то вам нужно к ним прикасаться, и это одно из величайших благословений. Не будьте таким отцом, о котором говорят: «Мой папа никогда не прикасался ко мне». В нашей семье не было ни объятий, ни поцелуев. Разрушьте это проклятие сейчас же. Жизнь слишком коротка, чтобы вести себя как чурбан, который никогда не обнимает своих детей. Распахните руки и обнимите их, и даже мальчиков. Они будут делать вид, что им это не нужно, но обнимать их все равно. Им это нравится. Ваше прикосновение производит что-то у них внутри. Вы слышите меня? Раскройте объятия и коснитесь вашей семьи. Вы можете прямо сейчас повернуться к кому-то и пожать ему руку. Сделайте это. Спросите, как дела? Скажите, как приятно вас видеть. И их глаза сразу же начнут светиться от прикосновения. Сразу же падает артериальное давление. Это сила прикосновения. Вы даете людям силу, когда касаетесь их. В медицине доказано, что если в больнице персонал прикасается к больным, то это укрепляет и приносит сильное эмоциональное здоровье пациентам. Вот почему им иногда приводят кошек или собак, чтобы люди могли к ним прикоснуться. Касание что-то выражает, а прикосновение со смыслом соединяет вас с людьми. Я хочу, чтобы вы поняли, что прикосновение к вашим любимым – это один из путей, как вы передаете благословение Божьего благоволения. Раскройтесь для них, обнимите их, будьте более чувственными, более открытыми, любящими, потому что вы можете не успеть, и вам нужно наслаждаться друг другом, пока вы еще вместе. Благословение. Отцы, начинайте обнимать и целовать. Библия говорит, что Исаак не только коснулся, но и поцеловал своего сына. Сын был молодым человеком 20 с небольшим лет, но он поцеловал его, обнял его, он прикоснулся к нему. В этом нет ничего неправильного. Это необходимо нашему обществу больше, чем когда-либо раньше. Во-вторых, он начал произносить благословение на своего ребенка. Он начал благословлять его, потому что словесное благословение придает высокую оценку человеку. Благословить членов своей семьи означает дать им высокую оценку. Говорите слова, ориентированные на их будущее, на благословение в их жизни. Вы говорите и благословляете их будущее. Вы говорите об их талантах и дарах, о чем-то особенном в них. Ты потрясающий. Ты сделаешь что-то прекрасное. Я верю в тебя. Слушай, нет ничего, с чем бы ты не справился. Я не удивлюсь, если ты совершишь что-то великое, ведь ты такой талантливый, ты такой одаренный. Что вы делаете? Вы произносите будущие благословения и начинаете позиционировать этих молодых, впечатлительных ребят в этом направлении. Постоянно утверждайте будущее своих детей. Указывайте на их хорошие стороны. Вкладывайте благословения.
Я слышал об одном парне, который родился с родовой травмой и с рождения не мог ходить. Он учился в школе, был в постоянной депрессии и даже пытался покончить с собой. Но в той поместной церкви были люди, которые

убедили его, произнося благословение, которое было ориентировано на будущее этого парня. Когда вы начинаете произносить такие благословения, ориентированные в будущее, то произносимые вами слова очень сильны. Отцы, обращаюсь к вам из глубины своего сердца. Нам нужно быть очень внимательными к тому, чтобы быть позитивными. Джеймс Добсон сказал, что каждый раз, когда вы критикуете своего ребенка, вы должны произнести 7 благословений на каждый раз, когда вы критикой подсекаете их. Не знаю, как для вас, но для меня это вызов. Иногда у нас такое ощущение, что нам нужно держать своих детей на коротком поводке. Но когда вы в последний раз произносили сильные, позитивные слова о своих детях, будьте позитивными. Все скажите «будьте позитивным». Если вы хотите вырастить своих детей успешными, то произносите слова ободрения, позитивные слова. «Ты невероятный», «Ты замечательный». Не говорите «ты глупый», «ты плохой», «ты точно такой же, как твой папаша», «ты такой же, как тот или тот», «ты отмечен Богом». Вот слова, которые вам нужно говорить. Я записал кое-что. В твоей жизни есть дар. У Бога чудесный план для твоей жизни. Утверждайте, ободряйте, несите жизнь своим детям, потому что им важно одобрение. Например, ты гораздо умнее меня. Ты просто удивительный. Я говорил тебе, что считаю тебя самым лучшим. Знаете, в этом есть ценность, в этом есть благословение. Будьте позитивными в своих словах. Нам нужно понять, что это топливо для самоуважения наших детей. Наши позитивные слова — это топливо для их мотора. Нам нужно помочь им в их отношениях с Богом, и нам нужно утверждать их самоуважение. Вот что с ними делает благословение. И нет ничего лучше, чем произносить позитивные слова. Не будьте тем, кто только исправляет ошибки. Будьте позитивны. Я не собираюсь останавливаться, потому что не чувствую, что вы это приняли. Повернитесь к соседу и скажите, тебе нужно более позитивно беседовать со своими детьми в своем доме. Будь позитивным. Второе. Как отец и родители, вы должны быть гибким. Необходимо течь вместе с потоком. Вы можете быть суровым, таким придирчивым, таким жестким, таким непреклонным. Библия говорит, чтобы мы не раздражали своих детей, не провоцировали их на гнев. Когда вы начинаете видеть в своих детях независимый дух, то это что-то означает. Независимый дух начинает проявляться в возрасте примерно от 12 до 15 лет. Это способ, как Бог выталкивает ребенка из вашего дома. Не так уж и плохо, когда у них появляется своя воля, когда они начинают вести себя независимо, когда они делают вид, что не хотят вас слушать. Все это часть, да оставить человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей. И точно так же для девочек. Это часть их поиска некой независимости. Вам нужно дать им немного пространства, чтобы они вылетели из гнезда. Когда они проходят половое созревание, вы видите, что они считают себя гениальными, а о вас думают, что вы глупы. Они думают, что вы ничего не понимаете, но вы-то знаете все, с чем они сталкиваются. Просто дайте им больше пространства. Дайте больше карманных денег. Не будьте скупы. Найдите те моменты, за которой стоит бороться, и старайтесь не превращать в большую проблему то, что не так уж и важно, только потому, что вы так хотите. Вам нужно быть гибкими. Расширьте круг дозволенных причесок. Мы говорим детям, почему ты не можешь быть как твоя сестра? Почему ты не можешь быть как он или она? Почему ты не можешь быть таким? Терпеть не могу, когда люди говорят, почему ты не можешь быть как другие пасторы? Я не хочу, а вы? Дети не хотят быть одинаковыми. Они не хотят этого. Это их независимость. Если они хотят быть маленьким Джастином Бибером или еще кем-то, сделать странную прическу, просто успокойтесь. Или в одежде. Они могут носить какие-то странные вещи. Ваше дело сохранить моральные и духовные границы, но дайте им больше простора. Дайте им немного самостоятельности. Их музыка, их интересы отличаются. Они не хотят копировать вас. Мама-утка, дочка-утка и весь выводок утят идут в воскресное утро, глядят друг другу в затылок. Они не хотят этого.
Они чувствуют себя другими, они хотят отличаться. Так что успокойтесь. Полагаю, что вы уяснили это.

Вы видели таких родителей христиан? Выглядят ужасно, злые. Так вы только собьете детей с верного пути. Расширьте свой взгляд. Это не самые важные моменты, за которые стоит так отчаянно бороться. Когда Дрейк был моложе, он сидел здесь на переднем ряду. Он хотел сходить на рестлинг. Обычно мы смотрели рестлинг по телевизору. Но в этот раз мы пошли на матч. Я позвонил своему знакомому рестлеру и попросил достать билеты. И вот мы сидим на первом ряду. Вокруг нас были очень странные люди. Я никогда таких раньше не видел. Вы бы слышали, что они говорят. Мы сидели близко и могли слышать: «Я схвачу тебя и выкину, так что готовься». Просто невероятно. Но мы великолепно и интересно провели время. Знаете что? Ходите с ними на спортивные мероприятия. Посещайте их концерты. Иногда нам легче сходить к проктологу, чем пойти на концерт фортепиано. Ходите! А мои девочки, они так хотели стать маленькими балеринами. Я помню их сцену. Мы привели их, и там была женщина, которая учила бальным танцам. Все были одеты в бальные платья. Все такие маленькие. Я вспоминаю, сколько раз я ходил на эти концерты, сидел там. Ты сидишь и ждешь своего ребенка, ждешь своего ребенка, ждешь своего ребенка. И вот, наконец, твой малыш выходит. Все, что они делали, это вот этот танец на цыпочках. А я платил деньги. Потом они бежали через сцену и смотрели, видит ли их папа. Они улыбались беззубыми улыбками. Они махали, когда прыгали. Ведь ради этого они и стараются. Ходите на спортивные матчи, даже если ваши дети запасные. Они будут видеть вас, когда сидят на скамейке. Это важно. Играйте с ними. Играйте. Давид вернул ковчег завета в храм. Библия говорит во 2 Царств 6:20, что он вернулся домой и благословил свой дом. Хорошо иметь присутствие Божие в церкви. Но что произойдет, если каждый отец выйдет сегодня отсюда и скажет: «Я хочу благословить свой дом». Боже, нам нужно Твое благословение на свой дом. Что бы произошло, если бы у нас сегодня было прекрасное собрание, и придя домой, каждый отец понял бы, что он священник своего дома, и что он благословляет своих детей. Божья рука на вашей жизни. Бог будет делать что-то, но мы, Господь, признаем Тебя Господом своего дома. Недостаточно только ходить в церковь, где есть присутствие Божие. Нам необходимо вернуться домой и благословить свой дом. Иисус Навин в возрасте 110 лет сказал: «А я и дом мой будет служить Господу». Мне все равно, что сегодня в школе учат тому, что противоречит Слову Божьему. Мне все равно, какие вечеринки проходят в соседних клубах. А я и дом мой будем служить Господу. Боже, сделай нас мужчинами, как Иисус Навин. Боже, дай нам мужчин, которые приводят свои семьи к Богу, которые говорят: «Я участвую в жизни моей семьи, моего дома». Сражайтесь, чтобы проводить время со своей семьей, со своими детьми. Боритесь за свой брак. Нет ничего важнее этого. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже был человек по имени Билл Хевенс. Он готовился завоевать золотую медаль. Не было сомнений, что никто в мире не может сравниться в скорости на каноэ с этим человеком. Еще до начала соревнований все знали, кто выиграет золотую медаль. Но перед тем, как сесть в самолет, ему сказали, что у жены начались схватки. А это был их первый ребенок. Жена его уговаривала: «Ты должен лететь, ты много тренировался ради этой золотой медали». Но он шокировал Олимпийский комитет и свою жену, когда сказал: «Я не буду участвовать. Я должен присутствовать при рождении моего первенца». Его сын Фрэнк появился

появился на свет 1 августа 1924 года. Хотя Билл и представлял, что было бы, если бы он поднялся на пьедестал с золотой медалью на шее, но он никогда не сожалел о принятом решении присутствовать при рождении сына. Билл так сильно любил своего сына, что всю свою жизнь отдал ему. Он поделился с ним всем тем знанием, умением и любовью к гребле на каноэ. Он научил его гребле. Прошло 24 года. Олимпийские игры в Финляндии в Хельсинки. На этот раз Фрэнк, его сын, приехал, чтобы участвовать в Олимпийских играх. На следующий день, после соревнований в Финляндии, Билл получает телеграмму от сына, в которой говорится: «Дорогой папа, спасибо за то, что ждал моего рождения. Я возвращаюсь домой с золотой медалью, которую ты так ждал 24 года назад». То, чего желал отец, чего он не смог достичь, не смог совершить, он вложил в своего сына. Его сын пошел дальше и смог сделать что-то большее. Говорю вам, не пренебрегайте домом, не забывайте про своих супругов, не пренебрегайте детьми. В жизни нет более высокого призвания, чем быть отцом или матерью. Нет ничего более сильного, чем когда вся семья соединяется и говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Сегодня моя молитва за каждого из вас, чтобы вы были позитивными, чтобы были гибкими. Нам нужно быть немного светлее. Любите своих детей. Благословляйте их прикосновениями со смыслом и благословляйте их словами. Пусть у вас будет активное посвящение, это третье благословение, чтобы вы увидели в своих детях дар. Недостаточно просто сказать «удачи». Нам необходимо приблизиться к ним, учить, помогать им. Если это музыка, найдите репетитора. Если это спорт, обеспечьте им дополнительную помощь. Делайте то, что можно. Активное посвящение, а не просто «удачи». Ах да, у тебя талант. Но когда вы увидите дар, когда вы увидите призвание в их жизни, подойдите к ним и поддержите. Позволь мне сделать что-то для тебя. Позволь мне помочь тебе с уроком. Сделаем это вместе, ты справишься. Вот так мы благословляем семьи. Говорите с ними, будьте позитивными, будьте гибкими, будьте открытыми. Играйте с ними, любите своих детей, радуйтесь им и за них. Годы не вернуть, молитесь за них. Поставьте крышу над своим духовным домом. Защитите свою семью.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на заключительную сессию. Название этой сессии — «Язык Духа». Сегодня я отвечу на вопрос, почему Бог дал нам язык, который отличается от того, который мы можем понять? Вам не кажется, что это хороший вопрос? Мне кажется. Первое послание Коринфянам 14:2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Это не относится ни к одной публичной категории говорения на языках. Здесь речь идет о молитве. Молясь на языке, мы говорим прямо Богу, а не людям. Послушайте послание к Римлянам 8:26. «Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших». В чем наша немощь? «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Итак, мы не знаем, о чем молиться. Мы не знаем, как молиться. Вы когда-нибудь встречались с такими ситуациями? Абсолютно. Возможно, в Мьянме или Камбодже прямо сейчас есть человек, нуждающийся в помощи, и он одинок, он в беде, и мы даже не знаем, как молиться за него. Никто на этой земле не знает, как за него молиться, или о чем молиться за него. Но Дух Святой знает. Ну вот, теперь у вас есть небольшое представление о том, куда мы движемся. Давайте я дам еще один небольшой намек. Если я войду в офис президента Соединенных Штатов, прямо в овальный кабинет, и скажу, «Мистер президент, приветствую вас, сэр. Смогу я общаться с ним на его уровне?» Нет. Он столько знает о вещах, касающихся безопасности Соединенных Штатов, о том, что происходит в правительстве, и поэтому ему придется снизойти на мой уровень и говорить со мной на этом уровне. Когда я вхожу в офис Царя Вселенной, если я могу молиться только на английском, тогда я смогу общаться с Богом только на моем уровне. Бог говорит, «Я не хочу такого с моими детьми. Я хочу быть способным войти в глубокое общение, чтобы они общались со мной на моем уровне». Итак, Бог говорит, «Я дам вам помощника. Его имя — Дух Святой». Вы знаете, часто бывает так, что я молюсь в Духе Святом на английском языке. Кажется, некоторые люди думают, что единственное время, когда мы молимся в Духе, это когда вы молитесь на незнакомом языке. Нет, есть время, когда я молюсь на неизвестном языке, потом молюсь об истолковании, и вот приходит английский. Что происходит? Я молюсь теми словами, которые Дух Святой дает мне на английском. Поэтому вы можете понять, почему президент Соединенных Штатов не хочет говорить мне о государственных тайнах. Он не хочет, чтобы вся эта информация попала не в те руки, верно? Так и языки не дают врагу узнать о происходящем. Кто из вас знает, что мы в сражении? Кто из вас знает, что мы в сражении? Мы на войне. Библия говорит в первом послании Коринфянам 2:7-8, «Но проповедуем премудрость Божию тайную». Она тайная. Почему она тайная? Мэтт, ты в армии. Мэтт, ты знаешь, что военные используют по радио особенный язык. Им приходится говорить «Медведь, медведь, это медвежонок, медвежонок». Или что вы там, ребята, говорите? «Идите к Альфа-1, делайте это». Почему? Потому что враг может перехватить разговор и понять стратегию. Посмотрите на Денвера Бронкса. Это наш Пейтон Маннинг. Вот он сидит там, и вдруг видит воина, сидящего за линией. Они выстраиваются в линию. «О-хо-хо, они могут мне и голову снять». И вот он говорит «Омаха, Омаха». Вы когда-нибудь слышали, как он говорит «Омаха, Омаха»? Какое отношение «Омаха» имеет к футболу? Это секретный кодовый язык, который все в команде понимают. Так что Бог, Дух Святой, дает нам эту тайную мудрость, верно? Он говорит, «Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначал Бог прежде веков в славе нашей».

которые никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Он конкретно говорит о том факте, что если эта мудрость, это знание по откровению, было бы дано врагу, враг не распял бы Господа славы. Поэтому Богу необходимо было держать это в тайне. Ну и помимо распятия есть вещи, которые Бог не хочет делать известными. И вот что я вам скажу. Возможно, враг замышляет нападение на кого-то из вас. Он уже подготовил бесов, повлиял на людей и собирается сделать что-то губительное. Но знаете что? Бог касается сердца вашей мамы. Она опускается на колени и начинает молиться в Духе Святом. Она молится в Духе. Вдруг появляется целая армия ангелов. Она сметает демонические силы. И с вами, друг мой, ничего плохого не случается. Мне это нравится. Очень нравится. Поэтому Павел и сказал, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Вам это понятно? Вы должны знать, что происходит в духовном мире. Однако вы не знаете. Я не Пейтон Мэннинг, потому что умеет различать, что происходит. Но знаете, многие молодые христиане не могут различать, что происходит в духовном мире. Поэтому Бог говорит, мне необходимо дать моим детям способ говорить мудрость, отдавать повеления, которые необходимо отдавать. Потому что вы должны помнить, управление землей Бог отдал человеку. Вы обращали внимание на слова Павла? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, бывали случаи, когда я молился на языках, и я знаю, что Дух Святой отдавал повеление ангелам делать определенные дела. Вся атмосфера в церквях меняется из-за того, что я говорю эти слова, и вдруг действительно что-то происходит, потому что я чувствую эту власть. Вы со мной? Нам необходимо вернуть это в церковь. Вы со мной? Нам необходимо иметь власть. Если апостолы нуждались в ней, разве мы не нуждаемся? Вы со мной? Аминь. Спрошу еще раз. Вы со мной? Языки также и для главной цели — близости. Мы с женой прожили так долго, что выработали свой язык. Я могу сказать «МСМЛ». И никто из вас не будет знать, что я только что сказал. Вы спросите, вы о чем говорите? «МСЛМ». Вот так правильно, извините. Я неправильно произнес, потому что прошло уже много времени. Когда мы только поженились, все было международным служением. Все служения были международными. Знаете, что мы сделали? Мы начали международное служение ласковой мишки. Посмотрев на Лизу, я говорил «МСЛМ». И она знала, что я жду объятий, что я жду поцелуя. Это был язык нашей близости. Вы понимаете это? Знаете, Лиза понимает меня с первого взгляда. Она может что-то сказать в группе, и я уже знаю. О, ей не нравится чей-то поступок. Или она чем-то восхищена. Кроме меня никто не понимает. Почему? Потому что у нас есть свой язык. Вы со мной? То есть, наш дар языков предназначен и для развития близости с Богом. Потому что знаете что? Если я буду говорить с Богом только на своем уровне, как я войду в глубины Божьи? Как я смогу быть с ними по-настоящему близкими? Вот поэтому доктор Чо говорит, 90% из 2 часов моего молитвенного времени уходит на молитву на языках, потому что вы входите в глубины близости. Вы знаете, что она здесь. Но кто-то спросит, да, но Джон, я не понимаю, о чем я молюсь. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, — говорит Павел, — то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода. Вы знаете, что вы говорите». Поэтому он сказал в предыдущем стихе, «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Аминь. Когда я молюсь или общаюсь с Богом на языках, я прошу Его об истолковании. И тогда знаете, что происходит? Идеи, мудрость, учения начинают приходить в изобилии. Самый лучший из известных мне способов описания такой. Это почти. Как если бы что-то было сокрыто в глубинах моря, и когда туда бросают камень, то появляются пузырьки воздуха, и они всплывают на поверхность. Идеи, послания, откровения из Библии. Я открываю место Писания и говорю, «Господь, я не понимаю этого». Потом «Дух Святой, научи меня». И начинаю молиться на языках. Приходит ли ответ сразу? Обычно нет. Обычно он приходит позже, когда я еду в машине. Вдруг — бум! Вот оно. И некоторые из этих откровений пришли. Почему? Потому что я потратил время на молитву в Духе Святом. Понимаете, мы, люди, соориентированы на результат. Мы хотим видеть быстрые результаты. И прямо сейчас. Вам необходимо понять, когда вы молитесь в Духе, вы инвестируете в то, что произойдет позже. Мудрость начинает вскипать. Требуется больше веры для молитвы на языках, чтобы выйти на этот уровень близости с Богом, чем когда вы делаете это на своем уровне, чем когда вы делаете это на своем языке. И буду молиться в Духе. Я буду петь умом по-английски и буду петь в Духе. Вы
вы поняли? Павел говорит, делай и то, и другое. Делай и то, и другое, друг мой. Почему? Потому что когда я молюсь на английском, это дает наставление моему разуму. Вы понимаете, о чем я говорю? Я становлюсь эмоциональным в том, что касается моих детей. Когда я молюсь за своих сыновей по-английски, я очень эмоционален. О, я так люблю Эдисона. Я очень люблю

Остина, я люблю Алика. И это хорошо. Надо молиться и на своем языке. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы со мной? Книга притчи 20:27. Светильник Господень, Дух человека, испытующий все глубины сердца чрева. Дух Святой не говорит нашим головам. Он говорит нашему духу. Об этом тут и сказано. Светильник Господень, Дух человека. Вот он где сияет своим светом. Вы со мной? Он говорит нашему духу. Так, когда мы молимся в духе и просим об истолковании, то, как я сказал, появляются пузыри, они начинают всплывать в нашу душу. Вы поняли? И вот именно так говорит Дух Святой. Притчи, 20 глава, 5 стих. Помыслы, совет. Все скажите совет. Что такое совет? Мне необходима консультация. Мне надо знать, что делать. Послушайте внимательно. Сейчас я прочту целый ряд мест Писания, поэтому прослушайте их все. Помыслы, советы в сердце человека — глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их. Совет. Дух Святой, советник. Его совет в вашем сердце, как глубокие воды. Но разумный человек — единственный, кто способен вычерпать их. Как мы вычерпываем их? Иисус сказал в 7 главе Евангелия от Иоанна, «Всякий верующий в Меня, иди и пей, ибо Писание провозглашает, у того, из чрева, сердца, потекут реки воды живой». Помыслы, совет в сердце человека — глубокие воды. Верно? Что имеет в виду Иисус, говоря, как сказано в Писании? Речь идет о книге Исаии 12:3, где сказано, «И в радости будете пить воду из источников спасения». Так? Хорошо, согласно книге притчей, вода, текущая из наших сердец, это совет или тайны, или тайная мудрость от Бога. И Иисус прямо говорит нам, что этот источник — Дух Святой, верно? Таким образом, Он есть источник воды живой. И если мы обратимся ко второй главе первого послания к Коринфянам, все соединится. Мы проповедуем премудрость Божью, или совет, тайную. Послушайте о слове «тайна». Оно не имеет значения «таинственный», как наше слово. Это греческое слово «мистерион», которое означает «сокровенное» или «не полностью проявленное» — «мудрость». Вы со мной? К примеру, такая картина. Приходит официант и ставит передо мной тарелку. Если вы в дорогом ресторане, то тарелка закрыта, так? Я бывал в дорогих ресторанах и знаю, что когда вам приносят еду, она закрыта. Мы четверо сидим за столом, и еда закрыта. И вдруг подходят четверо официантов и говорят, «Вуаля! Что произошло? Они только что открыли тайну. Еда была там, а она стояла на столе передо мной. Но она была закрыта, сокрыта от меня. Когда официант снял покрытие, еда открылась для меня». Тайна не означает что-то таинственное. Тайна — это истина, которая пока еще не была открыта нашему пониманию, что и возвещает не от человеческой мудрости, изученными словами. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Теперь послушайте, что Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14:2, и соединим это все вместе. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Он говорит тайны, совет, сокровенный совет в сердце человека, как глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их, и из чрева его потекут реки живой воды. Мы говорим сокровенную мудрость, которую Дух Святой говорит через незнакомый язык. Говорит что? Тайны. Верно? Вот как разумный мужчина или разумная женщина. Часто. Позвольте мне помочь вам с тем, что я говорю здесь. Как я уже говорил много раз, часто я обращался к этим местам Писания и не понимал их. Я начинал молиться в духе, и тогда приходило понимание. Было много случаев, когда я писал книгу, и вдруг как будто бы упирался в стену. И я говорил, не знаю, что писать дальше. Тогда я вставал и начинал ходить по гостиничному номеру взад-вперед. И вдруг приходил поток знания. Я снова садился и писал, иногда в течение нескольких часов. Когда я был холостым, для меня была тайной, на ком я женюсь. Это было совершенной тайной. Я знал, что мне очень-очень нравится одна девушка. Лиза Тускано. Я знаю, что она для меня очень привлекательна. Мне нравится ее характер. Но я хочу жениться на девушке, которую выберет Бог. Поэтому мы с Лизой сделали вот что. Мы были вдалеке друг от друга. Она в Аризоне, а я в Далласе. Я сказал, давай будем молиться в духе каждый день по 30 минут в течение 30 дней. И знаете что? Я сказал ей, прислушайся к своему сердцу. Если у тебя скребущее неприятное ощущение, значит Бог хочет сказать нам, что наш выбор неправилен. Итак, область служения, где у большинства верующих возникают затруднения, это направление.

Писания. Иаков говорит, если же у кого из вас недостает мудрости, что делать? В каком направлении идти? Да просит у Бога. Как просить совершенным образом? Молясь в духе. Это работает в бизнесе. Это работает в правительстве. Это работает в образовании. Мы сталкиваемся с ситуациями в своей сфере, например, в сфере продаж, и не знаем, что нам делать. Вы знаете, что нам надо делать? Молиться в духе. Закройте дверь своего офиса, помолитесь в духе, потому что послушайте, что сказано в книге Исаии 48:17. «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Я убежден. Знаете, я не призван быть бизнесменом, но если я был бы бизнесменом, то много молился бы в духе, а потом принял бы решение в соответствии с миром в моем сердце. Вы понимаете, о чем я говорю? А некоторых из вас, присутствующих здесь, я знаю, именно так вы и живете. Первое. Такая молитва не дает врагу узнать информацию, которая в противном случае была бы губительна для нашего сражения с ним. Второе. Я говорю вкратце. Близость с Богом. Мы можем говорить с Богом на его уровне и по-настоящему сближаться с ним. Третье. Он дает нам способность извлечения Божьего совета и мудрости для ситуации. Четвертое. Он приносит покой и освежение. Павел сказал в 14 главе 1 послания к Коринфянам, «Братья, не будьте дети умом, в законе написано». Он цитирует из Ветхого Завета, «Иными языками и иными устами будут говорить народу сему». Откуда он цитирует? Из книги Исаии. Пророк сказал следующие слова в книге Исаии 28:11-12. «Зато лепечущими устами и на чужом языке он будет говорить к этому народу». Я сказал, «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Освежение. Знаете, один мой друг, пастор большой церкви, он разговаривал с другим пастором, очень большой церкви, и тот пастор сказал, «Я, наверное, скоро оставлю служение. Я устал. Я выдохся, больше не могу». Мой друг посмотрел на него, они сидели в ресторане, и сказал, «Ты перестал молиться в Духе Святом, так ведь?» Он сказал, Он спросил, «Так скажи мне, сколько времени ты тратишь на молитву в Духе?» Тот стал, запинаясь, оправдываться. «Я постоянно занят подготовкой к проповеди. Я должен следить за делами моей 15-тысячной церкви. И вот еще что». Мой друг сказал, «Но молишься ли ты в духе?» Тот человек ответил, «Нет, честно говорю, не молюсь». Мой друг сказал ему, «Так начни молиться в духе, в этом успокоении, в этом освежении». Знаете, сегодня этот человек уже не хочет оставлять служение. Вы со мной? Почему доктор Чо, будучи пастором 830-тысячной церкви, не переживает духовного истощения? Я не знаю пастора, на котором лежит ответственность больше, чем на докторе Чо. Я имею в виду, и в самом деле, он нес на себе тяжесть всего мира, потому что в мире его принимали, уважали и чтили. На него ориентировались. Он молится в духе. Молится в духе. Я все время смотрел на Лестера Самрелла, великого мужа Божьего. Он был для меня примером. И я не раз забирал его из аэропорта. Этот человек спал по 4 часа в сутки. Он писал 4 книги в одно и то же время. По бодрости он превосходил более молодых людей. Я думал, откуда у него столько энергии? Потому что он отдыхал, молясь в духе. Я вам гарантирую. У вас не будет изнеможения, как это случилось с некоторыми. Поймите меня правильно, нам нельзя перенапрягать свое тело. Тем не менее, есть люди, которые изнемогали, и этого не произошло бы, если бы они молились в духе. Я думаю, что у людей, которые слишком много работают, которые не чтут субботу, будет изнеможение. Мы должны отдыхать. Это одна из 10 заповедей. И, честно говоря, она не совсем понятна. Не прелюбодействуй, понятно. Не убивай, понятно. Но заповедь об отдыхе не совсем понятна. В Ветхом Завете это был целый день отдыха. Но не увлекайтесь. В Новом Завете мы не стеснены ограничениями. Тем не менее, отдых необходим. Вот поэтому я играю в гольф. Гольф отвлекает меня от служения, от дел, от всего, от чего я устал. Хорошо, спасибо за то, что вы со мной. Номер 5. Она созидает нашего внутреннего человека. Первое послание Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Послушайте, назидает себя. Греческое слово «назидает» — это длинное, сложное слово в вашем пособии. Оно буквально значит «строить», «созидать». Оно означает «строить величественное здание». Вы знаете, что говорит здесь Писание? Когда вы молитесь в Духе, вы буквально создаете своего внутреннего человека возможность вмещать присутствие и силу Божью. Вы буквально создаете для своего внутреннего человека возможность вмещать присутствие и силу Божью. Итак,
«Всякого, кто слушает слова мои, уподоблю мужу, который построил дом свой». Слово «построил» — это то самое греческое слово. То есть вы буквально созидаете своего внутреннего человека с тем, чтобы вместить присутствие и силу Бога. У меня есть друг. Его сын сильно заболел. Они с женой не знали, что делать. Доктора ничего не могли понять. Он пошел в свой офис и молился в духе 5 часов подряд. Вышел из офиса, поехал домой. Войдя в дом, он посмотрел на своего сына и сказал с такой властью, что тот сразу же встал с кровати и выздоровел. Это было созидание внутреннего человека. Вы видите это? Это потрясающе. Номер 6. Она созидает нашу веру. Это как раз соответствует случаю с пастором, о котором я вам рассказывал. Иуды 20. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Номер 7. Заключительная выгода. Послушайте, что сказал Павел в 16-17 стихах 14 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо если ты будешь благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет? Аминь, при твоем благодарении. Ибо ты воистину хорошо благодаришь». Иначе говоря, это даже более чистый путь поклонения Богу. Вот поэтому он говорит в Духе. Какое чудесное! Чудесное преимущество Бог дал нам. И я думаю, что действительно знаю, почему так враг борется против него. Он усиленно борется против этого. Мое сердце очень печалится, когда я вижу христиан, лидеров, которые смотрят на людей свысока из-за того, что не говорят на языках и не молятся на них. Это так печально, ведь они братья и сестры во Христе. Просто они еще не узнали, как плыть в этой реке. Она вот здесь, рядом. Все, что нам делать, плыть в ней. Все, что нам надо делать, плыть в ней. Это Божье намерение, и Иисус ясно сказал об этом. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут говорить новыми языками». Поэтому Бог и сказал, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Бог хочет, чтобы мы все переживали это. Как мы принимаем Духа Святого? Я хочу приготовить вас к принятию Его. Это сделаю я, или же лидер поможет вам и помолится с вами, как это сделали Петр и Иоанн, когда пришли в Самарию. Есть и другой способ. Если вы один, можете выключить телевизор, выключить плеер, и сразу же помолиться и наполниться Духом Святым. У меня столько друзей, которые были наполнены Духом прямо в своей спальне, в офисе. При этом рядом никого не было. Есть много и таких, которые приняли этот дар, находясь среди людей. Вот шаги к наполнению Духом. Первый и самый главный. Вам необходимо принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус сказал, что мир, то есть неспасенные люди, не могут быть наполнены Духом Святым. Второе. В вашей жизни не должно быть никакого непослушания Богу. Петр говорит, что Бог дает Дух Святой тем, кто послушен Ему. Из своего опыта могу сказать, что очень сильно мешает людям что-либо принять от Бога. Непрощение. Я видел, как люди просили наполнить их Духом Святым, но при этом у них было непрощение. Слова Библии звучали для них сухо. Они не ощущали присутствия Божьего. Но только они прощали, как сразу же наполнялись присутствием Божьим. Они пророчествовали или говорили на иных языках, или то, или другое. Третье, все, что нужно сделать для того, чтобы принять Дух Святой, это попросить. Иисус сказал, «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Это должно избавить людей от любых страхов по поводу того, что если вы попросите у Бога Духа Святого, Он даст вам злого духа. Просто поверить не могу, что есть люди, вкладывающие другим такие мысли. Если вы попросите Бога дать вам Дух Святой, Он не даст вам демона. Бог даст вам свой Святой Дух. Номер 4. Вы должны говорить. Пожалуйста, пожалуйста, услышьте то, что я вам скажу. Вы не можете ожидать, что Дух Святой помимо вас использует ваш язык, ваш рот, ваши голосовые связки, и заставит вас говорить. Почему? Потому что Бог дал вам свободную волю. Вам надо покориться Ему. Враг толкает. Дух Святой ведет. Вот что делает Дух Святой. Он дает вам слова. Они начинают закипать, как в фильтре, как пузыри, поднимающиеся из глубины моря. Вы можете увидеть только один слог. Один слог. Это все равно, как внутри вас моток ниток, и вы видите только кончик нити. Но когда вы начинаете говорить,
появляется и все остальное. Вы должны делать это по вере. Позвольте мне сделать такое утверждение. Вы не можете говорить и по-английски, и по-испански в одно и то же время.

Когда вы покорились Духу Святому и говорите на иных языках, по-английски, вы говорить не можете. Просто говорите то, о чем Он дает вам по вере. Вы заметите, все начинается с невнятной речи. Но потом это будет язык, а дальше может быть два, три или несколько языков. Обязательно сделайте это в вере, и тогда вы примете. Итак, есть три области, где вам надо покориться, потому что главный ключ — это покорность. Вам надо покорить Ему свои губы, свой язык и свои голосовые связки. Апостол Павел сделал это утверждение, и я скажу это еще раз. Бог хочет, чтобы вы все говорили иными языками. Надеюсь, вы понимаете, почему я потратил на эту тему две последние сессии. Я верю, что Бог хочет, чтобы у нас был язык, для того, чтобы соединить нас, не как группки, это и так все могут, но я говорю о соединении нас в Духе, для духовной войны, которую мы ведем, и для того, чтобы приобрести народы Иисусу Христу. Помните о том, что страстное желание Духа Святого, чтобы души приходили ко Христу. Вы обнаружите, что Он поведет вас к тому, чтобы вы возвели очи свои, посмотрели на поля для жатвы, молились за них, страстно желали спасения душ, потому что таково Его желание. Вы вошли в общение с Ним. Надеюсь, у вас будет чудесное, чудесное время с тем, с кем я лишь немного познакомил вас. Слушайте эти сессии снова и снова, потому что вера от слышания, а слышание от постоянного слышания слова. Необходимо повторение. Возможно, в этих сессиях вы получите от Господа многое, но когда вы будете слушать их снова, вы будете получать больше, больше и больше, потому что Слово Божье никогда не теряет свежесть, никогда не устаревает. Продолжайте слушать Его. Мы в международном служении «Посланник» любим вас. Хотим призвать вас быть верными своей поместной церкви. Будьте на связи. Да благословит вас Бог. Для меня было честью послужить вам. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он дал нам.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». США продолжают удары по иранским военным объектам, и президент Трамп предупреждает о новых ударах. Премьер-министр Нетаньяху заявляет, что пока Хамас не сложит оружие, отступления из Газа не будет. Также, что стоит за поразительной устойчивостью израильской экономики. И еще, под прицелом, но не сломленная. Познакомьтесь с Эмили Шрейдер, занимающей второе место в иранском списке вражеских СМИ. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я Крис Митчелл и я Пол Петит. Премьер-министр Израиля заявил, что свержение иранского режима является главной задачей Израиля. Эти заявления прозвучали на фоне возобновления конфликта между США и Ираном, когда Трамп заверил Израиль, что Америка его поддержит. Сводка новостей от Джошуа Свонсона. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявляет, что руководство Ирана сейчас уязвимо как никогда, и его дни сочтены. Этот режим сейчас находится в кризисе. Он слабее, чем когда-либо. Он борется за выживание. И я убежден, что наша главная задача – это свергнуть его. И это вполне реально. Министр обороны Израиля Кац продолжил. Нападение Ирана на Израиль освободит Израиль от любых существующих ограничений на нанесение.

нанесения ответного удара. Мы парализуем всю национальную, военную и гражданскую инфраструктуру Ирана, включая энергетическую. Мы вернем Иран в каменный век. Эти заявления прозвучали после того, как в воскресенье вечером американские войска нанесли удар по иранским ракетным установкам на острове в Ормузском проливе. Иран заявляет, что в результате американских атак с 30 августа по 2 сентября погибли 18 человек и 142 получили ранения. Вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон расследует эти сообщения, но отвергает любые предположения о том, что США намеренно наносят удары по гражданскому населению. До сих пор иранские государственные СМИ не очень точно освещали события, происходящие в ходе конфликта, поэтому я отношусь к этому крайне скептически. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что в отличие от КСИР, США никогда не наносили удары по мирным жителям в ходе боевых действий и не будут этого делать. Президент Трамп заявляет, что США поддерживают Израиль. В интервью израильской государственной телекомпании Трамп заявил: «Израилю не о чем беспокоиться. Знаете почему? Потому что я президент и позабочусь об Израиле». Тем временем продолжается борьба за контроль над Ормузским проливом. Венс заявляет, что США будут вести переговоры с Ираном только в том случае, если тот прекратит нападать на суда. Иранский чиновник заявляет, что пролив не будет открыт без согласия Тегерана. Однако, по словам Венса, в среду через пролив прошло около 15 миллионов баррелей нефти. На опасения американцев по поводу роста цен на бензин он ответил, что причина – иранские атаки на торговые суда. Цены на топливо сейчас столь высоки именно потому, что иранцы обстреливают торговые суда. Даже после того, как они подписали соглашение, в котором обязались этого не делать. В южной части Ливана, по заявлению Цахала, их войска проникли в туннели Хизбаллы в районе хребта Али-Аль-Тахер и очистили их. Иран заявил, что решительно ответит на израильское наступление в этом районе, где, по словам официальных лиц, бойцы Иранской революционной гвардии действуют бок о бок с боевиками Хизбаллы. Израильские официальные лица предупреждают, что иранские силы могут возобновить удары по израильтянам за рубежом в преддверии еврейских праздников и годовщины событий 7 октября. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. С нами Джошуа Свонсон. Джошуа, есть новость, которая только что поступила из старого города в Иерусалиме. Что ты можешь сказать? Пол, к сожалению, вчера вечером в старом городе произошел теракт. Это араб-палестинец, вероятно, из восточного Иерусалима. Он появился у Дамасских ворот, подъехал на мотоцикле, размахивал ножом и пытался нанести ножевые ранения нескольким людям. Это произошло всего через несколько часов после молитвы Силихот, на которую к стене плача собралось около 50 тысяч евреев, молящихся в преддверии наступающего праздника. Ситуация вызывает беспокойство, но находится под контролем. Полиция обезвредила подозреваемого. Это служит напоминанием о том, что Израиль – это зона активной террористической деятельности. Атаки происходят в Израиле и вокруг него. Джошуа, насколько мы понимаем, события развиваются и в Иудее, и в Самарии. Вчера был арестован 19-летний молодой человек. Расскажите, что происходит? Это связано с темой насилия со стороны поселенцев, которую освещает Крис. Кто еще не видел эти материалы, могут посмотреть их на YouTube-канале CBN News. Ситуация с насилием со стороны поселенцев привела вчера к 4 арестам. Правительство Нетаньяху относится к этому очень серьезно. Цахал работает совместно с израильской полицией. Несколько из этих арестов произошли прямо в аэропорту Бен-Гурион. Двое подозреваемых в момент ареста покидали страну, а солдат Цахала был призывником. Видя тесное взаимодействие между Цахалом и израильской полицией, а также реакцию правительства Нетаньяху, можно сказать, что они относятся к этому очень серьезно и пытаются показать миру, что насилие недопустимо. Когда я говорил с людьми в Иудее и Самарии, они признают наличие насилия со стороны поселенцев, но считают, что его масштабы преувеличены. Также они говорят, что иногда упускается из виду количество палестинских терактов. Например, в 2024 году, по данным Центрального командования Цахала, более 6 тысяч, почти 7 тысяч случаев бросания камней и коктейлей Молотова, более 200

значительных инцидентов. Речь идет о стрельбе, взрывах, нападениях с ножом и насильственных наездах на людей. Это упускается из виду на фоне всей истории о насилии со стороны еврейских поселенцев. Вернемся к нападению в старом городе. Есть много инцидентов, о которых не сообщают вообще или на международном уровне. В этом и проблема. Станет ли террористическое нападение в старом городе у Дамасских ворот на еврейского полицейского международной новостью, в отличие от актов насилия со стороны поселенцев на Западном берегу? С нами был Джошуа Свонсон. Спасибо, Джошуа. Далее в программе «Свежие новости». Беседуем с нашим ближневосточным корреспондентом. На этой неделе республиканская еврейская коалиция провела в Лас-Вегасе свой ежегодный саммит лидеров, который, Крис, стал для кандидатов возможностью завоевать голоса еврейского электората. Темой стала борьба с антисемитизмом. Да, я знаю, Лейтер — это посол Израиля в США. Он говорил о том, что нужно закрыть Аль-Джазиру, поскольку, по мнению многих, этот канал лишь подливает масло в огонь антисемитизма. Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что это на самом деле духовная битва, и ввел в эту дискуссию понятие «правильно» и «неправильно». Да, это духовная война, мы это знаем, но не все люди это понимают. И дело не только в том, чтобы оглядываться назад, анализировать события, но и в других интересных деталях. Лео Террелл, сотрудник Министерства юстиции, сказал, что антисемитизм – это не просто проблема евреев, но проблема всей Америки, и с этим мы сталкиваемся и в церквях. Да, некоторые люди, в том числе пасторы, не хотят затрагивать тему Израиля, считая ее слишком спорной. Я говорил с пастором Алленом Джексоном из организации World Outreach. У него очень широкая аудитория. Он говорит, что пасторы, проповедники и прихожане, независимо от сферы их влияния, действительно обязаны высказываться против антисемитизма. Да, слишком мало пасторов так поступают. Я слышал, как такие люди, как Лэнс Уолнау, говорили в эфире: если ваш пастор не говорит об Израиле и о том, что там происходит, вам нужно найти другую церковь. Да, полагаю, это было ключевым испытанием для многих выступающих, в том числе и для Венса. Давайте поговорим об этом. У меня была возможность поговорить с Джонатаном Тобином, главным редактором Jewish News Syndicate. Он знает людей, которые слышали разговор за кулисами. Я спросил его: знаете, что сказал Венс по поводу антисемитизма и своих отношений с Такером Карлсоном? Давайте послушаем. Что обсуждалось на этой встрече, ведь она проходила без участия прессы? Я слышал информацию только от людей, которые там были, поскольку прессе вход был запрещен. Венс вел себя очень приветливо, изо всех сил старался представить себя другом Израиля, другом еврейского народа и противником антисемитизма. Однако он не затронул ни одной из реальных проблем, которые вызывали у людей опасения по поводу его личности. Он публично занял нейтральную позицию в дискуссии об антисемитизме между Беном Шапиро и Такером Карлсоном. Карлсон сошел с ума, он распространяет конспирологические теории, и он самый опасный и известный антисемит в стране. И Венс ничего о нем не сказал. Давайте поговорим о Jewish News Syndicate. Недавно в Daily Caller, издании, которое основал Такер Карлсон, появилась клеветническая статья, в которой фигурировала Эмили Шрейдер, которая позже примет участие в нашей сегодняшней передаче. Что именно происходит и почему вас подвергают нападкам? На нас нападают, поскольку как в наших репортажах, так и в комментариях Эмили и моих, мы обратили внимание на то, что многие из этой сети влиятельных лиц и спонсоров из Катара близки к Такеру Карлсону. Они помогли со стартовым капиталом для Такер Карлсон Network. И сейчас они пытаются сблизиться с Джей Ди Венсом, если уже не сблизились. Они являются штаб-квартирой мусульманского братства. Они представляют опасность для Соединенных Штатов. Тот факт, что мы это заметили, естественно, разозлил некоторых из их марионеток. И боюсь, Daily Caller — это одна из них.
По словам Тобина, Daily Caller пытается провести параллель между мусульманским братством, Катаром и связями с Такером Карлсоном, с одной стороны, и Израилем, и Jewish News Syndicate, организацией, которая не получает финансирование от государства Израиль, с другой.

через один сегмент. Далее в программе. Движение БДС. Давление на Израиль усиливается, но его экономика при этом только укрепляется. Движение за бойкот, отказ от инвестиций и санкций БДС существует уже несколько десятилетий и направлено на то, чтобы оказать давление на Израиль. Оно превратилось из лозунга, звучавшего в университетских кампусах, в движение, поддерживаемое правительствами по всему миру. Как сообщает Джошуа Свонсон, несмотря на политическое давление, экономика еврейского государства демонстрирует совсем иную картину. «Положи это на место». Сегодня мы зашли в этот супермаркет Асда и сняли с полок израильские товары и продукцию Coca-Cola. От Европы до США кампания против Израиля все больше приобретает экономический характер. Несколько стран приняли меры по ограничению торговли именно с израильскими населенными пунктами в Иудее и Самарии. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани заявил, что не будет продолжать работу в рамках экономического совета Нью-Йорка и Израиля, созданного прибывшим мэре Эрике Адамсе, и публично поддерживает БДС. «Мы хотим, чтобы они знали, у нас есть три буквы, которые являются ответом на то, что происходит в Палестине. Это БДС». Политическая дискуссия не ограничивается Нью-Йорком. Кандидат в Сенат от демократов Мичигана Абдул-Эль-Саед критикует финансовую поддержку Израиля со стороны США. Главным вопросом является то, имеет ли право Израиль на деньги американских налогоплательщиков. Доктор Чарльз Ашер Смолл, исполнительный директор Института по изучению глобального антисемитизма и политики, рассматривает кампанию против Израиля как часть гораздо более масштабной информационной войны. Демонизация евреев, а теперь и Израиля, имеет давнюю историю. Смолл отмечает, что по мере того, как эти преследования распространяются на СМИ, сферу культуры и западные университеты, его больше всего беспокоит, что происходит в кампусах. Катар – небольшая страна на Ближнем Востоке с населением всего 300 тысяч человек, но она выделяет американским университетам больше средств, чем любая другая страна в мире. Революционеры знают, если хочешь изменить общество, нужно начинать с университетов. Начинать с молодых людей, которые учатся в вузах. Антиизраильское движение укоренилось в университетских кампусах и проникло в политику. Теперь возникает вопрос, дойдет ли оно до советов директоров и станет ли угрозой для международных инвестиций, которые поддержали израильскую стартап-экономику. Венчурный инвестор Майкл Фертик утверждает, что это уже происходит. По причинам политической ориентации, пропаганды, антисемитизма или по другим, а может просто по ошибке, есть люди, которые стремятся пресечь все, что связано с Израилем. И речь может идти как об академических исследованиях или сотрудничестве, так и о инвестициях. Есть еще одна сторона этой проблемы. Гейб Гройсман работает с израильскими компаниями, выходящими на американский рынок. Он отмечает, что эти компании не просто продают свою продукцию в США, но и открывают там представительства, а также нанимают американцев. Невозможно не осознать аспект экономической дипломатии, связанный с тем, что израильские компании открывают свои представительства в США для обслуживания американского рынка. Какую роль это играет? Сколько американцев это обеспечивает работой? Сколько долларов это приносит в карманы американцев? И как создаваемые ими продукты и услуги помогают улучшить жизнь. Гройсман отмечает, что это взаимовыгодные отношения. По его словам, недавно в Тель-Авиве каждая израильская компания, с которой он встречался, разрабатывала технологии для рынка США. Фертик отмечает, что когда бизнес-лидеры смотрят за пределы политики, экономические преимущества Израиля трудно игнорировать. Я считаю, что среди тех, кто ставит бизнес на первое место, информационную войну выигрывают сторонники Израиля. Ведь с экономической точки зрения аргументы в пользу Израиля будут неопровержимы. Он вкладывает в это собственные средства. Мы в Вердикт занимаемся размещением средств фонда и планируем инвестировать примерно 15% от общего объема фонда в израильские стартапы. Это означает десятикратное увеличение его финансовых вложений в израильскую экономику, которая продолжает развиваться.
Я очень рад, что, несмотря на всех скептиков, кем бы они ни были, Израиль становится все сильнее и сильнее. Даже после многих лет войны и потрясений Банк Израиля прогнозирует рост в 4% в этом году и 5,5% в 2027 году. Посол США Майк Хакаби видит эту стойкость, когда гуляет по улицам Иерусалима. ВВП в Израиле растет даже в условиях войны. С 7 октября фондовый рынок

0: вырос на 100%. Это очень динамичная экономика, и если просто подняться на смотровую площадку в Иерусалиме и посмотреть вокруг, то можно увидеть 300 кранов, строящих различные объекты по всему Иерусалиму. Если страна умирает и разваливается, то кранов, строящих что-либо, там не будет. Вместо этого вы увидите, как сносят здания. Израиль раньше сталкивался с экономическими бойкотами. Но, несмотря на попытки изолировать Израиль, экономика страны продолжает расти. Находясь под давлением, они продолжают заниматься инновациями. Если смотреть через призму Библии, это свидетельство стойкости. Джошуа Свонсон, Новости CBN, Иерусалим. Далее в программе. На передовой информационной войны Иран обратил на нее внимание. Познакомьтесь, Эмили Шрейдер.
1: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: Она – половина пары, которая может стать одной из самых влиятельных пар Израиля. Эмили Шрейдер – невеста Йосефа Хаддада, который только что объявил о создании правой партии к предстоящим выборам в Израиле. Как и Йосеф, Эмили продвигает произраильскую позицию. Она ведет новостные программы на телевидении здесь, в Израиле и в США. У меня была возможность пообщаться с этой журналисткой, родившейся в Соединенных Штатах, чтобы узнать, почему Исламская Республика Иран включила ее в число своих ярых врагов. Возможно, вы видели Эмили Шрейдер по телевидению. Она также есть в Инстаграм и написала новую книгу. Вы журналист, оратор, педагог и теперь писатель. Вы буквально находитесь в центре этой непрекращающейся ненависти к Израилю и еврейскому народу. Каково это? Оказаться буквально в эпицентре этой войны.
2: Это сложно, не буду врать. 7 октября я почти не высыпаюсь. Это напоминает мне фильм «День сурка». Мы снова и снова переживаем одно и то же, надеясь на лучшее. Но пока что до этого еще далеко. Это марафон, а не спринт. Мне не нравятся люди, которые лгут мне в лицо, хотя, как я знаю, они собирали средства для Хамаса.
0: В предвыборной гонке Эмили стремится побороть ненависть к евреям, вызванную событиями 7 октября, и одновременно поддержать христиан в Иране. Почему вы решили взяться за эту работу и почему выбрали именно эту тему?
2: Думаю, это часть моего мировоззрения, того, во что я верю. Я выросла в Лос-Анджелесе, рядом жило много иранцев, как иранских евреев, так и неевреев, и это очень вдохновило меня.
0: Благодаря своим аналитическим материалам об Иране и своей произраильской позиции, Эмили завоевала аудиторию по всему миру и в том числе в разведслужбах Ирана. Вы попали в иранский список самых, цитирую, враждебных представителей СМИ. Более того, вы занимаете второе место в этом списке. Как вы отреагировали, когда об этом узнали?
2: Я не удивилась. Им не нравится, что ко мне обращается много иранцев. Их могут приговорить к смертной казни просто за то, что они со мной разговаривают.
0: Вас беспокоит ваша безопасность?
2: Я переживаю за свою безопасность, когда путешествую за границу. Но для меня это не ново. Меня уже как-то пытались заманить в Европу на конференции, которых не было. Моим родителям звонили с угрозами.
0: Однако угрозы ее не останавливают. Помимо журналистской деятельности, Эмили занимается общественной. Она участвовала в дебатах в поддержку Израиля в Оксфордском союзе.
2: Дамы и господа, предложение, вынесенное сегодня вечером, не просто ошибочно. Оно лишено здравого смысла.
0: Одним из ваших приоритетов в настоящее время является также помощь христианам в Иране.
2: Я работала со многими иранцами как в диаспоре, так и в самом Иране. И в конце прошлого года я основала Иранско-Израильский альянс. Огромное число людей принимает христианство, а это в Иране карается смертью и подвергается жестоким преследованиям. Подпольных церквей становится все больше. Поэтому мы работаем над налаживанием связей с иранскими христианами как в диаспоре, так и внутри страны, чтобы узнать их нужды и понять, как мы можем их поддержать и привлечь внимание к тому, что происходит в Иране.
0: Плюс Эмили нашла время, чтобы написать книгу «10 вещей, которые каждый еврей должен знать перед поступлением в колледж». Какова цель книги?
2: Сегодня, к сожалению, американских евреев часто просят или даже требуют от них отвечать на эти сложные вопросы.
0: Книга служит кратким справочником, призванным помочь еврейским студентам отвечать на вопросы и обвинения, касающиеся Израиля и их веры.
2: Невозможно рассматривать войну, события 7 октября и их последствия, не понимая, в чем заключается связанная с ними угроза.
0: От сионизма до соглашений Осло и ООН книга Эмили охватывает все аспекты.
2: Им необходимо знать главные исторические факты. Им нужно понимать, какие аргументы приводятся за и против по спорным вопросам. Именно это мы и предлагаем.
0: Эмили переехала в Израиль в 2015 году после окончания Южно-Калифорнийского университета. Давайте поговорим о вас. Почему вы решились на Алию и переехали сюда, в Тель-Авив?
2: Да, я решила переехать в Израиль, потому что поняла, что здесь гораздо проще писать о том, что лежит у меня на сердце. Кроме того, я хотела внести свой вклад в то, чтобы сделать эту страну лучше.
0: Независимо от занимаемой ею должности, Эмили выступает в роли посла Израиля в информационной войне. Поэтому неудивительно, что она мечтает однажды стать послом Израиля в Иране, если такая должность появится. Это подводит меня к последнему вопросу, на который вы, вероятно, уже отвечали. Как мы знаем, спортивный девиз Университета Южной Калифорнии, выпускницей которого вы являетесь, «Fight on» – «Вперед к победе». Что это для вас значит?
2: Это действительно очень актуально для всего, чем я сейчас занимаюсь. А я об этом даже не задумывалась. Мы должны продолжать бороться за эту страну. Это важно для будущего всего свободного мира.
0: Вы неплохо справляетесь. На втором месте в списке и движетесь к первому.
2: Мне жаль, что я не на первом месте.
0: В этом зловещем списке, представьте себе, на первом месте стоит Ханания Нафтали, а на третьем – ее жених Йосеф Хаддад, наши добрые друзья. Возможно, у них пари. Кто займет первое место, пригласит других на ужин. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и Бенямина Нетаньяху. Также молитесь за защиту Израиля и мир для Иерусалима. Я Крис Митч. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим».
3: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
4: «Место встречи. Иерусалим» – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух профессиональных игроках в бейсбол. Они спорили, будет ли на небе бейсбол. Они договорились, что тот, кто умрет первым, вернется и расскажет, есть ли на небе бейсбол. Через несколько месяцев один из них умер. Как и было обещано, он вернулся. Он сказал своему другу, «У меня есть хорошая и плохая новость». Хорошая новость — на небе играет в бейсбол. А плохая — ты подаешь мяч на следующей неделе. Сегодня я хочу поговорить о неожиданных просветах. Несколько месяцев назад в Хьюстоне несколько дней было пасмурно. Тучи, туман. Каждое утро я думал, сегодня обязательно будет солнце. Я смотрел в окно, но ничего не менялось. Я смотрел прогноз погоды, и насколько можно было предвидеть, синоптики обещали облачность. Прогноз погоды на 10 дней был таким же. Никаких изменений. Конца и края не видно. Люди спрашивали, когда же они опять увидят солнце? То же происходит и в жизни. Облачность в нашем здоровье, финансах, тучи затянули отношения. Дни идут, и кажется, что это никогда не изменится. Один мужчина рассказал мне, что у него были проблемы с зависимостью еще со школы. Тяжелые тучи. 30 лет он боролся с этим, но не видел никакого просвета. Когда долгое время темно, то легко пасть духом. Кажется, что это никогда не изменится. Как-то утром я был в офисе, смотрел в окно. Еще один пасмурный день. Но неожиданно облака рассеялись, и яркий солнечный луч озарил землю. Это было как на открытке. Деревья в солнце.

В солнечном свете трава блестела. Я сидел и наслаждался этим красивым видом. Я почувствовал, как мой дух оживает. За короткое время, что я смотрел, все облака рассеялись. Они просто растворились, как туман. В своем духе я услышал два слова: «неожиданный просвет». Возможно, в вашей жизни все уже давно затянуто облаками. Кажется, что облака одиночества никогда не исчезнут. Вы думаете, что никогда не повстречаете подходящего человека. Что я хочу сказать? У Бога есть неожиданный просвет. Он уже приготовил для вас человека вашей мечты. Это лишь вопрос времени, когда облака рассеются. Медицинские обследования могут показывать, что вы никогда не поправитесь. Просто научитесь с этим жить. В вашем здоровье облачно. Ободритесь, к вам приближается неожиданный просвет. Может, это облака трудностей, нужды и топтания на месте. Они годами окружали вас. Вы можете согласиться на посредственность и думать, что достигли своих пределов. Приготовьтесь к неожиданному просвету. Одно прикосновение благодати Божией может поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Возможно, облака и туман покрыли какую-то сферу вашей жизни. Хорошая новость в том, что эти облака не остановят нашего Бога. Он контролирует облака. В одно мгновение Он может рассеять их. Вы внезапно поправитесь, повстречаете подходящего человека. Внезапно выберетесь из долгов. Не падайте духом. Облака временны. Наши тучи сгустились в 1991 году, когда моей матери поставили диагноз «рак печени последней степени». Облака затянули все. Куда бы мы ни смотрели, мрак и депрессия. Прогноз предвещал 2 недели жизни. Но последнее слово не за людьми, а за Богом. Он говорит: «У меня есть неожиданный просвет. Я раздвину эти облака, и воссияет исцеление». Это произошло в жизни моей мамы. Неожиданно засияло солнце. Прошло 34 года, и она все еще здорова. Когда пасмурно, то все будет говорить вам, что это никогда не изменится. Ты всегда будешь зависим, подавлен. У тебя всегда будут трудности на работе. Не верьте этой лжи. Бог говорит: «Я приготовил для вас неожиданные просветы». Это будет необычно, нестандартно. Это произойдет внезапно. Облака расступятся, и вы увидите лучи исцеления, благодати, лучи продвижения. Сделайте свою часть и придите в согласие с Богом. Начните действовать так, как если бы это должно было случиться. Начните думать так, как если бы это уже произошло. Говорите так, как если бы это уже случилось. Не говорите: «Я не выздоровею», «Я уже долго болею». Говорите: «Бог восстанавливает мое здоровье. Он насыщает меня полнотой дней». Не говорите больше: «В моей жизни не бывает прорывов. Я не осуществлю свою мечту». Нет. «Я обрел благодать у Бога. Благословения преследуют меня. Я голова, а не хвост». Не говорите: «Это слишком большая проблема. Я не вижу выхода». Это большая проблема, но я знаю, мой Бог больше. Сейчас может быть облачно, но я знаю секрет. Ко мне приближается неожиданный просвет. Иисус сказал в Матфея 6:22: «Светильник для тела есть око». Когда вы наполнены верою, позитивом, надеждой, ожиданием хороших вещей, то чистое око впустит солнечный свет в вашу жизнь. Но если мы подавлены и обеспокоены, думаем, что это никогда не изменится, то это препятствует солнцу сиять. Облака становятся плотнее. Приходит поражение и посредственность. Вам надо позволить солнцу пролить свет в вашу жизнь. Это начинается не с Бога, а с нас. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за облаков, наше отношение должно быть таким: это может измениться в любой миг. Грядет исцеление, повышение, подходящий человек, прорыв уже близко. Если вы хотите, чтобы облака расступились, то вам надо подождать. Стряхните с себя негатив.
Прекратите говорить, что ничего не получается. Наоборот, Бог, я знаю, что ты контролируешь эти облака. Они не всегда, они уйдут. Я верю, что в любой момент могу увидеть неожиданный просвет. У моего друга на работе был начальник, с которым было тяжело найти общий язык. Никто не любил его. Начальник был постоянным источником переживаний. И так год за годом. Друг был молод и мог бы работать в этой должности еще много лет. У моего друга было хорошее отношение. Он старался выкладываться на полную, но про себя он думал: «Будет трудно, мне придется уживаться с этим человеком до конца жизни». Однажды утром он пришел на работу. Все было как обычно, но руководство созвало персонал на собрание. Они сказали, что жена этого начальника перевелась в другой штат, и без предупреждений он подал в отставку и больше не работал в этой компании. Половина сотрудников упала на колени благодаря Богу. Что это было? Неожиданный просвет. Он не ожидал этого. Прогноз говорил, будет облачно. Данные говорили, что эта проблема навсегда, но Бог контролирует Вселенную. Он может внезапно все поменять. Он может неожиданно убрать неподходящих людей. Он может внезапно открыть двери, о которых вы не могли и мечтать. Поэтому не надо верить тому, что вы видите. Это временно. Как прогноз погоды, который говорит, что так будет месяц за месяцем, год за годом, тучи, туман, депрессия, что это никогда не изменится. В естественном мире это может быть правдой. Хорошая новость в том, что мы служим сверхъестественному Богу. Сами по себе вы бы не справились, но вы не один. Творец Вселенной, Бог, который Словом сотворил миры, держит вас в своей руке. Он направляет ваши шаги. Он контролирует облака и ветер. Ему не надо ждать, когда погода улучшится, пока диагноз станет лучше, пока ситуация изменится. Когда наступит ваше время для повышения, исцеления, изобилия, то все силы тьмы не смогут остановить нашего Бога. Не расстраивайтесь и продолжайте верить. Вам надо приготовиться. Облака рассеются. Опять покажется солнце. Как это было в офисе, за несколько минут все облака уйдут, полностью рассеются. Бог знает, как все сделать. То, что должно было занять годы, Он сделает за мгновение. И вы скажете, как мой друг, я не видел, что это приближается. Я не думал, что мой начальник так быстро уволится. Я не думал, что здоровье так быстро поправится. Я не ожидал нового дома. Я не ожидал такой благодати. Мужчина, который был много лет в команде церкви Лейквуд, перенес сильный инсульт. Врачи сказали, что он никогда не сможет ходить и разговаривать. Реабилитация должна была растянуться на годы. Все казалось таким мрачным, прогноз не обнадеживал. Но он знал принцип. У Бога бывают неожиданные просветы. Он не стал себя жалеть. Он знал, что он победитель, а не жертва. Каждый день он ходил на процедуры. Врачи были изумлены. Они никогда не видели такого. Полтора года спустя после инсульта он опять пришел в Лейквуд. Он не появился в инвалидном кресле или на костылях. Он зашел на своих ногах. Ему говорили, что он никогда не сможет поднимать левую руку. Когда я увидел его, то он поднял обе руки. Это был жест победителя. Никогда не забуду этого. Он не был парализованным инвалидом. То, что должно было занять годы, Бог совершил в одно мгновение. Это неожиданный просвет. В Писании сказано, когда тьма покроет праведных, во тьме воссияет свет. Не сказано, что он когда-то едва промелькнет, он внезапно засияет. Это означает, что ничего не предвещало его появление. Вы не видели, что он близок. Бог по своей благодати явил его.
Ваша жизнь может быть мрачной, покрытой облаками. Вы не видите, как можете выздороветь, выбраться из долгов, как может разрешиться юридическая проблема. Вот ключ. Вы праведник. Вы дитя всемогущего Бога. В ваших венах течет царская кровь. Это означает, что ваш Творец дал вам обетование. Когда сгущается тьма, когда вы можете сдаться,

Отца, Бог говорит, вам надо приготовиться. Свет скоро воссияет. Явится исцеление, благодать. Внезапно придет восстановление. Я говорил с человеком, который знал Бога с детства, но в подростковом возрасте сбился с пути. Он связался не с теми людьми. Его жизнь была полна насилия. Он продавал наркотики, совершал преступления. Он был бомбой замедленного действия. Большую часть жизни он принимал наркотики. Ему не было дела до Бога. Он сам был виноват, сам навлек на себя неприятности. Но Бог так благ. Хотя он принимал плохие решения и отворачивался от Бога, Бог не отвернулся от него. Бог видел в нем праведника. Среди всех неприятностей Бог говорит, «Это мой сын, он принадлежит мне, его жизнь покрыта тьмой, поэтому свет вот-вот должен вспыхнуть». В одном мотеле он несколько дней принимал наркотики в компании таких же людей. Что-то произошло, они повздорили, он не мог контролировать себя и хотел покончить с жизнью. Он закрылся в ванной и, находясь под кайфом, сказал, «Это конец. Бог, я сожалею, но моя жизнь закончена». Вдруг кто-то выломал дверь. Он сжался от страха, ожидая самого худшего. Но это была группа молодых людей из Teen Challenge. Подростком он участвовал в их служении. Они услышали, что у него проблемы. Они нашли его ночью в этом полуразрушенном притоне наркоманов и ворвались туда, как группа спецназа. Остальные решили, что это полиция, и бросились на утек. Ребята подняли его с пола и сказали, «Бог послал нас сюда, чтобы спасти тебя, потому что ты принадлежишь Ему». В его жизни произошел поворотный момент. Он больше никогда не принимал наркотики и оставил насилие. Сегодня он свидетельствует в школах, в церквях о том, что Бог сотворил для него. Возможно, ваш сын или дочь, как этот молодой человек, сбились с пути и связались с плохой компанией. Тьма покрыла их. Легко пасть духом, но ободритесь, стойте в вере. Ваше дитя принадлежит Богу. Ничто не может похитить их из его руки. Они могут находиться во тьме, но свет близок. Избавление близится, свобода не за горами. Бог не судит их по тому, где они сейчас. Он не оставит их из-за того, что они отвернулись от Него. Бог видит их как праведников. Свет должен воссиять. Если вы принимали плохие решения и думаете, что вам не стоит ожидать ничего хорошего, Бог никогда не поможет мне. Ты не знаешь, как я жил. Не сказано, что Бог помогает праведным, пока те не совершают ошибок. Поймите, вы принадлежите Богу. Вы Его дитя. Пусть у вас будет такое отношение. Бог, я все испортил, я навлек на себя эти неприятности, но я знаю, что ты милостивый Бог. Неожиданный просвет близится. Другими словами, у меня проблемы с зависимостью, но я знаю, что свобода близка. Восстановление и оправдание появятся внезапно. Числа, глава 17, говорит о трудностях, которые были связаны с выбором священника. Люди сомневались во власти Моисея. Бог сказал Моисею, что покажет им, кто будет следующим священником. Он сказал Моисею взять посохи у лидеров каждого племени Израиля. Моисей оставил посохи в палатке недалеко от Ковчега Завета. Это было местом обитания Бога. Посох был высохшим куском дерева. Это были палки, которые они использовали годами. На следующее утро посох Аарона пустил побеги. На нем выросли листья и плоды. Старый кусок дерева расцвел. Они поняли, что Аарон должен быть священником. Один из уроков, который мы можем извлечь из этой истории, Бог способен изменить обстоятельства за одну ночь. Он может взять ситуацию,
на решение которой могли уйти годы и ускорить процесс. Годы до выздоровления, до выплаты долга, до осуществления мечты. Бог знает, как ускорить это. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея. Неожиданно, за одну ночь, Бог может изменить все это. Не верьте лжи, что лучше никогда не станет. Ситуация в моем браке выглядит мертвой. Моя мечта, финансовая ситуация, все выглядит мертвым. Это нормально. Бог взял посох, который был мертвым многие годы, и заставил его принести плод. То, что вы считаете мертвым, Бог может заставить расцвести, вдохнуть в это новую жизнь. Вы сможете стать тем, кем были созданы. Вы сможете преодолеть эти препятствия. Вы сможете осуществить ваши мечты. Я получил письмо от женщины, которая была замужем 47 лет. Но из-за некоторых ситуаций она и ее муж развелись. Кто-то пригласил ее в Лейквуд. Ее бывший муж узнал об этом и спросил, можно ли ему прийти? Перед собранием они сильно поспорили по телефону. Ничего не изменилось. Утром он подвозил ее в машине, и они опять сильно поссорились. Она так расстроилась, что не хотела идти на собрание. Они нашли место в самом верхнем ряду. Она сказала одному из наших помощников, что они впервые здесь. Тот сказал, идите за мной, и привел их с последнего ряда во второй ряд. Служение сильно коснулось их. Во время молитвы они вышли и помолились с одним из наших молитвенных партнеров. После собрания они не знали, куда идти, и пошли к выходу. Я выходил из небольшой комнаты. Она была за углом, и мы столкнулись друг с другом. Я попросил извинения и сказал, что не заметил их. Она была удивлена, что наткнулась именно на меня. Ее муж сказал, «Мы развелись после 47 лет брака и пришли в церковь, потому что мы изранены». Я сказал им, что мы столкнулись не случайно. Эта рука Божья направляла их шаги. У меня была с собой новая книга. Я попросил их подняться сюда, чтобы помолиться за них и подарить им свою книгу. Когда мы шли через вестибюль, где мимо проходили тысячи людей, то случилось, что они увидели женщину, нашего молитвенного партнера. Она сказала, что хотела поговорить с ними. Она сказала им о прощении и восстановлении. Жене было очень трудно простить мужа. Она посмотрела ей в глаза и сказала, «Ваш муж хороший человек, он заслужил вашего прощения». В тот момент обида ушла, их брак был восстановлен. Это было 6 лет назад. Сегодня они снова женаты и сидят в первом ряду, Джон и Энн. Одни из наших самых преданных сотрудников. Они замечательные люди. Энн написала мне, «Мы оба были удивлены, как быстро Бог все поменял. Бог знает, как поменять все за одну ночь. Ситуации, которые кажутся неразрешимыми. Вы говорите, что все зашло слишком далеко. Бог знает, как прорваться сквозь темные облака. Внезапно отношения восстановятся, вы выздоровеете, и произойдет нужный вам прорыв. Бог ускорит то, на что должны были уйти годы». Знаете, кем был этот помощник, который вывел их вперед? Неожиданным просветом. Кем была эта женщина, молитвенный партнер, которая сказала им слова веры и помолилась с ними тогда? Неожиданным просветом. Что я хочу сказать? Бог приготовил для вас правильных людей. Он знает, как поставить вас в нужном месте и в правильное время. Какими были шансы, что именно мы столкнемся? Это не случайность, это был неожиданный просвет. Вы думаете, Джоэл, я не представляю, как такое может произойти в моей ситуации. Вот ключ, вам надо только верить. Если вы не видите выхода, не означает, что у Бога его нет. У него есть решение. Наше отношение должно быть таким. Бог, моя жизнь в твоих руках.
Сейчас в ней немного пасмурно. Я не представляю, как могут осуществиться мои мечты, но я верю, что просвет близится. Я верю, что ты приведешь меня туда, где я должен быть. В псалмах сказано: «Вечером

Водворяется плач, а на утро радость. Плач бывает посреди ночи. Еще темно, но это уже новый день. Через несколько часов появится свет, появится солнце. Часто, когда в нашей жизни темно, то мы говорим: ничего не меняется, лучше не станет. Вам надо пережить ночь и поверить, что начинается новый день. Вот ключ. Не надо медлить с благодарением Богу до рассвета. Благодарите Его, когда еще темно. Имейте хорошее отношение, даже если еще пасмурно. В этом заключается вера. Мы думаем: когда я увижу, то поверю. Но вера говорит, что нужно поверить, чтобы увидеть. Когда все идет не так, то легче всего поступить наоборот, быть негативным и жаловаться. Почему у меня не бывает прорывов? Изменится ли это когда-нибудь? Все наоборот. Сейчас может быть темно, но я знаю, что наступает новый день. Я пережил ночь, значит, радость уже близка. Исцеление близко, правильный человек близко, прорыв недалек. Бог, я благодарю Тебя за неожиданный просвет. Я знаю одну супружескую пару, которые отдыхали на берегу моря, играли с волнами, им было весело. Вдруг золотое украшение женщины упало в воду. Это было недалеко от места прибоя, там было как в стиральной машине. Она и ее муж искали его несколько часов. Вода так бурлила, что не было шансов найти украшение. Хотя она и была расстроена потерей, но не позволила этому украсть ее радость и испортить остаток отпуска. На следующее утро она пришла на пляж очень рано, чтобы полюбоваться прекрасным рассветом. Она стояла на берегу и благодарила Бога за все, что Он сделал. Она даже не думала о своем украшении. Волны, откатываясь, уносили с собой песок у нее из-под ног. Вдруг она почувствовала, как что-то коснулось ее ноги. Она подумала, что это был камень или ракушка, но, посмотрев, увидела свое золотое украшение. Неожиданный просвет. Только Бог мог сделать такое. Это как найти иголку в стоге сена. Хорошая новость. Бог создал стог сена. Он знает, где все находится. Он говорит, куда песку идти. Он контролирует море. Он контролирует облака. Если Бог помог ей найти украшение в океане, то Он поможет и вам осуществить ваши мечты, поможет преодолеть проблему. У Него все под контролем. Но, Джоэл, у меня нет связи. У Бога есть. У меня нет ресурсов. Ничего страшного. Все они принадлежат Богу. Диагноз говорит, что выхода нет. Последнее слово за Богом. Он говорит, что выход есть. Сейчас в вашей жизни может быть пасмурно, но я чувствую в своем духе, что облака вот-вот рассеются. Подготовьтесь, вы недалеки от прорыва. Это произойдет раньше, чем вы думаете. Вы увидите внезапное решение. Сделайте свою часть, и пусть солнце воссияет в вашей жизни. Продолжайте верить. Начинайте день с ожиданием. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что свет скоро воссияет, исцеление, благодать и повышение прорвутся к вам. Неожиданный просвет уже приближается. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, Карл Бо. Сегодня у нас есть особенная программа. Мы периодически пытаемся посвящать особенно чувствительные и интригующие программы детям. Таким образом, сегодняшняя программа называется «Мы раскапываем динозавров». Почему бы вам не собрать всех своих детей вокруг телевизора? Почему бы вам не позвонить своему соседу и сказать: «Включи телевизор прямо сейчас, эта программа будет интересна для всех и особенно детям. Мы посмотрим на динозавра глазами детей». Да, мы раскапываем динозавров. Молодые люди, прежде всего, глядя на ископаемое, нас поражает то, что в этом далеком прошлом все было намного большим, чем сегодня. Например, размах крыльев сегодняшних стрекоз немного больше, чем 10 сантиметров. А в прошлом он часто достигал более метра. Например, вот эта репродукция стрекозы, которая была найдена. Некоторые из них были найдены совершенно неповрежденными. Прекрасно сохранились даже мембраны их крыльев. Главным образом, судя по ископаемому, в прошлом все было больше. Например, найдены остатки бобров длиной в 3,5 метра. И останки нелетающих птиц более 4 метров ростом. Да, все было намного больше. Мы верим, что наша интерпретация совпадает с научной, потому что все это представляет собой мир до потопа Ноя. И в то время над землей был небесный свод, который фильтровал коротковолновую радиацию. И благодаря физическим особенностям это приводило к необыкновенному росту всего живого. Сегодня мы с вами по-особенному также рассмотрим реку Палакси. Фактически мы отправимся к ней прямо сейчас. Вот этот снимок был сделан всего лишь несколько месяцев назад. Это осенний пейзаж реки Палакси. И вы видите тропу следов динозавра. В техническом смысле, как мы говорим, это самая длинная тропа непрерывных следов динозавра по всей Америке. Насколько нам известно, только в одном месте мира, в Соединенных Штатах, в Колорадо, обнаружена тропа длиннее этой. Но здесь у нас есть непрерывная тропа, то есть у нас есть 136 последовательных следов динозавра. И это совершенно изумительно. Есть более длинные тропы, но здесь 136 последовательных следов. Они очень большие, их оставил акроконтозавр. Но я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что многие следы были покрыты слоем известняка. И последние 7 или 8 следов нам пришлось очистить от известняка и глины, чтобы обнаружить их. И об остальных следах, к счастью, позаботилась сама река. Но если хорошо присмотреться к этим следам, можно увидеть не только один слой, а несколько из них. То есть они накладывались один за другим. И мы собираемся поговорить о раскопках динозавров с точки зрения молодых людей и детей. Ведь сегодня у нас особенная программа. И сегодня я представлю вам гостью, которая необыкновенно дорога мне. Фактически, заботе о ее благополучии я посвятил всю свою жизнь. И я говорю о своей дорогой жене. Ее зовут Марта. Дорогая, я очень рад, что ты участвуешь в нашей сегодняшней программе.
1: Спасибо, что пригласил меня.
0: Ты раньше принимала участие в программе?
1: Да, мне нравится участвовать в детских программах.
0: Она намного лучше меня умеет общаться с детьми и взрослыми. Она преподавала общение, но ей не под силу избавить меня от кое-каких привычек, не так ли?
1: Например, от использования замысловатых слов.
0: Ну, я пытаюсь быть точным, но иногда это проблема. Сегодня у нас особенный подход к проведению программы, ведь обычно я беседую со своими гостями, но сегодня моя жена возьмет интервью у меня. Так что усаживайтесь поудобнее, и вы посмеетесь. Моей жене действительно это очень нравится, ведь она может задавать вопросы, на которых нет ответов. Так что давайте повеселимся.
1: Хорошо.
0: Хорошо, дорогая, все в твоих руках.
1: Ну что ж, господин директор музея, сколько детей приходит в музей в Гленроузе, Техасе? Так что давайте начнем прямо с этого. Где находится река Палакси в Гленроузе, Техасе? А где город Гленроуз?
0: Роуз находится на юго-западной стороне от Далласа. Примерно полтора часа на шоссе 67 река Палакси течет как раз посередине Гленроуза. Это относительно короткая река, но вторая во всем штате, в Техасе, по быстроте своего течения. Старожилы часто вспоминают о весенних наводнениях. Они говорят, что тогда река поднимала такие волны, как грузовики. А фактически, они их не видели, а просто слышали их грохот. И пласты были не такими уж толстыми. Они просто громыхали вдоль по течению реки. Это можно было слышать. Гленроуз — это место, где весной река Палакси разливается, затапливая все вокруг. И туда можно добраться по шоссе 67 в Техасе.
1: Хорошо. Итак, река Палакси известна всему миру. А благодаря чему?
0: Ты задаешь важные вопросы. Ты хорошо подготовилась. Река Палакси — это небольшой ручей, который часто пересыхает в летнее время. После весенних разливов старожилы часто видели, что река устраняла не только известняковые рифы, но и глинозем, которым они были покрыты. И как раз под ними находились огромные следы динозавра. Поэтому сюда и позвали Роланда Т. Бёрда и других палеонтологов. Но река Палакси необыкновенно важная не только из-за нетронутых следов динозавра, например, плотоядного динозавра терапода с тремя пальцами на ноге, но также и сараподов. Дети их называют динозаврами с длинными шеями. Из записей Роланда Бёрда мы знаем, что среди следов динозавра он также обнаружил и человеческие следы. И один господин, которого звали Мосс, обнаружил даже целую тропу следов человека. И это было задокументировано Эрнестом Адамсом, очень известным палеонтологом. Таким образом, река Палакси в Техасе известна не только из-за следов динозавра, но также из-за следов человека, обнаруженных среди следов динозавра. И это очень пугает сторонников теории эволюции.
1: Хорошо. Таким образом, очень много детей приходят в музей, чтобы увидеть не только следы динозавра, но и его репродукции, которые у нас выставляются. Они хотят узнать о сотворении, ведь многие дети пишут нам: «Мне бы хотелось стать археологом или палеонтологом. А что нужно сделать для того, чтобы стать археологом, подтверждающим сотворение?» Ну что ж, нам хочется, чтобы сегодня всем нам было весело. Поэтому мы решили захватить вас с собой, чтобы мы сами посмотрели, как на самом деле происходят эти раскопки. Ребята, это не просто охота за ископаемыми в гравии реки или еще за чем-нибудь. Мы действительно собираемся показать вам, как происходят настоящие раскопки вдоль реки Палакси. Вы сможете посмотреть сейчас на настоящие раскопки.
0: Также нужно подчеркнуть всем детям, что это профессиональная работа, выполняемая взрослыми. Когда-то мы привлекали к этому и более старших подростков.
1: И думаю, что они сами поймут во время этого процесса, почему дети не могут выполнять подобную работу. Но мы все равно хотим, чтобы они познакомились с этим. Ведь, возможно, среди них также есть будущие археологи и палеонтологи.
0: И это не совсем безопасно, ведь мы работаем с целыми глыбами известняка и не хотим, чтобы кто-нибудь придавил себе пальцы рук или ног. И в этом заключается опасность раскопок.
1: Давайте-ка опять вернемся к самому началу, хорошо? Мы подготовили детскую книгу для раскрашивания, в которой рассказывается не только о раскопках в Гленроузе, но и о том, как профессор Бо впервые начал их проводить. Давайте-ка вернемся к 1982 году, когда ты еще жил в Сент-Луисе.
0: Верно.
1: В том же году ты приехал в Гленроуз, чтобы заняться раскопками следов динозавра. Это тебе было необходимо для получения одной из твоих научных степеней.
0: Это было одним из условий для ее присвоения.
1: Таким образом, ты подобрал себе храбрую команду добровольцев с сильными мускулами и начал расчищать эту местность от известняка. В течение одной недели раскопок вдоль реки Палакси вы раскопали.

0: стало, мне нужно было возвращаться в Сент-Луис, где я был президентом небольшого колледжа. Но они попросили убрать еще одну плиту, и все нужно было делать вручную, хотя мы использовали разные рычаги и так далее, чтобы осторожно передвинуть все на несколько метров в сторону. И как раз под последней плитой был найден глубокий след динозавра. Примерно полметра от него мы обнаружили человеческий след, длиной примерно 40 сантиметров. Таким образом, нам пришлось устранить и следующую плиту, чтобы раскопать его. И затем мы уже раскапывали и раскапывали, потому что технически нам были необходимы как и сами шаги, так и расстояние между ними. И чтобы получилась тропа, необходимо 3 или даже лучше 4 шага, которые мы и раскопали. Правый след, левый след. Мы узнали длину и расстояние между ними. И тогда уже я и позвал прессу.
1: И они прилетели в своих вертолетах и начали кружиться над рекой Палакси. Им хотелось задокументировать все, что вы раскопали. А след динозавра был найден прямо рядом со следом человека.
0: В полуметре от него в первом случае.
1: Давай покажем ребятам фотографии настоящего процесса раскопок, чтобы они знали, что вовлечено в открытие следов как динозавра, так и человека вдоль реки Палакси. И вот ты в то время, когда впервые появился в Глен-Роузе, у тебя волосы еще были черные.
0: Да, это изумительно. Я заслужил каждый седой волосок на голове. А вчера вечером ты заметил одну важную деталь. На этой фотографии я в белой рубашке. Конечно, не нужно быть представительным, но я все равно в белой рубашке. В те дни я жил в Сент-Луисе и приезжал в Глен-Роуз так часто, как только мог, чтобы проводить раскопки. И иногда я приезжал сразу после лекций, снимал с себя пиджак и галстук, перебывался в сапоги и приступал к работе.
1: И приступал к своим раскопкам в такой нарядной рубашке.
0: Да, прямо здесь это видно.
1: А показать вам эти фотографии я решила потому, что считаю, что на них лучше всего показан весь этот процесс. На них дети также могут хорошо рассмотреть толщину этой известняковой плиты в Глен-Роузе. И они простираются, эти слои, на сотни метров. Их необходимо удалять вручную.
0: Но мы не раскапываем сотни метров, хотя в целом уже раскопали почти 305 метров. Как ты подчеркнула, мы раскапываем слой за слоем, между которыми обычно бывает где-то 2 метра 80 сантиметров или 3,5 метра глины или еще что-нибудь.
1: Да, и все это делается при помощи кувалд и ломов, и, конечно же, крепких мускул.
0: Я хочу подчеркнуть, что кувалды и ломы используются только в верхней части. Когда начинается глина, мы осторожно расчищаем эти следы, совсем не используя ничего металлического. Фактически, мы всегда пользуемся щетками только с деревянными, а не пластмассовыми ручками, потому что через них лучше ощущаешь и камень, и глину. И мы пользуемся деликатными инструментами, чтобы не повредить ископаемые.
1: Во время этих раскопок нам очень помогают добровольцы. Без них нам никогда бы не справиться с таким тяжелым известняком.
0: Ну что ж, даже директор доброволец. Ведь мне никто не платит, чтобы я этим занимался. Но это чрезвычайно радостная работа, результаты которой уже отразились на нашем поколении.
1: Да, и после удаления этих известняковых слоев ты всегда следишь за тем, чтобы это место было необыкновенно чистым.
0: Ты заметила это?
1: Да, поэтому тебе постоянно кто-то помогает подметать все эти остатки, но их не выбрасывают. А что с ними делают?
0: Мы тщательно просматриваем даже самые маленькие кусочки глины или известняка, потому что и в них может быть ископаемое. Мы никогда не сбрасываем мусор в реку и не выбрасываем. Мы просто ежечасно вывозим его, как говорится, убираем со стола сами. Я постоянно говорю своим землекопам, нам необходимо после себя оставлять чистое место, как стол после обеда. Это делается для очень определенных целей, ведь когда мы находим новую информацию, ее остатки не смешиваются с прежними. И я надеюсь, что молодые люди, которые

0: слушают нас, и профессиональные землекопы также будут принимать это во внимание. Большинство палеонтологов, раскапывая кости, просто отодвигают в сторону то, что остается после их работы. Но мы тщательно просматриваем каждый квадратный миллиметр и каждый квадратный метр определенной местности. И с нами постоянно работает господин Дэвид Бэббит, наш инспектор. Он специально приезжает из Северного Мичигана, чтобы координировать не только весь рабочий процесс, но и каждую отдельную его часть. Он и следит за порядком. И Библия призывает нас к порядку во всем, чем бы мы ни занимались. Ну что ж, у нас осталось всего 10 минут.
1: Хорошо. Итак, после тяжелого труда, когда все уже очищено от глины, прямо в этих канавах вы приступаете к очень тонкой, детальной работе над следом. А после того, как он уже совершенно очищен, вы начинаете все документировать, вы используете диаграммы разного вида и графические таблицы.
0: На самом деле, используя техническую ориентацию, мы фотографиями документируем даже плиты, под которыми может оказаться что-то ископаемое, например. На этой фотографии видите агент из Reuters News Agency во время наших раскопок, а господин Рон Кунц, прекрасный ученый и просто необыкновенный документальный фотограф.
1: Ведь очень часто средства массовой информации появляются для того, чтобы задокументировать ваши находки. Ты никогда ничего не раскапываешь один, а всегда в присутствии других ученых, археологов или палеонтологов.
0: Это очень важно, потому что если мы находим что-то необыкновенное, всегда нужно, чтобы кто-то письменно засвидетельствовал это. Это необходимо и для документации.
1: Да. А вот это целая группа ученых. Они пришли для того, чтобы задокументировать твою работу. Иногда они просто помогают разгадать, что именно ты раскопал.
0: Да, никто не знает всех ответов. Мы часто говорим, мы находим то, что находим, и никто не знает всех ответов. Таким образом, этот процесс очень удовлетворяющий, ведь мы получаем множество неожиданной информации, и мы часто немного озадачены, пытаясь разгадать то, что мы нашли.
1: Во время раскопок нас часто спрашивают, если я сам пойду к реке Палакси, смогу ли я там найти чистый человеческий след? Расскажи, пожалуйста, детям о процессе получения целого, полного следа человека во всей его форме, со всеми его пальцами. Объясни им, почему некоторые из них являются неполными. Расскажи.
0: Это характерно даже для глубоких следов динозавра, которые весят от 5 до 6,5 тысяч килограмм. Они оставляли за собой очень глубокие следы, хотя и не всегда они были полными, из-за очень разных условий их вулканизации, которая, в свою очередь, подразделяется на определенные фазы. В зависимости от этого, даже след крупного динозавра в недостаточно уступчивой грязи будет либо неполным, либо исчезнет вообще. Но зато дальше, на этом же пути, динозавр может оставить прекрасно сохранившийся след, потому что грязь будет более податливой, более уступчивой. То же самое относится и к людям, которые, конечно же, намного легче. Но следы людей намного уже, поэтому даже в более податливой земле примерно только у одного следа из четырех будут все детали, которые мы действительно ищем. Я имею в виду такие детали, как большой палец ноги, и второй, третий, четвертый пальцы, маленький палец, сама мякоть, дугообразное костное образование, продольная и боковая часть, продолговатое дугообразное образование, пятку. Я не хочу говорить техническим жаргоном, я просто пытаюсь объяснить, на что мы обращаем внимание. Очень важен также и первый оттиск, как вот здесь. Таким образом, если вы будете искать целую серию хороших человеческих следов, вам очень редко удастся их найти. Ведь даже если бы вы прошлись по земле или по грязи сегодня, очень редко эти следы останутся различимыми. Примерно только в одном из четырех будут все детали, которые вы ищете.
1: Хорошо. Один из заключительных шагов этого процесса — отливание слепка. А зачем он нужен?
0: Однажды мы работали на частной собственности, и нельзя было ничего убирать или перемещать в этой реке.
1: Потому что это противозаконно.
0: Да, это нарушение закона, поэтому мы не могли даже расчистить это место от разного износа и наноса. Иногда нам разрешают это делать, но чаще всего мы просто разгребаем грязь и гравий. Таким образом, мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать слепки своих находок. Ведь тогда уже их можно и задокументировать, и воспроизвести в виде репродукций. Можно также сделать слепки как следов динозавра, так и человека. И оттиски получаются такими, как и сам оригинал.
1: Хорошо. Одна из твоих обязанностей как директора музея — это не только раскапывать все новых и новых динозавров, но и находить их следы. А мы раскопали кости динозавра также и вдоль русла реки Палакси.
0: О, да, определенно, конечно.
1: Какого динозавра ты нашел в русле реки Палакси?
0: Мы нашли большого акрокантозавра. Он был большим, наверное, самым большим из всех когда-либо найденных. Также такой же большой, как, например, тираннозавр Рекс. Акрокантозавр означает «большая ящерица с хребтом». Он похож на аллозавра, двоюродного брата тираннозавра, только у него были шипы вдоль хребта. Он был очень особенным.
1: А сколько костей ты нашел?
0: Более 60. Вот это самая большая. Роберт Саммерс помогает мне ее раскопать. Длина этой бедровой кости почти 1.5 метра. Это очень большое существо.
1: Ты не только раскопал акрокантозавра и более 300 следов динозавра, но и множество человеческих следов. Среди них
0: фактически уже более 600 следов динозавров, включая раскопки прошлого лета, и немного менее 100 человеческих следов среди них. Но я еще не ответил на один из твоих вопросов, но собираюсь сделать это прямо сейчас. Очистив эти следы, мы подвергаем их влиянию атмосферных условий. Из-за порчи известняка, углекислого кальция, формируется угольная кислота. Под влиянием атмосферной влажности формируется и карболовая кислота, которая в буквальном смысле съедает все детали. Это только одна из причин для изготовления наших слепков. Из-за этого же процесса на протяжении какого-то времени даже следы динозавров подвергаются риску.
1: Дети знают, что такое эрозия. Итак, следы начинают разрушаться.
0: Да, спасибо тебе, что ты помогаешь мне общаться с детьми.
1: Как я сказала, одна из твоих обязанностей — раскапывать что-то новое. А следующее — это исследовать и документировать то, что нашли другие. И это было сделано на реке Палакси при помощи целой команды добровольцев. Я имею в виду исследование известной тропы Тейлора, состоящей из серии следов как динозавра, так и человека. Давай упустим физическое описание этой тропы, а вместо этого поговорим о процессе документации, включающем в себя очень много мешков с песком, ведь тропа находится посреди реки.
0: Почти всегда под водой.
1: Да. И под водой. Таким образом, пришлось выложить мешками с песком почти все дно реки в этом месте. А когда оно стало относительно сухим, тебе пришлось опуститься туда, чтобы сфотографировать.
0: И очень осторожно устранить то, что было нанесено водой с конца прошлого сезона.
1: И таким образом было необходимо как можно лучше осушить это дно, чтобы можно было его и исследовать, и сфотографировать. Ты всегда просишь кого-нибудь сравнить свой след с тем, который был раскопан.
0: Человеческие следы как раз посередине, рядом со следами динозавра. Вот здесь вы можете увидеть очертания как большого пальца, так и суставов четырех остальных. Вот эта нога оставляет след, прекрасно совпадающий с тем, который был раскопан на тропе Тейлора, рядом со следами динозавра.
1: Да, а вот это Деннис Петерсон из организации исследований и сотворения. Он помогал тебе документировать тропу Тейлора. Как и другие вещи, которые ты нашел еще перед тем, как приехал в Глен-Роуз?
0: А вот это замечательный след большого кота. Он был найден в скале, как и остальные. И это уже человеческие следы в этой семье. Ну что ж, время пролетело очень быстро. Дорогая, мне нужно чаще проводить с тобой подобные программы.

0: Ну что ж, спасибо тебе за информацию. И хотя мы каждый год открываем новое место раскопок для людей, все-таки детям в них участвовать не разрешается.
1: Только из-за соображений безопасности.

Царствие Небесное. Когда Сын Человека будет в блаженстве, и все ангелы святые соберутся вокруг Него, сядет Он на Свой царский трон, а перед Ним соберутся все народы. И Царь Небесный скажет тем, кто стоит по правую руку: «Придите, вы, благословенные Отцом Моим, войдите в Царство Небесное, уготованное вам с момента сотворения мира. Ибо когда я был голоден, вы накормили меня. Когда я испытывал жажду, вы напоили меня. Я был вам незнакомцем, но вы

0: Вы приютили меня. Я был раздет, а вы дали мне одежду. Я был болен, а вы навещали меня. Я был в заключении, а вы приходили ко мне.
1: Господи, разве я навещала тебя больного или в заключении?
0: Я никогда не кормил и не поил тебя, учитель. И я тоже, Господи, до этого момента я никогда не видел тебя. Истинно говорю вам, если вы помогали ближнему своему, вы помогали мне.
2: Ты слышал? Замолчи!
0: Этот человек очень мудр.
1: Я знала, что ты поймешь его. Я же говорила тебе, Давид.
2: Почему вы называете его мудрым? Он только и делает, что рассказывает небылицы. Сеятели, семена, горчичные деревья. Чепуха все это.
0: Возможно, он хочет, чтобы мы сами раскрыли для себя значение его слов. А может быть и нет?
1: Нет, это правда. Во всех его историях есть скрытый смысл. Тайны Царствия Небесного.
2: Если и нужно знать тайны Царствия Небесного, то рассказывать их должен раввин.
0: Тише. Иисус сейчас будет проповедовать. Имеющий уши да услышит. Царствие Небесное можно сравнить с человеком, который засеял поле пшеницы. Пока он и его слуги спали, пришел его враг и разбросал плохие семена в поле, а затем скрылся.

Господин, не могу понять, откуда они взялись. Мы сеяли лишь отборные семена. Я в этом уверен. Не вини себя, друг мой. Так поступил враг. Я выдерну все плевелы, господин. Не нужно. Если ты будешь выдергивать плевела, то можешь повредить ростки пшеницы. Пусть они растут вместе до сбора урожая. А когда придет время жатвы, я скажу жнецам: соберите плевелы, свяжите их в снопы и бросьте в огонь.

0: Затем соберите пшеницу, свяжите в снопы и отнесите на хранение в мой амбар.
1: Я понял. Понял. Пшеница хорошие люди, а плевелы? Так ты находишь смысл в этой чепухе?
0: Мне кажется, да. То есть, я думаю, да. А ты нет?
2: Этот человек богохульствует и учит греху. Берегитесь его. Идем, Иеремия.
0: Я сказал, мы уходим, Иеремия. Но... Я...
2: Или ты сейчас идешь со мной? Или двери синагоги закроются перед тобой навсегда?
0: Иду.
2: Надеюсь, ты не хотел остаться?
0: Конечно, нет. Просто на улице так приятно, все вокруг. Чистый воздух и все такое.
3: Имеющий уши да услышит. И снова. Царствие небесное можно сравнить с купцом, разыскивающим прекрасную жемчужину.
0: Все, что имею, я продам. Все, что имею, чтобы найти жемчужину. Не сравните богатство, которое имею, с тем блаженством, когда держу в руках жемчужину. Ярче солнца, прозрачнее стекла, желаннее, чем золото, жемчужина. Царствие небесное — это царство Господа. Это жизнь во Христе, жемчужина. Все, что имею, стало прахом, землей, когда я увидел жемчужину. И не будет мне покоя, и не буду я доволен, пока она не станет моей, не будет освещать мой путь, Царствие Небесное, жемчужина. А теперь я соберу все, что имею в этом скучном мире. Всю свою собственность я продам за эту единственную, сияющую жемчужину. Все, что имею, стало прахом, землей, когда я увидел жемчужину. И не будет мне покоя, и не буду я доволен, пока она не станет моей, не будет освещать мой путь, Царствие Небесное, жемчужина.

0: Я, наверное, пойду.
1: Но, Давид, проповедь еще не окончена.
0: Я больше не хочу ее слушать.
1: Давид, что случилось?
0: Отказаться от всего, что я имею? Он об этом говорит. Я должен оставить все и следовать за ним.
1: Давид, ты же знаешь, он проповедует истину.
0: Сара, я так долго и тяжело работал. На нее ушло 10 бесконечных лет. Моя работа — это моя жизнь.
1: И она тебе дороже, чем Царствие Небесное.
2: Ибо многие призваны, но лишь некоторые избраны.
0: Я не могу.
2: Имеющий уши да услышит. И снова Царствие Небесное можно сравнить с 10 девушками, 5 из которых были мудрыми, а 5 глупыми.
1: Вот что, Лия, мы забыли взять масло для ламп. Не страшно. Я вообще не понимаю, зачем ты настояла на том, чтобы мы их взяли. Они нам не понадобятся. Сейчас же день. Я же объясняла вам, что иногда жених очень задерживается. Иногда. Ты всегда переживаешь, Лия. Все будет в порядке.

0: Будем выезжать на закате.
1: На закате?
0: Вам не кажется, что слишком поздно? Я хочу быть уверен, что все желающие собрались. Иуда, тебе не стоит о таком волноваться. Весь город собрался, чтобы проводить тебя на венчальную службу.

Как вы думаете, мы могли его пропустить? Такого не может быть. Мы же здесь целый день ждем. Не знаю, как вы, а я собираюсь вздремнуть. Лия, когда он приедет, разбуди нас.

0: Господин Иуда едет! Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет! Смотри.
1: Он приехал.
0: Выходите навстречу! Собирайтесь! Господин Иуда едет! Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет! Господин Иуда едет!

Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет! Все навстречу! Выходите навстречу! Господин Иуда едет, выходите, встречайте, выходите навстречу. Господин Иуда едет. Он едет. Выходите навстречу. Господин Иуда едет. Мы здесь уже несколько раз проезжали, Иуда. Ты уверен, что все услышали? Думаю, да. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь пропустил. Господин Иуда едет! Нет, по-моему, мы всех оповестили. Ну хорошо, тогда едем на венчание. Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет!

Он приехал. Скорей, свадебная церемония. Подождите. Подождите нас. Постойте. Налей нам немного масла. Ничего не видно. Но тогда никому не хватит. Лия, быстро, подойди к нам. Извини, Симона. Я бы хотела вам помочь, но... Но если мы сейчас не догоним процессию, мы пропустим свадьбу. Постучитесь в эти двери. Попробуйте купить немного масла. Торопитесь.

0: Let us begin.
1: Начнем. Господи, мы здесь собрались.
2: Иуда! Иуда!
1: Кто меня зовет?
2: Твои друзья! Твои друзья!
1: Мы знакомы? Поднимите свои лампы, чтобы я мог видеть ваши лица.
2: Но у нас нет масла. Наши лампы погасли.
1: Если вы мои друзья, то почему же вы не пришли, когда я звал? Иуда, пойдем, время начинать. Мне очень жаль, но я с вами не знаком. Будьте внимательными, ибо вам неизвестен день и час, когда придет Сын Человека. Приходите завтра. Иисус снова будет проповедовать. Учитель, почему ты рассказываешь людям притчи? Может быть, легче проповедовать понятными словами, без подтекста? Вам дано узнать тайны Царствия Небесного, но им это не дано. Господи, разве ты не хочешь, чтобы они поняли? Хочу. Но их уши не слышат, и глаза их закрыты. Благословенны ваши глаза и уши, ибо они видят и слышат. Учитель, я не все понял в притче о сеятеле. Пойдем. Садись со мной. Сеятель засевал поле. И когда он разбрасывал семена, некоторые из них упали на обочину. Господи, я знаю, что ты сеятель, а семена — слова Бога. Но что означают семена, упавшие на обочину? Если человек слышит Слово Божье, но отказывается понять его, к нему приходит сатана и забирает слово, что было посеяно в сердце его. Он тот, кто стоит на обочине. Также и семя, попавшее на каменистую почву, это человек, который, как услышит Слово Божье, так сразу с радостью его и принимает. Но из-за страха преследования его вера умирает, потому что зерно не проросло в его сердце. А семя, попавшее в терны, это тот, кто слышит Слово Божье, но из-за мирских хлопот, из-за погони за богатством, не дает семени принести плоды. Но семя, попавшее в благодатную почву, это человек, который слышит Слово Божье и понимает его, и родит некоторые в 30 раз больше, некоторые в 60, некоторые в 100.

И когда наступит конец света, Царь Небесный скажет тем, кто по правую руку от Него: «Придите вы, благословенные Отцом Моим, войдите в Царство Небесное, уготованное вам с момента сотворения мира».

0: Хочу обратиться ко всем партнерам Life TV, а также к тем, которые могут стать партнерами в будущем. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 6 глава. Многие знают это место Писания, но я хотел бы остановиться на том, что важно для нас именно сегодня. Итак, Иоанна, 6 глава. Начну читать с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Эту историю рассказывает каждое Евангелие, но только Иоанн детально описывает то, о чем другие не упоминают. Здесь говорится, что было огромное количество народа, 5000 мужей. Были также их жены, дети, которые не вошли в это число. Могу предположить, что их было 15 тысяч человек. Иисус собрал вокруг себя мега-церковь. Это были люди, которые видели чудеса и знамения, исцеления, и собрались, чтобы послушать Иисуса. Из этого бы получилась отдельная проповедь о том, как Иисус строил свое служение и как он действовал. Он учил, проповедовал и исцелял. Другими словами, информировал, вдохновлял и показывал Божье Царство. Из этой истории мы видим, что это может быть примером также и для нас. Иисус творил чудеса, это притягивало людей, и они приходили, чтобы слушать Его. Сказано, что Иисус сидел, но люди, наверное, уже долгое время слушали Его и проголодались. Написано, что Иисус обратился к Филиппу и спросил, «Как ты думаешь, где бы нам купить хлеба?» Во-первых, здесь нет магазинов и супермаркетов, никаких складов поблизости. Как нам накормить людей? Иисус видел, что люди нуждаются в еде. Он не сказал, чтобы они сами с этим справлялись. Сами пришли, сами и накормите себя. Он заботился о тех людях и хотел накормить и благословить их. Это показывает нам, что Иисус заинтересован в наших материальных потребностях, так же, как и физических потребностях. Исцелял больных, освобождал обремененных. Он также заинтересован и в материальных потребностях людей. Он исцелял людей, восполнял их потребности и, конечно же, духовные потребности, чтобы все это могло привести людей в Божье Царство. Иисус спросил Филиппа, где нам купить хлебов? Мне очень нравится 6 стих, где написано, «Говорил же это, испытывая его или проверяя его». Интересно, был ли это последний раз, когда Иисус проверял кого-то? Например, если бы он спросил у тебя или меня о чем-то таком, что он в действительности уже знает. Он знает, как решить проблему, но спрашивать не для того, чтобы получить информацию. Это не какое-то условие для того, чтобы получить информацию о том, что мы теперь будем делать, но, скорее всего, для того, чтобы мотивировать своих учеников думать, анализировать и находить решение. Я верю, что Бог часто делает так. Он задает нам вопросы не для того, чтобы получить от нас ответы, но для того, чтобы мы стали искать Его и вместе с этим находить ответы. Сказано, что Он спрашивал, испытывая или тестируя их, потому что Сам знал, что собирается сделать. Иисус знает, как решить проблему. Если у нас проблемы в какой бы то ни было сфере, Иисус знает, как это решить. Будь это здоровье, деньги, семейные или духовные проблемы, Иисус знает, где есть выход. В Библии сказано, что Бог не даст нам больше искушений, чем мы сможем вынести. Он всегда готовит выход. У Иисуса есть этот выход, но Он не раскрывает этого перед учениками. Филипп начинает своим рациональным мышлением искать выход. Он сказал, что есть 200 динариев, что само по себе уже не маленькая сумма. 200 динариев — это средний заработок за 200 дней. Это довольно приличная сумма, но недостаточная для того, чтобы восполнить такую большую нужду. Я верю, что очень часто Бог вкладывает в наше сердце какое-то видение или задание. И неважно, касается это церкви или телевидения как это, или христианского радио, Он дает нам видение, Он знает, как это финансировать. У Бога не бывает такого, что Он не знает, как это осуществить. Если у Него есть план, то есть и бюджет, но Он не открывает нам всего этого сразу, что это произойдет так или так. Иисус знает, каким образом восполнить эти нужды. Филипп по-человечески так же, как и мы, зачастую делаем, пытается найти выход и говорит, что это не получится, мы не сможем оплатить счета. Например, Live TV. Надо оплачивать счета за трансляцию, за спутник, другие связанные с этим расходы, зарплата и многое другое. Эти суммы, конечно же, не маленькие, но Иисус знает, как восполнить эти нужды. У Него уже есть план. По-человечески, мы можем, как Филипп, сказать, что не видим этого выхода и ресурсов. Иисус знает, где это находится. Кто-то скажет, «Меня это совсем не утешает». Да, Иисус знает, но я не знаю. Как мне это поможет, что кто-то другой знает? Теперь мы дошли до главного момента. Иисус дает конкретные указания. Прежде всего, Он спросил, «А что есть у вас?» Филипп сосредоточился на том, что у них есть, но этого недостаточно. Это, скорее всего, менталитет наполовину пустого стакана. Но недостаточно этого, но ничего не поделаешь. Иисус был сосредоточен на том, что у них есть. Он спросил, что у вас здесь есть? Как я уже говорил, Иоанн детально описывает то, о чем не говорится в других Евангелиях. Там говорится только о том, что ученики ответили, что есть 5 хлебов и 2 рыбки. Только один Иоанн детально описал, что здесь есть один маленький мальчик. То, что у него было, не принадлежало ученикам. Они не достали это из своих запасов, но был кто-то, у которого было немного. У учеников было немного, 200 динариев. Но что делать с этими деньгами, если рядом нет магазина и нечего купить? И был мальчик, у которого было 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. Один из учеников, Андрей, сказал, «Но что это для такого множества? Видение и нужда намного больше, чем ресурсы». Что же делать? Во-первых, что мы здесь видим? Надо принести Иисусу то, что у нас есть. Это единственный выход. То, что у меня есть, я должен отдать в руки Иисуса. Когда ученики взяли то малое, что у них было, и отдали это Иисусу, тогда Он взял это, преломил и умножил, и произошло чудо. Чудо произошло тогда, когда это малое принесли Иисусу. Чудеса происходят, когда проходят через руки Иисуса, не через наши руки. Мы не можем творить чудеса, не можем исцелять больных, не можем своей властью или своими дарами изгонять злых духов, умножать церкви, создавать христианское телевидение. Это происходит не через человеческие усилия, но вместе с Иисусом мы можем все. Когда мы принесем то малое, что у нас есть, а может и больше, у кого-то есть 200 динариев, а у кого-то только 5 хлебов и 2 рыбки, и принесем Иисусу, то прежде всего Он примет это и совершит преломление.
1: Ученики Иисуса могли бы сказать: «Мы тоже голодные. Хорошо, что есть мальчик, который принес свою жертву. Давайте съедим ее. По крайней мере, мы будем сыты, а народ пусть сам справляется». Это было бы эгоистично и безответственно, но они не сделали этого. Они взяли то, что было у маленького мальчика, имя которого даже неизвестно, откуда и кто он, был он верующим или нет, никакой дополнительной информации о нем больше нет. Мальчик пришел и принес то малое, что у него было ученикам Иисуса. Можно сказать, что он пожертвовал это церкви. И теперь важный момент, на который сегодня я хочу обратить ваше внимание. Иисус взял то, что принесли ему, его ученикам, его церкви, и сеет это нуждающимся людям. Один из проповедников назвал это принципом двойного сеяния. В церкви время от времени перед сбором пожертвований говорят: «Что посеешь, то пожнешь». Цитируют послание Павла 2 Коринфянам 8 или 9 главу, где он говорит: «Что человек посеет, то он и пожнет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет». Здесь мы видим, что дело было не только в сеянии, что кто-то пришел и пожертвовал в служение Иисуса. Многие делали это. В Евангелии от Луки говорится, что многие женщины поддерживали служение Иисуса материально. Как мы видим, здесь происходило нечто большее. Не только Иисусу и его ученикам принесли еды, но мы видим, что Иисус принял это и посеял дальше. Это принцип двойного сеяния. То, что принесли Иисусу, это сразу же сеется дальше. Я хочу сказать, что это то же самое, что происходит на Life TV. Партнеры присылают свои материальные пожертвования. Есть, конечно же, и молитвенная поддержка. Ободрение хорошим словом. Возможно, вы советуете другим смотреть этот телеканал и принимать участие в этом проекте. Сейчас я говорю конкретно о материальной поддержке. То, что жертвуется в это служение, сразу же используется для того, чтобы сеять дальше. Те финансы, которые приходят, идут дальше для того, чтобы распространять слово многим людям. Точно так же, как и здесь, Иисусу принесли 5 хлебов и 2 рыбки. То есть кто-то должен был посеять то, что у него было. Это не всегда легко сделать, особенно если ничего особенного нет. Только 5 хлебов и 2 рыбки. Здесь говорится о маленьких рыбках. Это не огромная рыба, как акула или сом. Это были маленькие рыбки, которые принесли Иисусу. Что же он с этим сделал? Сказано, что он воздал благодарение, преломил и раздал. То, что вы делаете, как наши партнеры, молитесь за это служение, поддерживайте хорошим словом, присылайте письма с благодарностью, а также помогайте финансово.

Людям возлечь на траву и стали раздавать. Я могу только представить, как это чудо происходило. Ученики идут с двумя корзинами, в одной хлеб, в другой рыба. Чем больше раздавали, тем больше было бы видно, что становится меньше. Но все происходит наоборот. Раздавали, но меньше не становилось. Сказано, что все насытились. Божья цель не дать мало, только на один укус, но столько, чтобы все насытились. Я верю, что Life TV призвана для того, чтобы насытить всех в духовном отношении, чтобы дать людям хорошую, качественную, духовно твердую пищу, чтобы они насытились. Чтобы никто не роптал, что какое-то слово или проповедь были плохие, что кто-то ничего особенного не получил для себя. Это не пресная и пустая пища. Очень часто это хорошая, твердая пища, которую надо некоторое время переваривать. Все насытились. Иисус сказал своим ученикам: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Я верю, что это является ответственностью учеников Иисуса и на сегодняшний день. Он благословляет обильно, но ничего не расточает. Здесь не сказано этого. Но многие предполагают или спекулируют тем, что 12 полных коробов осталось. Значит, это неправда. Осталось 12 полных коробов, 12 апостолов, и у каждого по одному коробу. Многие спекулируют этим, но я на самом деле верю, что, скорее всего, этот мальчик мог получить их для себя. Было это так или нет, никто не может доказать или опровергнуть этого. Я верю, что маленький мальчик не остался голодным. Если вы поддерживаете Божию работу, то Павел в послании Филиппийцам говорит, что Бог восполнит все ваши нужды. Он позаботится о том, чтобы вы не остались голодными. Если вы сеете, то пожнете. В послании Филиппийцам Павел говорит, что это как плод на вашем банковском счете. И вы можете этим воспользоваться. 12 полных коробов осталось. Я могу только представить, как этот мальчик пришел к своей маме. Мама ведь знала, что дала ему с собой 5 маленьких, тонких лепешек. Это не были большие буханки хлеба, сделанные из дрожжевого теста. Мама положила ему с собой 5 хлебных лепешек и 2 рыбки, а он вернулся домой с 12 полными корзинами. Я уверен, что это заставило бы самого большого скептика задуматься о том, как все это произошло. Как это могло произойти? Как могло произойти такое благословение из такого маленького количества? Это могло произойти из того, о чем я уже говорил. Принципа двойного сеяния. Все, что вы сеете в Божье служение, в работу телеканала Life TV, который достигает всех краев земли через интернет, спутниковое и кабельное телевидение. За всем этим стоят люди, которые взяли на себя ответственность за это служение и приняли решение сеять. Все, что было посеяно в это служение, они берут и сеют дальше, в других людей. Даже если вы не проповедник, или тот, кто монтирует, или переводит передачи. Если вы просто работаете и получаете за это зарплату, часть которой вы жертвуете, чтобы Слово Божие, которое благословило вас, могло благословить других, то в Божьих глазах это немало. И как апостол Иоанн сказал, вы являетесь соработниками истины. Мне нравится, как царь Давид в Ветхом Завете установил закон. Были люди, которые во время сражения оставались в тылах, а другие шли сражаться. Кто-то решил, что вся добыча принадлежит тем, кто сражался, а те, кто не воевал, оставался в тылу, не имеют части в этом. Давид провозгласил закон, что с этого момента все, кто сражались и завоевали победу, и те, кто находился в тылу и заботился об имуществе, имеют одинаковую часть добычи. Я верю, что Бог поднимает могущественные и хорошо подготовленные тылы для Life TV. Это значит, что есть люди, которые являются линией поддержки, как заводы, на которых производится то, что необходимо для передовой.
Я верю, что Слово Божие будет проповедано всем народам. Так сказал Иисус, прежде чем придет конец, Слово Божие будет проповедано всем народам. Это должно стать

быть нашим самым большим желанием и видением, и тем, что мотивирует действовать. Божье Слово должно быть проповедано всем, стать доступным для всех. Это не какая-то пропаганда, и не промывка мозгов, и не христианская рекламная кампания. Это возможность спастись. Это как спасательный круг, который бросает утопающим. Это было бы преступлением. У нас есть спасательный круг, который мы не бросаем, чтобы спасти людей, и не даем им возможности ухватиться за него. Или есть ситуация, когда мы видим тонущих людей, а мы извиняемся, что у нас нет денег, чтобы купить спасательный круг и бросить его вам. Божье Слово должно быть проповедано. Я верю, что Бог обильно финансирует свою работу. Кто-то сказал, что Божьи деньги здесь на земле находятся в карманах верующих. Бог не сыплет с неба деньгами, Он не производит их на банковском счете, но Он благословляет и обеспечивает свою работу. Будь это работа в церкви, или миссионерская работа, христианское телевидение или другая сфера, Он обеспечивает это через партнеров. В заключение я хочу ободрить всех наших партнеров. Бог видит вашу жертву. Вы бы могли взять ту сумму, которую вы перечислили на счет Life TV, чтобы Слово Божие распространялось, и вместо этого купить себе что-то интересное. Пообедать или отдохнуть в красивом месте. Вы бы могли потратить это на себя, но вы решили, как этот маленький мальчик, у меня есть 5 хлебов и 2 рыбки. Я бы мог спрятаться потихоньку за куст, где никто меня не видит. Все остальные голодают, а у меня есть чем насытиться. Но вы решили быть щедрым и принесли то, что у вас есть Иисусу. Он видит, принимает и благословляет это, чтобы раздать тысячам. То малое, что было у вас, неважно сколько. В глазах кого-то это может быть огромной суммой, но если смотреть на стоимость всего проекта, то это относительно мало. Мы можем принести это Иисусу, и Он примет то, что вы посеяли, и посеет это дальше. Принцип двойного сеяния, который мы видим, я верю, является вообще самым сильным, который приносит такие большие благословения. Не в 30 раз, этого бы не хватило, не в 60 раз, и этого не хватило бы, и даже не в 100 раз, и этого было бы недостаточно. Это была жатва в 1000 раз больше. 100-кратная жатва. Это значит, что обеда одного мальчика хватило бы на 100 человек, а если 30-кратная жатва, тогда насытилось бы 30 человек. Если в 60 раз, то 60 человек насытились бы. Мужчин же было 5000, а еще жены и дети. Мы видим, что произошло чудо, которое благословило не 30, 60 или 100 человек, но которое благословило, насытило и поддержало 1000 человек. Произошло сверхъестественное чудо. Это необычайно сверхъестественное чудо. Я верю, что и вы, дорогие партнеры, можете участвовать в этом. Делайте так, как вы решили это в своем сердце и перед Богом. Я говорю это по Слову Божьему и с Его властью, что Он видит это и восполнит ваши нужды по богатству Своей славы во Христе Иисусе. Божьих благословений, мудрости, Божьего мира во всем, что вы делаете.

Давайте вспомним, что мы узнали, путешествуя вместе. Мы узнали, что держим путь через сложный и греховный мир, где испытания неизбежны, что одних людей испытания укрепляют, а других разрушают, что некоторые на всю жизнь занимают положение жертвы, а другие становятся победителями и даже триумфаторами. Мы также узнали, что призваны делать нечто нелогичное на первый взгляд, с великой радостью принимать различные искушения. Почему? Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное или совершенствующее действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И если вдруг это слишком сложно или слишком тяжело, и вы не знаете, что именно вам делать, тогда, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, тот, кто хочет узнать Божью волю, чтобы просто о ней подумать, не обязательно выполнять, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И дальше Иаков пишет: «Пусть те, кто стеснен в средствах и не уверен, хватит ли ему на жизнь, знают о своем высоком духовном положении, а люди материально обеспеченные, пусть осознают, что они в низком духовном положении и не поддаются искушению полагаться на свои деньги, потому что как цветок сегодня есть, а завтра нет, так и мы с вами богаты в веки сем, в наших путях сегодня есть, завтра нет». Но зато блажен каждый, кто переносит искушение. Вы можете точно знать, что когда будете испытаны и выдержите испытание, то получите вечную награду, венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот что Бог говорит нам с вами, когда наш мир рушится и распадается на мелкие кусочки. А сейчас мы поедем дальше по дороге, помогая Богу отстраивать наш разрушенный мир, и я хочу вам еще кое-что показать. Представьте, что мы повернули в горы, и представьте перед собой яркий мигающий дорожный знак, красный или желтый, который сигнализирует осторожно, опасность, предупреждая о том, что вас ждет. Я видел это много раз в Калифорнии. Если несколько дней или недель идет дождь, с гор начинают сыпаться камни или сползать грязевые оползни. И представьте, что вы доезжаете до резкого поворота, за ним дорога полностью перекрыта и падают камни. И если вы не будете осознавать, что вы в опасности, если вы не будете ехать медленно и внимательно следить за предупреждениями, то даже будучи отличным водителем, вы можете попасть под камнепад. Поэтому Иаков, по вдохновению Святого Духа, и предупреждает нас о падающих камнях и о нашей уязвимости. Он говорит, что когда ваш мир разрушен по любой причине, может быть, это серьезный семейный конфликт, или развод, или банкротство, или рак, или просто стресс из-за появления ребенка в семье, или переезд в другой город, а может, вы много разъезжаете по командировкам и очень устали, и на вас давит со всех сторон, и здесь у вас дети-подростки, а здесь старший, который уже студент, и жизнь сжимает свои тиски все теснее и теснее, если вы голодны или разгневаны, или одиноки, или очень устали, это сигнал «Стоп! Остановитесь!» Потому что, когда ваш мир рушится, вы становитесь очень уязвимы. Под давлением извне вам легко потерять правильную точку зрения и впасть в уныние, а в таком случае, как говорит Иаков, даже самые-самые хорошие люди способны на самые глупые и неугодные Богу поступки. Едва ли можно придумать состояние более уязвимое, чем когда ваш мир рушится. Чего хочет от вас Бог? Он хочет испытать вашу веру, чтобы вы прошли это испытание, и Он мог совершить нечто прекрасное в вас и через вас, чтобы вы взросли духовно. Но враг не станет стоять в стороне и наблюдать, как замечательно Бог помог ему выйти из всех передряг, которые я создал. То же греческое слово, которое переводится как «испытание», также означает «искушение». Правильный перевод можно выбрать только по контексту. Идет ли речь об испытании, в котором Бог хочет вас взрастить, или об искушении, которым враг хочет вас уничтожить?
Никогда не забуду одного молодого пастора. Я тогда учился в семинарии и отвечал за служение для старшеклассников и студентов. И он встречался со мной раз в 2 недели. Мы с ним ходили в дешевые рестораны. Я и сам был студентом, так что он угощал меня обедом раз в 2 недели, наставлял меня, давал советы. Он просто верил в мои силы и заботился обо мне. И вот на одной такой встрече он сказал мне: «Я верю, что Божья рука на твоей жизни, что Он будет использовать тебя». Потом он сел в машину и уехал, как ни в чем не бывало. А через 3 или 4 часа по дороге домой я проезжал мимо нашей церкви и решил зайти. Это была большая церковь со множеством сотрудников, и позже я узнал, что в тех служениях, за которые отвечал мой друг-пастор, был огромный прирост. А еще у них с женой только родился ребенок, 3 месяца назад. И вот я зашел в церковь. Знаете, бывает, зайдешь в помещение, а там люди переглядываются, шушукаются, будто знают то, чего ты не знаешь. Причем явно что-то нехорошее, я сразу это понял. Меня позвал пастор: «Чип, зайди на минутку ко мне». Я зашел к нему в кабинет. Он обнял меня, усадил на стул и рассказал, что пастор, с которым я встречался, сразу же после сегодняшней встречи поехал домой к одному из лидеров нашей церкви, забрал его жену, оказалось, у них уже давно был роман, они упаковали чемоданы и уехали навстречу закату. Человек, который был для меня поддержкой, которого Бог очень использовал, который замечательно развил церковное служение, и жена другого лидера, оба оставили свои семьи, а он еще и новорожденного ребенка, и уехали. И знаете, когда я был моложе, то, слыша такие истории, негодовал: «Не верю своим ушам! Я думал, они христиане, а они просто лицемеры! Кошмар! Как можно на всех наплевать и такое натворить?» В общем, меня это очень и очень злило. Но чем старше я становлюсь, понимаете, я знал этого человека, и он не был плохим. Это был хороший человек в минуту слабости. Некоторым из вас это знакомо. Вспомните первые 3 месяца жизни своего первого ребенка. Раньше ваша жена глаз с вас не спускала, а теперь у нее на руках младенец. Конечно, поначалу и вы разделяли ее энтузиазм, может, первый месяц. Ух ты, какой чудесный малыш! Но она теперь только и знает, что малыш, малыш, малыш, малыш. И через несколько месяцев, конечно, вы никому в этом не признаетесь. Ведь мы, как христиане, должны быть добрыми, любящими, жертвенными и все такое прочее. Но ваше сердце начинает стонать: «А как же я? Она меня даже не поцелует, весь мир вращается вокруг этого малыша». А если еще и в служении проблемы, и дома все как-то не очень, человек становится уязвимым, кто-то проявляет каплю интереса, у нее тоже минута слабости, вот уже 2 замечательных людей из 2 прекрасных семей совершают ужасный поступок. Вы скажете: «Со мной такое никогда не произойдет». Ага. Я не знал библейских историй с детства. Мне было 18, когда я впервые открыл Библию и увидел, что она состоит из толстой части Ветхого Завета и тонкой Нового Завета.

Я начал с тонкой. Я все равно ничего не понимал в Ветхом Завете, поэтому первые несколько лет читал и перечитывал новый раз, два, три, четыре раза, а потом подумал, ну, наверное, раз эта часть такая толстая, она тоже важна. И начал читать все сначала. Заметьте, я никогда раньше не слышал этих историй. Для меня все было вновь. И вот я дошел до 11 главы 2 книги Царств. К этому времени Давид уже был моим героем, воин, поэт, композитор, храбрый, мужественный. Хочу быть таким, как он. Так я думал, пока не дошел до 11 главы. А как он предан Богу? Это Божий человек. Я еще раньше читал несколько псалмов. Ого, вот этот человек знает Бога. Я хочу когда-нибудь стать таким, как Давид. 11 глава 2 книги Царств начинается так. В то время, когда выходят цари в походы, Давид оставался в Иерусалиме. Это означает, что он был не там, где следовало, с чего часто начинается грех. Именно в то время, когда он был уязвим, он увидел очень красивую женщину, а затем переспал с ней, а затем она забеременела, а затем он попытался устроить так, чтобы ее муж счел себя отцом, но из-за преданности этого человека у Давида ничего не вышло, и тогда Давид сделал так, чтобы его убили. Один из самых набожных людей в мире совершает прелюбодеяние, убийство, а затем больше года это скрывает. Знаете, что я понял? В определенных обстоятельствах, когда вы голодны, разгневаны, одиноки или устали, когда ваш мир рушится, если вы не притормозите, если вы не будете остро ощущать опасность, то из испытания, предназначенного для вашего роста, враг сделает искушение, которое разрушит вашу жизнь и жизнь ваших близких. Поэтому неудивительно, что дальше в первой главе своего послания Иаков начинает говорить об искушении. Главная мысль у вас в пособии сформулирована так. В стрессовых ситуациях мы подвергаемся искушению забросить Божью программу тренировки выносливости и формирования характера и выбрать простой путь, который обещает незамедлительное облегчение, но влечет за собой ужасные последствия. Сейчас я прочту еще раз. Следите за мной по пособию. И, пожалуйста, прислушайтесь к этим словам не только разумом. Спросите себя, через что я прохожу сейчас, какой стресс сейчас в моей жизни, в чем я уязвим. Подумайте, какие камни потенциально могут на вас свалиться, какие простые пути соблазняют вас. Для некоторых это может быть еда, для других – секс, для третьих – просто апатия и бездействие, а для вас? Итак, следите за мной. В стрессовых ситуациях, как у вас сейчас, мы подвергаемся искушению забросить Божью программу, тренировки выносливости и формирования характера и выбрать простой путь, который обещает незамедлительное облегчение, но влечет за собой ужасные последствия. Возникает вопрос, на который нужно найти ответ. Как это происходит? Как это происходит с пастором? Как это происходит с таким человеком, как Давид или как мы с вами? Я полагаю, что все дело в обмане. Я консультировал множество людей, мужчин, женщин, супружеские пары, и никогда еще никто не говорил мне, приходя на консультацию, когда я встречал их словами: «Боб, Мэри, садитесь, пожалуйста, расскажите, с чего все началось». Никто не говорил. Знаете, я проснулся однажды во вторник и подумал: «Ага, сегодня вторник. Подходящий день, чтобы завести роман. Да, у меня прекрасный брак, замечательные дети, хорошая работа. Но раз уж сегодня вторник, возьму-ка я и собственноручно разрушу все, что мне дорого». Ни разу такого не слышал. И ни разу ни одна юная или не очень юная девушка не рассказывала мне, что однажды она просто проснулась утром и решила натолкать в себя как можно больше еды, а потом пойти в туалет, засунуть палец в горло и все вырвать. Знаете, была среда, и я подумала, а что, было бы прикольно. Никто так просто не попадается в ловушку ни в духовной жизни, ни в отношениях, ни во вредных привычках. Всегда имеет место очень тонкий обман.
Анатон и обман, что вы его не видите, не замечаете, и абсолютно уверены, что все в порядке, тогда как обман идет полным ходом. И хочу вам сказать, что враг будет нашептывать вам ложь, промывать

0: Вы должны принимать испытания с радостью. Вам нужна сверхъестественная мудрость. Нужно смотреть на мир глазами Бога, но также нужно помнить, что на пути случаются камнепады, и никогда не забывать об этих трех обманах. Давайте вместе прочтем этот отрывок, а затем разберем его и рассмотрим каждый обман в отдельности. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Подчеркните эту фразу. Это ключевая фраза всего отрывка. Не обманывайтесь – это предостережение. Но прислушайтесь, в каком духе оно делается, мои возлюбленные. Когда читаете этот отрывок, не представляйте себе Бога со скрещенными руками или Иакова, слегка раздраженного. «Так, не обманывайтесь». Нет. Он говорит: «Послушайте». Не обманывайтесь, мои дорогие возлюбленные. Вы сейчас уязвимы. Вы очень уязвимы. Он тебя бросил, ты уязвима. Ты потерял работу, ты уязвим. Ты только что вышел из реабилитационного центра, ты уязвим. Ваша дочь родила ребенка вне брака, вы уязвимы. Твой пенсионный фонд лопнул, ты уязвим. А дальше, заметьте, он переходит от проблемы к решению. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев» – вот подтверждение того, как велика Божья благость, «родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Иаков долго говорил об испытаниях, испытаниях, испытаниях, а теперь перешел к искушениям, к падающим камням, к поиску простых путей. Первый обман. Мы обманываемся относительно источника нашего греха. Когда ваш мир рушится, легко впасть в заблуждение насчет источника греха. И заблуждение следующее. «Я не отвечаю за свой грех. Я не виноват». В искушении «никто не говори». Буквальный порядок слов в греческом такой. «Никто» – это слово переставлено вперед, чтобы подчеркнуть его. «Никто в искушении да не говорит. От Бога это искушение». Вот что сказано буквально. В греческом есть два разных предлога, которые можно перевести как «от». Один означает «прямо от кого-то», а второй «косвенно». И здесь использован второй. То есть человек не говорит: «Ой, я упал, совершил блуд, проявил жадность или гордость, потому что это Бог меня вынудил». Нет, нет, он говорит так: «Бог устроил мою жизнь определенным образом, ведь в конце концов Он творец всего, Он послал мне эти обстоятельства, из-за которых я согрешил». Вы можете спросить: неужели люди действительно так думают? Еще как думают. «Я не виноват, вы не понимаете, я вырос в семье алкоголиков, я вырос в неблагополучной семье. Отец орал на нас, детей бил, и я бью своих детей, потому что он бил меня. Таковы обстоятельства. Я не виноват, это обстоятельства. Да, я воровал деньги на работе, но там все воровали деньги. Кто не воровал, того увольняли. Я не виноват». Ну, так получилось.
1: То есть, косвенно мы обвиняем Бога. И это не новая тенденция, верно? Третья глава Бытия. Бог зовет: «Адам, где ты?» Бог знает, что это было испытание для Адама. Адам отвечает: «Я спрятался, потому что согрешил». Бог уточняет: «Так, а в чем дело, Адам? Помните, что тот ответил? Это все жена, которую ты мне дал. И это человек, с которым мы всегда хотели познакомиться, да? Это все мама, папа, начальник». А слышали такое заявление? «Это, мол, не моя вина. Я не отвечаю за свои поступки. Таким меня создал Бог. Поэтому я бросил свою жену. Этим объясняется мое аморальное поведение. Поэтому я сделал то-то и то-то. Слышали такое? Как

раз об этом здесь идет речь. Мы виним других. Потом Бог обращается к Еве. «Ева, так что там произошло? Адам говорит, что у нас проблемы». Она отвечает, «Ну, это ведь не я сотворила землю, в том числе и противного змея. Это он во всем виноват». Кстати, Боже, ты не знаешь, кто создал змея? Видите, как она переводит стрелки? «Я не виновата, ты сам виноват». Но Иаков говорит, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Заметьте, он отметает всякую возможность самооправдания, рационализации и тыкания пальцем. Истина в том, что Бог никого не искушает, и проблема не во внешних обстоятельствах, а в наших внутренних желаниях. Заметьте, что сказано в 14 стихе. «Но каждый...» Кстати, интересное слово «каждый». То есть сатана искушает каждого по отдельности и знает желание каждого. Некоторые из вас более уязвимы для житейской гордости, другие – для похоти плоти или похоти очей. А он уже давным-давно изучает человеческую расу. Он знает, когда вы устали, когда вы уязвимы, когда вы далеко от дома, когда вы чувствительны, когда у вас сахар в крови поднялся, когда вы в состоянии стресса, и он точно знает, на какую кнопку нажать для каждого человека, то есть у него индивидуальный подход. Но каждый человек, увлекаясь, обведите это слово, и следующее тоже, и обольщаясь собственной похотью. Источник проблемы не где-то снаружи, подчеркните слово «похоть». В греческом это составное слово, означающее усиленное желание. В Новом Завете оно почти всегда имеет негативный оттенок. Оно состоит из усилительной приставки «эпи», «эпитумос». «Тумос» – это жар, страсть, желание. Автор говорит, что у всех нас есть страсти и желания, и в данном случае греховные. Конечно, Бог дал нам здоровье, потребности в еде, сексе, безопасности, значимости. У них нет ничего плохого. Но сатана пользуется этим и пытается подсунуть вам хорошие вещи неправильным образом и в неподходящее время. Нет ничего плохого в том, чтобы проголодавшись поесть. Но очень плохо пытаться решать свои эмоциональные проблемы при помощи еды. Нет ничего плохого в сексе, в интимной близости с человеком, которого ты любишь и с которым Бог вас сочетал, но очень плохо заниматься сексом вне брака, пытаясь заполнить пустоту в своей жизни, используя других людей. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь вес, разделять Божье правление в мире, влиять на мир, но очень плохо выпячивать грудь, загребать власть и подниматься наверх по головам людей, чтобы сказать «я важный человек». Понимаете, проблема не где-то там, проблема в наших желаниях вот здесь. Здесь, и заметьте, здесь два интересных слова. Во-первых, увлекаться – это охотничий термин. Так говорили, когда кто-то разбрасывал приманку, например, хлебные крошки или кусочки мяса, и жертва, увлекаясь, шла и заходила прямо в капкан. Понимаете, у вас внутри есть кусочек магнита, а в мире много нехорошего металла, и вас притягивают разные вещи. Кого-то власть, кого-то похоть, кого-то еще что-то. И, как сказано, вы увлекаетесь этими искушениями, которые предлагает вам враг, а дальше добавляется термин из рыболовства «обольщаясь». Здесь можно представить себе поплавок на воде, что-то яркое, обещающее удовольствие прямо сейчас. «Ой, хочу! Мне так одиноко! Я только взгляну, только зайду на порносайт! Я чувствую себя таким ничтожным! Мне так страшно! Я просто заключу эту сделку, и никто об этом не узнает! Просто возьму немного денег и переведу вот сюда, а потом...» И тут... И крючок уже вошел глубоко в щеку, и вы обмануты желаниями изнутри и искушениями извне. А Иаков говорит, не говорите, что Бог вас искушает, пусть даже косвенно. Не вините родителей, не вините свои гены, не вините окружающую среду, не вините социально-экономические условия. Применение здесь такое. Будьте честны. Возьмите на себя ответственность. Перестаньте себя оправдывать. Перестаньте искать мнимые причины. Перестаньте винить других.
Никто не обещал, что будет легко. Сверху падают камни. Вы можете принимать испытания с радостью. Бог может дать вам мудрость, чтобы понять, что делать. Вы можете начать смотреть Его глазами. Но, заверяю вас, если вы будете поддаваться искушениям и обманам, то попадете в цепи навсегда. Представьте, как бы все изменилось, если бы вы сказали: «У меня проблема с гордостью, и нужно с ней разобраться. Я постоянно упоминаю о своих знакомствах, я подчеркнуто заявляю о своей значимости, я люблю впечатлять других дорогими игрушками, нужно от этого освободиться». Или: «Я трудоголик, я прячусь за своей работой. Хватит обманывать себя, что это ради детей или ради стабильности, когда на самом деле я прячусь от своих внутренних проблем». Что, если вы перестанете говорить: «Да, может быть, наверное, я...» А скажете: «Я зависим. Мне нужно от этого освободиться». Можете сами вставить от чего. Порнография, угождение людям, наркотики, алкоголь. Выберите сами. Что, если, выходя отсюда, вы напишите на небольшой карточке: «Я честен, я отвечаю за свои поступки, я не перекладываю вину ни на кого и ни на что», а дальше свою цель, начиная со слова «я». «Я испытываю трудности с...» Дальше заполните сами. «И с Божьей помощью разберусь с этим». Например, мы с женой отдалились друг от друга, и нам нужна помощь, чтобы наладить отношения. Не знаю, с чем у вас трудности, но скажу одно. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Но если сатана будет держать вас на привязи и подсказывать вам отговорки: «Это все мой папа, алкоголик, или моя мама, ветреная женщина, или тот район, в котором я вырос, и вообще я ирландец, так что оставьте меня в покое, это у меня в крови, я вспыльчивый, и я ищу здесь доказательства, что это нормально, что вы должны принимать меня таким, как я есть, такой уж я». Нет, не должны. Не должны. Вам нужно перестать косвенно обвинять Бога за то, что Он вас создал, взглянуть правде в глаза и взять на себя ответственность. Итак, мы обманываемся относительно источника нашего греха. Второй обман. Мы обманываемся относительно последствий нашего греха. И обман следующий. «У меня все под контролем. Это не причиняет вреда ни мне, ни кому-либо другому». И зачем делать из мух слона? Мы просто друзья, у нас платонические отношения. Мой муж в курсе, его жена в курсе, иногда мы вместе ужинаем, нам интересно общаться. Ну что здесь такого? Нет, нет, нет. Да отцепитесь от меня. Я употребляю только по праздникам. Бог создал землю и все ее плоды, и я принимаю эти плоды с благодарностью. Подумаешь, чуть-чуть белого порошка раз в месяц. Вы смеетесь, но это происходит и в церквах тоже. «Мой муж меня не любит, он не уделяет мне внимания, я хорошая мать, я держусь как могу, я работаю в церкви. Ну и что здесь такого, если я заведу роман? И вообще, я поняла, что вышла замуж не за того человека. А вот этот, как раз тот, которого Бог изначально для меня приготовил, когда мы встречаемся в гостиничном номере, мы вместе молимся и читаем Библию. Это реальная история из жизни. Папа, мама, друзья, я понимаю, что в этих песнях поется об отвратительных вещах и о насилии. Но я не слушаю слов, мне просто нравится мелодия. Я ничего не впитываю, не прислушиваюсь к словам. Мне музыка нравится, и все. Ну, знаете, откуда вы свалились с вашими правилами? Это законничество. Я просто смотрю на красивые формы. Что здесь плохого? Посмотрите на многовековое классическое искусство. Просто мне нравится с 10 до 12 почти каждый вечер получать эстетическое наслаждение от красоты Божьего творения. Мы обманываемся относительно последствий нашего греха. Кому плохо от того, что я пью на вечеринках? Кому плохо от того, что я без конца работаю? Просто Бог дал мне больше мотивации, чем другим. Кому от этого плохо?
Но чему учит наш отрывок? Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех, дословно созревший грех, рождает смерть. Дело в том, что грех – это не просто поступок, это итог длительного процесса. А процесс начинается с похоти или внутреннего желания плюс обман. То есть получается так, желание плюс обман, а затем небольшой период времени, который мы назовем планированием. Вы составляете план действий и мысленно проигрываете его. Вначале вы смотрите и думаете, ну, конечно же, не собираетесь воплощать свои мысли ни за что, но вы разрабатываете план на случай, если бы вам вдруг захотелось сделать то, что вы ни за что не сделаете. И так возникает желание, затем вы обманываетесь и не видите, что происходит, и ваш разум начинает склоняться к этим мыслям и идеям, которые добрый христианин вроде вас, конечно, не станет воплощать, но... Конечно, я не стану вести себя как отчаянная домохозяйка, но это интересно. Я никогда так не поступлю, но в этом любовном романе... Нет, нет, никогда. И вы начинаете думать об этом. Желание плюс обман плюс планирование, и затем наступает черед действия, непослушание. А непослушание ведет к смерти. Новый Завет определяет смерть как отделение. Не всегда человек тут же умирает физически, но это отделяет его от Бога и от других людей. Вот что такое смерть, вот к чему ведет грех. Мы думаем, я никому не причиняю вреда, какой же это грех? Но вы отрезаете себя от Бога, и, кстати, когда вы молитесь, если у вас в сердце беззаконие, Бог не слышит вас. Бог – это вам не социалистический молитвенный автоответчик. Все обладают равными правами на молитву. Сказано, что многое может молитва праведника, когда вы пребываете в осознанном грехе, в бунте против Бога, он начинает перерезать линии связи. Что касается обмана, есть один пример, который мне очень помог. Не помню, откуда я его почерпнул, но он помог мне осознать, что грех – это целый процесс, состоящий из желания, обмана, планирования, непослушания и смерти. И единственное правильное решение – это пресечь его на этапе желания. Вот почему так важно то, что вы допускаете в свой разум. Если бы христиане заботились о наполнении разума хотя бы наполовину, так как они заботятся о наполнении желудка, вы были бы другим человеком. По-моему, это одно из важнейших повседневных решений. Чем хорошим вы будете систематически наполнять свой разум? И что плохое вы откажетесь смотреть, читать, слушать? Потому что, хотите вы этого или нет, вы продукт своего мышления. Вы можете мне доказывать, что это не так, а я скажу, что так Бог устроил ваш разум. И поделюсь примером, который мне очень помог. Ведь мы все играем в эту игру. Я никогда этого не сделаю, я на такое не способен. Представьте себе свой любимый грех. Может, это высокомерие, может, жадность, похоть плоти, гордость, житейская чувственность, чревоугодие, секс. Я не знаю, что это для вас, но это то место, где вы наиболее уязвимы. И не смотрите на меня так. Я встретился взглядом с несколькими людьми. Ой, я ни при чем. Все мы люди, верно? И, кстати, искушение – это еще не грех. Искушение – это мысль, посещающая ваш разум. Поплавок на воде еще не означает, что рыбка что-то натворила. Вот сейчас натворила. Вы подвергаетесь искушениям постоянно. Не нужно чувствовать себя виноватым за искушение. Может быть, это означает, что вы делаете много хорошего для Бога, и враг хочет вам помешать. В общем, представьте себе свой любимый грех, и вот вам пример. Представьте, что Бог сказал, не идите в ту сторону, но вы идете. Может быть, это сексуальный грех, и вы говорите себе, мы просто разговариваем, ну, немного флиртуем, и заходите в воду сначала по колено и думаете, о, это приятно. Почему все говорят, что это так опасно? По-моему, очень даже ничего. А потом говорите себе, ну, раз это так приятно, может, стоит вместе поужинать разок-другой. Я же к ней не прикасаюсь вообще, ничего такого не делаю. И вы уже расслабленно плывете на спине, и вам так хорошо, и вы говорите, не знаю, откуда взялись все эти лицемерные правила, у меня все под контролем, у меня нет никаких проблем. Но вскоре вы поднимаете голову и оглядываетесь, видя, что ваш лагерь вон там, и внезапно понимаете, что сами не заметили, как попали в течение. Так оно бывает. И что-то вам подсказывает, о, может, это немного опасно?
Нет, это так приятно. И вскоре вы замечаете, что лагерь скрылся из виду, и думаете, ну что ж, пора, пойду-ка я на берег. Но это было течение, и вы в него попали. Вы пытаетесь выбраться из него, но не можете. Вода начинает бурлить, вас начинает швырять на камни. Раз удар, два удар. Здесь чувство вины, там разрыв отношений, там нужно посмотреть детям в глаза, все начинает выходить из-под контроля. Поток несет вас, и вы не можете вырваться из него, но вы еще не знаете, что это не просто поток. Впереди водопад, впереди 50-метровый обрыв, бум, и вы можете погибнуть. А с чего все начиналось? С того, что вы решили помочить ножки в воде. А если вы не станете заходить в воду, то никогда не попадете ни в течение, ни в водопад. Но, как правило, верующие экспериментируют. Если вот здесь грех, то верующие всю жизнь делают вот так. Куда я смогу зайти? Надо проверить, это фильм для детей или для взрослых? Как близко я смогу подойти к греху, но преданный Богу человек должен спрашивать, как быстро и далеко я смогу убежать от греха. Но вот вам обман и вот истина. У меня все под контролем, это не причиняет мне вреда. Это обман, а истина – грех не поступок. Это итог длительного процесса. Применение – подавите грех в зародыше. Остановите его на уровне желания, в мыслях. Римлянам 12:2. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Не позволяйте этому миру вырезать вас под свой шаблон. Преобразуйтесь посредством того, чем вы наполняете разум, и тогда в вашей жизни будет проявляться Божья воля, благая, угодная, совершенная. 2 Коринфянам 10:5. Мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Все начинается с маленькой мысли, с маленького желания, маленького плана, небольшого развлечения. А заканчивается водопадом. Пожалуйста, запомните одно. Вы убеждены, что с вами такого не произойдет. Вот поэтому оно и называется обман. Понимаете? Даже сейчас, когда я говорю вам об этом, я уверен, что в этом зале есть люди, уже связанные с теми делами, о которых я упоминал, и где-то загорается свет, начинается внутренняя борьба, и частично у вас начинает говорить чувство вины. Он говорит так, словно читает мою почту. Нет, я просто читаю Библию. А вы человек. Другие же люди упрямо повторяют, не верю, не думаю, что он прав, у меня все под контролем, со мной такое точно не случится. Что сказано в нашем тексте? Не обманывайтесь, братья возлюбленные, дорогие, любимые дети. Бог говорит, я привел тебя на эту конференцию в этот день, в это время, чтобы помахать красным флагом, зажечь красный цвет или желтый свет. Остановись, выйди из воды прямо сейчас. Если нужно сменить работу, смени работу. Если нужно порвать отношения, порви отношения. Если нужно установить специальную фильтрующую программу в компьютер, установи ее. У меня есть друг, который вообще компьютер дома не держит, потому что раньше одно время был зависим от порнографии в интернете. И, кстати, если вы изменяете жене или мужу, а это в церкви сейчас распространено, как никогда раньше, не назначайте встречу, чтобы разорвать отношения. Понятно? Позвоните по телефону, я согрешил, я был неправ, прости, все кончено, и повесьте трубку. Но это же бессердечно, не больше, чем все остальное, чем вы занимались последние недели, месяцы или годы. Просто раскайтесь и перестаньте грешить. Об этом говорил Христос, если твоя правая рука соблазняет тебя, отруби ее, если твой правый глаз соблазняет тебя, выколи его. О чем идет речь? Конечно, вы можете выколоть правый глаз и продолжать вожделеть, глядя одним левым, но речь о том, чтобы пойти на самые радикальные меры ради победы над грехом. Некоторые перемены можно внедрять постепенно, но с некоторыми нужно просто сделать так. Все, больше не буду. Вы скажете, но где мне взять денег на жизнь? Не знаю. Что, если мне придется... Не знаю, но если кто-то об этом узнает, могут быть последствия. Еще как могут, но оставаясь в этой ситуации, вы добавляете уран в бомбу, которая рано или поздно взорвется. Возможно, и сейчас будут не очень приятные последствия, но, заверяю вас, если вы пойдете дальше, будет такой взрыв, который вы даже представить себе не можете. И Бог по своей любви говорит, пожалуйста, не иди туда, остановись. Третий обман. Мы обманываемся в отношении Бога и Его характера.
Искушение – это выбор простого пути. А самовольно выбирая простой путь, мы думаем, Бог не хочет, чтобы мне было хорошо. Это самое первое искушение во всей Библии. С этого все начиналось. Сатана сказал Еве, «О, Бог не хочет дать вам это». «А почему?» «Ну, понимаешь, тогда вы станете такими, как Он». Перевод. «Бог не хочет, чтобы вам было хорошо. Посмотрите, как здесь красиво. А вам можно делать все, кроме одного». Это явная атака на наше представление о Боге. Вы думаете, «Я хочу это прямо сейчас». Неспособность ждать. Если я получу это сейчас, мне будет намного легче. За этим стоит убеждение, что если жить по-божьему, Он спрячет от вас все самое лучшее в жизни. Обман такой. Лучше я повеселюсь и поживу в свое удовольствие сейчас, а к Богу приду позже. Скажу другими словами. Следовать за Христом значит отказаться от всех радостей жизни. Получается, что Бог не поддержит ничего хорошего, интересного, приносящего радость, по-настоящему прекрасного. Это кощунственные мысли. Что здесь сказано? «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит». Мне очень нравится эта фраза, и она интересная с точки зрения грамматики. «Нисходит свыше от Отца Отцов». Мне нравится, как об этом написано в одном комментарии. Здесь изображена картина обильной любви и благодати, которая нисходит с небес мера за мерой, мера за мерой, мера за мерой, нескончаемым потоком, чтобы все самое лучшее досталось его драгоценным созданием, его детям. Вот такому Богу вы служите. Бог хочет, чтобы вы были счастливы в интимной жизни. Бог хочет, чтобы вы ели вкусные отбивные или салаты, или макароны, что кому нравится, и чтобы это было в нужное время, в нужном месте и с хорошими людьми. Бог хочет, чтобы вы ощущали значимость и защищенность и понимали, что это дар Божий. Возможно, Он пошлет вам кучу всякой всячины, на самом деле принадлежащей Ему, но данной вам в пользование, чтобы вы могли помочь множеству людей жить в хорошем доме, ездить на хорошей машине и быть одним из 3% или 4% верхушки мира под названием «американцы», которым принадлежат 80 или 90% мирового богатства, и помогать остальным жителям Земли. Но если все это становится самоцелью, то это разрушает ваши отношения с Богом. Итак, Иаков говорит, что на самом деле Бог благ и всегда действует в моих интересах. «Всякое даяние доброе», а в подтверждение Божьей доброй воли в 18 стихе Иаков приводит пример. «Восхотев по своей воле своему выбору, родил Он нас словом истины» — это Евангелие, «чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Как вы помните, это первая книга Нового Завета по времени написания. Она адресована евреям, которым хорошо известен праздник начатков, так что у них тут же сработала ассоциация. Ага, рождение свыше, Евангелие, новые взаимоотношения. Иисус умер за меня, Он простил мои грехи, у меня новые отношения с Богом, открыт доступ к Нему, и это только начатки. О, когда у нас проходит праздник начатков, когда созревает виноград или пшеница, мы берем начатки, идем в храм, отдаем их священнику и говорим: «Спасибо, Боже, за то, что Ты уже совершил, но кроме того, спасибо, что это только начало огромного урожая винограда и огромного урожая пшеницы, и мы хотим поблагодарить Тебя этими начатками». И Дух Божий через Иакова говорит: «Ваше рождение свыше, прощение, новая радость, новая цель – это только предвкушение того, что Бог для вас приготовил». Есть то, что называется вечностью, есть небеса, есть замечательный Бог, о котором мы здесь поем, и все так прекрасно, так глубоко, так насыщенно, так замечательно, что вы даже представить себе не можете. Величайшее мгновение близости, величайшее мгновение радости, когда вы смотрите в глаза другому человеку, когда ваши дети вырастают неплохими людьми и по-прежнему любят вас и хотят проводить с вами время, минуты успеха и признания, данные Богом, возможности проявить щедрость и увидеть отдачу, когда Бог использует вашу жизнь, все это только начатки. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены, и Он уже подтвердил это тем, что сделал для нас».
Я учился в колледже, где на каждого парня приходилось по 4 девушки, и одной из главных проблем для меня как молодого христианина были сексуальные желания. Вообще-то я понимаю, что с возрастом это не проходит, верно? Но я пообещал Богу, что буду соблюдать сексуальную чистоту и жить по Его заповедям. Я играл в баскетбольной команде, где все игроки, кроме одного, который тоже стал верующим, считали меня местным сумасшедшим. Чип, в этом колледже не нужно быть привлекательным. У нас 4 девчонки на каждого парня, так что даже такой, как ты, может получить секс в любое время. Тогда как раз стали объединять женские и мужские общежития. Иногда бывало, идешь в душ в коридоре, обмотавшись полотенцем, а там такое, с ума сойти можно. Это было в конце 60-х, начало 70-х. И помню, как я без конца спорил с Богом и говорил: «Боже, знаешь, где-то 8 из 10 заповедей довольно-таки неплохие, но есть парочка, которую нужно выбросить. Зачем ты дал мне эти желания?» У вас бывали похожие мысли? «Зачем ты дал мне эти желания?» И не только сексуальные, другие тоже. «Зачем ты дал мне эти желания и эти правила, если я не могу соблюсти ни одно из них?» А за этим стоит убеждение, что Бог не желает вам добра. И вот я помню, как я мучился. Я учил наизусть Писание, а гормоны играли. «О, Боже, что мне делать?» Ну, вы понимаете. И я познакомился с семейной парой, молодыми верующими, может быть, 3 года во Христе. Они жили на крошечной ферме, а мой колледж был выше в горах. Нужно было спуститься вниз по проселочной дороге. Настоящая пастораль, маленькая беленькая избушка, красный сарайчик, молодая христианская семья. Мы сели за стол, помните, такие старые столы с гнутыми ножками. Это был настоящий домашний ужин с яблочным пирогом. Я видел, как муж заглядывает в глаза жене, им было лет по 35, может и 32. Они были женаты лет 6-8, у них было 2 маленьких деток, 4-2 годика. И сидя у них за столом, я понял, вот чего я хочу. У себя в колледже я могу заниматься сексом, сколько влезет, но вот чего я хочу. И у меня есть Библия, которая говорит, что если я стану заниматься сексом, сколько влезет, нарушая Божьи заповеди, то даже когда еще не знали о СПИДе, и о герпесе, и о психологических травмах, и других последствиях добрачного секса, Бог все знал. Все заповеди Божьи даны не для того, чтобы лишать вас удовольствия, а чтобы защитить вас от всего второсортного. Да, это нелегко, когда играют гормоны, когда вам 19 или 20. Умом-то вы согласны, а сердцем нет. Но я смотрел на эту семью, они поднялись из-за стола. «Извините нас, пожалуйста, сейчас я понимаю, что жили они бедно, потому что у них даже дверей не было, а в проеме перед маленькой детской висела шторка на веревочке. Они зашли туда, и я видел через щель, как все 4 встали на колени, и все, мама, папа, детки, сложили руки в молитве. И в той комнате было нечто такое, что я сказал: «Боже, вот чего я на самом деле хочу». Я ехал обратно на своем маленьком жуке Volkswagen. Мое общежитие было у подножия крутого холма, я проехал где-то полпути и вдруг подумал, я тогда как раз начал учить наизусть стихи из Библии, и тут мне на ум приходит стих Римлянам 8:32. «Тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего? Тот, который сына своего не пощадил. Если Бог так сильно возлюбил вас, что отдал своего сына, неужели он щедро, обильно не дарует вам всего?» Я кое-что понял на всю жизнь. Я думал, что мы с Богом по разные стороны игрового поля, и Он пытается не отдать мне что-то хорошее, но на самом деле это враг играет против меня, пытаясь обольстить меня обманом, а Бог на моей стороне. Он обнимает меня и говорит: «Не ходи туда, это второсортная дешевка, ведущая к боли и смерти. У меня есть такое для тебя, просто верь мне, я хороший». И по благодати Божьей я послушался. И сейчас, когда я думаю о наших отношениях с женой, не запятнанных виной, о наших 4 детях, как они росли, как я разговаривал с ними, какими людьми они стали по Божьей благодати, на ком они женились, какие детки у них родились, все, что я могу вам сказать,
Не соглашайтесь на второй сорт. Всякий совершенный дар нисходит свыше. Возможно, вы подумаете, я уже в потоке, враг будет врать вам, что уже слишком поздно, что вы не выберетесь, но у Бога есть вертолеты. Он сбросит вам канат, и вам нужно будет за него ухватиться, нужно покаяться и развернуться в другую сторону и бежать от греха. Но он вас вытащит, потому что потоки сами по себе опасны, но водопад еще хуже. Но наш Бог, может быть, вы думаете, знаете, я уже упал с водопада. Бог соберет все кусочки, вытащит на берег, склеит вместе, обнимет вас и снова проявит к вам любовь. Будут ли последствия, с которыми вам придется разбираться? Конечно, без последствий не бывает. Но Он исцелит вашу душу, как это было с Давидом. «Возврати мне радость спасения Твоего. Используй меня снова». И в Новом Завете упомянуто об этом убийце, прелюбодее, воине, поэте и величайшем царе, и сказано в 13 главе Деяний: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит все хотения мои». Ну, как такое может быть со всем его прошлым? Просто в Божье хотение входит, чтобы вы раскаялись, когда согрешите, и обретете прощение, и найдете новые силы. И, может быть, именно это Бог приготовил для вас. Я составил небольшой план действий, который может вам пригодиться. Ведь, возможно, вы сидите и думаете: «О, нет, вы понятия не имеете о моем положении и о моих проблемах». Поэтому в завершение хочу процитировать одно обетование и, как говорят в ресторанах, завернуть вам пакетик с собой. Хорошо? Просто чтобы вы могли унести что-то с собой, поскольку мы с вами обсуждали далеко не отвлеченные вопросы. И, может быть, вы думаете: «Боже, мне нужен вертолет». Итак, вот Божье обетование относительно искушения. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении, при всяком искушении, даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Ничто на вас не свалится, если Бог заранее не приготовит путь к избавлению. Ухватитесь за канат Божьего вертолета, и Он спасет вас». Вы спросите: «Но как Он меня спасет?» Я составил список Его спасательных средств. Первое – это ваша совесть. Как только что-то у вас внутри говорит: «Ну, мне лучше туда не ходить», не идите. Эта передача кажется не очень хорошая, но надо точно убедиться. Не надо. Просто выключите телевизор. Фильм ужасный, но мы пришли с друзьями. И как на нас посмотрят, если мы встанем и уйдем? Просто встаньте и уйдите. А эти отношения... Разорвите их. Второе. Писание. Псалом 118, 9, 11. «Не знаю ничего более сильнодействующего. Как юноше или девушке содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Огромная сила. Следующая молитва. Иисус в последний вечер на земле говорил Своим ученикам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение». А помните молитву «Отче наш», что там сказано: «Господи, избавь нас от лукавого», то есть от сатаны. Итак, прислушивайтесь к совести, пребывайте в Писании, молитесь, а дальше бегите. 2 Тимофею 2:22. «Юношеских похотей убегая, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Иногда нужно сражаться с врагом, но что касается похоти и подобных вещей, просто бегите, бегите. И последнее. «Заблаговременные решения и планы». Римлянам 13:14 гласит: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Если вы алкоголик, вам нельзя больше зависать с друзьями в баре и говорить: «Знаете, я бросил пить». Если вы употребляли таблетки, как двое моих знакомых, они не употребляют уже 2,5 месяца, но пришлось им объяснить: «Нельзя ходить на вечеринки с другими наркоманами». «Но это же наши друзья». «Нет», — ответил я, — «это были ваши друзья. Вспомните, что с вами сделали таблетки. Остановитесь. Вы не можете дружить с бывшим любовником или человеком, по которому вы вожделели, ясно? Не оставляйте похоти никаких шансов.
вперед. Что бы это ни значило, если вам нужно избавиться от компьютера, избавьтесь. Нужно найти новую работу, найдите. Если вам нужно не смотреть... Бог почему-то дал мне очень восприимчивый разум. Я не могу смотреть всякую чушь, она прилипает ко мне навсегда. Поэтому я беспощаден в выборе фильмов, книг, даже телепередач. В наше время средства массовой информации превратились в сточные ямы. И то, чем вы наполняете разум, гарантирую, что оно вырвется наружу в вашей жизни или жизни ваших близких. И то, что 10 лет назад казалось кощунством, сегодня большинством верующих воспринимается так. «Передай попкорн, дорогая». «Да, это отвратительно. Скажи, и куда этот мир катится, понятия не имею». Как сказал один мудрый человек, «Я молюсь, чтобы Бог использовал вас». Где наш праведный гнев? Где совершенство?

Современные пророки, которые возразят это неправильно, и я не потерплю этого в своей жизни, и завоевывая сердца людей чистотой и любовью, скажут: «Мы будем Божьим народом».

Аллилуйя. Я хочу продолжить ту тему, которую мы начали с вами, недельку назад. И я хотел напомнить, что мы с вами дети Божьи. И второе, мы дети Авраама. Мы дети Авраама, так говорит Господь. А что значит дети Авраама? Это значит, мы наследники Авраама, наследники его благословений. И это значит, что то, что в его жизни было, оно может быть в нашей жизни абсолютно. Скажите аминь на это. То есть Бог хочет прямо сказать, кто мы. Он учит нас, кто мы. Мы иногда, кто-то вырос без родителей, да, и нам трудно представить любовь родителей, там, любовь отца или мамы. Но некоторые выросли, или многие выросли с родителями, есть представление о том, что родители – это то, кто нас благословляют, те, кто нам что-то дарят, помогают нам, любят нас, понимают нас и что-то дают нам в наследие. Что-то дают нам в наследие. И вот Бог говорит в послании Галатам, что познайте, что все верующие – это дети Авраама. А это значит, мы Христовы, и мы по обещанию Бога, мы являемся наследниками. И вот Авраам получил такое благословение. Знаете, какое? Он услышал, что Бог есть Бог всемогущий. Эл-Шадай. Представим себе еще раз, как мы слышали в среду, если бы Бог с тобой говорил лично. Он пришел вот лично к тебе и сказал, ты знаешь, я все могу для тебя. Помните, Бог сказал Соломону, проси все, что ты желаешь. Проси, что дать тебе. То есть, когда Бог говорит нам, я Бог всемогущий, Он не говорит о самом себе в отдалении от нас. Он говорит о себе по отношению к нам. Я хочу повторить, если Бог говорит, я Бог всемогущий, это не значит, что Он говорит о своей исключительности, что Он просто вот, Он все может, но Он сам по себе без нас. Нет, это означает, что я всемогущий Бог для тебя, для нас. Давайте скажем, как мы сказали в среду, я верю во всемогущего Бога. Давайте скажем громче, и все, кто на балконе, скажите, пожалуйста, я верю во всемогущего Бога. Я верю в Бога всемогущего. Это значит, мы постоянно ждем от Бога что-то, и мы верим, что Он силен это совершить. И Бог себя открыл нашему отцу Аврааму таким образом. Он открыл нам себя Аврааму именно таким образом, всемогущий Бог. А потом он говорит, я тот, кто все предусматривает. То есть я Иегова Ирых. Все предусматривает. И мы слушали особенное слово. Я прошу вас, послушайте дома проповедь в среду, чтобы мне не возвращаться к ней. В среду была проповедь о том, что Бог все усматривает, все предусматривает. Он все предусматривает. Есть люди очень предусмотрительные, хорошее качество. Они заправят полный бак бензина, они зарядят хорошо аккумулятор, не знаю, они все вот возьмут аптечку с собой, они купят, возьмут продукты, если едут в поездку, они все предусмотрят. Так вот, наш Бог – это Бог, который все предусматривает в нашем пути. И Он усмотрел лучшую жертву, чем то, если бы Авраам отдал своего сына в жертву Богу. Он заменил это, Он все предусмотрел. И Библия говорит, что Он готовил все необходимое для бедного. И мы слышали разные примеры. Пожалуйста, посмотрите проповедь в среду. Но сегодня я хочу сказать о самой-самой такой тонкой, чувствительной теме в связи с Авраамом. Это называется дружба с Богом. Позвольте, я назову эту проповедь именно так, что дружба с Богом. Авраам, оказывается, не просто пережил всемогущество Бога, то есть Бог ему дал сына. Старости, 99 лет, 100 лет у него родился. Бог не только сделал это чудо, Бог решил стать его личным персональным другом и размножить его. Почему я говорю сегодня о размножении? Потому что мы говорим, Бог хочет, чтобы умножить народ Божий. Он хочет умножить христиан. Он хочет умножить жителей Царства Божия, чтобы они жили в Нарве, в Эстонии и за ее пределами. Бог хочет это сделать. И написано, Иисус умножит народ. Так сказано Исаия 9. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Знаете, Божье сердце, оно направлено к тебе. Он любит девушек и юношей, подростков, девочек, мальчиков. Он хочет, чтобы они были его, чтобы они никогда не попали в ад. Бог не хочет, чтобы они были разбиты, чтобы они были несчастны, разрушены, погибли в привычках.
Вы знаете, так происходит в этом мире. Моя сестра, недавно вы видели ее в палатке, замечательная, драгоценная сестричка, родная сестра. Она приехала, и она в первую очередь искала встречи с одноклассниками, чтобы рассказать им об Иисусе, чтобы встретиться где-то вот, где-то вместе покушать в ресторане и рассказать им о Боге. И она узнала, что из класса уже нет 8 человек живых. Как вы думаете, 50-летние люди, ну так скажем, 50 немножко с плюсом, уже 8 человек нет. Это трагедия. 8 человек нет. В 2005 году, когда мы с вами начали телевидение, и один одноклассник встретился со мной в 2005 году, это 21 год назад, встретился со мной. И они когда-то были, неправы, обидели меня. Он, увидев наши программы телевизионные, он вспомнил обо мне, он встретил меня, позвал меня домой и сказал: «Володя, прости нас, мы были такие глупые». И он говорит: «Сейчас вот этого человека нет живых уже, вот этого нет живых». И так далее. Представьте, 25 лет назад. Это сколько же было людям, когда они погибли? Это меньше 40 лет, 30 с лишним лет, а их уже нет живых. Поэтому дьявол пришел, Иисус сказал: «Украсть, убить и погубить». Иоанна 10:10, так? Сатана пришел украсть, убить и погубить. Но я пришел, говорит Господь, чтобы имели жизнь и имели с избытком. У Бога такая прекрасная жизнь для людей. Да, в этой жизни будут испытания, в этой жизни будут атаки, но это будет победоносная жизнь. Библия говорит: «Все могу в укрепляющем Иисусе Христе», да? Филиппийцам 4:13. Написано: «Все преодолеваем силой возлюбившего нас». Римлянам 8:37. «Больше в вас тот, кто у вас, он больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4:4. «Благодарение Богу, даровавшим нам победу Иисусом Христом», говорит Павел, Римлянам 7 глава. Победа во Христе. Да, испытания. Да, дьявол тоже атаковал Иисуса. В него хотели бросать камни, его хотели сбросить со скалы. В конце концов, его били и распяли, но он вышел победителем. Дайте Богу славу. Он победил. Он победил. И он так победил, что он достоин открыть книгу и дать откровение, дать говорить откровение церкви. Никто не мог открыть тайны Божьи. Иоанн много плакал. Не просто заплакал, он много плакал о том, что вот эта книга, там что-то ценное, и никто не мог, никто не был достойным сказать вот эти вещи. Он много плакал. Иоанн, близкий к Богу человек. Никто на земле, никто на небесах, никто. Единственный, кто был достоин, это Агнец Божий, который победил. И поэтому во Христе Иисусе мы имеем откровение, Он наша премудрость, Он нас откровение, праведность, освящение. Написано: во Христе мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Во Христе, в Нем сокрыты все тайны премудрости и ведения Божия, в Нем, и вы имеете полноту в Нем, говорит апостол Павел Колоссянам 2:10. Хвала и слава Ему, Он достоин, слава ангел, агнец, вернее, Божий достоин, хотя в Писании тоже Господь называет Его ангел мой. Слава Господу! Иисус, мы благодарим Тебя. И поэтому мы с вами находимся в Божьем плане. Он хочет спасти погибшее. Не просто спасти хороших людей от этого мира. Как-то их, знаете, более-менее такие нормальные, хорошие. Нам их жалко. Они такие, порядочные, воспитанные, дружественные. И мы их вот должны как-то поэтому спасти от этого мира. Их тоже. Бог хочет спасти. Но Бог хочет спасти погибших. И поэтому Он дает эту задачу церкви, Он дает такое сердце церкви, Он дает сердце молодежи для детей, они учат детей. Он дает им проводить лагеря, чтобы спасти ребят. Он дает лидерам, чтобы служить и как-то спасать город. Молитвы идут, поиск идет Бога, поиск решений, методов, форматов, как вот говорит молодежь. То есть идет поиск, как достигнуть их. Потому что если люди не покаятся, они все погибнут. Просто погибнут.

Ужасно. Это не то, чтобы просто. Это будет в огне, да? Это будет ужасно. И поэтому Господь хочет спасти людей. Он хочет дать людей Иисусу, чтобы они Ему принадлежали, чтобы во Христе они были спасены, были в Царстве Божьем. И поэтому написано, это Его наследие. В книге Исаия сказано «потомство долговечное». То есть Бог хочет нас с вами дать Христу, ну, спасенными, потому что мы приняли Иисуса, мы принадлежим Его Сыну, Он наш Господь, Он наш Царь, Он наш Бог, и вместе с Ним мы пойдем туда, где мудрые девушки. Пять мудрых. Скажите аминь, да? Прямо туда, потому что Он нас будет ждать, Он хочет нас избавить от того, что будет на земле. Как печально, когда ветки ломаются от ветра, да, буря в городе, деревья падают. Мы видели это с вами вчера. Сразу захотелось на Фейсбуке поставить что-то красивое, там цветы, природу, потому что на улице дождь, но мы должны помнить, что у Бога так много прекрасного. Правда же, друзья? Но вот это все пугает людей. Мы закрываем окна, а мы стараемся защитить, как-то посмотреть, чтобы все было нормально. Водители переживают за автомобили, вдруг рухнут деревья. Но это все будет гораздо хуже. Но хвала Богу за то, что Иисус избавит нас. И вот Авраам один. Давайте представим себе, что церковь находится в определенном одиночестве. Да, нас может быть там сотни людей, но это все равно мало. Это мало, потому что у Бога есть гораздо больше. И мы находимся, дети Авраама, теперь ждем, чтобы Бог дал нам Исааков, то есть Он дал нам умножение, чтобы дал нам спасти людей. И вот, и моя сестра приехала, она готовилась месяца, она приготовила им подарки, она хотела им рассказать о Боге. Понимаете, ей так было больно, жалко, что некоторые из них, вот они вот, употребляют много алкоголя. Некоторые из них 4 раза шли, чтобы доливать себе алкоголь. Представляете, вот женщины, когда-то детки, которые были милые в классе, они хорошие были, и Бог всех любит. Но вы понимаете, что жизнь, греховная жизнь делает с людьми. У них трагедии, у них отсутствие работы, у них алкоголизм, всякие такие страдания. И моя сестра исполнила такие горестные, такие сострадания, чувства. Потом она пошла еще к одной, она, ну, лично домой говорить. Слава Богу, мы должны ходить, чтобы спасти. И нам трудно это сделать. Аврааму было трудно, Саре было трудно забеременеть, но это очень трудно. Как это? Пожилая женщина, всю жизнь бездетная, и теперь ей уже 99. Нет, Аврааму 99, ей 89, и почти 90. И Бог говорит, через год буду у тебя, и у Сары будет сын. Ну, это вообще фантастика, правда же? Она засмеялась, говорит, ну, как бы там, а она спрятала свой смех, а ангел говорит, ты смеялась. Я не смеялась. Он говорит, нет, ты смеялась. Бог все знает. Так вот, мы сейчас находимся в муках рождения. Мы с вами находимся в том состоянии, как нам спасти наш город. Это наша прямая задача. Он говорит, идите по всему миру. И они пошли в Иерусалим, потом Иудея, Самария и даже до края земли. Вот это фактически подлинная задача церкви. Господь говорит, ищите Царство Божие, но все это приложится вам. То есть Бог обещает благословение на пути, что Он восполнит нужды, Он поможет нам, Он правда поможет. Это тоже вера, но Он говорит нам конкретные цели. И вот Бог сказал Аврааму то, что ему было нужно. Ему было нужно благословение, ему нужно было потомство. И об этом сказано в книге Малахии. Этот великий, он хотел, ну, этот человек, он хотел потомства. Он хотел потомства. Так вот, Бог хочет, чтобы наше состояние церкви было таким, что мы хотим вот это духовное потомство, духовное наследие. Чтобы каждый из нас, придя в церковь, думал, ой, слава Богу, я привел кого-то. Или наоборот, ой, Господи, как-то я упустил и кого-то с собой привести, да. Поэтому мы утром пишем сообщение. Сегодня писал одному мальчику, поедем вместе. Второму звонил. Я не то чтобы говорю это, как бы хвалясь. Это наша обязанность. Я говорю, ты сейчас у бабушки в Тапа или ты в Нарве? Да, я сейчас у бабушки. Я только что вот из храма пришел. Знаете, вот так. Я говорю, молодец. Вот. И другой мальчик говорит, да, можно, поеду. Как это прекрасно. Хочется, чтобы кого-то взять с собой. Вы знаете, если бы вам сказали, приходи в ресторан, оплачен обед и берите с собой кого-то, это будет бесплатно. Вы сразу начали.

придумать. А кого же взять, правда же? Слушай, пойдем вместе, бесплатно посидим. Вот можно кого-то с собой. Так вот, Иисус зовет на свой брачный пир. Он зовет нас к благословениям, к исцелениям, к чудесам –

идите на домашнюю группу. Господь говорит, идите на улицы, там свидетельствуйте. И он пошел. Когда он начал это делать, Бог стал его благословлять. Бог стал его благословлять. И у него было так много благословения. У него были тысячи скота. Это значит, не знаю, тонны шерсти, тонны мяса. Это все продавалось. И это все продавалось обычно в живом виде, потому что не было холодильников, значит, все продавалось. И он стал очень богат. Он был богат серебром и золотом. Он всем был богат, но он был печален. Потому что он говорит, все, что я имею, я вынужден отдать моему помощнику, просто, ну, управляющему. Ну, другим словом, коммерческому директору, скажем, заместителю. Вот я вынужден все отдать, у меня нет сына. Понимаете, как родители хотят отдать это детям, они хотят кого-то благословить. Для них это дорого, свой ребенок, приемный ребенок, но они хотят благословить. И вот Авраам в таком возрасте, и у него не получается. Теперь скажем, вот мы с вами, мы можем смело признать, нам трудно, нам порой не получается кого-то спасти, но не получается. И вот здесь Бог хочет сказать, что я Бог всемогущий. Второе, я все предусматриваю. И третье, если ты будешь ходить предо мною, то есть будешь со мной в дружественных отношениях, в близких, то я с тобой заключу завет. Что такое завет? Это священный союз. Это значит, ты знаешь, что Бог всегда будет с тобою, ты будешь всегда Ему принадлежать, и я тебя размножу очень сильно. Вот эти близкие отношения с Богом, они дают умножение. Завет дает умножение. Есть три завета на земле. Есть дружеский завет, когда Давид получил такое предложение дружбы от Иоаннафана, что такой завет, давай заключим союз с тобой. Что ты будешь помогать моим потомкам, я буду помогать твоим детям. Если со мной что-то случится, ты позаботишься о моих детях. Если с тобой случится, я все сделаю для твоих детей. Ну и так далее. Это дружеский завет, то есть дружеский союз, священный союз. И они обменялись тогда вещами. То есть, ну, фактически у Давида особо-то ничего не было, но ему подарил вещи принц. То есть царь Саул имел сына Иоаннафана, и Иоаннафан подарил ему лук, меч, одежды свои. А Давид дал ему обещание. Мы видим, есть дружеский завет, есть брачный завет, союз. То есть это союз, когда люди обещают друг другу, они идут как бы вместе и так далее. Теперь, но есть союз с Богом. Это союз, и вот в результате брачного союза рождаются детки, да? Теперь в результате Божьего союза Бог дает небесное потомство. Говорит, я умножу тебя. И ты будешь. И я хочу прочитать Исход 17, 5 стихов. Я прошу, простите, Бытие 17, 5 стихов. Посмотрите, что Бог говорит тебе. Он говорит конкретно тебе и мне. Услышьте, пожалуйста, это. Авраам был 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я Бог всемогущий». Марка 10, 27. «Все возможно Богу». Иисус говорит, мы верим в всемогущего Бога. Я Бог, если что невозможное для меня, Господь говорит. Если что невозможное для меня. Бытие 18 сказано, если что трудное для Бога вообще. Это Бытие 18, 14. Если что трудное для Бога. Бытие 18, стих 14. И Бог говорит, я Бог всемогущий. Ходи предо мной, то есть будь со мной в близких отношениях. И я... Будь непорочен, я поставлю с тобой мой священный союз. Я очень, то есть весьма, весьма размножу тебя. У Авраама нет ни одного сына, есть Измаил, как бы от египтянки, но его жена бесплодна, он бездетен. И вот сейчас Бог говорит, я весьма, весьма размножу тебя. Представьте картину, это мечта каждого пастора. Ну, я думаю так, чтобы была большая-большая церковь, чтобы много-много людей покаялось. Правда же? Это мечта каждого лидера, молодежного лидера, проповедника, чтобы многие познали Иисуса, а мечта евангелиста, чтобы тысячи обратились, тысячи людей. Смотрите, евангелист в Норвегии десятки лет проповедовал, известнейшее имя там. Он состарился. И Бог в наследие передает палатку церкви в Нарве. Ну вот, я говорю, к примеру. Да, это несовершенное строение, может быть, да. Оно, может быть, не такое новое, но это тоже наследие.

Это наследие. И знаете, когда мы, что Бог дает, мы берем это, и мы используем это, пока это возможно. Скажите аминь, да. И поэтому иногда люди дарят друг другу старенький автомобиль, но он вдруг работает. Он работает. Один большой проповедник, многотысячной церкви, он говорил, что он, когда познакомился со своей девушкой, это была Билли Джо Догерти, вот, и Шерон Догерти, он говорит, я ездил тогда на стареньком автомобиле, который мне папа отдал. Старенький автомобиль. Но я был такой счастливый, он говорит, что он ехал там поговорить с девушкой, там, вот, и этот старенький автомобиль, он был счастливым. У него не было денег купить новый, но он счастливый. Он на машине приехал там. Так вот, Бог дает в наследие что-то. И когда Бог дает в наследие, то это становится твоей частью, твоей собственностью. И вот здесь Бог говорит, я размножу тебя. Представьте, я размножу тебя. Каждый член церкви, он будет духовное размножение, то есть умножение. Это закон, который Бог сказал в первой главе Бытия. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И есть люди, которые вот имеют деток, да, и Бог дал им сколько-то, мало или больше. Но дальнейший путь жизни, когда заканчивается возраст, и детородный возраст, скажем так, то люди продолжают духовное умножение. То есть они находят духовных сыновей, духовных дочерей, духовных братьев. Они приобретают духовных сестер. Скажите, не так ли? Аминь. Этот духовный закон умножения действует всегда. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы были те, кто весьма-весьма размножены для Царства Божия, чтобы не оказаться в аду, оказаться в раю. И вот Бытие 17, здесь Бог говорит, я заключил с тобой завет, и Авраам упал на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Знаете, когда Бог говорит тебе, друзья, склонитесь в молитве, поклонитесь Богу, скажи, Господь, говори, ибо слушает раб твой, то есть продолжайте искать Бога. Если Бог что-то сказал, не впадайте в сомнение, не начинайте переживать, поклонитесь Ему. То есть, когда Бог начинает говорить, удерживайте Его. Скажите аминь, да? Господь мне говорил 2 июля что-то ночью. Я встал ночью на колени. Конечно, я не хвалюсь, просто говорю, я встал на колени. Это было 00:30 ночи. Я сказал, Господь, говори. Продолжай говорить со мной. И этой прошлой ночью, 2 ночи назад, Господь неожиданно сказал очень ясным голосом. Я услышал это. Он сказал, что время работать с городом. И именно было ударение на молодежь тоже, именно касательно молодых людей. Время работать с городом. Я проснулся, я записал, конечно, записал дату, 9 число, по-моему. И я с вами здесь сегодня, чтобы продолжить говорить об Аврааме. Это время для нас, чтобы работать. Как эффективно, как у нас получится, как мы услышим от Бога, нам зависит от наших молитв, как мы будем искать Его. Но у Бога есть возможности. У Него есть ключ, ключи. И в Библии есть много разных примеров. И вот здесь Бог говорит, я очень-очень размножил. Смотрите, ты не будешь больше называться Авраам. Авраам – это одно «а». Это как бы, ну, без, как бы, ну, такой, как ты есть, вот, бездетный, бесплодный. Но будет у тебя имя Авраам. Это значит отец множества народов. Представьте, бездетный, бесплодный, ну, получает слово, ты будешь отцом множества народов. И Бог дает зрелости, возраст духовной зрелости. Здесь есть матери физические, есть отцы. И есть духовные матери, духовные отцы. Бог хочет дать зрелость нашим женщинам, мужчинам, чтобы мы были духовными отцами. Ты будешь отцом множества людей. Значит, вы приведете их, деток, подростков, молодежь, взрослых. Вы будете их любить, вы будете радоваться о них. Они будут вашим наследием, то есть, которое вы принесете Богу. Но для этого Господь говорит, я поставлю завет. Он говорит, я очень-очень размножу тебя. Это 6 стих, 17:6. И многие народы произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоим, после тебя в роды их, завет вечный. Вечный союз, что я буду вашим Богом. Смотрите, обратите внимание, Бог говорит тебе не только об Аврааме, Он говорит о нас с вами. Он говорит, я поставлю завет между тобою
и мною, между потомками твоими, то есть, а мы потомки через Иисуса, скажите аминь. Я поставлю завет теперь со всеми жителями Украины, Белоруссии, России, Прибалтики, Скандинавии, всей Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, Северной Америки, Австралии, островов морских. Я заключу завет. И поэтому мы с вами в союзе. Этот завет – это святое дело. Иисус сказал, вот завет в моей крови. Скажем сразу вперед, да, забегая? Аминь. Это священный союз. Это союз умножения. Когда Иисус заключил завет с учениками, Он говорит, идите по всему миру и делайте мир учениками. То есть проповедуйте. И поэтому сейчас я хочу сказать о дружбе с Богом. Давайте обратим внимание, что такое дружба вообще. Дружба с Богом. Авраам был назван другом Бога. Он вступил в завет и стал другом. Ну как вот, хорошо, Давид и Анафан вступили в союз дружеский. Это дружба филео или филос по-гречески. Это дружественный союз. Они стали друзьями. Бог вступил в союз с Авраамом, он стал его другом. Поэтому написано вторая книга Паралипоменон, что ты дал землю Аврааму, другу своему. Второе Паралипоменон, 27. Смотрите, ты дал ему землю. Что Бог делает, когда он дает дружбу, что он делает? Он дарит подарки. И второе, он говорит. Он общается. Кто из вас дарил друзьям? Если я подниму, все поднимут, наверное, руки. Кто-то дарил подарки, потому что это ваши друзья. Правда же? Все, я думаю. Правда? Ну, честно скажите, вы ведь дарили, потому что вы друзья. Вам дарили. Кому дарили подарки в жизни? Ну, я думаю, нет никого, кому ничего никогда не дарили. Мы всем что-то получали, потому что это дружба. Так вот, дружба с Богом, она дает нам благословение, подарки от Бога. Это первое. Но это также гарантирует общение. Общение Духа. И Бог говорил с Авраамом, Бог продолжал говорить с Авраамом. И знаете, Иисус сказал, что вы мои друзья, потому что я вам сказал все, что слышал от Отца. Смотрите, я с вами разговаривал. Вы мои друзья. Дружба с Богом – это общение с Богом. Это когда Бог начинает говорить с нами через Библию, говорить с нами через христиан, даже через детей может сказать. Бог в дружбе начинает общаться. Качественная дружба – это дружба общения. Когда друзья долго не разговаривают, это неправильно. И нам не хватает. Я позвонил одному брату, другу, пастору там в Таллине, сказал, слушай, так давно мы не общались, я соскучился по тебе. И мы так с ним хорошо говорили о Боге, о служении. Я получил вчера письма от своих армейских товарищей. Вы можете представить, 40 лет прошло. Они пришли письма, я им написал, и я написал, скучаю по вам, братья. И почти полночь мне пошли звонки из Америки, из Краснодарского края. А я был в этот момент на связи, я не мог ответить. Потом перезваниваю, а уже первый час ночи. Ой, братья, простите, завтра созвонимся. Да, договорились на завтра. Я им отправил фотографии наших собраний. Они были там с разных церквей. Церкви варско-христиан-баптистов, из пятидесятников. Разные. 4 армейских товарища. И знаете, как это ценно? Потому что друзья разговаривают. Так вот, у меня есть слово, что Господь хочет говорить с тобой. Он говорил с Авраамом, Он хочет говорить с тобой и со мной. И поэтому, что говорить о дружбе? Давайте то, что сказано о дружбе в Библии, применим по отношению к Богу. Сказано и притча 17:7. Друг любит во всякое время. Теперь, если Бог наш друг, значит, Он любит тебя во всякое время. Он любит тебя всегда. Давайте скажем, друг любит во всякое время. Давайте скажем вслух, друг любит всегда. Вы знаете, кто-то говорил, что друг знает твои недостатки, но продолжает тебя любить и все равно уважать тебя, да, так говорят. Он любит во всякое время. Когда ты правильно поступаешь или когда делаешь какие-то даже, может быть, неправильные шаги, Он все равно тебя любит и хочет тебе помочь. В дружбе есть любовь. Так вот, когда Бог нас, когда с нами дружит, Он нас очень любит.
но он явится. Он явится во время несчастья.

Значит, когда тебе плохо, Господь готов говорить с тобой, Он готов утешать тебя, Он готов появиться в твою жизнь. Издали явился Господь и сказал: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе мое благоволение. И ты будешь снова веселиться, Дева Израилева, будешь танцевать в хороводах» и так далее. Бог издали явился. Так вот, друг явится во время несчастья. Что говорит нам Господь еще о дружбе? Что имеется в виду дружба между людьми и между Богом и людьми? Я очень быстро скажу. Притчи, 27 глава. Здесь написано тоже что-то о дружбе. 9 стих. Масть и курение, это в смысле, вот когда дым, фимиам, вот когда сжигается свеча, вы знаете, есть ароматные свечи, вот воскурение вот это, радует сердце. На Рождество очень многие свечи, ароматные свечи. Так вот, масть, это значит, масть – это благовонная мазь, значит, вот эти лучшие парфюмы, скажем. И воскурение, вот это вот, когда ароматные вещества сжигают, они радуют сердце. Так сладок друг, каждому друг сердечным советом своим. И мы видим, что если друг, то вот как вот эта масть, как радует парфюм, это радует людей. Извините за детали. Моя внученька приняла крещение в прошлом году. Это счастье. 16-летняя девочка живет за границей. Она приняла крещение. И братик принял. То есть я был так счастлив. Хотя у меня было мало денег. Я бросился в магазин, купил дорогой парфюм. И мальчику купил подарок тоже хороший. И отправил. Знаете, как она радовалась, эта девочка? Какой парфюм хороший. Это радует сердце. И дочь говорит мне, Маша говорит: «Ой, такой вкусный парфюм». Дочь даже мне разрешает им побрызгаться, когда я на свидание с мужем хожу, говорит, она мне разрешает побрызгаться. И когда я это услышал, думаю: «Все, теперь я доченьке куплю что-нибудь». Потому что это радует сердце. И я бросился в магазин, опять же, да, вы знаете, парфюмы хорошие, они дорого стоят. Я от всего сердца. И вот хранил несколько месяцев, пока вот моя сестра забрала, чтобы передать. Это радует меня, это радует ее. Потому что так написано. Но что сказано о дружбе? Что друг рад сердечным советом своим. Это вот как парфюм. Я сейчас жду, когда дочь получит, она мне, конечно, позвонит, она... Недавно звонили видео, дочка говорит: «Ну что, давай дедушку в гости пригласим». Вот такой дедушка. Встретился с внуками, они говорят: «Дедушка? Какой же ты дедушка? Ты же молодой». Они говорят: «Ты не дедушка». Но мы с вами молодые во Христе, скажем аминь, да? И это очень приятно, когда... Так вот, мы радуем друг друга. Так вот, сердечный совет от Духа Святого – это как парфюм. Это как... Вот дружба дает... сердечный совет. Давайте скажем вместе: дружба дает сердечный совет. Дружба дает сердечный совет. Когда вы идете к кому-то, вы спрашиваете совета. К друг, сестра, брат, лидер, молитвенница. Сердечный совет от всего сердца. Это не за деньги. Когда вы пойдете к юристу или пойдете, и нужно заплатить за это. Он даст вам свод законов, он даст вам ответы. Но если бесплатно, можно по телефону позвонить, быстро получить консультацию, это ценно. Я получал такие консультации. Но обычно, если ты приходишь, это платит деньги. Но Иисус за все заплатил. Он готов тебе сердечный дать совет, потому что дружба. Итак, дружба, он любит. Друг, он явится во время несчастья. Друг, он сердечный совет тебе скажет. Друг заостряет твой взгляд на жизнь, как железо острит железо, как повара вот ножи вот так точат. Друг оттачивает твой взгляд. А теперь Иисус говорит: «Вы мои друзья, если соблюдаете, что я вам повелел». А что Он повелел? Он повелел любить друг друга. Иоанна 15 глава, 14 стих, 15 стих, 13 стих. «Любите друг друга, как я вас возлюбил». Если вы будете исполнять то, что я вам говорю, значит, любить людей, то вы будете моими друзьями. Это одно из сильнейших званий быть другом Божьим. Друг общается с другом. Он не отворачивается от него. Он в беде ему помогает. Так вот, Бог, великий святой Бог,
вдруг захотел быть нашим другом. Разве не велико это? Это очень велико. Исход, 33 глава. Бог говорил с Моисеем так, как если бы кто говорил с другом своим. Бог с ним говорил лицом к лицу. Я хочу сказать вам от всего сердца, я заканчиваю проповедь. Пришло время слышать Господа лицом к лицу. Иисус, сын Навин, он не отлучался от скинии. Это вот как пасторское сердце, это как второй пастор, это как вот нас пастор Редик. Он не отлучался от скинии, то есть он всегда был как бы там. Но Моисей, вот он уходил и поговорить с Богом. Потом Иисус Навин, он также с Господом говорил. Помните, около Иерихона ходил там один, и вдруг ангел стоит с мечом. Он говорит, ты наш или ты из наших неприятелей? Он говорит, я вождь воинства Господнего. Это место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И я предам Иерихон в руки твои, ваши, и так далее, и так далее. Господь, слава тебе. Это время пришло, говорит Господь. Это время слышания Слова Божьего. Это время слышать Святого Духа. Это время пришло, когда мы должны ночью и днем быть чуткими, что Господь говорит. А Он говорит, время пришло начать или время начать работать с городом. Бог говорит разные вещи. Так и написано в Библии. Идите по всему миру. Время. Как важно не упустить это время. Время жатвы. Пока колосья не наклонило. Пока их не сломило ветром. Очень важно вовремя пожать жатву. И поэтому Господь открылся Аврааму как друг. Друг, который говорит, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Представляете, утаю ли от Авраама. Это значит, друг, он открывает особенные тайны. Тайны. И Павел говорит, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. А нам это Бог открыл Духом Святым, данным нам. Давайте станем, друзья. Давайте, пожалуйста, прославим Бога.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Kathpatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть шестая. Коринф. В прошлом выпуске «Путешествия в историю» мы исследовали жизнь иудейского лидера из Израиля, апостола Павла, который чудесным образом превратился из гонителя христиан в распространителя христианства. Он также способствовал формированию западной цивилизации в том виде, какой мы видим ее сегодня. Сейчас мы продолжим исследовать распространение христианства с востока на запад и посмотрим на древние руины города недалеко от Афин, в котором и жил Павел. Этот город сыграл важную роль в истории Греции и Римской империи. И он поможет нам понять, какой была жизнь церквей, насажденных Павлом, в годы его служения в первом веке.

Одной из церквей в Коринфе, которую насадил Павел, была небольшая христианская церковь, на долю которой выпали большие сложности. Она находится в 1,5 часа езды от Афин. Коринф находится на узкой полоске перешейка, которая разделяет Адриатическое море на севере и Эгейское море на юге. Покинув Афины, Павел отправился в Коринф. Теперь туда едем и мы. Коринф был основан в X веке до Рождества Христова и быстро стал самым крупным и богатым портовым городом всего Древнего мира. Чтобы правильно понять историю Коринфа, нам нужно посмотреть на его географическое расположение. Коринф располагается на узкой полоске земли, соединяя два больших участка суши в Греции. Его называют перешеек. Через этот перешеек, называемый Коринфский, проходили крупные торговые маршруты. Коринф также соединял два больших морских порта. Один открывал вход в Афины на юго-востоке, а другой давал выход в Средиземноморье на северо-западе. А огромный Акрополь, или Верхний город, который находился рядом, и гора под названием Акрокоринф делали город более защищенным, охраняя его от возможных посягательств. Эти особенности способствовали процветанию города, но также делали его привлекательным для завоевателей, которые периодически предпринимали попытки покорить эту часть региона. Именно так и произошло в 146 году до Рождества Христова, когда римский завоеватель Луций Мумий сравнял город с землей, и только Юлий Цезарь восстановил его в том же объеме. В дни Павла Коринф снова становился большим и процветающим городом, хотя его значимость как морского порта снижалась. Во времена Павла Коринф снова стал большим и влиятельным многокультурным городом свободных и рабов Средиземноморья. Весь мир стекался в Коринф. Это делало его идеальным местом, где Павел мог насадить церковь и распространять благую весть. Кажется, что Иисус дал Павлу невыполнимое задание – распространять Евангелие по всему миру. И в процессе его выполнения Коринф стал для Павла стратегическим местом. Древний Коринф. Наконец мы доехали. Вот он, древний Коринф. Примерно за 1954 года до моего рождения в Коринф приехал Павел и начал делать то, что он делал обычно, приезжая в любой город. Он шел прямо туда, где евреи поклонялись Богу, в синагогу.

Разве можно найти лучшее место, чтобы показать иудеям из Писания, что Иисус и есть обещанный Мессия? В древнем Коринфе были обнаружены останки этой синагоги, и я нашел их в местном музее под открытым небом. В 1898 году археологи нашли древний фрагмент известняка, на котором было написано «Еврейская синагога». Они обнаружили еще один камень с вырезанными на нем тремя иудейскими минорами. Ученые сделали вывод, что этот камень был фрагментом древнего проема в синагогу, существовавшую, предположительно, в 400 году нашей эры, а другие датируют его первым веком. А это значит, что сам Павел мог проходить под ним, входя в синагогу. Но в любом случае, это свидетельство раннего иудейского присутствия в древнем Коринфе. Когда Павел посещал синагогу, его логика была простой. Он на основании Ветхого Завета доказывал, что Иисус из Назарета и был тем самым Мессией, великим Избавителем, о котором пророчествуют многие стихи из Ветхого Завета, и которого так долго ждали иудеи. Но, как и многие евреи, а особенно духовные лидеры, жившие за пределами Израиля, они либо не принимали свидетельства, либо просто не хотели слушать. Они во многом напоминали самого Павла до его встречи с Иисусом по пути в Дамаск. Они ожидали Мессию, который незамедлительно избавит их от гнета Римской империи, но никак не страдающего Мессии, который будет зверски изувечен и с позором распят на римском кресте. Так что в Коринфе и в других городах многие евреи противились слову Павла. Но в Деяниях 18 говорится, что Павел, вместо того, чтобы уйти из этого города, выходя из синагоги, сразу проповедовал римлянам, которые каялись и принимали Иисуса как своего Спасителя. Вскоре за ним последовали и другие язычники. В то время начальник одной синагоги по имени Крисп уверовал со всей своей семьей. За короткое время, несмотря на противостояние религиозных лидеров и римской культуры, церковь в Коринфе возрастала. Полтора года Павел служил, даря свое время, любовь и силы христианам в Коринфе. И вскоре эта церковь стала крепким телом Христовым, в котором были и язычники, и иудеи. Но многие иудейские лидеры сохраняли враждебный настрой к Павлу. Они обвинили его в том, что он убеждает людей поклоняться Богу не по закону. Они привели Павла на суд римского проконсула Галлиона в место под названием Бима. Сегодня это место находится среди развалин древнего Коринфа. На греческом место, на котором проходили судебные разбирательства и выносили приговоры, называлось Бима. Священники, цари и местная римская власть поднимались на Бима и оглашали решения по религиозным или общественным делам или выносили приговор над побежденными врагами. В городах, подобных Коринфу, местный правитель заседал на подобных судилищах и решал судебные вопросы согласно римским законам. В случае с Павлом Галлион выгнал иудейских лидеров из суда, потому что они вменяли Павлу в вину, что он нарушал не римские законы, а их, иудейские, правила. Когда я ходил по развалинам того места, где судили Павла, я еще раз поразился удивительной точности настоящих библейских историй. История — это история, а Коринф — это такое место, где к ней можно прикоснуться своими руками. Противостояние религиозных лидеров было лишь малой частью того, с чем приходилось сталкиваться Павлу. Основанная им церковь была окружена одной из самых безнравственных и развращенных культур, и вскоре Коринфской церкви самой предстояло узнать, как трудно жить в соответствии с учением Христа в такой враждебной среде. Коринф был одним из самых распущенных и развращенных городов Древней Греции. В обиходе было выражение «быть как коринфянин», то есть «блудить», а слово «коринфская девочка» означало «девушку легкого поведения». Апостолу Павлу приходилось разрешать ситуации, когда в церкви сильно напивались во время причастия, а кто-то из церкви спал со своей мачехой, и они даже гордились этим. В древней истории было много безнравственных городов, но что же сделало Коринф таким развращенным и безнравственным?
Древний Коринф был портовым городом, расположенным на Коринфском перешейке, соединявшем Эгейское море на юге и Адриатическое море на севере. В те времена поход вокруг полуострова Пелопоннес был настолько опасным, что люди высаживались на берег, разгружали корабли, а потом ставили и груз, и корабль на колеса, и таким образом перегоняли их на юг к Эгейскому морю. Целые корабельные команды сходили на берег в Коринфе, и можно представить, какое влияние это оказывало на коммерцию и нравственность. Коринф впитывал в себя распутство, которое распространялось здесь, в Средиземноморье. Но несмотря на то, что пагубное влияние проникло и в церковь, Павел относился к новообращенным с большой любовью и привязанностью. Это были люди, которые старались избавиться от греховного воздействия культуры, как это происходит со многими христианами и сегодня. Они боролись со своими старыми привычками, впадали в различные духовные заблуждения и даже увлекались богословскими спорами, многие из которых существуют и сейчас. Но это были верующие, которые старались твердо стоять в вере. Им нужно было лишь немного помощи от Павла. Ну, может быть, и много. Послания, которые Павел написал Коринфской церкви, наполнены практической мудростью. Например, там возник спор по поводу того, можно ли христианину есть мясо, принесенное в жертву или посвященное языческим богам. Такое мясо продавали на этой агоре или рынке. Одним из таких богов, которому жертвовали мясо, был Аполлон. Его храм был одним из самых больших в городе. Останки этого храма до сих пор находятся здесь, колонны, возвышающиеся над развалинами древнего города. Но был еще один храм, который намного превосходил храм Аполлона. Он находился на вершине гигантского коринфского акрополя, иногда его называют Акрокоринф. Храм на вершине Акрокоринфа, который сегодня представляет собой лишь груду камней, был воздвигнут в честь греческой богини Афродиты. Происходившее в нем отражало ту глубину безнравственности, в которую опустился Коринф во времена Павла. Я взбираюсь на развалины огромного акрополя древнего Коринфа, известного как Акрокоринф. Если вы когда-то посетите древний Коринф, то обязательно поднимитесь сюда. Здесь довольно крутой подъем, но этот вид того стоит. Становится понятно, чем был так привлекателен Акрокоринф для древних греков и римлян. Большинство античных городов располагались на возвышенностях. Эти возвышенности обеспечивали городу стратегическое военное преимущество, давая место для убежища и отступления. Я только что поднялся на вершину Большого Акрополя здесь, в Древнем Коринфе. Погода сильно изменилась. Здесь наверху намного прохладнее. Это самая высокая точка города. Отсюда открывается хорошая видимость на много километров вокруг. Отсюда хорошо виден перешеек, о котором я говорил, с Адриатическим морем на севере и Эгейским море на юге, а сушу прорезает Коринфский канал. Именно здесь, на вершине Акрополя, которую называют Акрокоринф, греки построили храм богини Афродите. И это была еще одна причина, почему этот город приобрел репутацию распутного города. Находясь на вершине Акрокоринфа, я смог получить представление о местной географии, благодаря которой в древние времена этот город имел такое важное значение. Я понял, как сильно были расстроены моряки, понимавшие, что лишь небольшая полоска земли не дает им переплыть из Адриатического моря в Эгейское, Коринфский перешеек. Чтобы перебраться из одного моря в другое, морякам столетиями приходилось совершать большой крюк через Пелопоннес, а это дополнительных 185 морских миль. К тому же это было очень опасное путешествие. Там неожиданно начинались штормы, и даже искусные мореплаватели не решали сниматься с якоря. Я читал о древней дороге, которой сотни лет назад пользовались моряки, соединяющей один край перешейка с другим. Вы спросите, зачем моряку дорога? Для того, чтобы перевести по ней лодку. Многие столетия этот канал был лишь мечтой, а морякам приходилось вытаскивать лодки из воды и тащить их по дороге. Вряд ли это было быстро и легко.
Дорога называлась «Диолкос». На греческом это означает «движущаяся платформа». Недавно археологи нашли ее останки. Вначале эта дорога достигает в ширину около 6 метров, но затем она сужается примерно до 3. Большие лодки разгружали, чтобы уменьшить их вес. Затем команда ставила

0: Это один из самых сложных когда-либо осуществленных проектов создания каналов. И это свидетельство того, насколько важным был этот город в те времена, да и сегодня. К тому же с него можно спрыгнуть с тарзанкой. Сейчас они закрыты, и у меня закончились деньги. О, уже и времени совсем не осталось. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что вырыть канал — это весьма простое дело. Особенно, если вам предстоит рыть миллионы кубометров земли. Я решил поближе рассмотреть сам канал. И если мне не удалось прыгнуть с моста, потому что моя обувь для этого не подходила, то мне нужно было найти лодку. К счастью, я обнаружил канал Виста. Если вы окажетесь в Греции рядом с Коринфом, то обязательно прокатитесь по Коринфскому каналу на канале Виста. Мне предложили индивидуальный тур на небольшом катере, и я не смог отказаться. Капитана звали Джордж, но я уверен, что ему понравилось, как я называл его. Джимми, как поживаете? Рад познакомиться. Я тоже. Поехали. Сейчас мы совершаем то, о чем на протяжении 2000 лет моряки могли только мечтать. Мы плывем на лодке через Коринфский перешеек, по этому огромному каналу из Адриатического моря в Эгейское. Начиная с 7 века до нашей эры, люди предпринимали попытки вырыть этот канал. Позже император Нерон предпринял еще одну попытку, решив вдохновить людей на работу, и первым копнул землю небольшой золотой лопаткой. В 67 году от Рождества Христова Нерон с его золотой лопаткой привел с собой на работы еще 6 тысяч еврейских рабов и военнопленных, захваченных во время неудавшегося восстания в Иудее. Это восстание закончилось полным разрушением Иерусалима всего 3 года спустя, в 70 году. Нерону удалось проложить канал вот до этой точки. Недалеко от северо-западного порта сделана статуя самого Нерона. Она создана аж в 1 веке. Если приглядеться, то видно, как он стоит, подняв левую ногу на камень и гордо смотрит на канал, который намеревался построить сам. Нерон умер задолго до его завершения. Строительство возобновили только в 19 веке и завершили в 1893 году. Только представьте, если бы первые строители канала смогли увидеть его сегодня. Прошло почти 1800 лет, прежде чем кто-то попытался продолжить незавершенный Нероном проект. Первый губернатор современной Греции по имени Каппадистрия начал проект в 1830 году, имея в бюджете 40 миллионов французских франков, но вскоре деньги закончились. Затем в 1869 году была приглашена австрийская компания, и было собрано еще 30 миллионов франков, чтобы закончить эту работу. Но и у них деньги закончились. Наконец, в 1890 году эстафету взяла греческая компания и, потратив еще 5 миллионов франков, завершила работу. Канал был открыт в 1893 году. С тех пор его используют почти каждый день. Дважды его закрывали. Первый раз в 1923 году, когда очищали после землетрясения. А второй в 1944 году, когда немцы разбомбили канал. Вот в этом месте его закрыли на 5 лет. Не сомневаюсь, что Нерон хотел бы присвоить себе и своей волшебной золотой лопатке все заслуги по завершению канала. Но слава досталась технологическому прогрессу, потому что в 1863 году появилась взрывчатка под названием динамит, которую изобрел шведский промышленник Альфред Нобель. Его изобретения помогли основать награды в честь его же имени, которые вручает и по сей день. Это Нобелевская премия. Динамит Нобеля, благодаря своей разрушительной силе, помог завершить множество больших строительных проектов, в том числе и Коринфский канал. Для завершения этого строительства требовались постоянные большие поставки взрывчатки, чтобы углубляться внутрь перешейка. То, что не смогла совершить армия рабов под руководством Нерона с золотой лопаткой, смог сделать нитроглицерин.
1: In Paul's day, it may have
0: Возможно, в дни Павла действительно все дороги вели в Рим. Но что

Что касается кораблей, то все морские пути проходили через Коринф. Деньги, товар. Моряки искали веселого времяпровождения. В каком-то смысле в Коринфе пересекается библейская и светская история так же, как 2000 лет назад здесь пересекались культура и торговля. Римская культура в исторических книгах и голливудских фильмах точно такая же, как о ней писал Павел в Новом Завете. Император Нерон, который начал строительство золотой лопаткой, это тот же император, о котором Павел пишет в своих посланиях. И места, где Павел проповедовал Иисуса Мессию, или где он стоял перед проконсулом Галлионом, и сегодня можно увидеть и потрогать. Пересечение истории и Библии с конкретными именами. Одно из таких имен — Эраст. Вы слышали о нем? Вряд ли. В наше время мало кому интересны казначеи, жившие 2000 лет назад. Но Эраст интересен тем, что это еще один пример того, как пересекаются историческая наука и Библия. И этому есть свидетельства, высеченные на камне в Древнем Коринфе. Осталось только их найти. Павел упоминает Эраста в послании римлянам, которое он пишет из Коринфа. «Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель». Вроде бы ничего особенного. Но в 1929 году во время археологических раскопок был найден камень от мостовой с надписью «Эраст». В ответ на назначение ему должности уложил эту мостовую за свой счет. Вот этот камень. Ай, это было глупо. Наберите имя «Эраст» в поисковике, и вы увидите фотографию этого камня. Когда этот камень обнаружили, это восприняли как невероятную археологическую находку. Подобная надпись с именем Понтия Пилата была найдена в Кесарии. Это твердая и подлинная связь с человеком, упомянутым по имени в Новом Завете, не один раз, а целых три. Многие ученые считают это серьезным подтверждением исторической точности Нового Завета. Снято. Вообще-то, это и не должно нас удивлять. С исторической точки зрения, у Библии гораздо больше доказательств в виде манускриптов, датируемых очень близко к описываемым событиям, чем у любого другого достоверного исторического источника. Другими словами, если наше доверие к древним историческим документам строится на логике и доказательствах, то мы просто обязаны доверять Библии. А если таких доказательств недостаточно, то у нас есть неоспоримые свидетельства, такие как город Коринф, Бима и, наконец, камень, Эраста. Библия имеет множество доказательств в истории и археологии, что от их изобилия может закружиться голова. Если вы хотите представить, с чем пришлось столкнуться Павлу в Коринфе, то изучите послание, которое писал Павел. Препятствия были существенными, обстоятельства складывались не в его пользу, но при изучении вы увидите, что обстоятельства — это не главное. Коринф процветал, увидал и, наконец, угас. Римская империя пала. Поклонение богам, которые так сильно придерживались в Риме, осталось лишь в учебниках, в уроках о древних мифах. А послания, которые Павел написал в Афины и в Коринф, не просто сохранились, но изменили древний мир так, как Павел даже не мог себе и представить. Корабли проплывают через Коринф каждый день. Но настоящая причина, почему этот город так важен, состоит в двух посланиях, адресованных небольшим христианским церквям в Древнем Коринфе. Сегодня от храмов Афродите и Аполлону остались лишь руины, но эти два послания мы можем найти в самой распространенной книге всех времен. Эти два послания пережили этот город. Даже сейчас их читают, из них проповедуют, их ценят. Но и сегодня слова из посланий Коринфянам многими презираются и отвергаются, как это было и при жизни Павла. Но он был готов пострадать и был казнен императором Нероном за проповедь об Иисусе Христе. Римская империя смогла казнить человека, но его слова и то, что он написал Коринфской церкви, пребудут вечно. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть.
Немудрое Божие премудрее человеков. Тела ваши — суть храм Святого Духа. Вы возвещаете смерть Господню. И если Христос не воскрес из мертвых, то тщетна вера. Смерть, где твоя победа? Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Довольно для тебя благодати моей, ибо моя сила совершается в немощи. Апостол Павел отдал свое сердце, душу и жизнь, чтобы исполнить повеление, данное ему Иисусом. Его послание обличало и культуру, и империю, и даже традиционную мирскую мудрость. Как он писал в своем послании сюда, в Коринф, «Слово о кресте – юродство есть для погибающих, но для нас, спасаемых, сила Божья». Это послание, написанное почти 2000 лет назад Коринфской церкви, и сегодня продолжает менять мир. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцтоном.

0: Никогда не забуду день, когда мы встретили Барри. Он был гордой и чистолюбивой птицей, городским удодом. Барри был готов на все, лишь бы стать предводителем птиц.
1: Удод Барри, иди за мной!
2: Хорошо еще, что он не сказал «лети за мной». Крылья сломать можно.
1: Стой здесь, великий царский пернатор Удод Крейг! Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп!
3: Барри, мой славный пернатый друг, мы знаем о твоей большой и полезной службе и выбрали тебя для одного особенного задания.
4: Чип-чип-чип-чип-чип-чип!
2: Это честь для меня, ваше пернаторство.
3: На севере стаи птиц собираются вместе. Они являются угрозой для наших традиций и обычаев. Во главе их стоит тот голубь Баламут с именем...
2: Говорят, он стремится к миру, любви и...
3: Не верим? Его радикальные идеи представляют опасность. Если птицы засомневаются в том, что наши правила самые верные, то все пернатые королевства птиц начнут линять. Все наши тысячелетние традиции утратят смысл. Мы должны его остановить.
2: Это, конечно, ваше пернаторство. Но как?
3: Мы отдаем это в твои когти. Но главное — это вожак. Найди его, переубеди. И положение предводителя удодов тебе обеспечено.
2: Ой!
3: Лети! Давай! Ты был рожден для этого!
0: Крейг был прав. Хотя совсем не в том, о чем он думал. Жизнь Барри должна была измениться удивительным образом. А это я. Более несчастного и голодного бюльбюля невозможно найти. Опять ничего. Найти бы сейчас хоть какое-то зернышко. Я хочу съесть хоть что-нибудь.
5: Поделиться с тобой.
0: Ого, вот это да! Где ты нашел это?
5: Нужно знать, где искать. Что ты делаешь на холмах?
0: Я на пути к лучшей жизни. Где-то есть птица, которая говорит удивительные вещи. Я слышал, она заботится о нас, простых птицах. Давай со мной.
5: Мне необходимо еще здесь кое-что сделать, но мы обязательно с тобой там увидимся. Ну что, ты наелся?
0: Спасибо, но я съел всю твою еду.
5: Не волнуйся, Рокки, у меня ее много.
0: Подожди! Откуда ты знаешь мое имя?
6: Я слушаю, когда долг зовет, и сразу стремлюсь вперед. Стараюсь я изо всех сил добиваться честности. Соблюдаю правила каждый день. Интересно, другой ли путь есть? Хотел бы точно я знать,

0: домом самый маленький зимородок. И он всегда нервничает.
1: Я еще никогда в жизни не видел так много летящих птиц. О, нет, еще никогда.
2: Думаю, они направляются на слет на севере.
1: На слет? Это же так интересно! Я бы тоже хотел туда, но, честно говоря, я очень осторожный зимородок.
2: Все осторожны, когда первый раз делают что-то новое. Попробуй, это же приключение.
1: Ладно, почему нет? Я хочу приключения. Погодите минутку! Ненавижу приключения!
0: Моя первая встреча с Барри произошла неожиданно.
3: Привет, друг! Куда летишь?
0: На большой слет птиц на севере.
3: Я тоже. Мне нужно встретиться с его вожаком.
0: Я слышал, он великий и добрый голубь.
3: А я слышал, что он хочет изменить наш мир.
0: Разве это плохо? Мэгги нектарница. Но в тот день ей было не сладко.
2: С тобой все в порядке?
4: Нет.
2: Мне жаль твое гнездо.
4: Это все моя вина. Я отлучилась из дома, а когда вернулась, увидела, что вся моя стая улетела. И теперь я совсем одна.
2: Все будет хорошо. Лети со мной. Таких, как ты, будет много на слете.
4: Я же ничего не потеряю.
0: У Мэгги появилась отличная возможность начать все сначала.
3: Мы уже почти прилетели?
0: Да, почти. Вы, городские птицы, не привыкли к дальним перелетам, но летать за городом очень интересно. Можно встретиться с разными птицами. Сегодня утром я встретил одну щедрую птицу, которая отнеслась ко мне с невероятной добротой. Было очень приятно.
3: Вы, деревенские птицы, слишком доверчивы.
0: Это мы скоро проверим. Смотри, вот они все. Слет на холме. Какой удивительный слет. Птицы всех видов и размеров со всего птичьего мира слетелись в одно место.

0: Ну вот, а теперь надо найти вожака и заставить его передумать.
1: Барри, друг мой, ты хорошая птица, однако тебя ввели в заблуждение. Не препятствуй идее слета. Думай широко и слушай сердцем.
0: Но меня не для этого сюда послали.
1: Вот это твоя судьба.
0: Что случилось? Где я?
2: Не знаю. Я думаю, ты посмотрел прямо на солнце, а затем камнем упал с неба. Я подтащил тебя к дереву, а ты все говорил, что слышал какой-то голос.
0: О, моя голова.
2: Отдохни, а я постараюсь найти что-то из еды. Джек и Джейкоб. Два брата-пеликана, которые больше времени уделяют жалобам, чем рыбной ловле.

0: Джейкоб, мы никудышние рыбаки.
1: Нет, Джек, просто нам очень не везет.
2: Эй, ребята, мой друг немного приболел, не найдется ли у вас немного еды или воды?
1: Воды? Да. Вот целое озеро.
0: Еды? Как-то не очень. Похоже, на этой неделе рыба еще более неуловимая, чем обычно.
2: А вы можете перенести воду в клювах?
0: Конечно!
2: Тогда наполните их и летите за мной.
1: А куда?
2: На холм, где проходит слет. Там мы услышим нечто удивительное.
0: Я бы лучше съел что-нибудь удивительное. Соусом тартар.
2: Это там, возле перечного дерева.

0: сюда, ребята!
1: Что происходит?
2: Я думаю, приключения. Вообще-то я в этом не уверен, потому что у меня их еще никогда не было. Но сегодня происходит что-то странное.
1: Я имею в виду там.
2: Одни птицы помогают другим. Это такое новое веяние.
3: Что? А вы кто, ребята?
4: Я Джейкоб, а это мой маленький брат Джек.
5: Не такой я уж маленький.
0: Меня ты знаешь, я Рокки.
1: Я Мэгги.
2: А я Том Зимородок. Но я не очень-то умею знакомиться.
0: А это...
6: Добро пожаловать. Приветствую птиц отовсюду. Теперь все пернатые собрались вместе. Меня зовут Иесада.

0: Теперь идите и найдите пищу, а позже мы соберемся снова. И вы, мои особенные друзья. Я так говорю, потому что выбрал вас.
1: Нас?
2: Правда?
3: Ты спел такую красивую песню, но я должен тебя ненавидеть.
0: Я знаю, говорят, люби ближнего твоего и ненавидь врага. Но моя заповедь – любите врагов ваших.
3: Да, я буду.
0: Можем ли мы где-то отдохнуть?
4: На берегу озера есть огромный кипарис. Там всем хватит места.
0: Спасибо. Полетели?
1: С этого и начались наши приключения с Иесода, самым удивительным существом в Божьем мире. Он может превратить врагов в друзей, сделать так, чтобы потерянные нашлись, а мы окружали заботой друг друга. Что касается Барри, то его история только начинается.
5: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Дмитрий Нежельский и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

Истории Люси Робин. Приключения на дороге. Эта история произошла с автомобильчиком Биби.

0: Биби вместе с родителями живет в большом автомобильном городе. Он любит играться, ездить по стадиону, объезжать препятствия, правильно входить в поворот и многое другое. Почти целый день он проводил на улице. Родители разрешали Биби ездить по стадиону и во дворе. Но ни в коем случае ему нельзя выезжать на большую дорогу. Ведь он был еще совсем маленьким, и это было опасно. Однажды днем Биби игрался в догонялки со своим другом Фафа.
1: Биби, Биби, о, смотри, как я езжу быстро. Биби, Биби, Биби.
2: Догоняй меня, догоняй, давай. Вау. Я быстрее, смотри.
1: Биби, Биби, Биби.
0: Вдоволь нагонявшись, они остановились передохнуть. На детской автомобильной площадке из друзей больше никого не было, и им стало скучно.
2: «Может, поиграем, кто громче засигналит, а, Фафа?»
0: – спросил Фафа.
1: «Нет, надоело»,
0: – ответил, вздыхая Биби.
2: «А может, тогда поездим задним ходом, а? Давай!»
0: – предложил снова Фафа.
1: «Уже ездили, не хочу больше». «Скучно!»
3: «Да!»
0: – согласился Фафа.
2: «Скучно! А может, мы съездим на большую дорогу, а?»
1: «На большую дорогу?»
0: – замер от удивления Биби.
1: «Но нам же нельзя! Папа говорит, что это опасно!»
2: «Мой папа тоже говорит, что это опасно!»
4: «Но мы аккуратненько, мы ненадолго туда и назад.
2: Здесь так скучно.
4: Слушай, давай мы быстренько, никто даже не узнает», —
0: настаивал Фафа. Биби сомневался, родители не разрешали ему ездить на большую дорогу. Но все-таки он согласился. Он подумал, что это ненадолго, они будут ехать очень аккуратно, и к тому же об этом никто не узнает. Друзья отправились на опасную прогулку. Сначала они проехали по улочке между домами, потом возле парка. Все казалось не так уж и страшно, даже интересно.
2: «Смотри, у нас получается, и ничего опасного!» –
0: радостно сказал Фафа. Биби согласился.
1: «Ага, так интересно! Смотри, Фафа, мы как взрослые!»
0: – сказал гордо Биби. Покрутившись улочками, внезапно автомобильчики оказались на широкой, большой и шумной дороге. Друзья испугались. Здесь ездили только взрослые машины и даже огромные бетономешалки и грузовые автомобили. Их моторы очень громко работали и шумели. Здесь действительно было опасно. Они решили вернуться назад. Но как это сделать, они не знали, потому что попали в большой поток машин, который уносил их все дальше и дальше от дома.
1: «Ой, мне кажется, нам срочно пора домой», —
0: испуганно сказал Биби. Фафа тоже был напуган и согласен с Биби, но как попасть обратно, они не знали. Автомобильчики медленно ехали рядышком, перекрывая дорогу остальным машинам. Поэтому все сигналили им, отчего друзьям становилось еще страшнее.
1: «Мне страшно!»
3: «Мне тоже страшно!»
0: Каждая машина включала огоньки, которые горели то справа, то слева. Зачем они это делали, ребята не понимали. Также не понимали, почему все автомобили, как по команде, то останавливались, то ехали, то пропускали другие машины, то нет. Все было таким страшным, то и дело возле них проносились взрослые машины на большой скорости. На дороге стояли большие яркие устройства, которые светились красным, желтым и зелеными цветами. Сперва автомобильчики подумали, что это игра.
2: «Это что, игра какая-то?»
0: – спросил Фафа.
5: «Нет, это не игра. Какие игры могут быть на дороге?»
0: Сказал грозно трактор, проезжая мимо них.
6: «Ой, мне не нравится быть взрослым. Я хочу домой», —
0: сказал сквозь слезы Фафа. Биби понял, что сами они не справятся, и он решил позвонить папе и попросить помощи.
1: Алло, папа?
0: Через некоторое время папа и ребят были возле них и в безопасности доставили их домой. Родители были очень рады и счастливы, что с их детишками все хорошо, ведь все могло плохо закончиться. И в то же время они были расстроены, что их сыночки не послушались и поехали на большую дорогу без разрешения. Биби и Фафа было очень стыдно за свое поведение. Они поняли, что нужно слушаться родителей, ведь они больше знают и заботятся о них. Друзья попросили прощения за свое поведение и пообещали впредь быть послушными. Теперь они игрались только на детской автомобильной площадке и на стадионе, а в остальное время Биби и Фафа были тоже заняты. Они записались в школу, чтобы изучать правила дорожного движения. Они сами убедились, как важно их знать и исполнять. Пройдет время, и каждый станет взрослым. А пока вы еще мальчики и девочки, нужно быть послушным родителям, беречь себя и быть внимательным, особенно на дороге. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Как вы думаете, можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас у многих на слуху такие слова, как карма, нирвана, касты. Но понимаем ли мы значение этих понятий? Что на самом деле стоит за этими учениями? И стоит ли приобщаться к ним? Карма гласит, все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Иными словами, что человек сам виноват на 100% во всех своих несчастьях и страданиях, даже если они не заслужены. Мы сравним с вами, что предлагает нам Господь и что предлагает карма. Мы часто используем это слово в нашей жизни, обозначая события, которые случились с человеком, как возмездие или бумеранг за его плохие поступки. Карма или кама переводится с санскрита как действие, обязанность, деятельность. Это одно из центральных понятий в индийских религиях и философиях. Она вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу и также испытываемые им страдания или же наслаждения в следующих перерождениях. Философия кармы принадлежит индуизму, и ее понятие гораздо шире, чем только следствие поступков. Карма не означает просто последствия наших поступков, она означает возмездие за них в виде рождения в следующих жизнях в виде животного или насекомого. Как один из главных законов мироздания, карма подтверждает, что мир справедлив. А если с тобой что-то случилось или с тобой плохо обошлись, то значит ты в прошлой жизни плохо себя вел, и даже не жалуйся. В религиозных писаниях индуизма Чхандогья Упанишаде написано, что те, кто отличился благим поведением, по возвращении на землю достигают статуса брахмана, кшатрия или, по крайней мере, шудры. Это касты, на которые делится общество в Индии. Согласно им, брахман — это верховная каста, а шудры — это слуги. Кто вел себя дурно, переродится в следующей жизни в собаку или в свинью или в шудру. Система каст сохраняется в Индии до ныне. А на Западе и в России, где нет каст, и поэтому кармой здесь обозначают неблагоприятные обстоятельства в жизни человека, в семье, в бизнесе или в целом в жизни, либо неблагоприятное рождение. Согласно Библии, у человека одна жизнь. Ведь какой смысл рождаться насекомым, перенося возмездие, если насекомое не обладает сознанием человека и покаяться не может, и исправить свои пути также не может? Закон кармы гласит, все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Не думайте, что карма ошибается. Вы будете перерождаться, чтобы испытать следствия ваших собственных деяний. Так написано в сутре о законе кармы. А Библия утверждает обратное. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Сказано в послании к евреям, 9 глава. В карме не предусмотрен справедливый суд. Карма исключает Бога как судью, потому что согласно карме мир уже справедлив. И не нужно никому ни за что воздавать. Господь в Библии наоборот утверждает, что восстановит справедливость. В Псалме 139 сказано, «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. В карме нет понятия жертва и преступник, ибо все справедливо. Никто не будет воздавать вашим обидчикам, потому что карма возлагает стопроцентную ответственность даже за преступления против вас на вас самих же. Видимо, в прошлой жизни вы нагрешили. В индуизме нет единого закона праведности как абсолюта справедливости, как в Библии. Там есть предписание поступать в соответствии с моральными правилами дхармы. И, может быть, тебе повезет в следующей жизни. Напротив, в Слове Божьем сказано, «Праведность и справедливость – основание твоего престола, непоколебимая любовь и верность идут перед тобой». Каждый, кто выбирает веру в карму, лишается Спасителя и его милости и дара вечной жизни. Если вечная жизнь – это дар, то каким образом она уже есть у человека?
Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Верующий в карму несет тройное бремя, выраженное в законе кармы, а именно накопленная карма – все ошибки прошлых жизней. Карма настоящей жизни, которая приносит плоды в настоящий момент, и пришло время их пожинать. Карма, которая нарабатывается сейчас зарабатыванием спасения своими силами. Накопленная карма определяет вашу нынешнюю судьбу. Та карма, которую вы создаете теперь, будет формировать вашу следующую жизнь. Кто бы ни клеветал на эту сутру, он не обретет человеческого рождения в следующей жизни, написано в сутре о законе кармы. Господь же Библии поступает с человеком по милости, то есть человек не заслужил ее, но Бог дарует ее. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание к Титу, 3 глава. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его, написано в Псалме 102. Если вы продолжаете сегодня искать справедливость, то на небо вам путь заказан, потому что там все будут только по милости. Все, кто попадут туда, окажутся там совершенно несправедливо, вопреки справедливости, и лишь благодаря великой Божьей любви. Если бы Бог поступал с нами по справедливости, по карме, то мы бы все погибли. Карма подразумевает попытку заработать спасение без Бога. В карме нет Спасителя Иисуса Христа. Вы сами по определению кармы должны испытать все страдания, которые выпали на вашу долю, и еще постараться заработать спасение хорошими делами, которые предписывает именно карма. А хорошие дела, в том числе, в карме заключаются в поклонении Будде. В карме нет сострадания. Главная мотивирующая сила кармы – это исполнение ее предписаний. А исполняя ее предписания, человек зарабатывает очки для будущей жизни, якобы. И в этой концепции нет места для милости и любви. В Индии, если человек страдает, ему никто, как правило, помогать не будет, так как он страдает за грехи прошлых жизней. И ему надо страданиями очистить карму. А если мы вмешиваемся и помогаем ему, то мешаем ему исполнить свою карму. Выход из кармы перерождения или реинкарнации как раз и заключается в безразличии к страданиям и результатам своих дел. По сути, в безразличии к жизни. И это безразличие распространяется на других. В карме нет надежды на прощение. В рамках своей текущей жизни человек не может рассчитывать на воздаяние за хорошие или плохие дела, так как воздаяние будет в следующей жизни по карме. А в этой жизни он либо страдает за прошлые, либо зарабатывает право на будущее. В случае неудачи у него нет никакой надежды на милость или прощение. У него нет надежды, что грехи его прощены, просто потому, что он раскаялся в них. Согласно карме, он должен испытать не просто последствия своих поступков, а возмездие за них в будущей жизни. В карме также нет ценности жизни. С точки зрения кармы, мир и человек, и все вокруг – это иллюзия. А мир – это страдание. Иисус, напротив, дает нам жизнь, и жизнь с избытком. Освобождение от кармы возможно, согласно индуизму, именно достижением нирваны, небытия или смерти. В сутре о законе кармы сказано: «До конца существующей темной эпохи люди из жизни в жизнь накапливали бесчисленные грехи из-за незнания их кармических последствий. Но благодаря Будде и этой сутре, которую он дал нам, кто бы ни переписывал и читал бы ее, кто бы ни печатал и не распространял эту сутру, после молитвы к Будде будет благословен вечной удачей и прибудет в чистую землю». Согласно философской школе Адвайта Веданти, при освобождении индивидуальная душа Атман осознает свое единство с основой и источником всего сущего – Брахманом по индуизму. Конечной ступенью совершенства является сознание того, что душа как индивидуальная сущность никогда не существовала. То есть вы никогда не существовали. Иными словами, освобождение от кармы означает достижение небытия, отрешенность от жизни близких, радости жизни –
и подготовки к смерти, поскольку все, что нас окружает, согласно ведическим писаниям, это иллюзия. Поэтому и жизнь человеческая в индуизме, согласно карме, не имеет ценности. Она всего лишь этап исправления прошлой жизни и стремление более не перерождаться. В Библии: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Послание к Римлянам, 6 глава. То есть Бог нам предлагает жизнь вместо смерти. В карме не предусмотрена милость, благодать, прощение. Соглашаясь, что в моей жизни действует карма, я отказываюсь от вмешательства Господа в мою жизнь и дара вечной жизни во Христе. И принимаю учение о перерождении души и выбираю кармическое освобождение, то есть небытие, смерть.

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И сегодня мы попробуем разобраться в таком непростом вопросе. А у нас тема будет «Всемогущий Бог. Что это значит?». Ну, по крайней мере, очень часто верующие люди говорят о Боге, что Он всемогущ. И, может быть, для других людей всемогущество Бога кажется какой-то такой, знаете, непонятной вообще темой, иногда запутанной. Вот. Поэтому давайте попробуем все-таки в этом вопросе как-то разобраться. Если Бог всемогущ, то что вообще под этим подразумевается? Что это вообще значит? И я думаю, может быть, у нас будет какой-то в конце интересный итог, интересное мнение. Все же мы пытаемся иначе говорить, не так, как обычно привыкли, как традиционно уже сложилось. Итак, вопрос вам. Вообще, когда вы слышите фразу «Бог всемогущий», что это означает вот для вас лично? Что такое? Вот это само, хотя бы давайте попробуем само слово «всемогущий». Что это означает?
1: Лично для меня, когда я слышу эту фразу «Бог всемогущий», это означает то, что в любой жизненной ситуации я знаю, что мне есть к кому обратиться. И есть человек, который мне поможет, потому что в его руках моя жизнь, и он сможет мне помочь выйти из любой, даже самой такой ситуации, которую я своим человеческим умом вот не могу постигнуть, да, и думаю, что ну как ее решить, что она нерешаема. А он поможет, и он вообще может сделать все.
0: Mm-hmm. То есть это, значит так, всемогущий означает, что в любой ситуации Бог окажет помощь, и что Он может все.
2: Угу. Я так думаю, что вот, рассматривая этот вопрос, можно. Я лично делаю для себя вывод, раскрывая это слово «Бог всемогущий», что нет ничего невозможного для Бога. То есть угу. нету ничего, что бы не смог сделать Бог. Угу. Вот мне кажется, вот именно это означает слово «всемогущий». То есть все нет... может.
0: Все может.
2: То есть нет ничего невозможного. Угу. Значит, все может.
0: То есть у него нет никаких границ, никаких преград. Да. Он абсолютно полностью в этом вопросе свободен. Что решил, то и сделал.
2: Не совсем так. Это уже другая интерпретация этого вопроса. Я просто говорю то, что нету ничего невозможного для Бога. Ага. Вопрос уже, сделает он определенное действие какое-то или нет, хочу ли я сделать то, сделаю ли это уже другой вопрос. А ага. вот всемогущий, это значит, что все может. Все ага. может.
3: Вот я хочу сказать, Оля вначале сказала, что Бог всегда помогает и все может. Я хочу сказать, что, наверное, я считаю, что Бог не всегда помогает. Он все может, всегда все может, да? Uh-huh. И то сделать, и это. Но Он не всегда помогает и не всегда делает то, что Он может в ситуации uh-huh. с людьми. Потому что для кого-то ну, в данный момент это необходима помощь, и Бог помогает. А кому-то помощь даже от Бога, она не то, что не нужна, в этот момент она не будет для его блага, поэтому Бог не вмешивается.
2: Не принесет пользы просто.
3: Наверное. Да, Бог не вмешивается. Я считаю, что у Бога тоже есть мозги, ну не то, что мозги, он выбирает, когда вмешиваться, когда нет. И даже его невмешательство иногда связано с его всемогуществом.
1: Я не сказала, что Бог мне всегда помогает или помогал. Я сказала, что я всегда знаю, что Он мне поможет, когда мне будет нужно. Это абсолютно разные вещи.
0: То есть у нас такая, знаете, интересная картина получается. Чисто теоретически мы считаем, что Бог может все. Но когда дело касается нашей, допустим, жизни, то есть практически, да, в жизни, мы этого всемогущества Бога не видим или видим. Но в чем тогда проявляется всемогущество Бога сейчас? То есть, если Бог может все, да, то в чем это тогда? Почему-то мы так уверены, почему мы так заявляем, что Он действительно всемогущ? С чего мы вдруг взяли и так и решили?
4: Но для меня вот всегда было таким ярким аргументом это то, что есть вообще весь мир, то, что мы созданы кем-то, mm-hmm. и это произошло из ничего, то есть это уже чудо такое, что никто не может это повторить, из ничего создать то, что реально существующее, угу. и то, что это так сложно, и так глубоко, и так прекрасно, да, то есть это уже невероятное что-то. А если касаться личных моих взаимоотношений с Богом, когда Бог ну, вмешивается в мою жизнь, и я вижу, что это чудо, угу. и что это нельзя объяснить другими словами для меня, то я тоже понимаю, что Он реально может повернуть так, что ты даже вот, ну, как бы действительно могущество свое проявляет. Все могущества я как бы могу понять только тем, что я уверена, раз он такой вот все смог это сделать, да, создать людей, создать по своему образу и подобию мир, создать прекрасный, то я думаю, что он как бы умнее и могущественнее, чем можно представить. Угу. Вот. А насколько всемогущ, то есть где граница могущества?
0: Где предел?
4: Да, я могу лишь только предполагать своим маленьким умом, что это именно те законы, которые он создал. Но мне кажется, он их создал, он и может и другие создать. Я не знаю. Но поэтому грани могущества Божия я могу только вот в плане мирской вот такой вот представлять.
2: Мне кажется, вот всемогущество и

0: И уверенность в Божьем всемогуществе – это уже вопрос лично каждого человека. То есть и уверенность каждого отдельности. Да? Потому что у каждого человека в жизни случаются опыты, какие-то ситуации, в которых, если он доверяется Богу, «Бог, я хочу тебе доверить эту ситуацию», и Бог либо проявляет свое всемогущество в каких-то определенных действиях, фактах, да? Либо он не проявляет, и потом все равно, зависит от человека, поверит он в то, что это Бог сделал ему на благо. То есть всемогущество Бога каждый день растет, уверенность в Божьем всемогуществе каждый день растет в нас, в зависимости от наших опытов с Богом. То есть чем больше мы с Ним хотим контактировать, хотим доверять Ему, хотим свою жизнь поставить в Его руки, в Его ладонь, и убедиться в Его всемогуществе, лично я могу сказать за себя, да, что были в моей жизни такие случаи, когда я действительно убеждался в Божьем всемогуществе, и не раз. И это случалось не просто потому, что я увидел, что Бог что-то сделал конкретно, а Бог сделал что-то, что сделал через меня, и я знал, что я это не смогу сделать. Я не понимаю, как я это, допустим, сделал. Да, многие, я не буду сейчас приводить конкретный пример, но такие ситуации в жизни бывают. Я думаю, бывают в жизни не только одного, двух, трех человек, а были в жизни.
1: То есть ты просто убежден в том, что Бог всемогущий, исходя из своего личного опыта.
0: Да, исходя из личного опыта каждого человека.
1: Просто такой момент очень важный. Вот когда мы говорим о всемогуществе Бога, почему просто не сказать, что Бог, ну, могущественный, сильный? Почему надо обязательно взять, вот, так сказать, всемогущий? Вот, то есть зачем вот такое, как бы, в превосходстве такой степени? Или, наоборот, какие-то границы такие расширять? Может, все. То есть почему просто сказать, что Бог, ну, могущественное существо, которое действительно подвластен, как Юлия сказала, Он сотворил этот мир. Понятно, что мир, который Он сотворил, огромный, можно сказать, о силе Бога или о мудрости Бога. Почему обязательно все могущие?
2: Потому что когда мы просто говорим о том, что это очень могущественное существо, которое может делать то-то и то-то, мы ставим определенные границы, а у Бога их нет, Он вообще необъятен. Как можно?
1: У Бога нет никаких границ.
2: Нет никаких границ.
1: То есть его ничего не ограничивает.
2: Ничего
1: абсолютно
2: не ограничивает. И у него нельзя просто пытаться его в какие-то рамки запихнуть. Мы никогда не поймем до конца, если он сам нам не откроет какую-то истину.
3: Я хочу сказать свое мнение в плане жизни каждого человека, в плане моей жизни. Я знаю, что Бог силен сделать все вообще. Только, мне кажется, он сильно сделает то, в что я поверю. Вот я поверю, если я попрошу, и я поверю, что это будет. Если, как в Библии написано, если у вас будет хотя бы с горчичное зерно веры, то вы сможете и горы сдвигать. Но я почему-то не могу сегодня горы сдвигать. Почему? Я не понимаю. Потому что я, наверное, не верю в то, что они сдвинутся. Вот. И это такой пример, конечно, банальный. Вот я иду сегодня и хочу получить пятерку, да, по предмету, который я вроде бы выучил. Но я настолько, вот, ну, стереотипы мои, что я всегда был плохим студентом, у меня всегда не было таланта, допустим, да, у меня не было дара вообще к этому предмету. И я сам, ну, иду, все выучил, я молюсь, я верю, что Бог мне даст пятерку, но вот эти стереотипы, то, что я никогда по этому предмету вообще пятерки не получал, даже четверки, они, это, ну, дает, я не верю в это. Поэтому Бог и не может, как бы, проявиться, вот, если ты не веришь до конца.
1: Но ты говоришь,
3: поэтому
1: не
3: вот
1: может.
3: Это... Значит, нет, он может. Ага. Он не проявится, потому что мне кажется, что мое не вере ограничивает его.
1: Но все-таки, значит, что-то Бога ограничивает, значит, он не...
3: Это ограничивает в проявлении в моей ситуации.
0: Нет, мне кажется, Бога ничего не ограничивает, но Бог просто дает нам выбор. Ага. Бог именно в этом проявляет свое всемогущество. Он дал нам выбор. Если бы он сделал нас роботами, которыми он управляет, это было бы уже без всякого смысла. Тогда и не было... Мы бы тогда и не согрешили, по сути. Да, Адам и Ева, они бы тогда не согрешили. Бог дал человеку выбор. И он в нашей жизни каждого человека, он хочет допустить человека тоже почувствовать свою значимость для него даже.
1: Вот смотрите, вы говорите, Бог дал человеку как бы выбор, да? То есть он делил человека выбором. Соответственно, такой вопрос, может ли Бог меня сегодня этот выбор лишить? Как вы думаете?
0: Я думаю, что может вполне, почему нет?
1: Почему не лишает?
0: Потому что он нас любит.
1: Ну, то есть он нас любит, выбор у нас не лишает. Мы делаем здесь, что хотим, мы творим зло, всяких куча беззаконий, и никакого, как бы, всемогущества Бога что-то не видно даже. Вот. Не кажется вот так вот, что в этой фразе «всемогущий Бог» мы создаем определенную, ну, скажем, даже проблему. Сейчас я объясню, в чем она. Над ней многие богословы тоже ломали голову, в принципе, не одно столетие. Вот, так что я думаю, что мы сегодня тоже так немножко поломаем. Вот. В чем суть вот этого? Когда люди задавали вопрос, что Бог всемогущ, то они ставили такое противоречие логическое. Да? Если Бог всемогущ, то есть может все, то может ли он создать камень или такой камень, который не сможет потом поднять? Вы видите здесь вот это логическое противоречие? То есть Бог же всемогущ, значит, он может все, так? Раз он может все, пусть создаст камень, который не сможет сам поднять.
2: А всемогущество — это как бы в первую очередь, да, то, что он может все. Но еще ведь логика, а зачем ему это? Чтобы кому-то что-то доказать? Это, знаете, вот когда Иисус пришел, ему такие: «Сотвори нам знамение». Ну просто, и он говорит: для чего мне вам это делать? Просто чтобы доказать, он для чего? Вот мы задаемся этим вопросом. А можем ли мы, как бы подловить его хотим? Хотим подловить Бога, да? Что вот, ну, ты создай тот камень, который ты потом не сможешь поднять. Ради чего ему это доказывать?
1: Нет, скорее всего, это не то, что Бога хотят люди подловить. Скорее всего, такие люди хотят подловить верующих людей, которые говорят о Боге так.
2: Вот.
1: То есть сам-то Бог, может быть, даже не афиширует о себе, ну, так спокойненько молчит, так скромненько в сторонке находится. Но верующие люди, они начинают эту идею так иногда, знаете, очень сильно пропагандировать. И пропагандируя ее, и постоянно об этом говоря, у некоторых здравых людей начинают как бы возникать такие вопросы. Ну, ребят, ну хорошо, раз он там всемогущество, да, как это все проявляется и так далее. Я просто поднимаю этот вопрос и сам над этим вопросом не раздумал. Но это не означает, что как бы пришел к чему-то другому, да, но тем не менее, я нашел в самом Священном Писании кое-какие интересные нюансы, о которых Библия говорит иначе, нежели мы привыкли думать. Ну, давайте так. Христианство существует, в принципе, довольно-таки давно уже, да? И Европа, и Америка, и, в принципе, Россия, и все страны хорошо знакомы с христианством, да? Оно повлияло в определенной степени, там, где оно находится, на сознание людей, так ведь? Повлияв на сознание людей, люди рождаются уже с этими определенными мышлениями, с этим определенным стереотипом и уже впитывают определенные ценности. Да? Поэтому люди иногда даже и не вдумываются, а что по этому поводу вообще Библия говорит. Она немножко иначе говорит. Что именно? Есть один случай, с чего все начинается. Это случай с Авраамом. Вот в книге «Бытие» там рассказывается история, когда, ну, как бы Бог является Аврааму. Да? Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Ну и так далее. И вот, вот здесь встречается впервые эта фраза «Бог всемогущий», да? То есть, получается, сам Бог о себе говорит. Да? Ну, раз Бог сказал, что он такой, значит, как бы надо с этим согласиться. Но теперь у меня вопрос. А что подразумевали под этим люди, которые это писали? Есть разница, что я думаю под этой фразой тем, что люди думали, когда писали? Как вы считаете? Есть. Так вот, здесь используется совсем другое слово. Слово «шаддай», которое просто, ну, конечно, ученые спорят над тем, как его перевести, но «эль-шаддай» оно означает «бог самодостаточный», то есть «достаточный себе». Или просто иногда некоторые переводят от слова «шад» — «грудь», то есть «кормящий». У Авраама нету детей. И Бог, являясь ему, говорит: «Я тот, кто восполнит твои нужды». «Я тот, кто просто восполнит твои нужды». И вот этим словом «шаддай» просто на Востоке обозначали, ну, как бы Бога, который восполняет нужды, который может благословить, который может одарить благом, который может, ну, как бы способен на это. Но вот другое слово испортило все. И вот мы сейчас, мне кажется, находимся под влиянием вот этого слова. Это греческое слово –

0: оно означает, ну, я не знаю, слышали вы его или нет, но сейчас попробуем в нем разобраться. Это слово «пантократор». «Пантократор». Два этих слова вам хорошо знакомы, в принципе. Просто, когда, знаете, мы иногда некоторые слова слышим, иногда, ну, само какое-то слово незнакомое слышим, не сразу, может быть, понимаем, о чем идет речь. «Панта» или «пантос» — это греческое слово, которое означает «все» или «все». Ну, например, даже такое есть, ну, как бы религия, которая называется пантеизм, да? То есть, скажем, Бог, да, Бог как бы во всем, Бог везде, всюду. Ну, вы слышали слово «демократия», например, да? Что оно означает? Демократия. Ну, если так перевести дословно.
1: Управляет. А? Народ управляет.
0: Правление народа. Демос – народ, кратос – власть, правление. А теперь давайте вот эти два слова составим. Что у нас получится? Панто, кратор. Что получается? А?
1: Вся власть.
0: Вся и власть. Получается, вот это греческое слово, которым переводили слово «шадай», оно просто означало «тот, кто над всеми властен». То есть, другими словами, тот, у кого вся власть сосредоточена. То есть, другими словами, кто сильнее всех. То есть, что я хочу этим подчеркнуть? Вот когда уже стали переводить «всемогущий», то стали вкладывать значение, что «может все». И из-за этого у многих верующих людей стало рождаться какие? Может, все, и началось. Тут у нас границы уже что?
1: Размылись,
0: и мы начинаем себе придумывать, что же он там на самом деле может, раз он все может, да, и начинается. Хотя на самом деле изначально это слово просто в себе внесло, что поскольку Бог находится, ну, как творец, как правитель, как царь выше всех, то, соответственно, ему и подчинено все. У него вся власть. Ну, скажем так, у кого самая верховная власть сосредоточена, допустим, в нашей стране?
2: Президента.
0: У президента, да? Ну, по крайней мере, да? Есть какие-то там другие страны, где у них другая
2: короли,
0: там, допустим,
2: королевы,
0: да?
2: Там.
0: Да, короли там, королевы и так далее. Но есть лица, у которых все сосредоточено. Но это не означает, что если их поставить рядом с нами, что они действительно что? На все способны. Просто показано, что вся власть именно сосредоточена у них. Когда библейские авторы хотели описать просто Бога, они хотели сказать о том, что Богу подчинена вся власть, потому что Он действительно правит, управляет этим миром, управляет его судьбой, управляет его историей.
3: Вот вопрос такой. Да. Если Бог управляет миром, управляет историей, вот Он всемогущий, ну, можно так сказать, что очень много сегодня вопросов задается, и как на них отвечать? Если Бог всемогущий, почему столько много зла, которого Он не может остановить просто, столько много по всей земле, ну, смертей, катаклизмов и так далее? Если Он всемогущий, если Он всем правит, вся власть, почему вот власть этого мира, происходят войны, да? Миллионы людей убиваются, умирают. Ну, вот это вот все, как на это дать ответ?
0: Да, на самом деле вопрос, который ты поднимаешь, он очень сложный. Но, скажем так, говоря о том, что когда мы говорим о том, что Бог правит этим миром, мы сталкиваемся действительно с хорошими вопросами. Но если, ну, мы-то видим как раз, кто тут правит, да, то что все по-другому происходит. В то же время мы сталкиваемся с тем же, с той же проблемой, когда мы говорим, что Бог всемогущий, потому что, по сути дела, зло-то существует.
3: Почему это зло он не может остановить?
0: Да, и он не
3: получается.
0: Может остановить. Отсюда, ну, по крайней мере, давным-давно многие отцы церкви, рассуждая над этими вопросами, говорили так. Или Бог не всемогущ, потому что он не способен остановить зло. Или он не благ, потому что он может, но, видя, как страдают люди, даже вообще не проникается к ним каким-то состраданием, да? То есть он может, но значит недобрый. Или наоборот, не может, но добрый. Вот добрый Бог хочет помочь, но никак не может помочь. И когда, по сути, вообще проблема зла, это, я бы сказал так, это тема, которая, на мой взгляд, она ставит большой вопрос, на который у нас действительно ответа нет. То есть если быть честным, у нас нет ответа. Мы начинаем придумывать всякие гипотезы, легенды и тому подобное, но ответа нет.

0: Есть определенные вещи, о которых хотел сказать, сейчас подчеркнуть эту мысль. Вот смотрите, когда мы читаем книгу Откровения, в ней мы находим такое место, где Бог говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет». И дальше стоит фраза «Вседержитель». Это та же самая фраза, что и означает «всемогущий». Только здесь она переведена как «вседержитель», то есть подразумевается что? Который держит?
1: Держит все.
0: Держит все. И я думаю вот как. Если Бог, скажем так, выше нас и действительно сильнее по сравнению, да, с нами, он сильнее нас, он превосходит. Он превосходит ангелов своим могуществом, силы зла могуществом превосходит. Но у нас есть определенная разница в видении ситуации. Мы смотрим на мир и на обстоятельства нашей жизни сквозь, ну, знаете как, давайте так, мы смотрим на футбол, не на арене, а, предположим, сквозь какую-то щелочку. Что мы сможем увидеть через эту маленькую узкую щелочку? Ну, смотрим на поле, что мы увидим?
1: Я только пробегающий, ну вот именно в этот момент.
0: В этот момент пробегающий,
1: в этом месте.
0: Да, только в этом моменте, в этом месте, или мячик пролетел за ним, потом опять и так далее. Мы только увидим вот эту определенную вещь. Но как будет смотреть на это же, скажем так, на этот футбол тот, кто находится на такой точке обзора, где он видит все?
1: Соответственно, всю картину
0: видит. Он будет
1: всю
0: видеть
1: поле.
0: Всю картину. Вот в плане Бога, я думаю так, поскольку ему принадлежит все, подвластно все, то он смотрит на все происходящее,
1: И даже на тот вопрос зла, который мы не можем ответить.
0: Да, и он смотрит на вопрос зла, вот знаете, так сверху. Он видит, более объективно, более полнее. Но мы на себя, даже на свою собственную жизнь, смотрим сквозь определенную призму, под определенным углом. Иногда мы не можем видеть всех обстоятельств. И нам может казаться, что в мире происходит такое, заворачивается такое, что здесь вовсю на самом деле правит не Бог, а кто-то другой. Но если понимать, что Бог действительно всевластный, то есть ему подвластно все, я так считаю, то это означает, что он ведет, допустим, наш мир к определенной цели. И когда он ведет мир к определенной цели, мы не все это можем увидеть от начала до конца.
2: Ну, вообще зло, оно не только в описании какое-то абстрактное зло. Mm-hmm. Его можно просто прийти ластиком стереть, и всем сразу хорошо станет. Мне даже вот Бога в этот момент становится как бы более понятно его действие, что он не вмешивается иногда в такие ситуации. Ведь зло находится внутри человека. А
0: да,
2: человек, как
0: момент.
2: И добрый, и злой, в принципе. Он в один момент он делает зло, а в другой момент он сделает добро. И он как любит, как и убийцу, так и жертву. Uh-huh. И поэтому я не могу сказать, как Бог мог бы решить эту ситуацию, взять вот там и все зло уничтожить. Это значит, всех людей уничтожить, как при потопе, при первом. Он уже делал это. Убивать всех людей сразу, начисто, всех, кто сделал зло. Ну, по сути, мы все делаем зло. Получается, Бог терпит и ждет, когда кто-то придет к покаянию, кто-то изменится. И это, в принципе, единственный вариант. Он помогает и поддерживает всех, кто к нему обращается. Я даже уверена в том, что больше дает, чем мы просим. Поэтому благ Господь. А то, что он не убивает там всех и не стирает, слава Богу.
0: Просто есть еще один важный момент. Я понимаю, что такой взгляд, он немножечко меняет картину, да, он поворачивает под другую точку зрения. Но тем не менее, многие библейские авторы, если смотреть на саму Библию, они не обходили стороной многие вопросы. Просто говоря о Боге, что ему все подвластно, они воспринимали Бога, который в их трудную минуту, в их судьбе действительно готов помочь, исходя, конечно, из своего выбора, своего решения. Да? Из того, как Бог видит ситуацию. Потому что если мы к нему обращаемся, говорим: «Господи, помоги», то тогда решение-то за ним, помочь. Но если мы приходим к Богу и вынуждаем ему помочь: «Нет, ты должен обязательно помочь, потому что ты добрый — раз, потому что ты можешь все — два», да, и то есть и Бога в определенные, загоняем рамки и требуем, что еще ты должен решить вот так вот, да, в определенный случай, то тогда здесь вот как раз иногда, если нет ответа, то это просто говорит о том, что потому что Бог все-таки выше нас. Потому что Он, Он все-таки хозяин. Он рулит. Потому что я хочу рулить, а когда я хочу рулить, то я делаю Бога, соответственно, как? То есть иногда вот такое представление у верующих людей, к сожалению, такое, что они берут Бога в оборот, то есть ты можешь мне... Бог, иди ко мне сюда, косточку, да? Мы ему кидаем, и, то есть думаем, что Бог будет на привязи, он будет ходить за нами, а нам приятно, что он все может, да, что он такой вот...
2: Ручная золотая рыбка.
0: Да, такой крутой, и все, теперь нам будет жить хорошо с ним, прям будем, как это, сыр в масле буду кататься, да? На самом деле Бог иногда хочет показать в нашей жизни, что кто здесь главный. И библейские авторы, очень часто, как раз понимая это, что Бог... скажем так, всевластный, то есть у него вся власть, то, как правило, они пытались, поскольку у него вся власть, они смирялись перед ним. И они старались слушаться его. Ну, определенные заповеди, определенные рекомендации Божьи, определенные советы, и следовали им. Вот здесь важная деталь, вот в вопросе как бы всемогущества. Поэтому, говоря о всемогуществе, не нужно иногда думать, что фраза «Бог всемогущий» это значит, может все, и он будет выполнять все наши прихоти. Иначе говоря, Бог всемогущий – это Бог властный над всеми или всевластный.

0: Здравствуйте. Билл помнит две вещи после автокатастрофы. Во-первых, боль, и это понятно, учитывая, что у него было много переломов. А второе — молитвы родных. Он считает, что именно они спасли его жизнь.
1: Филлис и Билл Фелпс собрались в отпуск, и Билл поехал решить некоторые вопросы. Через несколько часов жена ему позвонила.
0: Я подумала, почему он так долго? А мне ответили, Билл попал в аварию. Мы не знаем, выживет ли он.
1: Знакомая Филлис видела все своими глазами. На перекрестке фургон поехал на красный свет и врезался в мотоцикл Билла. Пытаясь избежать столкновения, тот потерял контроль и 12 метров пролетел по асфальту. Билл был без шлема.
0: Меня накрыли эмоции, но моим первым действием всегда была молитва.
1: Когда Филлис прибыла в местную больницу, медики готовили Билла к отправке вертолетом в медицинский центр Хичкока в Либанон.
0: Я молилась, говоря, «Боже, пусть он выживет». Он был без сознания. Я прикоснулась к его ноге, помолилась Господу. Я ощутила, как Дух Святой сказал мне внутри, «Верь, он будет жить».
1: Филлис и ее взрослые дети поехали в медицинский центр, куда отвезли Билла.
0: Мы не знали, успеем ли мы доехать до того, как он умрет.
1: Когда они приехали, врачи рассказали, что у Билла множество травм, включая переломы ребер, сильные повреждения легких и позвоночника. Но жизни его угрожала травма мозга 4-й степени. Билла нужно было срочно оперировать, чтобы уменьшить отек мозга. Для этого требовалось согласие жены.
0: Доктор сказал мне, если мы не сделаем операцию сегодня, сейчас же он точно умрет. А если выживет, скорее всего, станет овощем. Я должна была понимать это, принимая решение. Готовы ли вы заботиться о нем до конца своей жизни? Я ответила, конечно, делайте все, что можете. Они сказали, вам с детьми лучше попрощаться с ним. Я привела детей в комнату и сказала, последнее слово за Богом.
1: Хирурги удалили часть черепа, чтобы ослабить давление на опухший мозг. Билла ввели в состояние медицинской комы. Оставалось только ждать.
0: Ситуация была тяжелой. Я не знала, каким Билл очнется.
1: Вскоре зал ожидания наполнился людьми, молящимися о Билле и его семье.
0: Я очень волновалась, но не считала, что Бог покинул меня. Я не сомневалась.
1: Так как это была травма фронтальной доли, врачи не давали надежд, что память Билла восстановится. На 12-й день отек мозга сошел настолько, что его смогли вывести из комы.
0: Он не понимал, что происходит. Я не знала, вспомнит ли он нас.
1: Я помню ужасную боль и как моя семья молилась обо мне. Через 2 дня Билла перевели в католический медицинский центр в Манчестере на реабилитацию. Там он начал заново учиться есть, говорить и ходить. Даже тогда врачи не верили, что Билл полностью восстановится.
0: Они сказали мне, что мой муж не вернется ко мне. Это будет другой человек, и мне нужно к этому подготовиться. Это надо принять.
1: Однако Билл столкнулся не только с физическими проблемами. У меня были активные отношения с Богом. Как он мог допустить, чтобы подобное случилось со мной? Я не мог этого понять. Раздражение переросло в злость. Были вопросы без ответов.
0: Он говорил мне, я не могу найти себя. А я отвечала, Богу все известно. Он знает, где ты сейчас. Он найдет тебя.
1: К этому моменту люди во всем мире молились о Билле. Его состояние постепенно начало улучшаться, и 10 сентября он отправился домой.
0: То, что его выписали, это большая победа. Но его жизнь дома была серьезным вызовом. Я чувствовала молитвы. Это придавало мне надежду.
1: У меня появилась решительность благодаря любви, которой я был окружен. Обо мне молились родные и друзья. Билл продолжал проходить реабилитацию, ее взгляды на Бога начали меняться. Моя злость начала превращаться в благодарность. Мне не нравится то, что случилось со мной. Не понимаю и не пойму. Но я благодарен Богу за то, что происходит. За благословения, которыми я могу наслаждаться каждый день. У меня 8 внуков. Я мог не встретиться с 6 из них, если бы Бог не сохранил мою жизнь. На протяжении последующих 2 лет Биллу пришлось делать много операций. Благодаря физиотерапии он почти полностью вернулся к нормальной жизни.
0: Его состояние улучшилось. Он снова ходит, сидит за столом, косит газон, снова водит автомобиль. Это был долгий и непростой путь для всех нас.
1: Сегодня Билл и Филлис верят, что именно сила молитвы вернула его к той жизни, которую он так любит. Бог творит чудеса. Он продолжает творить их и сегодня.
0: Иисус Христос верен. С чем бы вы ни сталкивались, не отворачивайтесь от Бога. Бегите к Нему. Он достоин вашего доверия. Он не хочет, чтобы вы одни шли по этой жизни. С чем бы вы ни столкнулись, вам нужен Иисус Христос. Он — ответ. Он действительно ответ. Разве не так? Жизнь полна внезапных событий. Происходят вещи, которых мы совсем не ожидаем, и часто они полностью меняют нашу жизнь. Но мне нравится то, что сказала Филлис. Последнее слово за Богом. Я не знаю, какая у вас сегодня нужда. Я не знаю, о чем вы просите Господа. Но вот что я знаю точно. Последнее слово за Ним. Он знает ваше имя, как знал имя Билла. Он знает, где вы и через что проходите сейчас. Он дал обетование, что все, не кое-что, а все, особенно самые тяжелые трудности, все это содействует во благо тем, кто любит Бога. Если готовы, давайте помолимся вместе. Готовы? Будем молиться. Отче, мы любим Тебя. Мы знаем, что Ты больше всего, что мы можем себе представить. Ты участвуешь во всем. Ты просишь, чтобы мы отдали себя Тебе, доверились Твоему сердцу, особенно когда не видим ничего, когда мы не понимаем, почему что-то случилось. Мы верим, что Твое сердце всегда желает нам добра. Твоя доброта идет за нами, Твоими детьми. Ты обещаешь нам сделать добро из негатива, явить жизнь и смерти, дать надежду во тьме. Двигайся в нашей жизни сегодня. Покажи нам, что Ты хочешь сделать. Дай нам такие сердца, волю, разум и дух, чтобы получить то, что Ты хочешь дать, Господи. Мы благодарим Тебя за Твою доброту.
1: Кто-то борется с головокружениями. Вы смотрите нас, сидя, потому что вам нужно было присесть. Когда вы идете, то держитесь рукой за мебель, чтобы не упасть. Это головокружение уходит сейчас во имя Иисуса. Бог хочет совершить нечто великое в вашей жизни.
0: Кто-то из вас упал и повредил переносицу. После этого у вас начались ежедневные мигрени, а вам кажется, словно на вашей голове повязка, которая давит и вызывает дискомфорт. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы чувствуете, как эта повязка падает. Освободитесь.
1: Это не физическая проблема. Есть мужчина, который нуждается в мудрости в отношении своей жизни. Он боится попросить ее у Бога, потому что ему кажется, что он совершил столько ошибок и так опозорил Бога, что не имеет права просить у него. В Иакове сказано, что если мы нуждаемся в мудрости, то должны просить у Бога, который дает даром. И он хочет дать ее этому мужчине. Приготовьтесь к тому, что он проговорит сейчас к вам во имя Иисуса. Будьте готовы.
0: У кого-то из вас серьезная травма копчика. Он сильно болит, у вас проблемы с подвижностью. Врачи сказали, что ничего не могут сделать. Но последнее слово за Богом. Вы получаете исцеление сегодня во имя Иисуса. Благодарите Его. Спасибо.
1: Есть кто-то, кто только что вышел из реп-центра для наркоманов или алкоголиков. Вы долго страдали от зависимости, а сейчас думаете, а что теперь, что делать дальше, с кем поговорить? Вам нужен Иисус. Он хочет сказать вам, сосредоточься на мне. Вот ваше направление. Смотрите на Отца. и Он поведет вас во имя Своего Сына, Иисуса. Спасибо за слово, Господь.
0: Да. У кого-то из вас есть постоянная проблема в виде пятен. Они появляются вокруг рта и даже на языке. Я не знаю, что это, но Бог исцеляет вас сейчас. Вы сможете снова почувствовать вкус. У вас не будет дискомфорта и боли. Во имя Иисуса, будьте здоровы.
1: Одни супруги смотрели сюжет о чуде, находясь в отделении скорой помощи. Вы укрепились в вере. Сюжет закончился, и мы после него молимся. Вы думаете, что ваша вера гаснет? Господь хочет обратиться к вам и привлечь ваше внимание. Он говорит: «Я с вами, я с вашим ребенком, мой Дух Святой с вами. От вас мне нужна вера размером с горчичное зерно. Не теряйте из виду Господа в этой ситуации. Он силен». Спасибо, Отец.
0: Бог работает активно, хотя мы его и не видим. Он делает то, что мы не можем понять или принять. Поднимите сегодня свои руки и начните славить и благодарить Господа за то, что Он делает в вашей жизни. Даже если у вас нет серьезных физических, финансовых или психологических нужд, благодарите Его. Бог пребывает в хвале своего народа. Пригласите Его к себе во имя Иисуса. Спасибо, Господи, за Твою доброту. Мы поклоняемся Тебе. Аминь.
1: Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался практически ежедневно и проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить. Он едва не стоил ему семьи.
2: Я был женатым человеком и не должен был находиться там. Но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
0: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
2: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
0: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
2: Я хотел побеждать, доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
0: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
2: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал, ничего себе. Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
0: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
2: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала, «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал, «Стань на колени и молись». Я ответил, «У меня нет времени на эту ерунду». Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был. А я сказал, «Это не я». Учитель спросил, «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала, «Хорошо, это уже кое-что».
0: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского. Тем

0: месяцев без нее.
1: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно.
0: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
1: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
0: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
1: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
0: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Если у вас проблемы в браке, то, надеюсь, эта история ободрила вас. Кейси был крутым парнем, он участвовал в серьезных боях и ставил себе серьезные цели. Но каким бы крутым он ни был, он признал, что не был достаточно крут для того, чтобы преодолеть похоть плоти. Это проблема, с которой мы сталкиваемся всю свою жизнь. Так написано в послании к Галатам. «Плоть и дух воюют друг с другом, это война». Вам не нужно бояться этого. Во Христе есть надежда. Благодаря Ему мы можем распять эти плотские желания. Мы будем регулярно сталкиваться с этим всю жизнь. Будем бороться с плотью, но когда Кейси отдал себя Иисусу, то не только победил, но и стал лучшим мужем. Ведь когда вы фокусируетесь на Иисусе, вы становитесь лучше. В этом нет никаких сомнений. Кейси сказал, что ходил в клуб. Он знал, что не должен был там находиться. У него даже руки дрожали, потому что его дух знал, что это не для него. Его дух был встревожен. И хорошо, когда ваш дух говорит «нет». Это Дух Божий сказал ему «это не то, что я приготовил для тебя». И в итоге он начал прислушиваться к голосу Божьему и голосу Духа Святого. Он понял, что должен отдать это ему. Павел говорил об этом в Писании. Безусловно, апостол Павел находился в других обстоятельствах, но он говорил «что не хочу, делаю, а что хочу делать, не делаю». Это естественное состояние человека, но чудесная новость состоит в том, что когда мы отдаем эти вещи Иисусу, Дух Святой приходит в силе и приводит нас ко Христу. Он берет наш грех и очищает нас. Все это стало возможным благодаря Его жертве на кресте. Я хочу помолиться о двух вещах. Я хочу помолиться о браках и за тех, кто борется с похотью. Многие люди, любящие Иисуса, сталкиваются с этой проблемой. Я хочу помолиться за вас. Если у вас есть проблемы с похотью, молитесь со мной. Или если ваш брак нуждается в прикосновении и помазании Духа Божьего, обращайтесь к Господу. Присоединяйтесь. Бог Отец, во-первых, я молюсь о семьях, о супругах, которые испытывают трудности. Я молюсь о том, чтобы Твой Дух Святой научил их, как оставлять гордыню и фокусироваться на Христе. Когда мы больше любим Иисуса, мы становимся лучшими супругами. Отче, я молюсь о тех, кто испытывает похоть плоти. Пусть они услышат сегодня Твой голос и поймут ту надежду, которая скрыта в благодати Иисуса Христа. Какими бы грязными мы себе ни казались, мы не можем зайти слишком далеко, стать слишком грязными для любящих рук Иисуса. Он принимает нас, изменяет нас. Господь, я молюсь сейчас, чтобы тот, у кого проблемы в этих сферах, ощутил любовь Твоего Духа, перестал слушать голос тьмы, но услышал голос Божий. Спасибо за надежду, благодать и прощение. Я молюсь об этом во имя Иисуса.

0: Аминь.
1: Хадидже было всего лишь 13 лет, когда ее заставили вступить в брак по договоренности. Хуже всего было то, что муж регулярно избивал ее. Хадиджа до сих пор ходит с физическими шрамами от побоев. Но благодаря вам она и ее маленькая дочь обрели дом и будущее, наполненное надеждой. 13 лет Хадиджу против ее воли заставили выйти замуж. Мой муж был очень жесток. Я вернулась к родителям и сказала, что не могу жить с ним, потому что он постоянно бьет меня. Я была вся в шрамах от его побоев. Родители сказали мне терпеть и надеяться, что он изменится. Я терпела до последнего. Однажды я была дома и вдруг почувствовала побуждение уйти. Я не могла сопротивляться этому. Я встала и ушла. Я пришла домой к одной христианке. Она открыла мне свои двери и познакомила с пастором. Они помолились за меня и привели меня ко Христу. Мой муж – мусульманин. Я знала, что не выживу с ним, потому что стала христианкой. Пастор дал ей контакты служения «Христианская вера», которая частично поддерживает обетование сироте. Теперь 18-летняя Хатиджа и ее дочь живут в нашем кризисном центре. У них есть все, в чем они нуждаются, чтобы расти и развиваться. До того, как прийти сюда, я была растеряна. Вы открыли свои объятия мне и помогли исцелиться. Это наша семья, наш дом. Благодаря программе наставничества вы помогли мне возрасти в отношениях с Богом. Я говорю с Ним, и Он отвечает мне. Все во мне радуется благодаря Иисусу. В центре можно освоить разные навыки. Хатиджа записалась на курсы шитья. Я делаю платье себе и дочери. Иногда она сидит у меня на руках, и мы вместе занимаемся этим. Мне так приятно знать, что я сама пошила это. Кроме того, они вдвоем посещают школу. Я очень рада, что учусь и умею теперь и читать, и писать. Это магия. Мой мир полностью изменился. В Нигерии многих девочек отдают замуж против их воли. Иногда я задумываюсь над тем, почему Бог спас меня и позволил остаться в этом месте. Я хочу стать адвокатом, чтобы помогать девочкам строить будущее. Я поражаюсь той благодати и милости, которую мне являют здесь. Спасибо за вашу доброту, открытые сердца. Пусть Бог даст вам благодать и силы, чтобы вы и дальше делали Его работу. Пусть Он дальше открывает вам двери для помощи другим. И пусть ваше благословение никогда не заканчивается.

0: The second thing a different spirit will do.
1: Второе, что сотворит с вами иной дух, он отметит вас как человека преданного. Люди иного духа преданы. В стихе, который мы уже рассмотрели в книге чисел 14 главе, говорится, 24 стих, «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне», то есть он был преданным. Знаете, многие из нас считают себя преданными. Я могу считать себя преданной, пока не придет время испытаний. Вы полагаете, что преданно любите церковь, пока церковь не попросит вас о том, в чем вы не особенно уверены. Тогда вы говорите, насчет этого я не уверен. Но нет, преданный человек есть преданный человек. Вы можете сказать, я люблю лидеров, они великолепные, они замечательные. У меня на стене висит портрет Стива, он чудесный. Он ученый из ученых, с Шарлотт так замечательно пошутить. Они великолепные, они мне так нравятся. Но бывают такие ситуации, в которых вы можете оказаться там, где начинают обсуждать лидеров. И вы присоединяетесь к этим разговорам. Вы начинаете осознавать, что вы не так уж и преданы. Вопрос, если бы начали обсуждать вашу жену или вашего мужа, вы бы молчали? Вы бы сказали, «Извините, так не пойдет. Я люблю этого человека. Да, он несовершенен, но я не собираюсь это обсуждать. Неразумно обсуждать этого человека. Вы не преданы этому человеку. И вообще, этот разговор неуместен». Знаете, когда я встречалась с другими молодыми людьми до того, как вышла замуж за Стива, мы женаты 10 лет, ой, звучит, будто я уже такая старая. Но знаете, я встречалась с молодыми людьми, они были очень милыми, симпатичными. В особенности один парень, с которым я встречалась долгое время. Он был таким замечательным и милым. Когда я встречалась с ним, я думала, что люблю его так беззаветно, всем сердцем. Я люблю тебя. Это было так сентиментально. Мои ладони были мокрыми, сердце замирало в груди, и я думала, все, он мой принц. До того момента, как я осознала, что он глупец, в нем было то, что раздражало меня неимоверно. Просто когда мы ходили на вечеринки, ему было трудно в компании общаться с другими людьми. Меня это выводило из себя, и я думала, в чем дело, будь приветливым, развлекайся, я веселилась, а он меня все время звал к себе, иди сюда, вернись. И однажды я стала с ним из-за этого ссориться. Что с тобой, в чем дело, у тебя что, социальная фобия? Возьми себя в руки. В конце концов, я поняла, что, считав себя преданной, я была преданной только наполовину. Я поняла, что не хотела над этим работать. Поэтому мы расстались, но когда я встретила Стива, моего мужа, знаете, он так меня раздражал. Иногда он казался мне прямо пришельцем с другой планеты, будто два мира столкнулись. Ох, о чем ты говоришь? Я не знала, что у тебя есть эта дурная привычка. Почему нужно всегда стучать пальцами, куда бы мы ни пошли? Меня это выводило из себя. Ведь он барабанщик. Он думает, что это инструмент. Он как неврастенник, и со временем стук становился громче. Это меня так раздражало, но как бы это меня не выводило из себя, я знала, что мы не расстанемся. Я знала, что буду любить его, несмотря на те вещи, которые меня раздражают. Буду любить, несмотря на то, что он вытворяет. И знаете, он тоже любил меня, когда я вытворяла что-то несуразное, но чувство было другое. Мы чувствовали, что сможем с этим справиться. Сейчас я не понимаю, как, но была уверена, что мы с этим справимся. Я люблю тебя всем своим сердцем. Я не хочу от тебя отказываться из-за какого-то разногласия. Что-то в этой любви побуждает меня оставаться с тобой. Что-то в ней есть. Даже если я и рассталась со своим бывшим парнем из-за разногласий, то с тобой я не могу этого сделать. Мое сердце принадлежит тебе полностью. Многие люди спрашивают, как узнать, что этот человек именно для меня? Хорошая подсказка. Когда вы встречаете такого человека, даже если он вас раздражает, но внутри себя вы знаете, что сможете разрешить с ним любые конфликты. Ведь присутствует глубокая преданная любовь, из-за которой вы не сможете друг от друга отказаться. Точно так же и с Богом, так же и с церковью, которая хочет иметь преданную беззаветную любовь к Господу. Вот новость для некоторых из вас. Мы его церковь, а значит, мы его народ. У некоторых из вас нет никаких проблем. «О, Господь, я так беззаветно тебя люблю». Но не того человека, и не того, там, только этого. Хорошо. Но тебя, Боже, я люблю всем сердцем. А потом вы читаете Слово Божье, где говорится, что если вы любите Господа всем сердцем, то вы должны быть готовы отдать свою жизнь за людей. За людей, которых вам иногда очень трудно просто любить, и вы начинаете осознавать, что такое преданность. Как и я осознала это в собственном браке. Я поняла, что это беззаветная любовь значит, и мы разрешим возникающие между нами конфликты. Но если вы все тут же бросаете, как только возникает конфликт в отношениях, в дружбе, в служении или в чем-либо другом, то это знак, что в вас присутствует дух нормы. Вот поэтому такая высокая статистика разводов в нашей стране. Поэтому люди так часто расходятся, они не смогли построить нормальных взаимоотношений. Это преданность наполовину. Но Бог хочет полную преданность. В вас должен быть дух преданности. Преданные люди привлекают внимание небес. Знаете, в самые худшие из моих дней, когда, может быть, я получила плохое письмо или что-то испортилось, или я пришла на работу, и мне нужно разобраться с массой вещей, прямо как на этой неделе, случаются разные негативные события там и тут. В общем, неделя проходит не так, как вы планировали. Вы занимаетесь чем, вы не думали заниматься. Вы можете расстроиться, огорчиться, но даже в худшие из худших дней я ни на секунду не сомневаюсь в том, что я обожаю то, чем я занимаюсь. Я не задаю вопрос, насколько я...

Я люблю вас, насколько я люблю церковь, насколько я люблю это помещение, наш дом. Я не могу представить себе больше нигде в этом мире. Вот насколько я предана. В этом отличие. Если вы будете покидать церковь при первом же конфликте, или если вы будете лавировать туда-сюда, тогда вы не преданы. Студенты, если вы здесь, я делаю вам вызов. Почему бы вам не быть преданными? Шокирующая новость. Это иной дух. О нет, на этой неделе мы едем туда-то, на следующей туда-то, а еще через неделю мы едем туда-то. Куда-то мы едем туда, где можно бесплатно пообедать. Разве вы этого не знали? Разве вы не были студентами? Послушайте, вначале приедьте сюда, а потом отправляйтесь на свой бесплатный обед. Я была студенткой, я поступала хитро, ехала на автобусе, будто на обед, а сама выходила для того, чтобы присутствовать на служении, а потом опять садилась на автобус, чтобы получить свой бесплатный обед. Хвала Господу, понимаете, иной дух — это не туда-сюда. Сейчас в моей жизни время сеяния, я хочу быть посеянной, я буду цвести, я буду учиться всему, чему смогу, но я не сумею это сделать, пока дух нормы говорит. О да, тебе нужно быть преданной. Делай то, что хочешь, но в Доме Божьем этому нет места, поэтому иной дух, преданный. Знаете, когда вы прославляете Бога всем сердцем, происходят изменения. Часто в нашем прославлении присутствие Бога такое сильное, и я знаю, что это не потому, что мы любимчики Господа, а потому, что мы преданы Ему. Мне нравится песня. Я отказываюсь от всего. Слова. Ты применял небесный венец на терновый. Вот она, преданность. Он отдал все и умер на кресте. Я отказываюсь от всего. Я могу это гарантировать. Мы пели эту песню. Может быть, только половина из нас, обладающая иным духом, осознает это. Преданы ли вы своему браку? Если да, то это здорово. Если нет, вы знаете разницу. Преданы ли вы своим детям? Преданы ли вы церкви, служителям? Преданы ли вы выполнению целей Господних? Не довольствуйтесь преданностью наполовину. Это не ваш стиль. Это норма. Я могу подтвердить, что это норма. Знаете, люди по всему миру знают, что мы служим как ненормальные. Наша церковь известна своими служениями. Мы преданы в своем служении. Некоторые пасторы и лидеры спрашивают нас, как вы заставляете их служить? Мы отвечаем, мы не заставляем. Помните ли вы, чтобы когда-нибудь мы вышли вперед и заставили бы вас служить, что лидеры заявили бы, «Хорошо, начнем отсюда, я хочу знать ваше имя, так вы будете заниматься этим, и твое имя, Ванесса, неужели ты думаешь, что этого достаточно? Ты понадобишься мне на парковке после служения, и вы, а вы вообще пока ничего не делаете в этой церкви, и ты, самое время, чтобы ты начал служить». Фил Манчестер, ходишь сюда уже так долго, мы заставляем вас испытывать чувство вины, чтобы вы служили? Нет, это происходит, когда вы приобретаете дух иной, вы начинаете переносить пользу, когда вы преданы служению, вы не ведете счет времени, нет здравого смысла в том, чтобы здесь быть в 12 часов ночи, но я здесь, почему? Я знаю, это ненормально. Мне нужно учиться распределять время правильно и быть дома в это время. Но знаете, вы просто преданы. В этом-то и отличие. И знаете, я могу рассказать об изменениях в своей жизни. И я уверена, что и вы можете различать это. Вы можете определить человека преданного наполовину, который делает работу какое-то время, и человека, который предан церкви в действительности. Итак, преданность — это очередное отличие иного духа, признак, по которому мы выделяемся. Это довольно забавно, но об этом стоит упомянуть, так как это написано в Библии. Характеристика духа иного. С возрастом вы хорошо выглядите. С возрастом вы хорошо выглядите, если у вас иной дух. Знаете, норма в мире, когда вы стареете, вы постепенно начинаете творить глупости, терять память, волосы, зубы, все понемногу. Норма в наше время не выглядеть с возрастом хорошо. Но я встречала людей, которые противостоят норме, противостоят ей. Они выглядят не на свой возраст. Вы смотрите на этих людей и заявляете, успокойся, Томми Баннер. Томми Баннер, ты должен сидеть в своем кресле качалки. Ты должен сидеть у камина, играя с внуками. Наслаждаясь этим. Ты стар, теперь ты можешь отдохнуть. Но когда я общалась с Томми, я знаю его очень хорошо. Он замечательный друг. Он для меня как папа, как дедушка. Мы сидим и общаемся. Как-то раз мы разговаривали за ужином. Он был очень рад за меня, а я за него. Он мне рассказывал о разных проектах. Он сказал, что прошлое служение прошло превосходно. Я ответила, но ты, должно быть, очень устал. Ты замечательно проповедовал и молился за всех присутствующих.
Потом у нас был ужин, ты вернулся в отель около часа ночи, он сказал, да, а после всего этого я отправился на 8-километровую пробежку вокруг Лидс. Что? В час ночи? Я сказала, ну это небезопасно. Он ответил, это же сплошная беговая дорожка, Лидс безопасен, все нормально, я могу справиться, представляете, он может. Я смотрю на него и понимаю, что он отрицает то, что, в общем-то, должно происходить. Ему надо бы начать успокаиваться, отказываться от амбиций, от мечты, передавать опыт следующему поколению. Я знаю, что передавать надо, но это не значит, что сами мы должны оставаться не у дел. Это значит, что вы переходите на следующий этап служения. Тут должны присутствовать выносливость, энергия. Это также характеристики иного духа. Много людей спрашивают у меня, откуда у тебя столько энергии? Ты же беременна, расслабься, отдохни. Сейчас не время прыгать в самолет и лететь куда-то. Дона, я знаю, что я вынослива, энергична, и это не от меня зависит. Это Бог дает мне выносливость и энергию. Это показатель того, что у вас иной дух. Некоторые из вас пытаются объяснить и не могут, пытаются оправдаться и не могут. И мне нравится то, что Халев с возрастом выглядел хорошо. Давайте я покажу вам это в завершении нашей проповеди. Книга Иисуса Навин 14. Халев рассказывает нам о том, как он пошел в землю обетованную, осмотрел ее, и теперь он рассказывает людям о себе, о его жизни на тот момент. В стихе 10 он говорит, хотя давайте начнем с 9. И клялся Моисей в тот день. Он рассказывает всем о том, что ему обещали. Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и твоим детям навек. «Ибо ты в точности последовал Господу, Богу моему». 10 стих. «Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил». Это говорит Халев. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. И Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Только тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорит Господь в тот день. 85. Мне 85, но я все такой же сильный, как свои 40 и с лишним. Я хочу овладеть этой землей, и если надо, за нее бороться. Пусть будет так. Итак, дайте мне сию гору. 85. Здесь есть кто-то, кому 85 или больше? Аминь. Хотите повоевать? Представьте себе Гертруд. Представьте Халева. Гертруда, сколько вам сейчас лет? 94. Превосходно. 94. Действительно. Почему она так хорошо выглядит в возрасте? Потому что у нее иной дух. Когда у вас иной дух, это не только повлияет на вас духовно, но и во всех остальных сферах. Бог держит вас на этой земле с определенной целью, но то есть свои причины, чтобы вы были здесь. И так должно быть в церкви. Такой дух должен быть в церкви. Вы хорошо выглядите в возрасте, потому что у вас есть выносливость, энергия, и Господь не позволит вам успокоиться, потому что вы знаете. Прошу прощения, но мои убеждения все так же тверды, как и 40 лет назад. Эта земля – моя земля. Давайте повоюем. Вот что нам нужно развивать. Знаете, время ничего не значит. В Духе Божьем это ничего не значит. Некоторые из вас уверены в обещаниях, которые Бог дал 5 лет назад. Но вы как будто забыли про это. Но знаете что? 5 лет – это ничто. Если Господь обещал, это произойдет. Не вы определяете время, научитесь доверять Богу. Вы должны быть так же верны сейчас, как и 5 лет назад. Когда нам сказали, что мы не можем иметь детей, и мы 5 лет боролись с бесплодием, я все равно была уверена, что все наладится. У меня была такая сильная вера в начале этих 5 лет. Такой она осталась и сейчас. Почему? Из-за уверенности, что Господь приготовил что-то лучшее для меня, что у Него есть план для меня. Это могло быть 15 лет. Для некоторых из вас так и было, но вы просто сдались. Если так, то у вас нет духа иного. Норма сдается. Иной дух говорит, «Я уверен в Боге, спасусь я и весь дом мой, и я не отказываюсь от своих убеждений. Когда мне будет 85, все равно я не откажусь». Я хочу, чтобы вы знали, что вы не выделяетесь. Мы не пытаемся выделиться. Мы не молимся, чтобы выделиться. Мы не пытаемся выбраться куда-то вверха или сделать так, чтобы наше служение выделялось. Нет.
Вы сами ничего не сможете сделать. Господь выделяет вас как личность, как семью, как человека. Когда у вас развивается иной дух, Он скажет «Фил», а вокруг вас масса народу. Он скажет «Маргарет», и вы думаете, «Почему я? Вокруг столько людей, которые любят Бога. Почему я? Почему ты выделяешь меня?» Потому что дух иной не так часто встречается.

является. Иной дух не является нормой. Посмотрите на церковь в нашей стране. Бог хочет делать то, что Он делает здесь, и намного больше, так же, как и в других местах. Он хочет это делать везде. Господь хочет строить процветающую церковь, которая везде является благословением. Он хочет это делать везде, но Бог это не определяет, это зависит от нас. И если вы тот, кто говорит, «Мне не нравится быть центром внимания», тогда я могу сказать, «Не приобретайте духа иного, оставайтесь в норме». Но если хотите, чтобы ваша жизнь имела значение, и если хотите быть призванным и запомненным Богом, то единственный путь — это развивать иной дух. Это должно быть в наших сердцах. Мы все должны захотеть выделиться перед Господом. Мы все должны приступить через свой характер, через наше сложившееся мнение. Это по Библии. Я должен выделиться для Бога. Мы должны это сделать для Господа. Я должен быть человеком иного духа. Это библейское требование для нас. Но знаете, многие люди со временем перестают это понимать. Может быть, вы спасены, это чудесно, но вы можете быть спасены, иметь также дух иной. И в этом будет разница.

Явлением. Вера в существование сказки заставляет наш мозг выдавать желаемое за действительное, а обыденные вещи за проделки или поддержку загадочных существ. А стоит ли христианам поддерживать веру в добрых волшебников или того же Деда Мороза? И стоит ли сказку включать в нашу жизнь?

0: Поговорим об этом в нашей студии с нашими прекрасными гостями. Я очень рада приветствовать и Вику, и Таню, и Олю, и Машу. Друзья мои, скажите, пожалуйста, вы в детстве верили в каких-то сказочных существ, и как это в вашей семье поддерживалось или нет?
1: Да. Но отрицательный герой был в моей жизни.
0: Интересно.
1: По типу бабайки.
0: Ага.
1: Но у меня до сих пор, хотя это странно, и в моем возрасте у людей уже не должно быть такого, но я до сих пор боюсь темноты из-за этого. Боюсь того, что есть кто-то, присутствие кого-то mm-hmm. другого. Это странно, я не должна уже бояться, как бы, по идее. Но я никак не могу отделаться от этого.
0: То есть это родители, да, культивировали вот это вот?
1: Ну, да, ну, типа, в целях, как бы, послушания, что, типа, вот, если не будешь спать, тебя там заберет кукани и так далее. Ну, до сих пор страшно.
2: Понятно. Ну что, я в твоем возрасте тоже еще боялась, а в моем уже нет.
1: Да?
2: Так что пройдет скоро.
1: Блин.
0: Интересно, а как произошло переключение? В каком возрасте?
1: Само... Да, сколько мне еще ждать?
2: Само как-то постепенно. Ну вот как раз началось где-то вот в этом. Начало плавно. Я не заметила, я не знаю.
0: Угу.
2: В моем детстве ничего специально не культивировали. Я вообще не помню ничего такого. Так что... И это не связано с тем, что меня кто-то пугал или рассказывал страшилки специально, чтобы я в это верила или слушалась, например.
3: Mm-hmm. Мне кажется, своего рода все равно сказки какие-то были.
2: Нет, вы понимаете, это два разных вопроса. Одно дело, допускать ли в жизнь детей сказки, mm-hmm. и другое дело, специально культивировать веру в сказочных персонажей. Это вообще две разные темы.
0: Да, да. Таня, ты хотела
4: сказать? Ну вот у меня сказки читали, и... Я не боялась, ничего не было. Но вот с Дедом Морозом, например, у нас не было такого в семье, что нам там под елку подарки клали, Деда Мороза наряжались. Но мы видели это у окружающих, у друзей, подружек. И мы с сестрой сами наряжались Деда Мороза и Снегурочку и поздравляли родителей. Но типа, и как бы это поощрялось, и ничего такого не было. Мы это не воспринимали как что-то сказочное, какое-то явление, как просто такую добрую традицию, может. Ну, не вкладывали какой-то глубокий сказочный смысл, я не знаю.
0: Спасибо. А у тебя, Маш, как было?
3: Я могу сказать, что я люблю сказки. Считаю, что это вполне нормально, естественно. В детстве был, конечно, Дед Мороз. Приходил, я... была очень таким пугливым ребенком. Меня всегда напрягало, что какой-то дед приходит непонятно куда, ко мне домой, неизвестный, каким-то страшным голосом говорит: «Здравствуй, Машенька! Что надо?» Вот. Ну, то есть, как бы, странновато было. Вот мне понравился вопрос Оли про то, что есть сказки, а есть действительно вот это вот, когда мы гиперболизируем немножечко и начинаем говорить о том, что тебя заберет бабайка или какой-то такой персонаж.
0: Да, или что будешь хорошим ребенком, тебе там Дед Мороз подарок принесет, не будешь,
3: да,
0: принесет,
3: вот, да? Вот на этот момент бы хотелось сделать акцент, потому что вот это как раз-таки ничего хорошему и ни к чему хорошему не приводит.
0: Почему?
3: Потому что когда мы начинаем пугать ребенка, да, ребенок, во-первых, у него формируется страх, да, и вот это вот. У него еще просто развито воображение. Вообще сказки чем хороши, сами сказки? Они помогают развивать воображение. Воображение, вера во что-то доброе, хорошее, да, благодаря сказкам ты как бы это, ну, как бы веришь, ты, ну, ты проникаешься этим, потому что там все очень так красиво, как в калейдоскопе, разными цветами подкрашено. А вот когда тебе начинают говорить о том, что он тебя заберет, да, это, так скажем, превращать в реальность, да, то тем самым, мне кажется, дети, ну, у них не только, да, формируется страх, но еще и вот это вот то, что нужно постоянно быть, подгоняет тебя еще под рамки какие-то.
0: Угу.
3: Под рамки правильности, не дай бог, ты что-то сделаешь не так, вот все, придет.
0: Не, ну смотри, вот если речь идет, например, о страхе, это, возможно, да, та сторона. А, например, культивировать положительное какое-то поведение с теми же самыми, я не знаю, феями, да, которые подарки приносят, с Дедом Морозом, с чем-то, да.

0: Зайчик гостиниц принес, потому что ты вот такой вот молодец. А вот в этом формате что плохого?
1: Когда мы оживляем уже, соответственно, сказочного какого-то героя, персонажа, как вам сказать, а что хорошего несет в себе этот момент? Ну вот что хорошего, почему нам нельзя, к примеру, сказать о том, что, ну хорошо, вот Дед Мороз. Дед Мороз вообще, в принципе, вот Дед Мороз и Снегурочка, если мы про них говорим, да, это же здорово, они помогают ребенку ощутиться в неком каком-то таком ощущение праздника, праздничности, да, чудо. То есть вот этого чуда. Это же здорово, когда вот мы можем побывать в празднике, да, но никогда, например, тебе зайчик подарит сейчас подарок.
0: Ну хорошо.
1: Зайчик мне подарит подарок.
0: Хорошо, тогда, значит, ну нормально, да, детям говорить, что вот есть Дед Мороз, как волшебник какой-то, который принесет подарки.
2: Мне кажется, проблема на, скажем так, на ровном месте вызвана, потому что дети в определенном возрасте перестают во все это верить. И если, ну вот представьте себе, ребенок, ну не знаю, в 6 или в 7 лет, который уже прекрасно догадался, что это либо воспитательница в садике, который год переодевается, либо это сосед приходит там, или дядя родной под видом Деда Мороза, и он скажет: «Мам, а я знаю, что Дед Мороз не существует». Что, мама будет дальше говорить?
0: Я знаю таких родителей, которые продолжают говорить.
3: У меня коллега такая, она до сих пор, у нее сыну 11 лет, она до сих пор кладет подарочки под Новый год, то есть, и говорит, что это Дед Мороз. И ее мама когда-то сказала, уже внуку своему, да, типа, что Дед Мороза не существует. И моя коллега говорит: «Ты что? Нельзя такое говорить! Все, он существует!» И он до сих пор в 11 лет верит,
2: значит, что я ошиблась.
1: Мне кажется, что здесь очень хочется... Ну, кстати, я не видела людей, которые в 50 верят Деду Морозу.
3: Ну, тут уже как бы могут быть сомнения какие-то.
1: Ну, на самом деле, если про серьезно, да, говорить, интересно здесь, а почему вот человеку, там, маме, да, так важно, чтобы ее ребенок верил в сказку?
0: Ну, вот есть же эта идея, что должно быть место чуду, и что родители, создавая вот эту вот атмосферу чуда и подтверждая, да, веру в сказку, которая присутствует в обычной жизни, они дают возможность надеяться на что-то такое.
2: Ну, создавать атмосферу чуда и убеждать ребенка в каких-то ложных представлениях, это вообще разные вещи тоже.
1: Зачем это делать? То есть, ну, как бы непонятно, зачем ты пытаешься убедить своего ребенка в том, что нет, он существует. Может быть, ты себя пытаешься в этом убедить. То есть, мне кажется, здесь очень важно в какой-то момент, ну, как бы особенно если мы говорим про верующих, да, людей, начать понимать, что на самом деле даже и больше, ну, вот, вот если мы говорим про праздники, да, это ощущение праздника, атмосфера вот этого чуда, да, вот это волшебства некого, даже больше не волшебства, наверное, а ну, чего-то такого доброго, прекрасного, оно важно. Потому что тем самым мы как бы внутри вот у ребенка рождаем вот этот вот внутренний такой мир чего-то доброго, теплого, может быть, каких-то теплых даже воспоминаний. Это окей, все отлично. Но когда мы начинаем навязывать какое-то ощущение того, что вот тебе кто-то придет и что-то подарит за то, что ты такой, или еще это будет какой-нибудь сказочный персонаж, здесь вопрос, ну, как бы, для чего, зачем, да? И третий момент, который я говорила, это про верующих людей, да, о том, что мы вообще, у верующих людей есть очень такая большая привилегия, когда мы можем говорить про то, что Бог — это тот человек, это
0: личность.
1: Да, это личность. Это не просто какой-то чудесник, кудесник, волшебник там, или еще кто-то, который придет и подарит тебе эскимо. Да, это человек, это личность, которая может все. Главное, ну, начать знакомить вот детей, наверное, в определенном возрасте с ним, как с личностью.
0: А вот интересный момент. Если мы говорим, что, например, не стоит, да, поддерживать вот эту вот сверхъестественную веру там, в Деда Мороза, то есть такая еще традиция, да, дарить подарки со словами: «Вот это тебе подарок от ангелов» или «Подарок от Иисуса». Вот насколько такой подход вы считаете правильным? И нужно ли таким образом поддерживать веру в чудо у детей? Ну, если мы говорим о христианских семьях.
3: Хороший Иисус подход. Дал деньги родителям. Родители купили подарок. Вот причинно-следственная связь.
4: Да. Ну нет, ну как бы Дед Мороз — это что, волшебник? Просто у меня такого представления вообще нет. Я не знаю, почему. Ну, возможно, так и есть. Может, он там где-то живет в сказочном.
3: Великом Устюге.
4: Да, вот, я забыла, как это называется. Но нас этому не учили, нас этого нет. У нас сразу было такое скептическое отношение, что это просто человек. И так же, как и, ну, а про Бога,

0: Много можно говорить и нужно, что mm-hmm. вот Бог дал денег, ангелы там. Как бы, как родители это подадут? Родители могут показать Деда Мороза не сказочным персонажем, а как просто вот игра такая, переоделись там. Ну, я не знаю, mm-hmm. у всех, я не вижу ничего плохого.
1: То есть это вопрос подачи просто, да?
2: Mm-hmm. Мне кажется, здесь вот еще важный такой момент. Вот вспоминая свое какое-то детство, когда вот я знала, что ура, Новый год, это подарки, это так здорово, это так классно. И мне кажется, здесь вот важно еще детям, ну, как бы услышать, что ух ты, это не мама принесла, потому что у мамы ты можешь в любой другой момент просто мам, купи, купи, купи. А здесь вот Деда Мороз, и там дети пишут письмо. То есть они вот в этом ожидании чуда. Это, мне кажется, это как вот верующие люди, они же ожидают, да, что Спаситель, да, вот он придет. И вот это вот, мне кажется, здесь вот некая есть такая тренировочка вот этого ожидания. То есть подкрепление вот этого сладкого чувства. Угу. Вот. Но я не говорю про волшебников, да, именно про это ожидание.
1: По поводу ожидания. Я вспоминаю историю, которую мне рассказывал один верующий человек, о том, что их родители очень хотели, чтобы было вот это ожидание, но мозг детский сработал таким образом, что он соотнес то, что Дед Мороз приходит ночью, каким-то образом в закрытую дверь проникает, что-то там приносит, кладет. И то есть получается, что есть какая-то личность, которая имеет доступ в дом, который закрыт. И у него сформировался определенный страх. И вот то же самое, боязнь темноты, именно потому что родители хотели, чтобы у детей была сказка, а ребенок это воспринял как какую-то опасность. Почему? Потому что определенные сверхъестественные проявления тех же самых сказочных персонажей, они оказались вот источником такого непредсказуемого, да, состояния. И для психики это оказалось достаточно сложно перенести. То есть тут очень важный момент, что если мы все-таки обращаемся к каким-то сверхъестественным вещам, но не соотносим их с личностью Бога, который явил себя через Иисуса Христа, у которого есть набор определенных качеств, благодаря которым мы Богу доверяем, то вот эти вот сверхъестественные вещи, как домовые, Деды Морозы, феи, ребенок до конца их не понимает и начинает наделять их теми качествами, которые являются подтверждением его собственных внутренних потребностей. Вот. И на самом деле это достаточно серьезная тема. То есть просто вера в чудо – это одно, а доверие каким-либо существам – это немножко другое. Но при этом мне очень понравилось, с чего мы начали, когда вот Оля сказала, что любить сказку – это одно, а позволять сказке влиять на твою жизнь – это другое. Вот давайте попробуем обсудить, нужна ли вообще детям сказка, и если нужна, то в каком формате с детьми разговаривать о сказке, о сказочных существах?
3: Мне кажется, в современном мире этот вопрос уже не стоит. Mm-hmm. Хотят родители или нет, дети со всем этим познакомятся. Mm-hmm. И в садике, и в школе, и среди сверстников они посмотрят и мультики, и узнают о персонаже. Он как-то не рассказывал про Деда Мороза, узнали от друзей. Mm-hmm. Ну вот, рано
1: или как же тогда родителям, например, верующим реагировать на все это? И как вообще, с детьми об этом говорить?
3: Вот вообще, мое личное мнение, что родителям как можно спокойнее реагировать надо вообще на все. Потому что как только у родителей начинается паника, я выпустила это из-под контроля, как это могло произойти с моими детьми, проблемы начинаются отсюда. Если ты с ребенком разговариваешь, если у тебя с ним хорошие отношения, можно всегда поговорить, все объяснить и хотя бы часть страхов снять. У меня сын не боялся ничего, пока в школе не насмотрелся вместе с одноклассниками роликов. Угу. Каких-то страшных, жутких и так далее. Ну, что я могла с этим поделать?
1: А как вы отреагировали?
3: Ну, просто разговаривали.
1: Угу. О чем? О чем ты с ним разговаривала? Что да помогло?
3: Он и сам многие вещи понимает прекрасно. Он знает, что Господь защитит. Он знает, что это все выдумка, что это просто кто-то снял. Я сама работаю на телекомпании, поэтому и он знает, что как делаются мультфильмы и как снимаются видео. Страх, он немножко нерационален. Он так просто одним разговором не снимается. Но когда это все равно происходит в какой-то доверительной атмосфере, когда от страхов ребенка не отмахиваешься, ну, продолжаешь как-то вот на эту тему общаться, что ли, успокаивать ребенка, это потихонечку проходит.
1: Я тут хотела обратить внимание, что помимо страхов есть же еще и обратная сторона – восхищение этими персонажами. И зачастую легче поверить в Деда Мороза, которого ты регулярно, о котором слышишь, видишь мультики, чем поверить в Бога, да, который говорит, не надо делать моих изображений, в Бога, которого не видишь никогда, в Бога, о котором родители говорят только вот в формате какой-то такой

0: Дед Морозов, Снегурочек и так далее. То есть, когда у ребенка заходил, ну, например, посмотрели про Домовенка, Кузю, старый любимый мультик, да? Я даже, кстати, не помню, во сколько лет они его видели, и вместе ли мы его посмотрели. Но когда мне дети спросили, а домовые есть? Угу. Сказал, домовых нет. А кто есть? А ангелы есть. Ну, то есть, я не знаю, все решается, в принципе. Угу. Ну, хотя
1: мне кажется,
0: бы,
1: на чем ты сделаешь акцент.
0: Да, в кого ты сам веришь, да, того и дети будут угу. верить.
1: Потому что вообще пример заразительный.
0: Ну, в идеале, конечно. Дети могут потом отказаться от веры вообще во все. Но это уже в более осознанном возрасте происходит.
2: Маш, может, у тебя есть какие-то советы? Что могут сделать родители, чтобы помочь своим детям?
1: Ну, как я сказала, да, как у Оли был пример. Ну, то есть, на чем вы акцентируете свое внимание? Действительно, верите ли вы в это сами? То есть, какой-то свой пример каких-то таких моментов. Вообще, вот, ну, хотела сказать про сказку, то, что сказки, они же бывают разные, да, и сказки могут быть такими терапевтическими в плане, когда мы помогаем ребенку увидеть какие-то такие, ну, может быть, моменты, да, там, дружбы или там еще чего-то такого, да, когда мы можем, ну, как бы благодаря сказке вообще, в принципе, да, вот детям важна игра, детям важны сказки для воображения их, ну, как бы, для развития, точнее, их воображения, это все очень важно. Да, им нужно вот понимать, ну, не только воображение, да, но, в принципе, сюжетно-ролевую вот эту вот игру, то есть им важен сюжет. И не всегда ты можешь на каких-то реалистичных примерах вот показать вот этот сюжет. А в сказке очень этот сюжет яркий, он такой интересный. Вот, поэтому в сказке нет ничего такого плохого. Ну, конечно, смотри, какая сказка. Если мы говорим про ужасы какие-то, да, дети очень впечатлительные. И когда мы им показываем, ну, или дети видят какие-то ужасы, да, ну, как бы здесь очень важно понять о том, что где они могут быть в безопасности. В безопасности нигде могут быть, с Богом, да, то есть когда ты молишься, когда ты, ну, и вы, то есть само... У родителей должно быть вот это вот само спокойствие, то есть они должны транслировать вот это вот то, что... Мы вообще, вот когда вот я помолился, я чувствую себя комфортно, в безопасности. Мне не страшно вот это вот, там, угу. какие-то персонажи, да, которых, про которых он прочитал, там, или услышал, или еще где-то.
0: Вообще у родителей, конечно, должна быть какая-то продуманная позиция по этим вопросам. Потому что если сегодня родитель, не думая о том, что будет дальше, бесконтрольно, говорит ребенку одно, завтра он это начинает отрицать, послезавтра он пытается еще какую-то третью идею в голову ребенку внести, и все это получается бессистемно, и получается в голове у родителей самого хаос, а что он хочет от ребенка, от собственного. Угу.
2: Да, спасибо. А можете поделиться, может быть, вот я согласна с Машей, что сказки, в принципе, детям очень нужны, потому что они в метафорической форме дают возможность ребенку увидеть и принципы добра и зла, да, принципы социального взаимодействия. В сказках есть какие-то моменты, которые ты в реальной жизни не отработаешь, да, вот в уверенности в своих силах, в возможностях дружбы и так далее. Вот я по этому поводу прошу вас поделиться, какие сказки для вас были значимы, интересны, каких персонажей сказочных вы любите и почему?
0: Хроники Нарнии, моя любовь на всю жизнь.
2: Да?
0: Да, я прочитала ее сама лет в 10-11, точно уже не помню. И я ее нежно люблю до сих пор. Угу. Некоторые говорят, детская книжка, как ты можешь, это детская книжка? Она детская только в одном смысле, что ее впервые можно читать даже ребенку. Угу. Но в ней такая глубина, что даже взрослый в ней найдет многие вещи.
1: Мумитроли.
2: Мы любим персонажа. Почему?
1: Мне кажется, что это такая добрая, такая какая-то мудрая книга. Ну, то есть, где ты видишь ответы на какие-то такие порой глубинные и сложные вопросы. Ну, наверное, это больше, наверное, в взрослом возрасте, когда читаешь. Вот. Но в то же самое время она безобидная. То есть, я помню, в детстве я смотрела мультики, я не буду называть какие, да, и там были прекрасные персонажи, и только во взрослом возрасте я поняла, что они плохо делали. Я такая, ой, извинись, я не знала. Ну, то есть, как бы, а здесь вот мне понравилось, что для меня важно вот именно посыл какого-то добра. То есть мне важно вот... Я когда их читаю, Вот у меня все вокруг просто растворяется, исчезает, и вот...
0: Ну да, там какое-то бесконечное дружелюбие просто в этих мумитролях.
2: И там такие отношения очень интересные, в том числе и семейные. Мне очень нравится в мумитролях то, что там уровень ассертивности очень высокий, там нету агрессии вообще.

0: никакой, да. Но при этом каждый делает свое дело, каждый очень самобытный. И, ну, то есть там даже отношения между муми-мамой и муми-папой такие очень интересные, спокойные, ровные.
1: Они как-то принимают всех.
0: Да, всех принимают, даже Мору. Вот это вот персонаж такой очень интересный, да, который вызывал много там страхов. Я помню, тоже в детстве читала. Девочки, у вас есть какие-то любимые сказочные персонажи, которые из книг, может быть, из каких-то фольклора?
2: Я вот, кстати, не помню, чтобы я была поглощена сказками. Типа, я помню, что у меня был Корней Чуковский и Пушкин. Mm-hmm. И там, ну, вот эти три реальные, Золушка там, какие-то вот такие про принцесс. Я помню, что у меня всегда была Библия во всех форматах. Сначала была очень детская, прям вообще примитивно детская. Потом была уже такая другая немножечко, там уже более подробно все описано. Потом еще больше, и там уже еще больше подробнее написано. А потом взрослая. Угу. Вот такой путь.
0: Прекрасно. И как тебе этот путь?
2: Нормально.
3: Ничего не потеряла, да?
2: Прекрасный путь. Потеряла, да. Ну, всякие вот эти... Мне покупали христианские книжки, типа, вечерние рассказы, или как-то что-то такое, там рассказывались те же чудеса, ну, то есть и атмосфера там рождественская была. А нам вот такие рассказы у меня вызывают больше рождественского чуда, нежели Дед Мороз там и все вот с этим связанное.
0: Спасибо, да, интересно.
4: Ну, вот у меня так же, да, я практически... Книжек сказок у нас не было. Я смотрела мультики, мы смотрели. Мне диснеевские принцессы Добро, вот это вот, любимые, нравились. Мне нравилась «Красавица и чудовище». Но как бы я особо тоже во все это не вкладывала смысл. Там же столько волшебства, но у нас, видимо, родители нас так научили, что вот когда мы что-то смотрели, такое волшебные сказки, нам говорили, что это все выдумка, у нас есть Бог. Вот. И у нас тоже было очень много Библии вот детских, тоже все вот эти рассказы утренние, вечерние. И мы каждый день собирались, читали вечером, там, провожали день, молились. И как бы из-за этого, возможно, у меня нету вот этой вот сказочной...
0: Здорово. Это очень интересный опыт, потому что я сама с таким не сталкивалась. Спасибо вам большое за эту интересную тему. Я надеюсь, для вас, наши телезрители, тоже была полезна эта тема. Вы нашли для себя что-то новое. Или, может быть, вы хотите поделиться своим мнением о том, какую роль могут играть сказочные существа в жизни христиан. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Будем очень рады прочитать. Всем всего доброго. До свидания.

Можем делать дела, пока есть время, пока дневное время. Тогда не было фонарей электрических, вы знаете, да? Тогда невозможно было ночью идти по полю, как сейчас трактор может ехать, включить фары и ночью пахать. Тогда этого не было. И он не мог с фонарем, светильником ехать, ни борозду не будет видно, ничего. Но сейчас, вот в этой ситуации, только дневное время, когда можно все делать. И тогда он говорит, это время, я должен делать, пока есть день. Приходит ночь, то есть наступит время, вот это, когда схватят его, когда наступила власть тьмы, тогда никто не сможет сделать. И вот Иисус Христос шел, используя время. Пока есть время, нам нужно трудиться, друзья. Пока есть время, нужно проповедовать Евангелие. Вот мы едем по городу, смотрю, подростки идут. Господи, их спаси, и их коснись. Идут девочки, подростки. Думаю, может, это наши из церкви? Нет, смотрю, другие. Господи, коснись их. Мы видим, что пока день, нужно что-то делать, нужно делать. И вот Иисус пошел, потому что было время, была возможность. И мы это перенесем потом с нами в вашу жизнь. Давайте это потом подумаем о нас с вами. Должны ли мы туда идти, где опасность, если мы проповедуем? Должны ли мы идти туда, где о нас плохо подумают люди, где могут быть гонения? Должны ли мы служить? Должны ли мы делать то, что Господь хочет от нас, когда нам угрожает явная неприятность? Уже есть вопросы, вы знаете, есть на него ответ. Так вот, Иисус, Он пошел туда. И когда он наш герой, Он наш пример. Смотрите, Он говорит... Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот спотыкается. Не спотыкается, извините. Потому что видит свет мира сего. Кто ходит ночью, тот спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, он говорит, Лазарь, друг наш, уснул.

я иду разбудить его. Они не поняли. Ну, если уснул, значит, выздоровеет. Он говорил, они думали, он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер. Я радуюсь, что меня не было там, чтобы вы уверовали, но пойдем к нему. Но пойдем к нему. То есть они пошли в Иудею. И когда они пошли, еще ушло 4 дня. 4 дня. 4 дня. Когда они встретили Марию Марфу, они говорят, он уже 4 дня в гробе, не 2 дня. Там, где не было никаких охлаждающих устройств, там, где очень жарко. Иисус говорит, пойдем туда, чтобы вы поверили. Чтобы вы поверили, чтобы множество людей поверило. Вот почему он шел, чтобы люди поверили. Вот почему нам нужно идти проповедовать, чтобы люди поверили. Кто будет веровать и креститься, будет что? Спасен. Кто не будет веровать, что с ним будет? Будет осужден. И вот Иисус Христос, и вот вдруг говорит Фома, 16 стих. Пожалуйста, все, давайте посмотрим 16 стих. Посмотрите. Тогда Фома, называемый близнец, вот тот Фома, который потом сомневался в его воскресении, но здесь, я помню одного брата, который проповедовал в церкви Иоанна Христиан-Баптистов, он подчеркнул, вот, что Фома, казалось бы, нарицательное имя, но однажды он сказал такие слова: «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». Это серьезные слова, это не шутка, это они знали, это смертельная опасность. «Пойдем». Мы пойдем, и мы умрем с ним. Вот поэтому вот такая была обстановка. И тогда, когда они пошли, Иисус находит, что уже 4 дня в гробе, и делает чудо. И я не буду сейчас его читать, потому что я должен сказать еще больше. Но вы поверьте, вот это чудо было перед Пасхой. Вот вы знаете, как он... Иисус подошел, как он повелел отвалить камень от гроба, то есть это людей приваливали такими скальными глыбами, вот эти могилы плотно. Такой был, ну, их обтачивали, такой в желоб загоняли, чтобы камень, значит, был устойчив. Все это, и Господь воскрешает его из мертвых. И вот причина, почему он туда пошел, чтобы вы уверовали, чтобы воскресить Лазаря, и чтобы уверовали. И дальше и сказано, что 12:9, многие, Иоанна 12:9, многие из иудеев услышали, что он там, то есть в Иудее, пришли не только для Иисуса, чтобы видеть и Лазаря, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Дальше. Первосвященники же положили, то есть решили убить и Лазаря. Вы представьте, какая обстановка была. Убить свидетеля воскресения. И потом сказать, нет, все-таки он не воскрес, он мертвый. То есть его нужно убрать, его нужно убить. И тогда никто не скажет, что Лазарь воскрес. Это представляете, насколько была напряженная обстановка. Дальше. Потому что, 11 стих, 12-11, ради него, то есть ради Лазаря, многие из иудеев приходили... Многие из иудеев, это не только ученики, скажем вместе, многие из иудеев приходили и веровали. Веровали. И теперь, пожалуйста, Иоанна 2 главу откроем назад. Иоанна 2 глава, 23 стих. Иоанна 2, 23. И когда он, Иисус, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, который он сотворил, уверовали во имя его. Поэтому Иисус должен был туда идти, чтобы люди уверовали. Он должен был идти, потому что там были больные. И когда он пришел в храм Матфея, 21 глава, 14 стих, приступили к нему там, в Иерусалиме, в храме, слепые и хромые. Слепые и хромые, и он их исцелил. Если бы Иисус не пришел в Иерусалим, эти люди, которые были там, они не были бы исцелены. Они пришли с разных мест. Они шли на праздник Пасхи. И Иисус хотел быть там. Он нужен был этим людям. Мы это читаем одной строкой, скажем, ну, одним предложением. На самом деле, за каждого он помолился. Возможно, каждому что-то сказал. Возможно, о каждом там прыгали и радовались, ликовали. Там же был и тот слепой, помните, о котором отдельно написано, который был слепорожденный вообще с детства. Ничего не видел.
Но написано, приступили к нему слепые и хромые, и он исцелил их. Поэтому люди уверовали. И возвращаясь в Иоанна 2 главе, когда он был в храме во время Пасхи, многие, повторяю, 2:20, когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он сотворил, уверовали во имя его. Поэтому очень важно пойти туда, где люди нуждаются в исцелении. Пойти. Вот это причина, почему, одна из причин, почему он пошел в Иерусалим. Чтобы воскресить Лазаря из мертвых, чтобы совершить исцелить слепых, хромых, там, больных. Он должен был идти туда. Это было время. Он говорит, не 12 ли часов, то есть ограниченное время, нужно его использовать. Вы знаете, нужно использовать любую возможность. У меня есть большая благодарность Богу, радость, что вот то разрешение на миссионерскую деятельность в России, которым я говорил вам молиться, Бог на днях послал его, слава Богу. Осталось только забрать в консульстве. И Господь великий. Там даже одна сестра из России написала «Ура!» То есть Иисус, Господь помог. Это возможность, ее надо использовать. Бог любит все народы, правда же? Бог открывает двери. В прошлом году я сказал, я вам открываю свое сердце. В марте месяце прошлого года я стал молиться, Господь, открой мне Россию. Такое захватило чувство, открой, пожалуйста, двери. Я имею в виду больше возможностей, больше. И потом эта молитва была в сердце. И вот, слава Богу, Бог открывает возможность. Так вот, эту возможность надо использовать. Это 12 часов во дне, это 12 месяцев. 12 месяцев, то есть на год есть возможность. И нужно ее тоже использовать, чтобы, может быть, если Бог позволит, там один раз в месяц или чуть чаще, где-то послужить рядом в этой большой стране. Бог знает, но эту возможность надо использовать. И вот Иисус Христос использовал огромные свои возможности. Он величайший из всех известных великих пророков и всех служителей. Это Сын Божий. Он пошел, потому что нужно было. И вот он идет в Иерусалим, чтобы исцелять больных там. Давайте представим себе, что Иерусалим и Иудея – это что-то другое, чем Галилея. Это необычное место. Это необычное место. Это вот так, как мы здесь живем, в Идове и Рума, в этом районе. Но Таллин для нас – это уже редкое. Ну, а для Иисуса было еще реже. Но он там был всего несколько раз. То есть так получалось, что потому что иудеи искали, как убить его. Он однажды был там на праздник кущей. Ведь нужно прийти 3 раза в год на праздник кущей, на праздник Пасхи и на праздник Пасха и Пятидесятницы. То есть вот этот праздник. 3 раза в год. И он там был. Братья говорят, иди, прояви себя, покажи себя. Все хотят быть известными. Вы знаете, все хотят быть известными. И в соцсетях там многие хотят быть известны и так далее. Иди. Но он говорит, мое время еще не пришло. И вдруг в середине праздника он появляется. Он все-таки пришел. Но когда уже люди, может быть, не думали о нем, может быть, некоторые говорили, что придет ли он на праздник. Но вот Иисус, потому что жил вообще в другом штате, скажем, он жил в другом регионе. Там была Галилея, так называемая языческая. Она была на самом деле не языческая, но они жили по-язычески. Галилея языческая увидит свет великий. И он был галилеянин, его звали. Он жил в городе Назарет. И мы видим, что теперь Иисус должен был идти в самое опасное место. Причем он знал точно, что его там оплюют, будут бить, убьют его, отвергнут его. И в третий день он воскреснет. И он шел именно туда. И представьте, когда он знал все до деталей. Как вы думаете? Я думаю, как я сказал, и мой друг Вася, и вы все знаете, что Иисус знал все. Мы знаем отчасти, мы можем знать слово знание от Бога, откровение отчасти. Но Иисус, Он знает все. Кто верит, что Иисус знает все? Он знает все детали, что в Него плюнут, что Петр от Него отречется, да? Он все знал. И поэтому, зная это все, идти непросто. И поэтому Он заплакал, когда Он шел в Иерусалим. Он заплакал. И Он заплакал не о том, что «как вы будете бить меня сильно?» Он заплакал о том, что город будет разрушен потом. Младенцы будут убиты. То, что и произошло потом, когда римский полководец, там, Тит, он это сделал. Там миллион, там погибло, было уничтожено 1 100 000 иудеев. Они подняли восстание против Рима, хотели быть независимыми, хотели быть израильским государством, как раньше.
Это было уничтожено римлянами. И последняя опора – это гора Массад. Вот они там спрятали зелоты, то есть такие наиболее радикальные. И они держали там героическую осаду. Но если бы они верили в слова Иисуса Христа, все было бы иначе. Господь сказал, когда вы это услышите, бегите в горы, убегайте в горы. Потому что, говорит, то, что будет там, Иисус пророчествовал. Но они думали, что мы нет, мы выдержим. Но, да, Рим смог победить. Это грустный фильм. Когда-то был в Швеции, когда в библейской школе, то шведский друг наш, он показывал нам этот фильм. И мы смотрели на английском языке фильм там «Массад», ну, про гору Массад. Как это все было? Это очень как-то грустно. И я не буду говорить об этом ужасном финале, который там был. Но суть о том, что Господь плакал и пророчествовал. И Он говорит, сколько раз я хотел собрать вас. Как птицы птенцов под крылья свои. Некоторые из вас видели, как птицы вот видео показывают, как они там их прячут под собой. Я вот так хотел. Вот такой наш Господь. Но вы не захотели. Поэтому Иисус Христос, Он шел с грустью. Он шел с, такой, со слезами и с пророческим словом о будущем. Но потом что-то началось потрясающе. Вот. Люди начали брать ветви, стали поклоняться, стали хвалить, стали радоваться, ликовать. Они ликуют от радости, ликуют, то есть танцуют от радости, дочь Сиона. Это Захария, по-моему, 9.9. Торжествуй, дочь Иерусалима, потому что идет к тебе, вот царь твой кроткий, идет к тебе. Торжествуй. И вот здесь началась хвала. И когда Иисус приближался в Иерусалим, началась такая хвала, что написано в Евангелии Луки, потому что Бог воскресил Лазаря из мертвых. За все чудеса стали славить Бога. И здесь написано, потому что... Ну да, вот, прочитаем уж, ладно, по порядку. Иоанна 12:12. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим. То есть это же не просто было, как сейчас, взять так приехать там на автомобиле или... Но это было... Он шел, и они обрадовались, и они взяли пальмовые ветви, вышли навстречу, восклицали «Осанна, то есть спасение! Благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев!» Вы знаете, что только потом ученики вспомнили, что об этом написано в Библии. То есть это все произошло как бы спонтанно. Это было вдохновение, инспирация такая, вдохновение. Вы, когда мы приходим в церковь, никогда не думайте, каким может быть служение. То есть будьте готовы к вдохновению. То есть когда мы идем, мы готовы, потом захочется восклицать, петь. Если мы будем религиозными, тогда у нас будет все стак, ну как по-английски, как-то застывшее такое, все такое, знаете, все вот прямо так по пунктам. А когда Дух Святой сходит, тогда начинается такое, ну... Хочется сказать по-русски, как в России в старой говорили, вольнодумство. То есть, ну, не то, что вольнодумство. Люди начинают восклицать, петь, бросать нам ветви. Ну, то есть, это происходит все необычно. Правда же? Ну, кого так встречали в Иерусалиме? Стелили свою одежду. То есть, они это делали, восклицали, пели, осанна. И поэтому вот для этого Иисус тоже пришел. И это говорит нам о том, что Иисуса Христа тоже нужно славить. Не только Бога Отца, правда, но и Иисуса Христа можно славить. Правда же, скажите аминь? Благодарить Его. Помните, падали ниц пред Ним и благодарили Его за чудеса. Он не сказал «встаньте». Вот Петр сказал «встань, я тоже человек». Когда перед Петром упал Корнилий, этот офицер римский, «встань, я тоже человек». То есть мы славу должны воздавать Богу. Когда Ирода начали славить, помните, славили люди, они хотели его задобрить, потому что их область питалась от царской области, и эти люди начали славить. Когда Ирод стал говорить, он вышел, они начали ему льстить, чтобы он начал поддерживать их область, они стали говорить, «это голос Бога, это не голос человека, это голос Бога». Но они вот так льстили. И тогда, а он не воздал славу Богу. Надо было эту славу воздать Богу. Знаете, очень важно не славить. Нельзя славить президентов, королей. То есть очень важно славить Господа. Скажите аминь, да? Вот. И когда он не воздал славу, то он был атакован червями, то есть и умер. И вот мы знаем, что здесь Иисуса славили по достоинству. Он достоин славы. Где-то кто-то здесь говорил перед собранием, брат Валера или... Эдик, Валера, кажется, говорит, что он достоин. Мы часто это слышим. Он действительно достоин славы. И когда вот его начали славить и хвалить, вот этот сегодняшний день, они ветви там вербы и там пальмовые ветви, это было нечто.
И когда Иисусу начали запрещать,

это не просто было прославление. Теперь, смотрите, он пришел в храм, дети начали прославлять, он, Иисус, поддержал детское прославление. Вот о чем я сегодня утром думал. Он его утвердил. Вот детская хвала, когда детский хор, там, когда дети славят, это то, что Иисус Христос полностью, полностью поддерживает. Поэтому существует детское прославление, может быть, молодежное прославление, взрослое прославление. И поэтому, когда начали негодовать, запрети им, ты слышишь, что они кричат? Они же кричали, что дети? Осанна сыну Давидому, благословенное имя Господне, дети. А Господь говорит, а разве вы не читали в Писании, что Иисус младенцев и даже грудных детей, ты устроил хвалу? Ты устроил хвалу? В Белоруссии, ну, еще там 50-е годы, там 60-е, ну, прошлого столетия, когда мы были маленькие, ну, я слышал, что дети решили, дети, там церковь очень живая была, исполненная Духа Святого, и дети решили поиграть в церковь. И они начали молиться, как молятся взрослые. И они решили поиграть в причастие, то есть, ну, как они там, ну, что там, сок пили, что-то там, компотик там, все. И они настолько серьезно играли, и, знаете, и на них сошел Дух Святой. И взрослые заходят, родители, а там много детей. Дети на коленях стоят, исполнившись Духа Святого, и колени не касаются пола, то есть они прям вот, ну, приподняты. Это была слава Божия. Я слышал это. Можно в это верить или нет, но правда. Брат там из Белоруссии, он рассказывает много об этом в их церкви, там, где у них вся деревня верующая, как у дедушки это было, при его дедушке, при его папе. То есть такая слава была. Я также знаю лично человека, у меня есть друг, очень близкий с Богом, у него пророческий дар. Он говорит, молились, и Бог их приподнял, ну, это тоже 80-е годы, прямо подняла, ну, слава такая. Вот, ну, не было, не чувствовали земли, то есть что-то было здесь, присутствие Божье. Ну, слава Господу. Так вот, дети начали восклицать, дети начали славить, они начали хвалить Бога. Сейчас это нам хочет деток закрыть, знаете, в игры, ну, закрыть их, законсервировать их и так далее. Но, а Господь хочет, чтобы в церкви они начали славить. И Господь сказал, если они замолчат, то камни будут кричать. И есть такая песня у молодежи, то есть «Камни возопьют». Да, очень сильная песня. Слава Богу. Друзья, еще немножко. Когда Иисус пришел в Иерусалим, я не смогу все это сказать, потому что, но давайте почувствуем. Он шел, чтобы устроить детскую хвалу. Он устроил, чтобы людей научить прославлению. Он шел, чтобы совершить и сказать там что-то особенное. И что он сделал? Он шел, конечно, чтобы очистить храм. Он показал конкретно на одном примере, что не надо заниматься торговлей. То есть мой дом – это дом молитвы. Помните, да? И поэтому, когда он вошел в храм, Иоанн об этом пишет во второй главе. Иоанн пишет во второй главе, забегая вперед, он говорит, когда Иисус пришел в Иерусалим, он выгнал продающих. И когда он воскрес из мертвых, тогда ученики вспомнили, ревность по доме снедает. То есть Иоанн, забегая вперед, говорит уже, во второй главе уже говорит о Пасхе. А потом начинает как бы по порядку там, ну, разные другие события. И опять возвращается к Пасхе. Иногда в Библии говорится что-то вперед, а потом возвращается к событиям, которые были до этого. И вот здесь мы видим, как Иисус Христос, он вот это сделал. То есть он вошел в храм, чтобы очистить храм, чтобы совершить чудеса исцеления над слепыми и хромыми, чтобы устроить и утвердить детское прославление и хвалу, и также учеников. И он пришел, чтобы совершить учение о Царстве Божьем. И вот кто-то бы сказал, ну он же мог бы делать это вне Иерусалима. Нет, нет. Смотрите, именно в Иерусалиме нужно было принести определенные учения. Целую 23 главу Матфея он посвящает лицемерию. Ну, там книжники были, фарисеи, саддукеи. Целая глава. Конечно, тогда на главы не разбивалась, но это большая глава. Говорит, он именно там должен был сказать, потому что фарисеи, книжники и саддукеи, они были именно в Иерусалиме. Скажите аминь, да, друзья? И он сказал это им и сказал это всем нам, чтобы мы береглись закваски фарисейской. Чтобы не лицемерно все делали, искренне делали. И вот это учение нужно было принести в Иерусалим. И теперь Иисус начал там говорить такие серьезные вещи в опасном городе, да, скажем. Вот. И помните, там было такое слово, Иоанна 6:4, «приближалась Пасха иудейская». Вот мы сейчас находимся в таком периоде, приближалась.

0: Пасха иудейская. Мы не просто вот с вами идем, работаем, все делаем, может быть, где-то суетимся, где-то даже, может быть, пустословим, и вдруг завтра уже Пасха. Нет, так не должно быть. Пасха – это событие, к которому готовились. Именно сердце должно быть готово. И люди очищались перед Пасхой. Они приходили заранее, они молились, они омывались там, в купальне в этой, очищали себя по обряду Моисея. То есть это нечто такое. Поэтому Бог это дает нам особенную неделю, чтобы мы могли думать. Вот точно так же, как Рождество. Оно заранее как будто приходит. То есть оно не то, чтобы вот все было, ни о чем не думали, там катались на лыжах, например, игрались, там играли снежки, вообще не думали. И вдруг на завтра уже Рождество, и люди... Нет, люди готовятся, подарки готовят, всякие идеи придумывают, сценки играют, там, ну, разрабатывают, готовят темы братья, сестры. Потому что это событие, которое глубоко проходит через нашу жизнь. И вот Пасха – это тоже подготовка. Это подготовка. Кто верит, что пришествие – это тоже подготовка?
1: Да.
0: Оно внезапно придет, но мы должны готовиться к нему. Мы должны готовиться к нему, что в любой момент наша жизнь может оборваться. Вот в любой момент. И нам нужно быть готовыми. Поэтому вот это мы ходим в церковь, мы слушаем слово, мы слушаем друг друга, слушаем там аудиобиблию, там, свидетельства. И все это нас приближает к Богу, все это нас сокрушает и умиляет, и мы готовимся. И вот Иисус шел, и Он начал в Иерусалиме говорить серьезные вещи. То есть Он не только очистил храм, Он начал говорить учение о том, кто же войдет в Царство Божие. И это должны были слышать люди именно в Иерусалиме. Там собрались люди, там просто ну, сотни тысяч людей, поверьте, сотни тысяч мужчин. Все, каждый обязан должен был прийти. Представляешь, пастор Эдик, все. И он туда принес, что не всякие говорящие мне там, Господи, ну, например, он там... И он принес разные такие библейские истории. Если вы откроете Матфея 21, просто вот, ну, на всякий случай, у кого есть печатные Библии, было бы хорошо. И посмотрите текст, но здесь очень много. Иисус должен был сказать именно в Иерусалиме. Поэтому он шел заранее, чтобы говорить то, что нужно было сказать. Итак, в Иерусалиме он начал говорить. Ну, я быстрый обзор сделаю. В 21 главе говорится, как он шел в Иерусалим, и его встречали, Матфея 21. А потом он начал говорить притчу о непослушном сыне и послушном сыне. Он был непослушен, но потом покаялся. Это он начал всем говорить, что иди, работай в винограднике. Не хочу. А потом, раскаявшись, пошел. И он потом вдруг говорит, мытари и блудницы войдут первыми в Царство Божие, то есть будут спасены и омыты. Бог начинает и всех приводить в чувство, говорит, что грешные, падшие люди могут первыми попасть в Царство Божие, потому что они поверили, они покаялись, а вы не раскаялись. И он начал вот это учение приносить. Выслушайте другую притчу. И он начинает Матфея 21:33, еще раз повторю, 33 стих, он говорит о винограднике. И он рассказывает, он дает шанс им покаяться. Он начинает им рассказывать, как у человека был собственный виноградник, собственная земля, как он ее доверил людям в пользование. Он сказал, я буду посылать за урожаем, то есть, ну, буду посылать за прибылью. И как он потом послал пророков, ну, это прообразно, Бог послал пророков, но его, а того убили, того предали, того избили, и, наконец, послал своего сына. И вот Иисус это должен был рассказать прямо перед своими страданиями. Его слушали иудеи, его слушали саддукеи, его слушали неверующие. Смотрите, 45 стих, Матфея 21:45, пожалуйста. «И слышавшие притчи его первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорил эту притчу. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Итак, мы видим, что вот это нужно было говорить именно там. И поэтому Иисус пришел тоже туда именно для того, чтобы свидетельствовать об истине. Когда Пилат спросил его, кто ты? Кто ты? Ты царь иудейский? А он говорит, ты говоришь, что я царь. Я пришел, на то родился, на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голос мой. Всякий, кто от истины слушает голос мой. Верующий брат из нашей церкви, он пошел на кожзавод по делу там, ну, по вопросу одному, по хозяйственному. И этого брата, и там Александр Брок работает, ну, вот благословенный брат. И у него есть секретарь. И этот брат, когда был там, И Александр звонит нам и говорит, вот эта секретарь нам сказала, вот пришел человек из церкви, сразу видно, из него сияние такое, он необыкновенный такой человек. И он говорит, вот секретарь вот так сказала. Но он говорит, ну у меня есть еще технический директор, он все может, он способный, но он, его сердце закрыто для Бога. У него очень много, закрыто сердце для Бога. И он был против вот этого дела, чтобы нашей церкви помогли. Он, а на самом деле мы не против, просто он так воспитан, скажем. Он полностью атеизм. И говорит, у него совсем другое отношение. Хотя как специалист он известен. Видите, есть люди, которые специалисты. Они все могут. И вот смотрите, верующий человек пришел, и кто от истины, тот слушает голос. Он говорит, о, пришла сестра хорошая, там, пришел брат. Какие хорошие. А кто не от истины, он не слушает. Он не видит вот этой доброты твоей, любви. Потому что он пока не от истины, к сожалению, скажите. Но Бог хочет их спасти. И тогда, ну, слава, я говорю такой пример, что вот директор завода видит реакцию, хотя у него заместитель 42 года там отработал, очень, ну, такой способный человек. Но директор знает его, что он очень против Господа. И он был против того, чтобы вот завод помог именно нашей церкви. Я не против него говорю, понимаете, просто разное состояние сердца. А эта девушка растаяла, увидев верующего человека, она начала говорить директору, что она чувствует, вот, исходит из того человека. Слава Богу. И потому что кто от истины, он слушает. И когда вы будете проповедовать, кто от истины, он будет слушать. Он скажет, да, я хочу прийти, классно, я хочу прийти на эту молодежную встречу. Я хочу прийти. Вот почему в прошлый раз на последнем молодежном у нас было очень много молодежи здесь. Я хотя не был сам лично, но я слышал, очень много молодежи было. И вот здесь как важно, чтобы мы были готовы, дали им информацию, как-то захватили их, позвали их, позвали на молодежный вечер. Но нужно специально, мы будем печатать рекламу молодежную и так далее, чтобы позвать их дальше за Иисусом, позвать их вперед. И вот Иисус, он рассказывает притчу прямо в Иерусалиме. А потом в 22 главе он рассказывает, чему подобно Царство Божье. И он рассказывает, как будет брачный пир. А это приводит на страх Божий. И там показано, кто же будет на брачном пире, кто будет спасен. Тот, кто пришел в брачной одежде. Правда же? Да? Тот, кто пришел в особой одежде. Вы знаете, если бы кто-то бы стремился пойти на какой-то брачный пир и свадьбу, то, я думаю, его друзья или родственники... Там обычно пишут дресс-код, какая-то особая одежда. Они бы его остановили и сказали, слушай, давай-ка оденься хорошо, давай нормально, давай мы сейчас тебя оденем. Потому что это как бы, ну, показатель для них, то есть это все соответствует празднику. Но Иисус здесь говорит о чистых одеждах. Он говорит о чистых. И он все это говорит тысячам людей в Иерусалиме. Он должен был прийти заранее. Прежде чем он умрет, он хотел сказать им проповеди. Он хотел сказать им на самом деле. И вот эти притчи, смотрите, царь пошел посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Говорит, друг, как ты сюда попал? Как ты сюда попал? И поэтому как важно... Знаете, в одном городе однажды я проезжал город и пошел к верующим в гости. А я ехал на работу. Я был одет в строительную работу, комбинезон. И я такой поднимаюсь к верующим. И я по дороге жил. И я в комбинезоне. На комбинезоне были определенные пятнышки. Он не был там страшный, сильно грязный. Но так как он желтого цвета, на нем все видно. То есть это рабочая одежда. И сверху спускается женщина. Я так прижался в уголочек в подъезде. В этой рабочей одежде, она прошла мимо. А потом она звонит вот хозяйке вот этой квартиры и говорит, ой, я встретила человека, он в такой был одежде, что он в такой одежде к вам пришел? Он такой пришел. А это такая особенная женщина, вот, такая особенная женщина, она из неверующих, но они... Вот с мужем они живут, они очень сильно любят друг друга и живут только друг для друга. Они такие все. И вот она приходит в эту семью иногда, и вдруг я подумал, ой, речь обо мне. Я стал говорить, нет, одежда не такая грязная. И я теперь, когда я иду туда, я всегда больше никогда не одеваю эту одежду, потому что думаю, вдруг я встречу опять эту женщину, она будет травмирована. Как это? Это впервые раз в моей жизни. Вот не все воспринимают одежду вот так. А я что, по пути мы там работаем, для меня это нормально. Ну ладно, там я пришел, там поговорил немножко.

вот, и она так брезгливо, слава Богу. И мы должны все это пройти. И поэтому тогда, когда мы пойдем на брачный пир к Иисусу Христу, нам нельзя быть в грязных одеждах. Нам нельзя быть, ну, чтобы у нас были грязные мысли, грязные сплетни, чтобы у нас нельзя было, ну, не знаю, что-то нечистое, ничего не должно быть у нас. И Христос это все говорит перед своей смертью. Он говорит стандарты Божьи. Он рассказывает о том. Поэтому, пожалуйста, друзья, перечитайте эти главы перед Пасхой. Перечитайте, как Иисус шел в Иерусалим. Как он, что он учил. И вот 22 глава продолжает. Потом 23 он обличает лицемерие, что нужно именно служить Богу не внешне, а внутренне. Потому что внешность чаши они очищали, фарисеи, как бы книжники. Внутренне очень близко с Богом. Дальше, в 24 главе он пророчествует о храме. Иисус пришел в храм, и ученики подняли тему, и они говорят, какие камни, Господь, какие вклады здесь, ну, такие вкладывались там такие изображения, ну, такие символы, знаки. Он говорит, истинно говорю вам, все будет разрушено. Они испугались. Представьте, храм – это гордость, это одно из чудес света. И Господь говорит, не останется камня на камне. И вот здесь Иисус, повторяю, перед своим страданием, он пришел в Иерусалим, чтобы провозгласить, что храм будет разрушен, что город будет сожжен. Представляете, как это нелегко идти? Идти туда, где тебя ненавидят. И еще и поэтому одно из обвинений против Иисуса Христа заключалось в том, что он сказал, что он разрушит храм в 3 дня, или разрушит храм наш. А Иисус говорит, 3 дня поставлю. Он имел в виду храм тела своего. Они думали храм физический. Они пытались обвинять. И вот когда Иисус в 24 главе, он говорил о последнем времени, он говорил, все это говорил перед страданиями, это нужно было сказать. Я говорю это вкратце, слава Богу. В 25 главе Иисус опять говорит о 10 девушках. Он говорит притчу о Царстве Божьем. Вот половина будет таких, а половина таких. И мы все, конечно, верующие, хотим попасть вот в пятерку вот этих лучших, да? Вот, мы хотим. Но Иисус начал серьезно говорить, что они вышли, они хотели, они были верующие, у них светильники горели, у кого-то слабенько горели, то есть масла было мало, а у кого-то был запас. И вот эта вся притча, она заканчивается очень трагично. Иисус говорит о том, что может быть в конце. Как Господь потом скажет, отойдите, я вас не знаю. И вот здесь опять возникает вопрос, кто же спасется, кто войдет в Царство Божие? Значит, те, кто горят для Бога, скажите аминь. Те, кто горят, церковь, которая горит для Бога, которых сердце сияет Божьей любовью, которая горит маслом, то есть помазанием Духа Святого. Все это Господь говорил. А после этой притчи он еще шокирует нас. Иисус начинает в 25 главе рассказывать, что как будет Царство Божие, что Господь соберет, отделит одних от других. И он скажет, который по правую сторону, я был голоден, вы накормили меня. Я был наг, то есть мне не было одежды, вы одели меня. Я был болен, вы посетили меня. Я был в темнице, вы пришли ко мне. И Господь это, и он говорит, и люди скажут, когда это мы сделали тебе, Господь? Мы вообще этого не делали тебе. Он говорит, то, что вы сделали одному из меньших сих, то сделали мне. И наоборот, он скажет тем, кто не сделали, и потом, и пойдут сии в муку вечную, а эти в жизнь вечную. И мы знаем притчу о Лазаре, да, и богаче. Вот. Он именно так поступал, что он не помогал этому несчастному человеку. Он не думал, он не пожалел его. Он сказал, знаешь, приятель, я такой богатый, у меня все есть. Ты несчастный, больной. Давай я оплачу тебе лечение врача. Давай тебе будут приносить сюда. Он скажет, я грязный, мне стыдно пойти там к вам. Давай тебе сюда будут футбокс приносить, ну, коробочку с едой. Но он так не делал. И мы видим, как Иисус проводит черту, и мы приходим в страх Божий, как верующие. Господь, помоги мне сделать все, что ты хочешь. Накормить, послужить, принять. И Господь вот эти стандарты христианства, он помните, Нагорная проповедь в начале, а теперь в конце. И это все очень серьезно. И потом Господь говорит там также притчу о талантах, чтоб нельзя закапывать, потому что кто закопает, тоже будет отвержен. То есть кто из нас умеет проповедовать и не хочет это делать, или боится это делать, или не будет это делать, Господь может отдать другому. И он может отвергнуть. Он скажет, из-за тебя не спаслись вот столько-то людей. Люди бы спаслись именно из-за твоей проповеди. Именно ваша,

твое учение, брата, сестры, оно бы сделало вот то и то и то. Но ты боялся. И поэтому мы можем быть даже отвержены за это. Даже, я не знаю, в какой мере, кто как, но мы знаем то, что Господь вот этого человека отверг. Он сказал, ты лукавый раб, и ты ленивый, ты закопал. Ты мог бы отдать это другим, ты мог бы передать свой дар, там, научить других. И так все это Иисус настолько говорит серьезно, и мы опять приходим в страх Божий. Господи, Боже мой! Вот почему важно для нас читать Евангелие, правда, дорогие? И я в трепете и страхе. И вот, и тогда, после этих притч, когда пойдут в муку вечную, в жизнь вечную, тогда Иисус сказал ученикам, вы знаете, что через 3 дня будет Пасха. И поэтому вот эти слова Господь говорил прямо накануне, прямо накануне. А что еще Господь должен был принять до Пасхи? За 6 дней до Пасхи он был в Вифании, где уже был воскрешенный Лазарь, где Мария и Марфа служили, где вся семья опять была в сборе. Вот. И, очевидно, это были, может быть, они даже были молодые. Не сказано, что у них были семьи. Это брат, 2 сестры и брат. О родителях ничего не говорится. Возможно, они были сироты. И вот здесь Господь, Он что-то получает. Нужно. Мария взяла фунт. Ну, мы с вами фунтами не пользуемся, это в Англии, в Америке. Но это 450 грамм примерно, почти пол-литра. Пол-литра драгоценнейшего мира. Это нарда, драгоценный, не просто дорогой, драгоценный. Полфунта, полкилограмма. Вот это почти полкилограмма. Женщина Мария выливает на Иисуса. И весь дом наполнился благоуханием. Я думаю, если бы здесь разбился маленький плафон парфюмерии, то если бы это вылилось, то мы бы чувствовали это. Ну, но это было пол-литра. И это все разлилось. Запах такой. И тогда на Иисуса пошел ропот. Иуда роптал. Зачем такая трата? Зачем потратить? Можно было продать, раздать нищим. Ну, он это делал с неправильным сердцем, он не заботился о нищих, он просто мог бы похитить это мира, если бы это мира бы дали ему, он мог бы продать. И он был вор, да, так говорит Библия. И вот мы видим, что Иисус говорит, она приготовила меня к погребению. То есть Иисус также пришел заранее, за 6 дней он был помазан, потому что потом такой возможности уже не будет. Он воскреснет из мертвых. И когда Мария и другие женщины пришли помазать его, уже было поздно. Правда, сестра Нина, да? Да? Когда они пришли помазать, уже тела не было. А Иисус хотел это получить заранее. Это заслужено было. То есть положено было вот послужить. И он не был этого тоже лишен. Поэтому это драгоценное мира, которое означает благоухание Христово, которое означает Слово Божие. То есть написано Евангелие, это как благоухание Христово в спасаемых и в погибающих. И вот это вот тоже Иисус должен был получить до Пасхи. Поэтому давайте до Пасхи, до того, как Он умер за нас и воскрес, давайте возносить Ему поклонение и молитвы. Давайте будем искать Его дома. Я не хочу хвалиться, но сегодня, проснувшись, я сел за рояль, и я заиграл. «Святая кровь Иисуса». Просто вот все, что хотелось мне петь. Я думаю, в вашем сердце также есть песни. И мы тогда начинаем Ему возносить это благоухание. Приятное. Благоухание приятное. О чем Павел говорит. Что хвала – это как благоухание. Еще он говорит, что пожертвование, то есть когда мы благословляем людей, он говорит, я получил как благоухание приятно. А это как фимиам. Вот молитва – это фимиам, Библия говорит. То есть молитва, поклонение – это фимиам. Это то, что вот как мира возносится в небеса. Представляете, какие мы должны быть старательны, как нам нужно тщательно молиться искренне, как мы должны петь искренне, не петь небрежно, как мы должны поклоняться Богу, прямо вот каждый лично дарит подарок. Когда мы покупаем с вами цветы кому-то, например, подарить, мы выбираем, чтобы был такой неповрежденный букет, правда, да? Или мы просим, чтобы нам набрали особенных цветов таких, и мы спрашиваем, какие из них дольше держатся? Они говорят, вот эти розы, они дольше. Давайте, и мы хотим вот, чтобы красиво было. И когда мы молимся, нам нужно, чтобы это было для Бога красиво. Он тогда приходит и принимает это благоухание. Когда вот жертву возносили, ягненка, это было благоухание приятное. Благоухание приятное. Бог обонял это все. И когда мы с вами возносим хвалу,
Это тоже благоухание для Бога. И поэтому какими мы должны быть в поклонении и хвале? До Пасхи уже. Начать Его хвалить, настраивать свое сердце. Аминь, друзья. Давайте, пожалуйста, встанем перед Ним. Аллилуйя. Давайте встанем, дорогие. Хвала Господу. Аллилуйя.

Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон-Сасвелл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас. It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли «Диско Дива». И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: have to wait.
1: Showing when you're living for him, you just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений.

записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89 году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записи подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пела и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебя восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела, то есть... Да, это становится частью тебя, это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли, и в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? Я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, но все еще ты откалывала там, да? Да, знаешь. Но по пути в туалет я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно. Это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне. Мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать. И я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала о Господе? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии, религии, религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом.
У вас есть отношения с Ним, Он живет внутри вас.

И в тот день я просто отдала ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он бы был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь. Я сказала себе, теперь я буду хорошей матерью и будет делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня. И пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях, и я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал, это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала, я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знала, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане, и один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев. Он все время подходил ко мне и говорил, тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома. И тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство. Я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала, Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала, вот так я приду к нему. Я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала, Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время, в эти 3 дня. И я помню, как я услышала Его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал, ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят, мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрела на них и ответила, я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели как на сумасшедшую. Они говорят, ты шутишь, да? Я говорю, нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована ТБН, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. Им не на кого надеяться, никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас, все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь, возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе, я не хочу это смотреть. Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», и это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье?
Произошло много других вещей, знаешь. После того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам. И как много денег он уходит. Потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии... До этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да Богу», потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительница, удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you got a husband or wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь,

Господь, мне нужна Твоя помощь, и мне нужна Твоя поддержка. Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким Ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать Твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Сегодня в мире 2,3 миллиарда человек, называющих себя последователями Иисуса. 5 миллионов церквей. 43 тысячи конфессий. И 12 миллионов христианских работников. При этом 99,7% всего финансового обеспечения служений направляется на строительство и содержание уже существующей церкви, а лишь 0,3% используется для расширения охвата церкви. Как насчет великого поручения Господа? Его заповедь ясна. «Идите, научите все народы». Насколько же мы продвинулись? Послушны ли мы? До сих пор остаются 4000 языков без писания в устной или письменной форме, 3000 народностей без миссионеров, 1 000 000 селений без церквей и 3,5 миллиарда мусульман, буддистов, индуистов и атеистов без Христа.
1: Более 2000 лет тому назад Иисус пришел на эту землю с миссией по спасению. Он пришел, чтобы спасти погибшие.
0: Почему еще не достигнуты все народности?
2: Мне показалось невероятным, что в мире еще столько людей, не знающих Христа. И не потому, что они не хотят его знать, а просто потому, что никогда о нем не слышали.
0: Что-то должно измениться.
1: Кроме всего прочего, на меня огромное влияние оказало понимание того, что царствие намного больше того, что мы видим в Северной Америке.
0: Когда Давид стал царем Израиля, Бог воздвиг группу мужчин и женщин, понимающих, какое время они живут. Это была небольшая группа из 200 семей, но они знали, что должен делать Израиль. Пришло время для нового поколения лидеров из Сахара. Мужчин и женщин, знающих, что нам велит делать Писание, и преданных делу завершения всемирной евангелизации.
2: А что касается распространения Евангелия по всему миру, донесения его до незатронутых народностей, а также в труднодоступные места и в те, где противится слову, то я думаю, что задача не зависит от тех, кто там находится, она зависит от всех вместе.
0: Возможно, впервые в истории великое поручение может исполниться в нынешнем поколении. Нам известны народности без миссионеров, селения и районы без церквей, языки без Писания.
1: Это реальные люди с реальными нуждами, и они нуждаются в Евангелии. Это потрясающее время. Давайте же вместе со всей церковью принимать участие в распространении Евангелия по всему миру.
0: Великое поручение может быть исполнено. Поможете ли вы в распространении Царства по всем нетронутым местам в мире? Являетесь ли вы человеком из Сахары?
1: Сколько этим группам еще ждать, пока они получат Евангелие? Прошло уже 2000 лет. Думаю, пора дать им шанс.
3: Здравствуйте, я Боб Шенк. Я рад, что вы вернулись на последние 6 занятий, на которых мы говорим о великом поручении. Почему оно важно? Что происходит с повелением Иисуса донести евангельскую благую весть до всего мира?

0: И как мы можем активнее выполнять эту миссию всей нашей жизни, участвовать в которой мы были приглашены, когда уверовали в Иисуса. Сегодня будет великолепное завершение. Это будет возможность для вас и ваших друзей раскрыть напоследок то, о чем Бог говорил вам во время этих занятий. Хочу, чтобы вы знали, что у каждого из нас особая реакция, обусловленная талантами, влиянием, временем, которое у нас есть, деньгами, которые Бог нам доверил. И сегодня мы выслушаем мужчин и женщин, имеющих уникальный взгляд на то, как Бог использует их в выполнении великого поручения. Возможно, сегодня вы член церкви, которые хоть и говорят о великом поручении, но не имеют возможности действовать на передовой. Предлагаю вам послушать пастора, который побывал на одном собрании, где говорилось о великом поручении так же, как и мы о нем говорим. Затем он вернулся в свою церковь и создал проект, присоединиться к которому может каждый. Послушайте Боба Ботсфорда, который говорит о том, что произошло в их церкви, когда он сделал великое поручение неотъемлемой частью ее служения.
1: Итак, меня попросили кратко описать наш новейший проект в церкви Horizon. В течение дня у меня есть много обязанностей, но это выполнить совсем несложно. Взгляните, сейчас мы изучаем Евангелие от Иоанна. Мы составили эту методичку и планы изучения для мужчин и женщин на всех наших собраниях на выходных, а также собраниях посреди недели, радиопередачах, ежедневных молитв. Но как бы мы ни любили Евангелие от Иоанна, мы понимаем, что в мире есть люди, которые никогда его не читали. Поэтому с помощью друзей в компании СИД мы выбрали один остров у западного побережья Африки под названием Аннобон. Размером он почти с нашу церковь. И вот что потрясающе. Всего за один уикенд наша церковь проспонсировала перевод всех стихов Евангелия от Иоанна. $25 за стих. Во дворе мы вывесили доски, на которых люди могли подписаться возле того или иного стиха, показав: «С моей помощью и с помощью Бога мы переведем его на аннобонский язык». Но на этом мы не остановились. Нас так вдохновила реакция церкви, что мы взялись и за второй язык. У самого подножья Гималаев есть народность, которую мы сами назвали Руба, потому что там мы распространяем Евангелие от Иоанна нелегально. Большинство христиан, которых убивают на планете, убивают именно в том регионе. Его даже называют кладбищем миссионеров. Они также нуждаются в Евангелии от Иоанна. Они еще никогда его не читали. Как же мы можем вновь и вновь изучать еще сильнее и влюбляться в книгу, которую мы и так уже хорошо знаем, тогда как остаются люди, которые еще никогда ее не читали? Я бросаю вам вызов как церкви. Вы можете найти регион, вы можете найти диалект какого-то племени, которое никогда не читало Библию. Могу сказать еще яснее. Никто не лишится шанса попасть в рай из-за того, что он не прочел книгу Левит. Они не попадут в рай из-за того, что они не познакомятся с Иисусом. Итак, возьмите Евангелие, например, от Иоанна. Представьте его своему собранию, спонсируйте перевод стихов с помощью такого служения, как Иссахар или компания СИД, и мы сможем завершить всю работу в рекордные сроки. На нашей территории есть чистые стены, которые, как я надеюсь, в ближайшие несколько месяцев мы тоже заполним. Мы не остановимся на аннобонском и Роуба. Мы найдем и третий язык, и четвертый язык, если вы возьметесь с нами за руки, и мы будем делать это вместе, мы сможем исполнить свое предназначение, которое состоит в том, чтобы идти по всему миру и распространять Евангелие. Итак, если вы пастор, и вы меня сейчас слышите, давайте этим займемся. Я молюсь, чтобы вы взяли на себя лидерство, набрались мужества и поверили, что Бог в силах сделать через вас больше, чем вы когда-либо думали. Ведь мы все это сделали лишь за один уикенд, а в следующий уикенд мы распределили стихи для языка Руба. Только представьте себе, что если бы мы все объединились, тогда мы все завершим. Если вы не являетесь пастором, то молитесь за своего пастора. Потому что без откровения свыше народ не обуздан. Будьте благословенны.
0: Важной частью нашей сегодняшней беседы является вопрос: что я могу сделать? Хочу познакомить вас с моими тремя друзьями, которым надо было ответить на этот вопрос самим. И Бог использовал их замечательным образом. Грег Бакингем, бизнесмен, который наладил свой бизнес до такой степени, что у него появилось свободное время. И Грег нашел способ, как можно отправиться на другой конец света, чтобы распространять дело великого поручения. Женщина по имени Хезер Мерсер сама напомнит вам свою историю. Она попала в выпуски новостей, когда ее служение на передовой проходило в сложных обстоятельствах, и ей пришлось уповать на Бога. Она убедилась, что Богу можно доверять. Кэтрин Барнхарт и ее муж Алан имели миссионерское мировоззрение, но карьерно-деловое задание. Они нашли способ объединить два этих явления. Сегодня они живут как миссионеры, но активно строят свою карьеру в бизнесе, основанном Алланом несколько лет назад. Но послушайте о том, как Бог использует их в замечательном партнерстве со служениями на передовой великого поручения. Каждая из этих историй уникальна, так же, как и ваша. Давайте же узнаем о верности Божьей, при том, что Он использует нашу уникальность для достижения своих целей.
1: Меня зовут Грег Бакингем, я местный бизнесмен. Я не был воспитан в церкви, большую часть жизни я не был связан ни с какими служениями или миссией. А 12 лет назад я отдал свою жизнь Христу. С тех пор я успел послужить как миссионер, затем я совершал краткосрочные визиты в Мексику, из Калифорнии, а потом стал активно участвовать в миссионерской деятельности нашей церкви. Я помогал жертвам урагана Катрина. Я отправился туда с одним рюкзаком на 1.5 дня. А вернулся спустя 10 недель. Думаю, Бог использовал Катрину, чтобы изменить мою жизнь ради Царства. Это был важный этап. После этого меня попросили отправиться на конференцию «Завершить задание» в Ричмонде. Там я познакомился с разными служениями, узнал о многих возможностях и после того события ощутил призыв послужить незатронутым группам людей. Меня попросили заняться народностью Румай-Палаунг в Мьянме. Я начал выяснять, кто такие Румай-Палаунг и где они живут. Я узнал, что Мьянма является одной из наименее свободных стран в мире. Там диктатура. Туда трудно добраться. Насколько я знаю, туда еще никто не ездил. Итак, мы стали составлять план, и должен вам признаться, что было очень и очень страшно. Одно дело пересечь мексиканскую границу в составе группы, а другое — отправиться на другой конец света, туда, где, очевидно, очень сложная обстановка. Несколько раз я думал дать задний ход, но Бог посылал мне навстречу людей, которые подтверждали, что я должен двигаться дальше. Нам очень повезло. Повезло, что некоторые люди подготовили фильм «Иисус» к нашей первой поездке, и мы устроили его показ. Мы пришли в один дом, чтобы показать фильм «Иисус». И это было потрясающе. Почти как в книге «Деяний». Мы как будто увидели первых людей, которые в истории региона или мира впервые за 2000 лет пришли ко Христу. При этом испытываешь ни с чем не сравнимую радость. Было время, когда я только и думал, что о новом автомобиле, новом ресторане, новом отпуске. Но все то приходящие вещи, а это отразится на жизни всего поколения. Это касается не только тех, кто принял Христа, но и их детей, друзей. Они отправятся туда, куда мы даже не сможем пойти. Это будет продолжаться во времени. За последние годы многие у меня спрашивали, как можно к этому подключиться. Помню, на той первой конференции было сказано, «Возложите на себя бремя за свою народность». И я тогда подумал, что это? Тогда я еще понятия не имел об этом. Но, думаю, после того, как ты отправишься туда, у тебя и появится это бремя. Ты понимаешь, что связан с этими людьми, и тебе дается прекрасная возможность. Я вам советую собрать группу, совершить ознакомительную поездку, найти партнера и постоянно ободрять друг друга. Это сплотит вашу команду. Бог сделает все, что нужно, если вы просто начнете действовать. И я советую вам действовать.
2: Меня зовут Хезер Мерсер, и мне выпала честь служить в организации под названием «Глобальная надежда». которая призвана продвигать поклонение Иисусу в мусульманском мире. Все началось, когда я была в колледже. Я стала слышать о том, что Бог делает по всему миру. Я начала читать Писание как новообращенная верующая и понимать, что именно делает Бог и что новозаветное событие все еще происходит по всему миру в странах, где я никогда не была. В частности, я слышала о том, как Бог действует среди мусульман. И тогда же я узнала, что на всей планете каждому миллиону мусульман служит лишь один христианский работник. Когда я была еще студенткой, эта информация меня совершенно потрясла. Ведь еще незадолго до того я и сама не знала Иисуса. Мне показалось невероятным, что в мире еще столько людей, не знающих Христа. И не потому, что они не хотят его знать, а просто потому, что никогда о нем не слышали. Поэтому я начала молиться и сказала: «Бог, используй мою жизнь, чтобы изменить ситуацию, где на миллион приходится один работник». Итак, я начала искать, где меньше всего миссионеров и верующих, а также нет действующей церкви с местными жителями. Первым в этом списке оказался Афганистан. Это было в конце 90-х годов. Было известно, что в самом крупном собрании христиан в Афганистане, в стране, где 26 миллионов мусульман, всего 8 человек. Прибыв туда, я соблюдала законы Талибана, шариат и исламские законы. Там каждая пятая женщина — вдова, и каждый пятый ребенок — сирота. Люди буквально умирали от голода. Кто мог уехать, уехал. Поэтому остались самые нетронутые из нетронутых, беднейшие из бедных. Казалось, там наименее вероятно, что Иисус как-то проявится. Но когда мы стали строить взаимоотношения с теми семьями, мы начали рассказывать им об Иисусе. Мы пересказывали притчи Иисуса, преподавали учения Иисуса. Легче всего достучаться до друзей-мусульман, предложив им помолиться за них во имя Иисуса. Интересно, что ни разу не было такого, чтобы мусульманин возразил против молитвы во имя Иисуса. В результате работы, проводимой среди наших афганских друзей, талибы арестовали 8 из нас. Из 8 организаций — 6 женщин и 2 мужчин. Мы провели 105 дней в плену и были там 9 сентября. В конце концов, нас судили в Верховном суде Афганистана. Нас судили по исламским законам. Это значит, нам грозила смертная казнь. Но, к счастью, благодаря молитвам святых и мужеству спецназа США, после 105 дней мы были спасены посреди ночи и переправлены на вертолете, что было круче, чем в любом голливудском фильме. Вернувшись домой, я стала молиться и сказала: «Хорошо, Бог, теперь мы в безопасности. Что же дальше?» Было очевидно, что Бог спас нас из той ситуации не для того, чтобы мы продолжали рассказывать ту же историю до конца нашей жизни. Но Он освободил нас из того положения, потому что все еще оставалась работа для нас. И Он хотел, чтобы кто-то говорил от имени той части мира. И я часто говорю, что за те 3,5 месяца в Афганистане Бог так меня изменил, как я не изменилась бы за 30 лет. Бог всем сердцем за мусульманский мир. И Он призывает церковь отреагировать. Он призывает церковь участвовать в том, что Он делает среди незатронутых мусульман по всему миру. Сейчас мусульмане приходят ко Христу так, как не приходили в течение предыдущих столетий, особенно в таких местах, как Северный Ирак, Иран и Афганистан. Церковь там быстро растет. В 7 главе Откровения мы читаем о том дне, когда представители всех народов, всех языков и колен будут стоять вокруг престола Божьего и вечно поклоняться Иисусу. Это реальность последнего времени, приближать которую призвана церковь. Благовестие является инструментом достижения этого результата, когда люди будут поклоняться Иисусу. Но мало лишь пойти и рассказать людям об Иисусе. Мы должны

0: провести их через процесс превращения в его поклонников. Поэтому, думаю, когда мы говорим о благовестии, мы должны рассматривать его как шаг к той конечной цели, когда люди всех колен, языков и народов будут действительно поклоняться Иисусу. Когда я думаю пойти и поделиться с кем-то своей верой, я не всегда знаю, что сказать или как это сказать. Порой я боюсь возможной реакции. Но я помню, что своих посланников Бог избирает не всегда так, как их избрала бы я. Бог может устроить мне божественную встречу, чтобы я поделилась с кем-то словом надежды и жизни во Христе, тогда как никто другой не смог бы этого сделать. Нам кажется, что у нас нет чего-то, чтобы так поступить, но порой достаточно лишь вспомнить, что Бог избирает своих делателей не всегда так, как мы бы это делали. И Бог одарил всех нас и помазал нас для таких взаимоотношений или такого задания, которое Он нам дал, и нам иногда нужно лишь открыть уста и заговорить. Я пришла ко Христу благодаря тому, что мне рассказали Евангелие знакомые и близкие мне люди, когда мне было 13 лет. Изучая Писание, я поняла, что мне поручена работа, мне доверена миссия. Бог привел в мою жизнь очень сильного мужчину, Алана Барнхарта. И он любит Господа. Наш план А состоял в том, чтобы жениться и весь первый год учиться любить друг друга. А во второй год отправиться в какую-то нетронутую страну. Мы готовились к выполнению плана А, когда Алан попал под влияние некоторых факторов и одной возникшей возможности. И он предложил вместо того, чтобы отправиться на миссионерское поле, организовать нашу собственную компанию. Он предложил некоторые условия, которые, как он считал, понравятся мне и будут угодны Господу. В частности, мы должны были вести очень простой образ жизни. Вот как мы это видим в рамках этой культуры и в наше время. Назначить себе зарплату обычного работника, например, сотрудника Campus Crusade for Christ, или преподаватели университета. Вначале у нас и таких денег не было, но мы установили такой максимум. Еще одним условием для нас он установил то, что если компания будет расти, мы будем считать, что эти доходы для Господа. Мы не будем считать, что теперь можем вести богатый образ жизни, начать жить иначе, но будем продолжать жить по-простому. А эти финансы будем направлять на работу для Царства. Последовал бурный рост. Сейчас компании 27 лет, и почти каждый год компания росла на 25% в год. Сейчас наша прибыль около $1 миллиона в месяц, и она продолжает расти. На нас лежит огромная ответственность, как на управителях. Мы считаем себя не фондом, а каналом. Доходы этого года мы раздадим в этом же году. Мы считаем, что жертвовать надо целенаправленно и неотложно. Мы хотим дотянуться до нетронутых и незанятых, и поэтому 80% пожертвований направляем в окно 10-40, нетронутым и незанятым. То, что мы отдаем, не наше. То, что мы отдаем, это всего лишь результат Божьего благословения, а мы всего лишь распоряжаемся этим для Него. Возможно, услышав мой рассказ, вы решите, что мы делаем что-то особенное. Это не так. Мы лишь поступаем согласно библейской истине о том, кто мы, чьи мы, и просто пытаемся определить, как нам лично на это реагировать. Мы очень хотим, чтобы все познали Бога, а незнающих остался ноль, чтобы все получили шанс и возможность услышать Евангелие на доступном и понятном им языке.
1: Надеюсь, вас вдохновили эти рассказы, которые вы услышали. Но надеюсь, вы знаете, что и ваши рассказы кого-то вдохновят. Ведь то, что вы услышали от мужчин и женщин, рассказавших свои истории, это всего лишь начальные главы книги, что Бог сейчас пишет в рамках этой великой миссии. Донести эту благую весть, которая уже преобразила вашу жизнь в жизнь людей, которые еще ждут ее услышать. Надеюсь, что инициатива Иссахара стала побуждающим голосом в вашем непрерывном христианском росте, и вы можете узнать еще больше. Посетите наш сайт, и мы познакомимся.

Познакомим вас с замечательными друзьями, познавательными историями, поучительными местами Писания и регулярными сообщениями о том, что происходит и где великие возможности сопровождают великую нужду. Методички, которые вы используете при ведении дискуссии в своей группе, станут еще одним источником вдохновения для вас. И думая о людях, в жизни которых вы имеете влияние, вы теперь знаете то, чего они не знают, о том, что происходит в нашем поколении, и об этой великой возможности того, что человеческая работа, которая была доверена нам, когда Иисус вернулся на небо, уже может быть выполнена. Возможно ли, что человеческая работа в выполнении великого поручения может быть завершена уже в нашем поколении? Я хочу присоединиться к вам в работе над этим заданием. Мы молимся, чтобы Бог благословлял вас, взращивал вас, бросал вам вызовы и использовал вас с вашим пониманием Его великого поручения.

Сегодня вечером мы будем провозглашать из 18-го псалма, стихи с 13 по 15, которые являются последними стихами этого псалма. Эти слова — молитва Давида. Это молитва, которой мы сами молились несколько лет, и мы были несколько изумлены некоторыми ответами. Она начинается: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». И я оглядываюсь назад и изумляюсь числу своих тайных погрешностей во мне, которые Бог вывел на свет с того момента, как мы начали так молиться. Итак, мы помолимся и затем пригласим вас присоединиться и молиться с нами словами последнего стиха. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Хорошо, теперь мы попросим вас присоединиться к нам в последнем стихе. Это молитва. Не молитесь ей, если вы не имеете это в виду, потому что Бог спросит с вас за ваши слова. Теперь мы будем произносить стих, фразу за фразой, а вы повторяйте за нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Теперь мы дадим сказать вам это еще, на этот раз вместе с нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Да благословит вас Господь. Теперь мы обратимся к теме сегодняшнего урока, который называется «Авторитет и сила Слова Божьего». На предыдущем собрании я указал вам на то, что существует два различных образа, которым применимо понятие Божье Слово. Оно применяется по отношению к Библии, и оно применяется к Иисусу Христу. Они оба называются Словом Божьим. И это приводит к тому факту, что существует полная идентичность между Иисусом и Библией. Библия есть Божье написанное Слово, и Иисус есть Божье личное Слово. Если мы действительно хотим правильно относиться к Иисусу, тогда нам нужно правильно относиться к Библии. Мы не можем правильно относиться к Иисусу и неправильно относиться к Библии. Поэтому сегодня вечером я хочу разбирать тему, которая, что вполне очевидно, имеет огромную важность — авторитет и сила Слова Божьего. Начиная с вопроса авторитета, если вы остановитесь и рассмотрите его, вы осознаете, что слово «авторитет» прямо происходит от слова «автор». Другими словами, авторитет любого труда — это авторитет автора. Это автор дает авторитет всему, что он производит. Поэтому нам нужно знать, кто является автором Библии, кто является автором Писания. И Библия ясно отвечает на этот вопрос. Во втором послании Тимофею, главе 3, стихе 16, там говорится: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Поэтому, если вы хотите быть совершенными и приготовлены ко всякому доброму делу, то источником всего этого является Писание. И Павел говорит, что все Писание богодухновенно. Греческое слово означает «вдохновлено Богом». И слово, означающее «дыхание и дух», — это одно слово.
Поэтому это означает, что все Писание было вдохновлено Духом Божьим. Другими словами, авторитет, стоящий за всем Писанием, это авторитет Духа Святого. Он в конечном счете является автором. Он использует многие различные каналы и многие различные инструменты, но за всеми ими стоит авторитет Духа Святого, который есть сам Бог. Поэтому, когда мы сталкиваемся с Писанием, мы сталкиваемся с авторитетом самого Бога. Также там говорится, все Писание богодухновенно, не часть его. Некоторые люди отделяют стихи, которые они считают вдохновенными, от тех, которые им кажутся не совсем авторитетными. Но это не согласовывается с Писанием, потому что Дух Святой сам сказал, «Все Писание богодухновенно, и все Писание полезно». Другими словами, нет таких книг в Библии, которые вы можете выбросить за борт и сказать, что они неважные. Книги вроде Ездры и Неемии очень важны. Песня Песней очень важна. Книга пророка Наума очень важна. Не фокусируйтесь только на нескольких известных стихах Писания. И не думайте, что это единственные стихи, которые что-то значат, потому что это неправильно. И если вы хотите быть подготовленными, вы должны подготавливаться всем Писанием. И это займет у вас много лет, но это прогрессирующий процесс. Вы можете двигаться от силы в силу, по мере того, как вы размышляете и изучаете, и применяете Слово Божие. И помните, что сказал Иисус, что строительство на нем, как на основании, это слушание и исполнение Слова Божьего. Не только слушание, но слушание и исполнение. Затем, что касается истолкования Писания, есть только один надежный истолкователь, и это автор. При выходе из зала или еще где-то, вы можете найти некоторое количество книг, имеющих мое имя на обложке. Я их автор. Если вы недостаточно уверены, что значит написанное в них, то я человек, который сможет вас проконсультировать лучше всех, потому что я знаю, что я имел в виду. Я, возможно, не написал это так понятно, как я должен был сделать, но я знаю, что я хотел сказать. И если вы хотите знать, что означает любой из стихов Писания, проконсультируйтесь у автора. Он единственный, кто имеет полномочия на истолкование. Петр сказал во втором послании Петра, главе 1, стихах 20 и 21, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Никакой человек не может сказать, я знаю, что это значит. Единственный, у кого есть полномочия на истолкование Писания, это Дух Святой». Затем он продолжает, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Снова Петр указывает то, на что и Павел обращает внимание. Авторитет за Писанием, источник вдохновения — это Дух Святой. И вы можете сказать, и вполне резонно, но люди, которые писали Библию, во многих случаях были очень слабыми и подверженными ошибкам. И в Библии даже записаны их многие грехи. Я думаю, что это свидетельство точности Библии, что в ней записаны грехи людей, писавших ее. Многие люди сегодня просто замалчивают свои грехи и не показывают их, и пытаются представить себя как безошибочных людей. Ни один из авторов Библии не делает этого. Даже Давид, который является автором большинства псалмов, его серьезнейшие грехи записаны, чтобы все могли о них прочитать. Так почему же Библия может быть безошибочной, если люди, которые написали ее, были подвержены ошибкам? И есть чудесный ответ, данный на этот вопрос в Псалме 11, стихе 7. Один простой стих. Псалом 11, стих 7. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Это маленькая иллюстрация того, как люди очищали металл. Они строили глиняную печь, разжигали в ней огонь, и затем помещали туда металл, который нужно было очистить. Итак, у нас есть три элемента в этой картине. У нас есть глиняная печь, которая является человеческим инструментом, просто глина. У нас есть огонь,
который есть Дух Святой, который очищает серебро, которое есть Слово. Это говорит нам, как слабые мужчины и женщины могут быть каналами, которые могут производить вдохновенное и авторитетное Слово Божие. Позвольте мне повторить это. Глина — это человеческий сосуд. Огонь — это Дух Святой. Серебро, очищенное 7 раз, абсолютно чистое. Это послание Божие. И число 7 в Библии приводит нас к двум вещам. Духу Святому и совершенству. И совершенству Духом Святым. Поэтому Библия, хотя она и пришла через глиняные сосуды слабых, ошибающихся, грешных мужчин и женщин, была очищена 7 раз огнем Духа Святого. Она полностью надежна. Теперь мы должны рассмотреть отношение Иисуса самого к Библии, потому что для нас, Его учеников, Он является образцом. Как Он относился к Библии? Мы смотрели этот стих сегодня утром, но мы снова обратимся к нему. Евангелие от Иоанна, глава 10. Иоанна, 10 глава, 35 стих. Иисус говорит, в контексте разговора с еврейскими лидерами, в которые нам не нужно вдаваться, «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Я указал сегодня утром, но я повторю это снова. В этом стихе Иисус дает Библии 2 титула, которые Его последователи наиболее часто неправильно употребляли с тех пор. Слово Божье и Писание. Когда говорится, что Библия есть Слово Божье, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от людей, оно сошло с небес, от Бога. И когда говорится Писание, это означает, что нечто было записано. Бог сказал многое, что не было написано. Но то, что было записано в Писании, в Библии, было записано для нашей особой пользы. Они содержат все, что нам нужно знать для нашего спасения. Итак, это было отношение Иисуса, суммированное в этой фразе, на которой мы смотрели сегодня утром. Но будет хорошо повторить ее еще раз. Не может нарушиться Писание. Ничто не может выразить авторитет Писания более полно, чем эта простая фраза «не может нарушиться». Я хотел бы пригласить вас сделать снова сегодня вечером то, что мы делали сегодня утром. Повторите эти слова вместе со мной. «Не может нарушиться Писание». Еще раз. «Не может нарушиться Писание». И теперь помните, что вы ответственны перед Богом за свои

слова, потому что он ожидает, что вы примете авторитет Писания в любой области вашей жизни. Теперь давайте взглянем на то, как Иисус сам использовал Писание. И в этом Он снова образец для нас. Мы обратимся к Евангелию от Матфея, главе 4. И мы посмотрим на то, что случилось, когда Иисус был в пустыне, подвергаясь искушению от дьявола. Матфея, глава 4. Но нам надо начать с конца 3 главы. В конце 3 главы записано, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем в Иордане. И когда Он вышел из воды, Дух Святой, Дух Божий, сошел на Него в виде голубя и прибыл на Нем. Отметьте одну важную деталь, что Дух Святой прибыл на Нем. Дух Святой сходит на некоторых из нас в различное время, но Он не всегда остается на нас, потому что мы говорим и делаем вещи, из-за которых Он не может оставаться. Но Иисус никогда не говорил и не делал ничего, чтобы оскорбило Духа Святого или спугнуло этого голубя. И затем раздался голос с неба, голос Бога Отца. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И вы могли подумать, и я мог, что после этого у Иисуса началась легкая жизнь. У Него было подтверждение от Отца, и от Духа, и от Пророка, и Иоанна Крестителя. Но это не так. Первое, что с Ним случилось после этого, Он обнаружил себя в пустыне постящимся 40 дней и искушаемым сатаной. И, пожалуйста, не воображайте, что Божье благословение всегда будет делать жизнь легкой для вас. На самом деле, в определенном смысле оно делает жизнь более трудной, потому что сатана гораздо сильнее противостоит тем, кого Бог помазал. В Евангелии от Луки, мы не будем заглядывать туда, говорится, что Иисус был поведен Духом в пустыню, но по окончании 40 дней Он возвратился в силе Духа Святого. И это две разные вещи. Одно дело быть водимым Духом, совсем другое дело двигаться и действовать в силе Духа Святого. Иисус не действовал так, пока Он не победил в своем конфликте с сатаной. И в той или иной степени это применимо к каждому из нас. Нам придется победить искушение и противостояние с тем, чтобы двигаться в силе Духа Святого. Теперь, когда искуситель пришел к нему в Евангелии от Матфея, 4 главе, сатана, первое, чем он попытался его искусить, было сомнение. И это почти всегда первоначальный удар сатаны. Он не будет отрицать Слово Божье сразу. Он поставит его под сомнение. Он заставит вас засомневаться в нем. Это срабатывало так часто в церковной истории, что ему не приходилось выдумывать другую тактику, потому что кажется, что эта тактика всегда работает. Но не позволяйте ей срабатывать с вами. Итак, вы заметили, что первое, что сатана сказал Иисусу в 4 главе Евангелия от Матфея, 3 стихе, «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Бог только что проговорил с небес и сказал, «Это Сын Мой возлюбленный». Но сатана искушал его усомниться в том, что услышал от Бога. «Если ты Сын Божий, тогда сделай что-нибудь, чтобы доказать это. Сделай эти камни хлебами». Но Иисус ответил ему. Написано, «Не хлебом одним будет жить человек». Интересно, что все три ответа, которые Иисус дал сатане, они все взяты из одной книги, Второзакония. И это интересно, что ни Иисус, ни дьявол никогда не сомневались в авторитете книги Второзакония. Поэтому зачем вам тратить ваше время на это? Итак, вот как Иисус поступал с искушениями. Это очень и очень важно. Он разбирался с искушениями, встречая их написанным Словом Божьим. Написано. Не думайте, что вы достаточно умные, чтобы спорить с дьяволом. Он гораздо умнее вас. И он занимается этим делом уже очень давно. Не пытайтесь убедить его своими аргументами. Противостаньте ему Писанием. Каждый раз, когда Иисус подвергался искушению, вот что он говорил. Написано, написано, написано. И когда бы Иисус не произносил это, сатана менял тему. Он знал, что ему нечем отвечать на Писание. Поэтому не пытайтесь попробовать победить сатану своей философией или своей

теологии. Просто отвечайте ему написанным Словом Божьим. Видите, Иисус не совершил ошибки, которую совершила Ева. Если вы пойдете

эти сомнения. Ева сделала ошибку, когда подумала, что она может противостоять дьяволу на его уровне. И она ответила ему: «Плоды с дерев мы можем есть». Она не хотела признать, что есть какие-то запреты, кроме запрета на дерево в середине сада, которое является деревом познания добра и зла. И касаясь этого, она сказала: «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Обратите внимание на ответ дьявола. «И сказал змей жене: нет, не умрете». Вот к чему он подводит. Он начинает с сомнения и заканчивает отрицанием. И если бы вы изучили церковную историю за последние 100 с небольшим лет, вы бы обнаружили, что когда бы дьявол не уговорил богословов или проповедников, или кого бы то ни было подвергнуть сомнению Писанию, то позже он всегда приводил их к тому, что они фактически отвергали его. Не вставайте на эту скользкую, ведущую вниз дорогу. Писание авторитетно. Это Слово Божие. Примите его. Живите им. Отвечайте им дьяволу. Он не сможет возразить написанному Слову Божьему. В послании к Ефесянам, главе 6, стихе 17, Павел говорит: «Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие». И вы, наверное, знаете, что есть два греческих слова, означающих «слово». Одно — «логос», другое — «рема». «Логос» — полное вечное Слово Божие. «Рема» — это произнесенное Слово Божие. И это слово, использованное в Ефесянах 6, глава 17 стих, «возьмите меч духовный», которое есть «рема», произнесенное Слово Божие. И когда вам приходится встречаться с дьяволом, вам нужно встречать его, произнося Слово Божие. Библия не защитит вас, если она будет стоять на вашей книжной полке или даже лежать на тумбочке рядом с кроватью. Она работает только, когда вы цитируете ее. Вам нужно взять ее в свои уста и говорить. И тогда она станет острым мечом, перед которым отступает дьявол. У него нет на это ответа. Теперь давайте посмотрим на то, что говорит Иисус об авторитете написанного Слова Божьего. Вы помните, что я сказал, что слово «Писание» означает написанное Слово Божье? И Иисус говорит в Евангелии от Матфея, главе 5, стихах 17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророка». И это была еврейская манера говорить о том, что мы называем Ветхим Заветом, закон и пророки. «Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Слова «йота» и «черта» — «йота» в современном еврейском «ют» — это самая маленькая буква в еврейском алфавите. «Черта» — это просто маленькая завитушка, которую ставили над буквой при письме для того, чтобы отличать ее от похожей буквы. Итак, это самые маленькие частицы в написанном тексте Писания. Иисус сказал, что ни одна из них никогда не придет. Это ясно показывает, что Иисус признавал абсолютный авторитет написанного Слова Божьего. Он не говорил о произнесенном Слове Божьем в этом случае, потому что слова «йота» и «черта» применяются только в отношении к написанному тексту. Поэтому Иисус абсолютно подтвердил полный авторитет написанного Слова Божьего. И затем, немного позднее, почти в конце своего служения, в Евангелии от Матфея, главе 22, он имел дело с саддукеями, которые были либералами тех дней. Люди, которые не принимали авторитет всего Писания. Фактически, они принимали авторитет только первых пяти книг, пятикнижия Моисеева. И они бросали вызов учению о воскресении мертвых. И они пришли к Иисусу с умным вопросом. И вот как Иисус ответил им. В Евангелии от Матфея, главе 22, стихах 31-32. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Заметьте, как Иисус применяет эти стихи. Эти слова были написаны Моисеем 14 столетий до этого случая. Фактически, это были слова, сказанные Господом прямо Моисею. Но Иисус не говорил о них, как о чем-то сказанном Моисею 14 веков назад. И это очень сильно. Он сказал:
а воскресенье

Не мертвых, не считали ли вы реченного вам Богом? Видите? Писание никогда не устаревает. Оно не является просто записью человеческой мудрости. Это Бог. И даже если это было написано 3000 лет назад, это по-прежнему Бог говорит вам сегодня. И это авторитет Писания, как Иисус понимал это. Теперь нам нужно рассмотреть также, как жизнь Иисуса исполнила Писание. Если вы пройдете по Новому Завету, вы обнаружите в 18 различных местах, что когда что-то случалось в жизни Иисуса, там имелись слова «да исполнится Писание». Другими словами, он не просто верил в Писание, он не только провозглашал Писание, но он подчинялся Писанию. Вся его жизнь была исполнением Писания. Вы можете взять различные аспекты его жизни, но мы возьмем только четыре. Его рождение, его человеческую жизнь, его смерть и его воскресение. Касательно всего этого, Писание говорит, что это произошло во исполнение Писания. Иисус не мог никаким больше образом более сильно подтвердить Писание, чем этим. Теперь давайте обратимся к Новому Завету. Какой авторитет стоит за Новым Заветом? И вы будете удивлены, узнав, что тот же самый, что и за Ветхим Заветом. Давайте возьмем два отрывка, в которых Иисус говорит со своими учениками. Евангелие от Иоанна, главе 14, стихах 25 и 26, Иисус прощается со своими учениками. Он готовит их к факту, что Он собирается оставить их, и Он говорит, «Сие сказал я вам, находясь с вами». Утешитель же, Дух Святый, это один из титулов Духа Святого. Иногда здесь употребляется титул «помощник», которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Итак, авторитет за всем, что было написано апостолами, это авторитет Духа Святого. Иисус сказал, что Он сделает две вещи. «Всему, чему Я вас не научил, Он научит. И все, что Я сказал, но вы, возможно, забыли, Он напомнит вам». Итак, запись Евангелия не зависит от человеческой памяти. Она зависит от истины Духа Святого. И затем снова, в Иоанна, главе 16, стихах с 12 по 14, описывается то же самое. Иисус говорит Своим ученикам, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины?» И позвольте мне обратить ваше внимание на то, что Иисус нарушает здесь грамматические правила, для того, чтобы выделить, что Дух Святой не что-то, а кто. Я не буду в это углубляться, потому что это слишком сложный вопрос. Но в соответствии с греческой грамматикой он должен был сказать что-то. Но он не сделал этого. Он сказал «кто». Другими словами, пожалуйста, поймите, Дух Святой — это не просто что-то, Он кто-то, Он Личность. И вам нужно относиться к Нему как к Личности. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Итак, снова Иисус говорит, что какое бы учение вам ни понадобилось, которого вы еще не получили, оно придет через Духа Святого. Затем Он говорит, «Он не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». И затем следующий стих. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». И затем позвольте мне указать на это, что это еще одна чрезвычайно важная черта Духа Святого. Он всегда прославляет Иисуса. И если вы когда-нибудь столкнетесь с духовными переживаниями, которые не прославляют Иисуса, но прославляют человека или что-то еще, вы можете быть уверены, что это не Дух Святой. Потому что высшее служение Духа Святого — это открывать и прославлять Иисуса. Есть один очень хороший способ испытывать Духа. Библия говорит, что мы должны испытывать Духа. И вы можете испытывать что-то, действительно ли это от Духа Святого. И один стопроцентный тест. Он будет прославлять Иисуса. Если этого нет, это может все хорошо звучать. И звучать очень духовно.

Может быть, все это сказано было громким голосом, но это не от Духа Святого, потому что Он не будет прославлять никого, кроме Иисуса. И в момент, когда люди начинают присваивать всю славу себе, Дух Святой говорит: «Извините, но я должен уйти. Вы можете продолжать, но меня здесь не будет». И именно таким образом многие служения заблудились, и я этому свидетель. Моя память гораздо старше по возрасту памяти некоторых из вас, и я не могу сосчитать количество служений, которые закончили разрухой, потому что люди присвоили славу, которую Дух Святой дает только Иисусу. Я хочу сказать вам, что я очень осторожен в этом. Я постоянно испытываю себя, отдаю ли я славу Иисусу, или я пытаюсь убедить людей, что Дерек Принс является кем-то важным. Дерек Принс — грешник, спасенный благодатью Божией. Теперь давайте обратимся к очень интересной и важной теме — природе Божьего Слова. Это очень и очень интересно. В послании к евреям, главе 4, стихе 12, у нас есть своего рода анализ природы Божьего Слова. Евреям, глава 4, стих 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Заметили, что оно снова сравнивается с мечом? Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак, Слово Божье не мертвое. Это не просто черные буквы на белой бумаге. Это не просто звуки, которые исходят изо рта проповедника. Оно живо, оно живет. И куда бы оно ни пришло, оно приносит жизнь. Слово Божье живо и действенно. Благодарение Богу, что оно действенно. Оно более действенно и могущественно, чем вся ложь, которой сатана запачкал мир. Слово Божье — это окончательный ответ. И затем сказано, оно проникает до разделения души и духа. Это очень интересно, но я не должен уйти в сторону. Но Библия открывает, что человек является тройственным существом — дух, душа и тело. Тройственное существо, сотворенное по образу тройственного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Но единственный способ, каким мы можем научиться отличать душу и дух, это Словом Божьим. Это единственный инструмент, который достаточно остр, чтобы проникнуть и разделить душевное от духовного. Это очень важно, потому что если вы изучаете Новый Завет, у нас нет времени углубляться в это, но вы обнаружите, что душевное часто находится в оппозиции духовному. В 1 Коринфянам, главе 2, Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Поэтому важно, чтобы мы научились различать между тем, что духовное, и тем, что душевное. Но только Слово Божие может сделать это. Оно также может проникать до разделения составов и мозгов. Итак, Писание может проникать туда, куда не может проникнуть скальпель ни одного хирурга, и никакие вопросы никакого психиатра. Слово Божье — единственное средство, которое приводит нас прямо в самые глубины человеческой личности. И затем говорится, что оно судит помышления и намерения сердечные. Судить? Значит, анализировать, видеть самую суть чего-то. И кто-то сказал много лет назад, когда я был молодым верующим, и это запечатлелось во мне. Помни, что когда ты читаешь свою Библию, она также читает тебя. Это взаимное действие. И это очень живо для меня, потому что я начал читать Библию просто как профессиональный философ, относясь к этому как к труду, написанному о Боге. Но по мере того, как я продолжал читать, и нашел ее очень унылой, только моя установка, что никакой книги никогда не одолеть меня, заставила меня продолжать читать. Я начал совсем по-другому себя чувствовать. В то время я думал, что у меня есть ответ на все, что философия может дать ответ на все. Но продолжая читать Библию, я все меньше и меньше становился уверенным в себе. Я не мог понять, что происходит со мной. Я думал, что я преждевременно старею, хотя мне не было еще и 25. Я не понимал, что когда я читал Библию, она читала меня. И в конце концов, я чувствовал себя как Валтасар у себя на перу, когда появился

появилась надпись на стене. Смутились мысли и стали дрожать колени. И мое самомнение, моя гордыня, мое высокомерие, моя интеллектуальная непоколебимость – все это начало увядать перед Писанием. И я не был верующим в то время, но оно по-прежнему исполняло свою работу. Поэтому помните всегда, что когда вы читаете свою Библию, ваша Библия также читает вас. Теперь на минуту обратимся к первому посланию к Фессалоникийцам, за следующим аспектом того, что будет делать Библия. Первое послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 13. Павел пишет верующим в Фессалониках, которые чудесным образом ответили на проповедь Евангелия. И он говорит: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Вы понимаете, что то, что Библия будет делать в вас, зависит частью от того, как вы примете это. Если вы примете его как Слово человеческое, оно не сделает своей полной работы в вас. Но если вы примете его как Слово Божье, оно будет действовать эффективно в вас. И когда вы читаете свою Библию, время от времени уделяйте минуту, чтобы сказать: «Господь, я верю, что это Твое Слово. Я принимаю это как Твое Слово. Пусть оно совершит во мне все то, что Ты послал его сделать, в каждой области моего существа, духе, душе и теле, потому что я верю в него». И затем нам нужно посмотреть на замечательное утверждение, которое сделал Петр во втором послании Петра, в главе 1, одно из самых замечательных утверждений, я думаю, во всей Библии. Стихи 3 и 4, второго послания Петра, главы 1. И это в середине предложения. Апостолы писали довольно длинные предложения. Я думаю, что Павел писал самые длинные, но у Петра тоже есть довольно длинные. И в английском нам обычно приходится их делить. Поэтому я не начну с самого начала предложения, а начну с середины. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью». Это чудесное утверждение. Здесь сказано, что Божьей всемогущей силой нам уже даровано все, что нам понадобится. И вы, может быть, ответите: «Боже, мне кажется, что у меня этого нет. Где это?» И следующий стих говорит вам об этом: «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Итак, как Бог нам дал все, что нам нужно для жизни и благочестия? Где это? В обетованиях. И мне нравится это маленькое предложение, которое я сам придумал. Обеспечение в обетованиях. Давайте скажем вместе со мной: обеспечение в обетованиях. Поэтому, если вы хотите иметь все, что Бог обеспечил вам, вам нужно принять это через Его обетование, потому что в них содержится все, что вам может понадобиться. Но это также приходит через познание Иисуса, потому что Писание открывает Иисуса. И еще одно замечательное утверждение. Если бы оно не было написано в Библии, я никогда бы не посмел его произнести. «Вы через них, обетование, соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». И нам надо быть очень осторожными, потому что существует одно учение, которое я не буду называть, но многие догадаются, о чем речь, которое очень модно сегодня, которое учит, что если вы достаточно долго делаете правильные вещи, то вы сможете стать Богом. Я уверен, что некоторые из вас сталкивались с этим учением. И на самом деле, позвольте мне сказать, оно называется New Age, то есть Новый век. Я когда-то использовал эту фразу «Новый век». Я говорил: «Грядет Новый век», и затем они украли ее у меня. И мне пришлось подыскать что-то еще. Поэтому я говорю теперь: «Царство Божие будет установлено на земле. Иисус установит свое царство». И это им не нравится. Но в любом случае, Новый век, много позаимствовавший из индуистской философии и тому подобного, учит, что если ты долго этим занимаешься, и по совпадению мормоны учат тому же, они не говорят об этом открыто сначала, но это там есть, что вы можете стать Богом. Я хочу сказать вам, что это абсолютно ошибочно. И я вам скажу
основную причину. Бог является несотворенным. Мы сотворены. И сотворенное никогда не может стать несотворенным. Это обольщение. Но мы можем стать причастниками божеского естества по мере того, как мы принимаем и применяем обетование. Я всегда думаю о лестнице Иакова. Вы, наверное, помните этот сон, который у него был. Он был один в пустынном месте, он лег спать, положив голову на камень. Как многие из вас захотят иметь камень вместо подушки? Я вам расскажу, что когда я был в Судане, в племени Хадандо, в Северном Судане, я обнаружил, что они использовали камни вместо подушек. Я наблюдал однажды, как один человек из этого племени взял камень с довольно острыми краями, положил его на землю и улегся затылком на него, и спокойно заснул. Итак, это возможно, но немногим из вас понравилось бы. Но Иаков спал, положив свою голову на камень. И я однажды слышал, как кто-то говорил: «Я бы тоже хотел спать, положив голову на камень, если бы у меня было то, что было у Иакова впоследствии». Потому что ему приснился сон, в котором он видел лестницу, достигающую небес. Подножие находилось на земле, верх ее восходил на небеса, и ангелы Божии сходили и восходили по ней. И сам Иисус стоял на вершине и говорил. Я думаю о Библии в некотором смысле, как о лестнице Иакова. Видите, каждое обетование — это ступенька на лестнице. И каждый раз, когда вы применяете новое обетование, вы поднимаетесь на одну ступеньку. И в итоге это вас приведет на небеса. Поэтому никогда не отвергайте свою Библию. Это ключ к вашему состоянию, ключ к вашему успеху. Это самый драгоценный дар, который Бог когда-либо давал нам. И давайте всегда помнить, что несмотря на то, что у нас есть много Библии сегодня, и мы обсуждаем, какой перевод мы будем использовать, или хотим мы Библию с иллюстрациями или с комментариями, давайте помнить, что есть миллионы и миллионы людей в этом мире сегодня, которые ни разу в жизни не открывали Библии. У них нет никакого выбора. И давайте помнить другую вещь, что в прошлом мужчины и женщины приносили себя в жертву для того, чтобы сохранить Библию для вас, для меня. Поэтому давайте относиться к Библии с почтением. Давайте уважать Библию, потому что это путь, которым Бог приходит в нашу жизнь. Теперь, в заключение, я хочу иметь дело с чем-то очень восхитительным, на что у меня осталось очень мало времени. И это эффективность Божьего Слова. Павел написал Фессалоникийцам: «Оно действует эффективно в вас, потому что вы уверовали в Него». Поэтому я хочу показать вам 8 результатов, которых может достичь Божье Слово в вас. Это то, что Божье Слово сделает для вас и для меня. Прежде всего, мы обратимся к посланию к Римлянам, главе 10, стиху 17. Фактически, я могу процитировать его, даже не заглядывая в него. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это чудесный стих. Потому что я лежал в госпитале целый год подряд в пустынях Северной Африки с заболеванием кожи, которое врачи не могли вылечить в том климате. В конце концов, они назвали это хронической экземой. И фактически они не могут найти лекарства от этого заболевания даже по сей день. И к тому времени я только недавно уверовал. Я продолжал говорить самому себе. Я знаю, что если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Но следующее, что я всегда говорил, но у меня нет веры. И я пребывал в таком состоянии, которое Джон Буньян называл «долиной отчаяния». У меня нет веры. И затем однажды прекрасный луч света проник в эту мрачную долину, и он пришел из 17 стиха послания к римлянам. Итак, вера приходит от. Если у вас ее нет, вы можете получить ее. Вам не нужно оставаться без нее. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И вера приходит ко многим из вас, даже сейчас, когда вы слышите Слово Божье. Знаете, во времена Нового Завета большинство людей, когда они читали вслух.
даже если они это делали для самих себя. Например, эфиопский евнух, который, сидя на своей колеснице, читал книгу пророка Исаия. И Филипп услышал его, как он читал, хотя тот читал для самого себя. И в чтении вслух есть особый смысл, потому что когда вы слушаете, как вы читаете, приходит вера. Видите? Хорошо. Это результат номер один от Писания. Теперь номер два. Оно производит новое рождение. Это через Слово Божие мы рождаемся свыше. Послание Иакова, глава 1, стих 18. Говоря о Боге, он говорит: «Восхотев, родил он нас словом истины», это Библия, «чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Восхотев. Знаете, почему Бог сделал это? Потому что Он решил так сделать, и у нас не будет дальнейшего объяснения. И когда вы возвратитесь назад, к началу всего, это все началось с Божьего решения. Бог решил создать себе народ. И Он решил, что этот народ будет создан Словом Божьим, Писанием. И это то, что привело вас и меня к познанию Бога, к тому, чтобы стать новым творением, людьми Божьими. И все это через Слово Божие. И затем в первом послании Петра говорится на ту же самую тему. 1 Петра, глава 2, стихи 22-23. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Заметьте, как вы очищаете свои души послушанием истине. Не слушанием истины, но послушанием истине. И какой будет результат? Результатом будет искренняя любовь. И затем Петр продолжает. «Как возрожденные», обратите внимание на слово «возрожденные», «не от тленного семени, но от нетленного». Что такое нетленное семя? От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Итак, это семя — Слово Божие, принятое в сердце верой, которое производит рождение свыше. Семя это является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Природа семени определяет природу жизни, происходящую из него. Если вы посаете яблочное зернышко, у вас не вырастет апельсиновое дерево. Природа семени определяет природу жизни. Слово Божье является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Она божественна, свята и вечна. И затем, будучи рожденными свыше, в чем вы нуждаетесь? Это питание. И удивительно то, что Божье Слово обеспечивает необходимое питание для каждой стадии духовного роста. Когда вы еще только духовный младенец, вам нужно молоко. И это то, что Петр говорит в следующей главе первого послания Петра, во втором стихе. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Итак, когда вы рождены свыше, у вас должен быть очень здоровый аппетит к Слову Божьему. И здесь находятся многие из вас, которые, я уверен, могут свидетельствовать, что когда мы родились свыше, единственную вещь, которую мы хотели делать, это читать Библию. Мы были рождены здоровыми младенцами, со здоровым аппетитом к единственному, что могло нас по-настоящему питать. Но затем, по мере того, как мы растем, нам нужна пища, типа хлеба. Мы не будем смотреть сейчас туда. Но Иисус сказал сатане, когда тот искушал его превратить камни в хлеб: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, Слово Божье — это также и хлеб. Но когда мы растем дальше, нам требуется более основательная пища. И это тоже обеспечено. В послании к евреям, главе 5, автор послания пишет евреям, у которых были познания в Писании из прошлого. И он говорит им то, что Бог, возможно, желал бы сказать некоторым из нас. «Благодаря тому, что вы уже знаете, ваши дела должны быть лучше, чем они есть». Он говорит: «У вас есть знание Писания, но вы не используете его». Я просто прочитаю сейчас эти слова. Евреям, глава 5, стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища».
О чем это свидетельствует? Они не могли переварить что-то большее, нежели самые простейшие основные истины. Всякий, питающий молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вы понимаете? Чтобы совершенствоваться, вам нужно упражнять свои чувства. Вам нужно тренироваться. Вам нужно применять Слово Божие. Вам нужно использовать его для того, чтобы распознавать ситуации, в которых вы находитесь, и силы, с которыми вы имеете дело. Это путь к совершенству. Если вы никогда по-настоящему не применяете Слово Божие, если вы не живете Словом Божьим, вы никогда не станете совершенным. Вы никогда не будете способны принимать что-то большее, чем просто молоко. Ну, может быть, чуть-чуть хлеба. Но твердая пища только для тех, кто упражняется и практикуется, кто применяет слово старательно и регулярно в своей жизни. Итак, третий результат Слова Божьего — это духовное питание. Четвертый результат — это просветление ума. Я хочу обратиться к 118-му псалму. Это знакомый стих для многих, я уверен. Псалом 118, стих 130. Автор псалма говорит Богу: «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Итак, вход Божьего Слова в наше разум и наше сердце дает свет. Это отличается от образования. Образование не является светом. Вы можете быть образованным и пребывать полностью во тьме. Откуда я это знаю? Потому что я был таким, высокообразованным и в полной тьме, пока свет Слова Божьего не просиял в моей жизни. Поэтому помните, образование не является светом. Много лет назад я имел дело со студентами-африканцами в Восточной Африке, чья единственная амбиция была — это получить образование. И я однажды написал маленькую брошюрку, которая называлась «Вы ищете образование, но находите ли вместе с этим мудрость?» И я указал, что образование и мудрость — это не одно и то же. В этой брошюрке я написал нечто, что шокировало некоторых людей. Большинство бед в мире вызвано образованными дураками. Теодор Рузвельт, бывший президент Соединенных Штатов, однажды сказал следующее: «Если человек вор, он может украсть железнодорожный вагон или купе. Но если вы дадите образование тому же самому человеку, он украдет целую железную дорогу». Поэтому помните, образование — это полезная штука, но это не является светом. На самом деле, как я уже сказал, некоторые наиболее самых образованных людей находятся в глубочайшей тьме. Только откровение Слова Божьего дает свет. И затем Слово Божье обеспечивает физическое исцеление. Я говорю это на основании своего собственного опыта. Давайте обратимся на минуту к Псалму 106 и начнем читать со стиха 17 по 20. Безрассудные — это люди из другой церкви, это никогда не вы и не я. Страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. Никогда с вами не случалось, что некоторые из нас страдали, потому что мы жили неправильно? Я слышал так много людей, которые приходили ко мне за исцелением. Они редко когда-либо предполагали, что источник их проблемы — это их неправильная жизнь. То сказано: «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. И от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти». Они были близки к смерти, доктора уже не могли ничего сделать. И затем говорится: «Но воззвали к Господу в скорби своей». Мой комментарий на это. Люди очень часто оставляют молитву на самый последний момент. Они уже перед самыми вратами смерти, и тут до них доходит, что, возможно, им поможет молитва. И что сделал Бог? Послушайте. «И Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, исцелил их, избавил их от могил их». Обратите внимание на три вещи, которые делает Бог, когда посылает Свое Слово. Он спасает, Он исцеляет и Он избавляет. Три великих акта Божьей милости. Спасение от греха, исцеление от болезни, освобождение от власти бесов. Все это Он совершает в первую очередь через Свое Слово. Некоторые из вас, я знаю это из опыта, вы ищете какого-нибудь проповедника, который возложит на вас руки и помолится, и вы будете исцелены. Конечно, пусть это случится. Но я знаю,
Потому что многие люди приходят ко мне, и они думают, что если я помолюсь за них, то они исцелятся. Но так не происходит. И на самом деле я дошел до такой точки, где я начинаю немного беспокоиться, потому что я вижу, что они ищут брата принца, а не Господа. Так позвольте мне сказать вам, что вы можете быть исцелены без всякого проповедника, если вы примете Слово Божие. Ибо Он послал Свое Слово, исцелил их и избавил их. И затем идет мой любимый стих, который дал мне Бог в госпитале, когда ни одно лекарство уже не помогало. Притча, глава 4, стихи с 20 по 22. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Божье Слово, говорится здесь, будет здравием для всего нашего тела. И вот я уже пролежал в госпитале около 7 месяцев. Врачи не излечили меня. И я говорил, если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Затем я встретил этот стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я начал надеяться и начал снова изучать Писание с новой надеждой. Но видите, у меня была проблема. Я был философом, профессиональным. И работа философов — это делать простые вещи сложными. И поэтому я не мог принять Слово Божие во всей его простоте. Я читал обетования о Божьем исцелении одно за другим, но я думал, что это означает, что Он только исцеляет мою душу. На самом деле Он не интересуется моим телом. Оно тленное и когда-нибудь умрет. «Благослови, душа моя, Господа! Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». И я говорил, это недуги только моей души. Но когда я добрался до притч, глава 4, стихи с 20 по 22, я не мог ошибиться. Бог говорит, что слова Его — жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Я сказал, даже философ не может сделать так, чтобы слово «тело» имело какое-нибудь другое значение. «Здоровье для всего моего физического тела». И затем я посмотрел на поля с комментариями и дополнительное значение, которое имело это слово «здоровье». И это было значение лекарства. И так случилось, что в армии я был санитаром. Я спросил, как люди принимают свое лекарство. И ответ на это — 3 раза в день после еды. И я сказал, вот чем я займусь. И я не могу вдаваться в подробности, но на протяжении 3 или 4 месяцев я принимал Божье Слово, как свое лекарство, 3 раза в день после еды. И это дало мне полное и постоянное исцеление и здоровье в одном из самых неблагоприятных климатов в мире, в Судане. И я скажу вам, братья и сестры, это действует. Давайте перейдем к последним 3 результатам Слова Божьего, очень быстро. Следующее — это победа над грехом и сатаной. Псалом 118, стих 9 и 11. «Как юноша содержать чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». И затем стих 11. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой». Много-много наших молодых людей сегодня по-настоящему спрашивают, возможно ли вести чистую жизнь. И многие из учителей скажут, что это невозможно. Они рекомендуют то, что они называют безопасный секс, который никогда не бывает безопасным. Но Библия говорит, что молодой человек, который хранит свой путь по Слову Божьему, может жить чистой жизнью. И я благодарю Бога, когда я работал среди молодых африканцев, я видел эти слова, исполнявшимися снова и снова. Они были очищены, и они вели чистую жизнь, потому что они слушали Слово Божье. И помните, как мы смотрели в Евангелии от Матфея, главе 4, когда Иисус встречался с сатаной. Он противостоял ему только одним оружием. Написано. И затем снова, и мы сейчас пойдем очень быстро. Послание к Ефесянам, главе 5, со стихов с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен. Позвольте мне сказать вам, мужья, что это не предложение, это заповедь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славной Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Как Иисус подготовит себе невесту, которая будет свята и непорочна, очистив ее водой и Словом Божьим.
Слово Божье освящает нас, оно очищает нас. Иоанн сказал об Иисусе, Он пришел водой и кровью, не только водой, но и кровью. Кровью Своей жертвы Он искупил нас, но водой Своего Слова Он очищает и освящает нас. И мы нуждаемся в обоих. Мы искуплены кровью, чтобы мы могли быть очищены Словом. И, наконец, Иаков говорит, мы не будем смотреть туда, но вы найдете это в его послании, главе 1, стихе с 23 по 25. Библия — это духовное зеркало. Когда вы смотрите с него, оно не показывает вам физическое отражение, оно показывает вам, кто вы такой на самом деле внутри. Иаков указывает, когда вы смотрите в зеркало и видите, что там что-то не так, то разумно будет это исправить. Если ваши волосы в беспорядке, вы причесываете их. Если ваше лицо грязно, вы моете его. Вы действуете в соответствии с тем, что вы видели в зеркале. Иаков говорит, что вам нужно сделать то же самое, когда вы смотрите в зеркало Слова Божьего. Вам нужно увидеть ваше духовное отражение в нем и действовать в зависимости от того, что оно вам покажет. Итак, позвольте мне все это повторить и закончить. 8 результатов действия Слова Божьего. Оно производит веру, это семя рождения свыше, это духовное питание, оно просветляет разум, оно обеспечивает физическое исцеление, оно делает возможной победу над грехом и сатаной, оно обеспечивает очищение и освящение, оно является духовным зеркалом.

0: Христианская жизнь не только радость и благостное настроение. Это и борьба с грехом, и самодисциплина. Нужны ли ресурсы для того, чтобы следовать за Христом? И где эти ресурсы взять? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас сегодня видеть. Поговорим сегодня про мотивацию, про ресурсы, что для этого нужно верующему человеку. Дмитрий Александрович, мы все с вами знаем известного апостола Павла. Пожалуй, самый дисциплинированный, самый мотивированный из всех апостолов. Но даже он сталкивался с такими проблемами, как грех. Да, сталкивался с трудностями. Может быть, скажете, что нужно для мотивации, для ресурса верующему человеку?
1: Да, действительно, вот эта проблема отсутствия ресурсов для того, чтобы быть ближе к Богу, это одна из причин, которая не позволяет человеку принять Христа полностью всем сердцем. То есть вот это вот формальность религии, когда человек знает Бога, но изменения не происходит, она отчасти, вот одна из причин вот этого вот, является то, что у человека просто нет ресурсов следовать за Богом и нет ресурсов к изменениям. И, конечно же, вот в Священном Писании очень хорошо это отражено в послании к римлянам в 7 главе с 14 по 25 стих. Позвольте, я зачитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть вот мы здесь вот видим вот эту вот дихотомию, вот это двойственное состояние человека. Вроде бы человек хочет, желает быть с Богом, хочет изменений, чтобы они наступили, но эти изменения не происходят. Происходит вот эта вот борьба. И апостол Павел указывает на эту серьезнейшую борьбу. И нельзя сказать, что у апостола Павла не хватало мотивации, или он был не готов к тому, чтобы вот эти изменения в нем наступили, чтобы преодолеть этот грех. Мы знаем, что все это у него было, но не хватает чего-то еще. То есть не хватает мотивации для того, чтобы коренным образом вот эти вот изменения произошли в человеке. Что это за ресурсы такие, которых не хватает? И откуда вот взять вот эти вот ресурсы? Потому что для того, чтобы преодолеть греховную природу человеку, действительно необходимы очень большие силы.
0: Дмитрий Александрович, но мы увидели, что Павел был очень мотивирован, и даже его размышления об этом тексте подтверждают эту мысль. А где взять тогда эти ресурсы? Их дает Бог или человек должен приложить какие усилия? Как это вообще выглядит на практике?
1: Конечно же, вот эти ресурсы для изменения, для коренного изменения, эти ресурсы дает Бог. Эти ресурсы, они способны изменить человека. Бог дает то, что называется в науке витальность, от латинского слова «vita», то есть «жизнь». Вот витальный человек — это, как правило, такой, знаете, жизнерадостный, открытый
0: позитивный
1: человек, позитивный, да, полон энергии. Вот эти вот люди, они очень часто улыбаются и так далее. Но дело в том, что витальность очень легко играть. То есть можно казаться витальным человеком. И сейчас вообще на это очень такая большая мода, такая потребность, значит, быть таким позитивным, положительным человеком. Вот.
0: Хотя и... очень часто человек может быть другим.
1: Да,
0: то есть он может внешне показывать такую позитивность, открытость, может быть, даже мотивированность и ресурсы исполнять, а на самом деле в душе, или как мы говорим, когда один остается, совсем другой человек.
1: Совершенно верно. Вот это вот проблема современного общества, что потребность есть вот в этой вот, в позитивном мышлении, в такую вот витальность, в восприятии жизни и так далее. Этому люди даже учатся. А на практике люди, они остаются одни, они не удовлетворены, но вот на камеру, на общество они вот так вот играют. А можно действительно иметь витальность, то есть ту витальность, которую Бог дает. Конечно, она может не выражаться в таком вот лучезарном поведении, но она может выражаться в преодолении трудностей во что бы то ни стало, в том, что мы несем ответственность за других людей, помогаем им в жизни. И каким образом это происходит? Это вот возможно благодаря тому, что человек начинает доверять Богу. То есть, сталкиваясь с какой-то трудностью, он уже понимает, что Бог, с Богом возможно ее преодолеть, что Бог это все контролирует в его жизни. И это высвобождает огромную массу энергии, огромную массу ресурсов. То есть, да, я столкнулся с определенной проблемой, но мне есть на кого положиться. Я буду молиться, я получу ответ на молитву. Господь каким-то образом поможет мне. Вот, если помните, у Достоевского в «Преступлении и наказании» главный герой Раскольников, он приходит в полицейский участок, и следователь, который ведет его дело, он говорит: «Ну ты признайся в том, что ты совершил, а дальше Бог тебе каким-то образом как-то, но поможет». Понимаете? То есть вот этот вот следователь, он демонстрирует очень глубокую веру, то есть исходя из своего опыта,

0: ходя из своей практики, он говорит, ну, что-то Бог сделает, что, он каким-то образом поможет. И действительно, то есть вот этот вот Родион Раскольников, он на каторге был значительно меньше времени, вот там, по роману, чем должен он был. То есть каким-то образом действительно там ему скостили срок и так далее. Это вот пример из художественной литературы. Но на самом деле таких примеров в жизни очень много встречается. И это освобождает колоссальное количество энергии. Когда мы видим, что Бог заботится о нас, и чувствуем Его заботливую руку, и помним о том, как Он в прошлые моменты нам помогал.
1: Дмитрий Александрович, а разве светских людей не бывает тех, которые имеют такую сильную осознанность, витальность, которые ответственны за разные структуры своей жизни, за окружающий мир, близких людей, живущих рядом соседей, но эти люди, они не привязываются к какой-то определенной вере именно Всевышнего, Бога, у них, так сказать, своя вера.
0: Да, конечно, бывает. И это очень часто связано с тем, что эти люди, они в детстве были долюблены. То есть жили в таких семьях, где родители любили этих детей. И они выросли такими вот открытыми к миру. И психологи, они говорят о том, что те дети, которые получили вот эту вот любовь, на самом деле они более приспособлены к жизненным трудностям, чем те, которые жили в определенных трудностях, и, казалось бы, с одной стороны, они должны эти трудности легче переносить. На самом деле не так. Вот эти люди, которые не получили своей любви, они переносят их сложнее. А те, которые вот, жили в атмосфере любви, им легче переносить. Почему? Потому что они верят, что им помогут, они верят, что не все так плохо в мире и так далее.
1: А как же тогда быть людям, которые испытали трудности в детстве? Да, может быть, какие-то детские травмы были. Что для этого нужно, может быть, какой-то путь пройти, вот если мы говорим в контексте ресурсов?
0: Да, действительно, вот таких вот людей, которые ну, получили любовь в детстве, а может быть и во взрослой жизни, на самом деле их не так много. Что же делать другим? Вот психологи, например, они советуют проработать детские травмы. Вот. Однако это путь тупиковый. Почему? Потому что когда человек там, в своих мыслях, например, возвращается в свое детство, начинает себя как бы мысленно долюбливать, жалеть и так далее и тому подобное, то в итоге он как бы черпает ресурсы из самого себя. А это невозможно сделать, потому что ну, вот внутренняя энергия, внутренние ресурсы, они извне исходят.
1: Недостаточно получается, да?
0: Конечно. Ну, что ты можешь дать самому себе? То есть тебе их так не хватает, твоих ресурсов. Другие психологи, например, советуют определить, что тебе нравится в жизни. И вот то, что тебе нравится в жизни, вот этому следовать, баловать себя, вознаграждать себя этим и так далее. Но другие психологи, например, там тот же Фрейд в своей книге «Неудовлетворенность культуры», он говорит, что да, мы можем получать радость там, от чего-то, но когда мы получаем радость от этого постоянно, то это уже перестает нас радовать. И тогда психологи они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и как бы там, от ну, например, там коучеры советуют, они говорят, нужно отказаться от интернета, от там, вкусной еды и так далее. И вот какое-то время находиться в этом состоянии, день, может быть, неделю и так далее. И вот это вот поведение, оно в точности соответствует поведению наркомана. То есть наркоманы, когда употребляют наркотики, они их употребляют, и потом они понимают, что они уже не приносят им радости. Они уже не воздействуют на организм так, как это было раньше. И у наркоманов есть такой термин «переломаться». То есть они специально отказываются от наркотиков или ложатся в больницу. Там у них начинаются ломки, вообще страшное состояние. Но потом они выходят и начинают опять получать удовольствие от своей дозы, от своих наркотиков и так далее. То есть фактически то, что советуют психологи, это очень похоже на действие самого наркомана. Поэтому очень важно помнить, что вот эти вот ресурсы, которые мы имеем, их дает Бог через свою любовь, через доверие. Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем, с большой буквы, мы видим свет». И еще вот прочитаю Псалом 72, 24, 25.

0: Мы говорим о ресурсах, и есть разные люди, которые черпают эти ресурсы в разных направлениях. В частности, может быть, вы тоже слышали, когда человек говорит, я беру свой главный там ресурс со Вселенной, вот, или с окружающего мира, да, кто-то вот любит природу, он черпает по утрам этот ресурс, вдохновляется.
1: Обнимает березу.
0: Да, обнимает березу, делает медитацию там, или еще какие-то определенные вещи. И эти люди достаточно мотивированные. Есть ли здесь какая-то проблема, может быть, в этом?
1: Да, действительно, в этом большая проблема. Почему? Потому что, когда человек обращается к Вселенной безличностной или там, к природе и так далее, то он фактически ставит вот эту вот безличностную субстанцию на место Бога. Но человек, он способен развиваться исключительно в контексте другой личности. Ну, условно говоря, приведу простой пример, да, то есть вот мы знаем там про мальчика Маугли, да, то есть он жил среди волков и волком стал, вот. Но когда человек общается с другой личностью, то он осознает себя как личность, и он готов расти как личность, и он исцеляется в контексте другой личности. Был такой вот польский писатель Лем, он там про роботов писал и так далее. И вот он говорит, для того, чтобы человеку исцелиться, для того, чтобы любить человеку, нужен другой человек. А мы часто используем наоборот. То есть мы любим вещи и используем людей. Он говорит, нет, так не получается. Сама сущность человека заключается в том, чтобы быть созданным для любви, а использовать уже вещи. Поэтому вот это вот большое заблуждение, когда люди обращаются к какой-то неличностной субстанции, потому что это в конечном итоге приводит к тому, что вот эта вот любовь, которую, как ему кажется, там Вселенная излучает или какой-то там, не знаю, какой-то объект, он начинает сомневаться в этой любви. То есть как можно быть уверенным в том, что тебя любит какой-то неодушевленный предмет? В то время как, когда мы говорим о Боге и доверяем Богу, мы можем быть на 100% уверены, что Бог нас любит, потому что Бог умер за нас. И в других религиях, ну, еще нужно поискать вот этот вот пример того, что за тебя кто-то умер. Это колоссальный подвиг любви. Например, в Римлянам, в 5 главе, в 8-9 стихе написано, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся мы от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вселенная не умирала за человека. Тогда как можно полагаться на вот эту любовь и на то, что каким-то образом Вселенная или судьба, она будет блага к тебе.
0: Дмитрий Александрович, спасибо за эти размышления и за приведенные тексты. Думаю, что каждому из нас есть над чем подумать, задуматься в контексте этой тематики, потому что тема ресурсов, она была всегда актуальна и по нынешнее время. Мы все думаем, откуда взять их, этот ресурс. Разные методы, способы используем, но главное, что есть Господь, да, это главный ресурс, который нас создал, который вдохновил и который может дать именно тот ресурс, который нам необходим. Поэтому спасибо вам за эту беседу. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся и ждем новых встреч на наших программах.

0: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Сегодня у нас в гостях мой приятель с Филиппин, классный парень, рэпер. Вы слышали рэпера из Филиппин? Через минуту вы его услышите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. Сегодня в нашей потрясающей программе евангельский поп-певец Керри Ви. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Me and the boys watching the fight. They said Tyson would win for sure. The

0: У меня особый гость из Филиппин. В начале программы я назвал его рэпером, но в действительности он евангельский поп-певец. Его зовут Гэри Ви. Добро пожаловать, Гэри Ви.
1: He's listening, and all he wants, and all he wants, if you love him. And if you do like I do,

Эй, Гэри Ви, иди сюда, парень. Слушай, это просто динамит, старина. Ты должен показать мне несколько движений, знаешь, движения коленом и так далее. А, ну я от этого устану, конечно. Садись. Боже милостивый, из Филиппин, надо же, я и не знал, что там происходят такие вещи. Мне кажется, что большинство людей думают, что там все по-другому, знаешь, множество деревьев и совсем нет городов. И так далее. Да, там много деревьев. Но я часто слышу от артистов, которые приезжают туда, они говорят, что Филиппины расположены в неправильном месте, потому что им присущи ритм и душа и так далее, они любят музыку. И они любят музыку о Господе. А знаешь, это невероятно. Знаешь, я думал, что там все не так, конечно. Да, это здорово, конечно. Да, и мне нравится еда с Филиппин. Знаешь, мы очень рады, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что большинство из нас интересно узнать, как ты занялся евангельской музыкой. А, потому что ты такой симпатичный парень, и часто люди просыпаются утром, знаешь, смотрят на себя в зеркало и говорят, ну надо же, я такой красивый. И они пытаются повернуть свою жизнь в другом направлении, потому что они такие. Знаешь, сатана сделал то же самое, он сказал, я такой крутой и красивый, и ушел прочь, знаешь. И я рад, что ты поешь для Господа. Все началось в 85-м году. Я начал заниматься шоу-бизнесом на Филиппинах в 83-м году. И в то время мне на меня было только одно — выйти на сцену, хорошо выглядеть и чтобы понравиться людям. И, конечно, заработать как можно больше денег. Но знаешь, в 85-м году шоу-бизнес начал переживать нестабильность и так далее. И, скажем, когда концерт проходил с большим успехом, мне и на ум не приходило благодарить за это Господа, знаешь. Но первой мыслью было... А как же пройдет следующий концерт? И первой мыслью было, как пройдет этот следующий концерт, соберутся ли на него люди, знаешь? И что, если со мной случится что-то, я не смогу выступать? И таким образом я начал полагаться на свои собственные способности. Я хотел и понимал, что некоторые вещи от меня не зависят. Я не мог ничего сделать, допустим, чтобы улучшить свою жизнь и так далее. И знаешь, в то же время, в 80-м году я заметил, что успех был повсюду, но внутри меня была пустота. Знаешь, и хотя в то время я не мог определить, я не знал, что это такое, однажды моя жена пригласила меня на ужин в дом своей сестры. И я сразу знал, что там будет. Я сказал, ну теперь я начну говорить о Господе и так далее. И с таким отношением я являлся на этот ужин. И я сразу же заметил, как они менялись, разговаривая со мной о Господе. Это было то, что я хотел, но раньше я никогда не замечал этого в жизни. Я знал, что муж моей своячницы принимал и наркотики, делал все, что попало. И знаешь, он всем этим занимался. Но я заметил, как изменилась его жизнь. Он все время спрашивал об Иисусе Христе. И я и не подозревал, что все знание было у меня в голове, но не в сердце. И знаешь, это большая разница. Знаешь, на вопрос, знаешь ли ты Иисуса Христа, я отвечал, о да, конечно. Он умер на кресте, да. Через 3 дня он воскрес. У меня были все ответы. Но, наконец, мне был задан вот такой вопрос. Гэри, а если ты сейчас умрешь, куда ты попадешь? И я остановился, как будто бы, если, знаешь, я ехал со скоростью 250 миль в час, и бум, я ударился в стену. И я сказал, подождите, как это? И я сказал своему брату Вику, который привел меня к Господу, я сказал, Вик, я не готов к этому. Давай поговорим об этом завтра, знаешь, я позвоню тебе. И он ответил, конечно. А что, если по пути домой наступит то время, когда ты умрешь? И я действительно задумался о том, знаешь, я сделал все хорошее, благотворительные концерты и так далее, я вспомнил о всем этом. Но знаешь, я говорю, что ты пытаешься мне сказать? Я вижу это на твоем лице, я вижу изменения, но я не понимаю. Я не готов к этому. И знаешь, меня очень глубоко тронуло то, о чем мы говорили. И в то время, в 85-м году, я чувствовал, что я был на вершине своей карьеры. Я думал, зачем же мне знать Господа, когда я все сделал сам? И знаешь, я был диабетиком уже 14 лет. И я говорил себе, я добился всего сам. Зачем же мне приходить к Господу сейчас?
Но знаешь, но я искал его все это длинное время, и я не понимал, что только я отдаляюсь от него, и я никак не мог его найти. И вдруг тот вечер он как будто похлопал меня по плечу и сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе. Выслушаешь ли ты меня, или ты просто уйдешь через дверь?» И для меня наступило большое изменение. Многие рассказывают о том, что в подобный момент был какой-то ветер, и их волосы вставали дыбом, и они чувствовали что-то в комнате. Я могу сказать только одно. Возможно, ничего из этого снаружи не происходило, но все происходило в моем духе. И для меня открылся новый мир. И я действительно был рожден свыше, рожден заново. Мой дух был рожден заново. И все произошло благодаря этому вечеру, когда Господь сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе, слушай меня». И с того времени у меня появилось очень сильное чувство социальной ответственности. И затем я начал писать музыку, но это больше не была только танцевальная музыка. Люди танцевали под нее, но в то же время эта музыка несла в себе послание, глубокий смысл. Эта музыка была в тебе с детства, да? И что же пришло к тебе позже? Моя мама чистокровная пуэрториканка. Я думаю, что я унаследовал это от нее, но я родился и вырос на Филиппинах. И я думаю, что я серьезно начал заниматься музыкой в 79-м году. А у тебя была профессиональная подготовка? Нет, ты просто подхватил это, да? Да, смотрел телевизор, я увидел Леона Патилло и сказал себе: «Вот чем нужно заняться». Ты такой же красивый, как и я, почти, конечно. Довольно близко. Знаешь, когда я заканчивал школу, я сказал себе: поскольку это мой последний год, я хочу заняться чем-то другим. И произошло то, что я играл в школьной группе, и, как оказалось, меня заметили. И с этого все и началось. Некоторые продюсеры стали приглашать меня на телепередачи, и все покатилось как по маслу. Но я никогда и не мечтал, что я буду в шоу-бизнесе 10 лет, и затем приеду сюда, в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в твоей программе. Потому что фактически я выступаю здесь впервые. Я видел твой видеоклип, и знаешь, я видел, как на этом концерте, на котором ты выступал, собралось 20 тысяч человек, и с тобой выступала группа танцоров, и я сказал тебе: теперь перед Евангелием раскрывается совсем новый мир. И когда я только начинал, были только, знаешь, я, Андрей Крауч, Кэнди Стейтон, и все. А теперь на горизонте появилось так много людей. И я считаю, что в этом и прелесть нашей передачи. Ты говорил о том, чтобы выступать в ней. Мы начали совсем новую передачу. Знаешь, раньше на TBN не было подобных программ. И, знаешь, не было поддержки для такой передачи. И это совершенно новое начинание. Я очень рад, что ты пришел к нам и поделился свежей информацией о том, что Бог делает. Это совершенно новое поколение. Да, просто поразительно, что делает Бог. И не только на Филиппинах, но и на всем азиатском континенте. В Южно-Восточной Азии наблюдается очень сильное проявление Святого Духа, которого раньше там не было. А ты путешествуешь за пределы Филиппин, скажем, в Китай? Да, я побывал в Среднем Востоке. И знаешь, это не шутка, со сцены говорить там о Господе. Но Господь избирает удивительные пути. Он использует меня, и я распространяю Его Слово как среди арабов, так и среди населения всего Среднего Востока. Я был в Австралии, я побывал на гастролях и в Соединенных Штатах. Например, в прошлом году мы были в Нью-Йорке и были в городе Сиэтл, и мы посетили Сан-Диего. И в этом году мы планируем провести универсальное шоу в амфитеатрах. А сколько ты будешь здесь? Всего неделю, потому что я сейчас работаю над одним проектом вместе с Джорджем Дюком. Да, Джордж Дюк. Да, я с большими именами вращаюсь. Я тебе точно говорю. Иногда мне самому не верится, что Бог осыпает нас такими благословениями. Иногда я чувствую, что я просто не заслуживаю этого. Но, несмотря на это, Господь всегда благословляет и продолжает благословлять нас. Ты упоминал о своей жене. У тебя, может быть, есть уже и дети? Да, у меня сейчас трое удивительных детей. Правда. Знаешь, по тебе не скажешь. Я уверен, что женщины так не думают, что ты знаешь. Знаешь, но самое главное в том, что я хотел бы поделиться этим со всеми. Знаешь, иногда мы попадаем в определенные ситуации, и прежде всего мы думаем: «О, Бог, я попался, что-то произошло». Но когда Господь — центр твоих взаимоотношений, когда ты делаешь Его скалой, за которую ты держишься, Он держит все вместе. И на Филиппинах так уж заведено. Знаешь, я очень благодарен Господу, что
Он уже 10 лет охраняет наш брак. Я действительно очень счастлив, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что многие, возможно, не понимают этого стиля музыки. И я хочу, чтобы ты сказал нам, какой будет следующая стадия, какой шаг будет следующим. Я знаю, что ты собираешься объединиться с Джорджем, Дьюком и так далее. А ты знаешь, что ты углубишься в стиль рэп или поп, или чем ты будешь заниматься? Какое у тебя шоу? Знаешь, эта программа будет как смесь всего. Да. В этом шоу будут представлены разные виды музыки, потому что главным образом я любитель музыки. Я исполняю и рэп, ритм, блюз, и поп, и рок, и другие виды музыки, чтобы тронуть как можно больше людей. И поэтому я поместил в свое шоу все эти виды музыки и стили. И здесь, в Штатах, как говорит Джордж Дьюк, особенно нуждаются в таких направлениях, как ритм, и блюз, и поп. Но я все равно собираюсь распространять Слово Бога через свою музыку. Это самое главное. Да. Знаешь, некоторые слушатели, возможно, думают, ну, этого не может быть евангельской музыкой, знаешь. Но это Евангелие, это новое Евангелие, поп-Евангелие, если точнее, если хотите. И мы пытаемся тронуть разные поколения. И знаешь, я желаю тебе успеха в том, чем ты занимаешься. Я хочу, чтобы вы написали нам о том, как вам нравятся эти программы. Потому что мы здесь на TBN. И мы хотим знать, нравится ли вам то, чем мы занимаемся. А мы хотим знать, трогает ли это вас, нравятся ли вам эти программы. Эй, бабушки, вы смотрите, нравятся вам наши программы или нет? Понимаете, новое поколение нуждается в чем-то другом. То, что им очень близко, музыкальный стиль, который им близок. Понимаете? Напишите нам, что вы думаете об этом. Нам очень интересно знать. Знаете, эту программу спонсируют приемные дома Кайнания. Мы работаем с ними с 85-го года. Ты, кстати, в то же время начал выступать, правда? И мы помогли очень многим детям найти семьи. И я очень рад, что, придя к нам на передачу, ты поделился с нами хорошим семейным примером, потому что многие люди утратили надежду в своей жизни, знаешь, они не знают, что происходит с их жизнью. Но я хочу, чтобы все полагались на Господа Бога. Ну, успехов тебе, старина. И мы опять вернемся к вам через минуту.

Итак, вы смотрите передачу «Леон с друзьями». И у нас в гостях друзья и Кэнди Стейтон Сасвелл. Она здесь, и она споет вместе с нами.

0: praise his name.
1: Like that, girl. All of us together. What you gonna do now?
0: Gonna praise his name.
1: Praise the Lord. Hallelujah.
2: Я хочу, чтобы это произошло и с вами, чтобы вы знали, что Господь – путь, истина и жизнь. Некоторые из телезрителей сейчас сидят у себя дома, на диване, и вы задаете себе вопрос, что же вам сделать со своей жизнью? Я хочу вам подсказать, отдайте ее Господу Иисусу Христу. И некоторые из присутствующих здесь прошли через определенную борьбу. Некоторые вещи тянули нас в противоположном направлении. Но я вам гарантирую, что существует три духа. Дух Божий, Дух человеческий и Дух сатаны. Бог и сатана тянут вас в противоположных направлениях. И я молюсь, чтобы вы пошли за Иисусом Христом. Это очень просто. Он сказал, что нам только нужно исповедать Господа Иисуса Христа своими устами и всем сердцем поверить в то, что Он воскрес из мертвых. Тогда вы будете спасены. И если вы чувствуете именно это, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной на все 100%, правильность Царем Царей, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Помогите мне, Отец Небесный, я прихожу к Тебе, таким, как есть. Господь, я молюсь за то, чтобы Ты заглянул в мое сердце и устранил из него мрак. Господь, наполни меня своей любовью и прости мне мои грехи. Господь, дай мне новую жизнь. И я благодарю Тебя, Господь. Благословит вас Господь. Это Леон Патило и передача «Леон с друзьями». Спасибо, Герри. Благословит тебя Бог. Спасибо, Кэнди. Смотрите нас на следующей неделе. Благословит вас Бог.

когда есть шанс, очень важно его не упустить. Очень хорошее слово «шанс». Говорят, якобы пришло из французского языка и приобрело несколько оттенков смысла. Но по большому счету оно означает некую возможность, которую никак нельзя упустить. Шанс. Это либо счастливый случай, либо какой-то подходящий момент. А может быть, вовремя оказанная чья-то помощь, которой вот не ожидал, а она вдруг пришла. Я как-то притчу одну прочитал. Один мужчина проснулся среди ночи и увидел рядом ангела. Ну, тот поведал мужчине, что его ожидает прекрасное будущее, что ему предоставится возможность стать богатым, достичь уважения, почета в обществе и жениться на прекрасной женщине. Мужчина прожил жизнь в ожиданиях обещанных благ, но ничего такого с ним не произошло. Он умер бедным и в одиночестве. Когда он поднялся к вратам неба, там встретил того самого ангела, который однажды посетил его, и возопил: «Ну ты же мне обещал богатство, всеобщее уважение, красивую жену. Я провел всю жизнь в ожидании всего этого, и ничего не сбылось». Сказал ангел: «Я пообещал, что у тебя будет возможность стать богатым, шанс ты не использовал, уважаемым, любимым ты мог стать». Мужчина был удивлен: «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Но помнишь, — продолжил говорить ангел, — помнишь, как один раз тебя посетила идея создать вот твой собственный бизнес? Да. Но из-за страха потерпеть поражение ты отказался и никогда больше не пытался реализовать ее». Мужчина кивнул в знак согласия. Да, действительно, так было. Через несколько лет та же идея пришла в голову другому, и тот не побоялся неудачи. Помнишь, он превратился в одного из самых богатых людей страны. «Ты должен помнить, — продолжал ангел, — землетрясение, ужасное землетрясение, которое разрушило город до основания. Тысячи людей остались под обломками домов. В то время у тебя был шанс поучаствовать в поисках пропавших людей и помочь вызволить их из-под обломков. Но ты не захотел оставить твой дом без внимания. Подумал, что мародеры могут его разграбить. Поэтому ты проигнорировал призыв о помощи и остался дома». Мужчина почувствовал жгучий стыд и кивнул. Да, это был шанс спасти жизнь сотням людей и заслужить их уважение. А помнишь ту прекрасную женщину с рыжими волосами, которая так тебе нравилась? Ты находил ее несравненной, прекрасной и считал, что никогда в жизни не видел такой красоты. Но, несмотря на все это, ты подумал, что такая женщина разве выйдет за тебя замуж? И для того, чтобы избежать отказа, ты ничего ей не предложил. Мужчина опять кивнул. Но сейчас уже слезы катились по его щекам. «Да, друг мой, она могла быть твоей женой, — сказал ангел, — и с ней ты был бы счастлив, и у вас были бы красивые, здоровые и прекрасные дети. Твой род процветал бы. Когда есть шанс, важно его не упустить. Ну, согласитесь, неприятно прожить свою жизнь и вдруг увидеть, что ты упустил свой шанс». Сегодня поговорим об одной упущенной возможности. Евангелие повествует о том, как довольно состоятельные мужи упустили свой шанс. Не увидели того, что содействовало их спасению. И как бы этот шанс не упустить нам. Давайте прочитаем из первого послания к Тимофею
с 16 стиха. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Иисус, Бог-Сын, был послан Богом Отцом на землю с определенной миссией. Его ожидали как Мессию, ну, то есть помазанника. Мессия – это помазанник. Обряд помазания совершался над пророком, священником и царем. Да, вот именно этих троих, эти три служения, эти три статуса объединил в себе Иисус Христос. Он пришел в определенное время. Ну, чем таким было особенным это время? Чем оно было ознаменовано? Ну, сложно сказать. Складывается впечатление, как будто бы Господь знал, когда приходить. Не раньше и не позже. Похоже, что над землей нависла угроза, связанная с непониманием Божьей истины для людей. И не просто с непониманием, а с каким-то, даже я бы сказал, дьявольским противостоянием. Чувствовалась нужда в свете, особенно в том, что касается истинной жертвы за грехи людей. Этим светом и был Иисус Христос. Говоря о предназначении Иисуса, можно сказать и о предназначении израильского народа. Давайте прочитаем из книги пророка Исаии, из главы 60. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Да, Израиль имел предназначение быть спасением для народов. Свет, который воссияет над Иерусалимом, должен был привлечь народы, и это напрямую связано с храмом, хотя и не только. Но сегодня хотелось бы поговорить о храме. И, к слову сказать, в Иерусалимском храме на самом деле было место для поклонения тех, кто пришли из язычников. И именно в этом отделении храма служители устроили место для продажи жертвенных животных. Но ведь понятно же, человек, который идет в Иерусалим на поклонение и желает принести в жертву, какую-нибудь, ну, не поведет он с собой козу, овцу и тем более быка для жертвоприношения, ну, если путь этого пилигрима довольно-таки далек. Проще прийти и купить животное за деньги здесь, на месте, в Иерусалиме. И вот, понимая эту нужду людей, приходящих на поклонение издалека, а надо сказать, что не прийти они не могут, потому что это Господнее повеление, они обязательно придут. Служители храма сделали из этого довольно прибыльный бизнес. Ну куда же они денутся, эти люди? Это все равно ж купят животные здесь, вот на этом месте. И для этого было сделано все, что нужно, и предусмотрена даже была возможность обмена валюты для покупки животных на те деньги, которые были в ходу. И это приносило огромную денежную прибыль. Это игра с заранее крапленными картами, в которой невозможно проиграть. Беспроигрышный бизнес. Ну, как в наше время продажа спиртных напитков. Или вот скажите, когда цветы стоят дороже всего? Но ясно, что за 3-4 дня перед днем 8 марта. Когда купить их... не купить их невозможно, их продают везде, где ни попадя. Скажем так, вопрос наживы за счет поклоняющихся в храме – это тоже вопрос, но уже другой. Сегодня хотел бы поговорить не об этом. Сейчас, кроме этого, важно еще то, в каком месте это происходит и почему. А это происходит в том месте храма, которое отведено для тех, кто пришли из других народов, из язычников в частности.
там, где должны были поклоняться люди из других народов, а это было Богом так задумано, мы только об этом прочитали недавно, ну, чтобы люди приходили к нему, так должно быть. Ну что ж, другого места не нашлось, чтобы продавать жертвенных животных. Да, думаю, места-то было предостаточно и возле храма. Но, скорее всего, здесь было то, что называют проходным местом, но мимо которого не пройти невозможно. Денежная прибыль была поставлена выше божественного предназначения. Оно было полностью проигнорировано. И скажите, как должен был отнестись к такому положению вещей Господь, о котором пророк Исаия написал как о свете для народов? И что Господь сделал? А Он выгнал оттуда всех и сказал, впрочем, давайте прочитаем, это записано в Евангелии от Марка в 11 главе, 17 текст говорит, «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны храмовых служителей. А это весьма почтенные люди, ну, священники, например. Приходят в храм так, какой-то плотник из Назарета, извините, мессией его не считали, и в приказном тоне

с применением власти и не без рукоприкладства проявляет себя как полный хозяин. И, конечно же, возникает вопрос: а ты кто такой? И как это может быть мессия, помазанник? Вот именно с этим вопросом они подошли к Иисусу. А Иисус ответил умно. Евангелие от Луки, 20 глава. Он сказал им в ответ: спрошу и я вас об одном. И скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили: ну, если скажем с небес, скажут: а почему вы не поверили ему? А если скажем от человеков, народ нас камнями побьет. Народ уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали: не знаем откуда. Иисус сказал: и я не скажу вам, какой властью это делаю. В уме такое не укладывается. Вы видели когда-либо, чтобы на священника кто-либо голос повышал? А тут такое. Пожалуй, так поступить мог бы лишь тот, кто больше служителей храма и наделен при этом властью, которая может иметь только тот, кто больше храма. При этом Иисус Христос еще говорил: «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Но в самом деле, как можно отнестись к такому поведению? Мессия, Мессия, Мессия, Мессия. Так Мессия или не Мессия? Если он Мессия, то почему он такой? Стоп! Как интересно! Я в этот момент сразу вспомнил имя, с которым Господь часто являлся людям. Оно означает: «Я есть тот, кто я есть». То есть буквально: «Я такой, потому что я такой, а без причины». И вот он такой, нас прекрасно понимает, почему мы такие, какие мы. А вот мы Бога познать не можем. И учителя народа заявляют, что служители Бога, а на самом деле от него так сильно отличаются. Так сильно, что и рядом поставить нельзя. Нет, почему народ такой? Можно понять, их так научили. А вот учителя. И есть одна деталь во всем этом. Деталь печальная. Дело в том, что служителям в храме осталось быть недолго. Храм начинается с жертвенника. Храм – это путь к Богу. И этот путь начинается с жертвенника. Без истинной жертвы пути к Богу нет. А истинной жертвой является сам Иисус Христос. И когда, ну, вы помните, когда Христос на кресте сказал: «Свершилось», завеса в храме разодралась надвое, что означает, что истинная жертва принесена, и путь к Богу открыт. Далее Иисуса Христа мы встретим в книге Откровения, стоящим в одежде священника посреди семи светильников. Да, в святом отделении храма тоже стоит семисвечник. Если продолжить так рассуждать в этом ключе, то мы увидим, что вся символика храма является воплощением служения Иисуса Христа. Иисус и жертва, и свет, и хлеб, и все, чем храм наполнен. Помните, что сказал Иисус о храме? Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 19 текста. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это иудеи сказали: «Этот храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Получается такая картина: отвергнуть Христа – это отвергнуть храм. Вот он вопрос. Служители храма отвергли Иисуса, без которого храм не имеет никакого смысла. Они вроде бы всегда в храме, ну, в смысле здания храма.
в смысле

В смысле здания, а вот в смысле храмового предназначения, они вне его. Прийти в храм сегодня – это означает прийти ко Христу. Без Иисуса Христа храм не имеет значения. Там в храме все говорит о нем. Нужно признать Иисуса Христа тем, кто он есть на самом деле, и воспользоваться возможностью, которую Иисус предоставляет. И правды ради сказать надо, что Иисус знал, что делает, и как его воспримут люди. Давайте прочитаем из Евангелия от Луки, из 12 главы. Написано: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын будет против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней полушки». Увлекшись мыслями о верности или неверности слов и поступков Христа, мыслями о своем высоком статусе богослова или учителя народа, служители храма не заметили времени пришествия Мессии, то есть помазанника, истинного священника, пророка и царя. А может, и заметили, да не приняли. А значит, заметив это время, решили все-таки, что они на самом деле как бы не заметили. Вот как-то так. Эта метафора с судьей, к которому на суд идут двое, говорит о том, что, ну, если ты человек, видишь за собой грехи, а на нашей земле грешники все, то идти на суд, не решив проблем с грехами, глупо. Надо что-то с этим сделать. Что-то сделать с грехами еще до суда. Но ведь именно для этого Иисус Христос на землю-то и пришел, чтобы мы могли от грехов избавиться. Книга пророка Исаии, 53 глава, повествует: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть от грехов надо избавиться, иначе суд не оправдает. А потом речь идет об огне. Помните, огонь пришел я низвести на землю, как сказал Христос, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это цитата. Речь об огне, причем Иисус Христос очень хочет, чтобы этот огонь возгорелся. Этот огонь, который исходит от Бога, очень интересный. Пророк Малахия в 4 главе об этом пишет. Вот как написано: «Ибо придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Вот этот огонь, он сжигает не все подряд, а только то, от чего надо избавиться. Это огонь суда.
Интересно, что Иисус Христос и совершает по мере продвижения дела спасения человеков вот это отделение одних от других, отделение плевел от пшеницы. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, в 3 главе написано так. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое».

зависит участь. Прийти в храм – это прийти к Иисусу Христу. А у него в храме для всех есть место. Простите, мы видим, как Иисус место в храме для нас освобождал. Метафорично, но можно применить к нам. Но вот вопрос, а придет ли кто-нибудь к нему в храм? И неважно, какой вы национальности, ведь его дом назван домом молитвы для всех народов. Он тот, кто умер за грехи людей всех народов. В его храме есть место для всех. Пока человек жив, еще есть шанс, которым многие не воспользовались. А жаль. Второе послание Коринфянам повествует. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, то есть сегодня. Пока жив». Самое странное то, что в наше время чаще всего препятствием спасения во Христе является банальное нежелание, ну, из-за неправильной системы ценностей. Ну, для многих это не так важно. Ну, или нежелание познакомиться с Богом связано с боязнью попасть в секту. Хочется сказать, ну хорошо, тогда в своей церкви найдите Христа, если вы, конечно, знаете, где вообще она находится, если вы ее посещаете. Мне приходилось пытаться пригласить человека молодого в церковь. И чаще всего слышно типа что-то вроде, ну вот я еще молод, это вот если есть кто-то постарше, кому можно уже о душе позаботиться. Хорошо, я пробовал говорить, и пожилым людям отвечали, мол, ну мы уже старые. Это пусть кто помоложе, а мы-то, мы уже все. Хотя на самом деле просто не хочется куда-то идти и брать на себя какую-то ответственность. Как часто я был свидетелем того, как быстро обрывается жизнь, и не только от болезней, но и в автокатастрофе, и как-то еще. И часто звучит банальное «нет времени». Просто самые обычные люди говорят «времени нет». Можно услышать много причитаний на нехватку времени. Я вспоминаю, народный артист Андрей Александрович Миронов в свое время спел песню, запомнилась она сама собой, больно много в ней смысла. Вот слова из нее. «Времени нет, ах, как времени мало, надо туда и туда б не мешало, с тем повидаться, а этих проведать». Сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно. Надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо. А времени нет. Времени нет постоять и опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится. Тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться, необходим, этим можно гордиться. Да я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. Только вот что сказал Господь. Записано это в Евангелии от Луки в 17 главе. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Ой, как не хочется закончить на такой невеселой ноте. Закончу на хорошей. Вот одно хорошее слово. Сейчас вы живы? Да, вы же меня слышите, значит, вы живы. И хочется сказать, если вы живы, Иисус ждет и приглашает вас. Еще не поздно, есть шанс. А когда есть шанс, очень важно его не упустить.

Хочу обратиться ко всем партнерам Life TV, а также к тем, которые могут стать партнерами в будущем. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 6 глава. Многие знают это место Писания, но я хотел бы остановиться на том, что важно для нас именно сегодня. Итак, Иоанна, 6 глава. Начну читать с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал,

«Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Эту историю рассказывает каждое Евангелие, но только Иоанн детально описывает то, о чем другие не упоминают. Здесь говорится, что было огромное количество народа, 5000 мужей. Были также их жены, дети, которые не вошли в это число. Могу предположить, что их было 15 тысяч человек. Иисус собрал вокруг себя мега-церковь. Это были люди, которые видели чудеса и знамения, исцеления, и собрались, чтобы послушать Иисуса. Из этого бы получилась отдельная проповедь о том, как Иисус строил свое служение и как Он действовал. Он учил, проповедовал и исцелял. Другими словами, информировал, вдохновлял и показывал Божье Царство. Из этой истории мы видим, что это может быть примером также и для нас. Иисус творил чудеса, это притягивало людей, и они приходили, чтобы слушать Его. Сказано, что Иисус сидел, но люди, наверное, уже долгое время слушали Его и проголодались. Написано, что Иисус обратился к Филиппу и спросил, «Как ты думаешь, где бы нам купить хлеба?» Во-первых, здесь нет магазинов и супермаркетов, никаких складов поблизости. Как нам накормить людей? Иисус видел, что люди нуждаются в еде. Он не сказал, чтобы они сами с этим справлялись. Сами пришли, сами и накормите себя. Он заботился о тех людях и хотел накормить и благословить их. Это показывает нам, что Иисус заинтересован в наших материальных потребностях, так же, как и физических потребностях. Исцелял больных, освобождал обремененных. Он также заинтересован и в материальных потребностях людей. Он исцелял людей, восполнял их потребности и, конечно же, духовные потребности, чтобы все это могло привести людей в Божье Царство. Иисус спросил Филиппа, где нам купить хлебов? Мне очень нравится 6 стих, где написано, «Говорил же это, испытывая его или проверяя его». Интересно, был ли это последний раз, когда Иисус проверял кого-то? Например, если бы он спросил у тебя или меня о чем-то таком, что он в действительности уже знает. Он знает, как решить проблему, но спрашивать не для того, чтобы получить информацию. Это не какое-то условие для того, чтобы получить информацию о том, что мы теперь будем делать, но, скорее всего, для того, чтобы мотивировать своих учеников думать, анализировать и находить решение. Я верю, что Бог часто делает так. Он задает нам вопросы не для того, чтобы получить от нас ответы, но для того, чтобы мы стали искать Его и вместе с этим находить ответы. Сказано, что Он спрашивал, испытывая или тестируя их, потому что Сам знал, что собирается сделать. Иисус знает, как решить проблему. Если у нас проблемы в какой бы то ни было сфере, Иисус знает, как это решить. Будь это здоровье, деньги, семейные или духовные проблемы, Иисус знает, где есть выход. В Библии сказано, что Бог не даст нам больше искушений, чем мы сможем вынести. Он всегда готовит выход. У Иисуса есть этот выход, но Он не раскрывает этого перед учениками. Филипп начинает своим рациональным мышлением искать выход. Он сказал, что есть 200 динариев, что само по себе уже не маленькая сумма. 200 динариев — это средний заработок за 200 дней. Это довольно приличная сумма, но недостаточная для того, чтобы восполнить такую большую нужду. Я верю, что очень часто Бог вкладывает в наше сердце какое-то видение или задание. И неважно, касается это церкви или телевидения какая-то, или христианского радио,
Он дает нам видение. Он знает, как это финансировать. У Бога не бывает такого, что Он не знает, как это осуществить. Если у Него есть план, то есть и бюджет. Но Он не открывает нам всего этого сразу, что это произойдет так или так. Иисус знает, каким образом восполнить эти нужды. Филипп по-человечески так же, как и мы, зачастую делаем, пытается найти выход и говорит, что это не получится, мы не сможем оплатить счета. Например, Live TV. Надо оплачивать счета за трансляцию, за спутник, другие связанные с этим расходы, зарплата и многое другое. Эти суммы, конечно же, не маленькие, но Иисус знает, как восполнить эти нужды. У Него уже есть план. По-человечески, мы можем, как Филипп, сказать, что не видим этого выхода и ресурсов. Иисус знает, где это находится. Кто-то скажет, «Меня это совсем не утешает». Да, Иисус знает, но я не знаю. Как мне это поможет, что кто-то другой знает? Теперь мы дошли до главного момента. Иисус дает конкретные указания. Прежде всего, Он спросил, «А что есть у вас?» Филипп сосредоточился на том, что у них есть, но этого недостаточно. Это, скорее всего, менталитет наполовину пустого стакана. Но недостаточно этого, но ничего не поделаешь. Иисус был сосредоточен на том, что у них есть. Он спросил, что у вас здесь есть? Как я уже говорил, Иоанн детально описывает то, о чем не говорится в других Евангелиях. Там говорится только о том, что ученики ответили, что есть 5 хлебов и 2 рыбки. Только один Иоанн детально описал, что здесь есть один маленький мальчик. То, что у него было, не принадлежало ученикам. Они не достали это из своих запасов, но был кто-то, у которого было немного. У учеников было немного, 200 динариев. Но что делать с этими деньгами, если рядом нет магазина и нечего купить? И был мальчик, у которого было 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. Один из учеников, Андрей, сказал, «Но что это для такого множества? Видение и нужда намного больше, чем ресурсы». Что же делать? Во-первых, что мы здесь видим? Надо принести Иисусу то, что у нас есть. Это единственный выход. То, что у меня есть, я должен отдать в руки Иисуса. Когда ученики взяли то малое, что у них было, и отдали это Иисусу, тогда Он взял это, преломил и умножил, и произошло чудо. Чудо произошло тогда, когда это малое принесли Иисусу. Чудеса происходят, когда проходят через руки Иисуса, не через наши руки. Мы не можем творить чудеса, не можем исцелять больных, не можем своей властью или своими дарами изгонять злых духов, умножать церкви, создавать христианское телевидение. Это происходит не через человеческие усилия, но вместе с Иисусом мы можем все. Когда мы принесем то малое, что у нас есть, а может и больше, у кого-то есть 200 динариев, а у кого-то только 5 хлебов и 2 рыбки, и принесем Иисусу, то прежде всего Он примет это и совершит преломление. Ученики Иисуса могли бы сказать, «Мы тоже голодные. Хорошо, что есть мальчик, который принес свою жертву. Давайте съедим ее. По крайней мере, мы будем сыты, а народ пусть сам справляется». Это было бы эгоистично и безответственно, но они не сделали этого. Они взяли то, что было у маленького мальчика, имя которого даже неизвестно, откуда и кто он, был он верующим или нет, никакой дополнительной информации о нем больше нет. Мальчик пришел и принес то малое, что у него было ученикам Иисуса. Можно сказать, что он пожертвовал это церкви. И теперь важный момент, на который сегодня я хочу обратить ваше внимание. Иисус взял то, что принесли Ему, Его ученикам, Его церкви, и сеет это нуждающимся людям. Один из проповедников назвал это принципом двойного сеяния. В церкви время от времени перед сбором пожертвований говорят, что посеешь, то пожнешь.
цитируют послание Павла 2 Коринфянам 8 или 9 главу, где он говорит, что человек посеет, то он и пожнет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Здесь мы видим, что дело было не только в сеянии, что кто-то пришел и пожертвовал в служение Иисуса. Многие делали это. В Евангелии от Луки говорится, что многие женщины поддерживали служение Иисуса материально. Как мы видим, здесь происходило нечто большее. Не только Иисусу и Его ученикам принесли еды, но мы видим, что Иисус принял это и посеял дальше. Это принцип двойного сеяния. То, что принесли Иисусу, это сразу же сеется дальше. Я хочу сказать, что это то же самое, что происходит на Live TV. Партнеры присылают свои материальные пожертвования. Есть, конечно же, и молитвенная поддержка. Ободрение хорошим словом. Возможно, вы советуете другим смотреть этот телеканал и принимать участие в этом проекте. Сейчас я говорю конкретно о материальной поддержке. То, что жертвуется в это служение, сразу же используется для того, чтобы сеять дальше. Те финансы, которые приходят, идут дальше для того, чтобы распространять слово многим людям. Точно так же, как и здесь, Иисусу принесли 5 хлебов и 2 рыбки. То есть кто-то должен был посеять то, что у него было. Это не всегда легко сделать, особенно если ничего особенного нет. Только 5 хлебов и 2 рыбки. Здесь говорится о маленьких рыбках. Это не огромная рыба, как акула или сом. Это были маленькие рыбки, которые принесли Иисусу. Что же Он с этим сделал? Сказано, что Он воздал благодарение, преломил и раздал. То, что вы делаете, как наши партнеры, молитесь за это служение, поддерживайте хорошим словом, присылайте письма с благодарностью, а также помогайте финансово, то это идет не только на оплату счетов, но это также принцип двойного сеяния. Вы что-то сеете, это в свою очередь сеется дальше, чтобы достигать других людей. Тогда вы увидите, что принимаете в этом участие. Чудо не произошло тогда. Скажем так, хлеб и рыбки умножились не для того, чтобы ученики Иисуса смогли насытиться, но для того, чтобы они могли сеять это дальше. Сказано, что ученики Иисуса велели людям возлечь на траву и стали раздавать. Я могу только представить, как это чудо происходило. Ученики идут с 2 корзинами, в одной хлеб, в другой рыба. Чем больше раздавали, тем больше было бы видно, что становится меньше. Но все происходит наоборот. Раздавали, но меньше не становилось. Сказано, что все насытились. Божья цель не дать мало, только на один укус, но столько, чтобы все насытились. Я верю, что Live TV призвано для того, чтобы насытить всех в духовном отношении, чтобы дать людям хорошую, качественную, духовно твердую пищу, чтобы они насытились. Чтобы никто не роптал, что какое-то слово или проповедь были плохие, что кто-то ничего особенного не получил для себя. Это не пресная и пустая пища. Очень часто это хорошая, твердая пища, которую надо некоторое время переваривать. Все насытились. Иисус сказал своим ученикам, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Я верю, что это является ответственностью учеников Иисуса и на сегодняшний день. Он благословляет обильно, но ничего не расточает. Здесь не сказано этого. Но многие предполагают или спекулируют тем, что 12 полных коробов осталось. Значит, это неправда. Осталось 12 полных коробов, 12 апостолов и у каждого по одному коробу. Многие спекулируют этим, но я на самом деле верю, что, скорее всего, этот мальчик мог получить их для себя. Было это так или нет, никто не может доказать или опровергнуть этого. Я верю, что маленький мальчик не остался голодным. Если вы поддерживаете Божию работу, то Павел в послании Филиппийцам говорит, что Бог восполнит все ваши нужды. Он позаботится о том,
чтобы вы не остались голодными. Если вы сеете, то пожнете. В послании филиппийцам Павел говорит, что это как плод на вашем банковском счете. И вы можете этим воспользоваться. 12 полных коробов осталось. Я могу только представить, как этот мальчик пришел к своей маме. Мама ведь знала, что дала ему с собой 5 маленьких, тонких лепешек. Это не были большие буханки хлеба, сделанные из дрожжевого теста. Мама положила ему с собой 5 хлебных лепешек и 2 рыбки, а он вернулся домой с 12 полными корзинами. Я уверен, что это заставило бы самого большого скептика задуматься о том, как все это произошло. Как это могло произойти? Как могло произойти такое благословение из такого маленького количества? Это могло произойти из того, о чем я уже говорил, принципа двойного сеяния. Все, что вы сеете в Божье служение, в работу телеканала Life TV, который достигает всех краев земли через интернет, спутниковое и кабельное телевидение, за всем этим стоят люди, которые взяли на себя ответственность за это служение и приняли решение сеять. Все, что было посеяно в это служение, они берут и сеют дальше, в других людей. Даже если вы не проповедник, или тот, кто монтирует, или переводит передачи, если вы просто работаете и получаете за это зарплату, часть которой вы жертвуете, чтобы Слово Божие, которое благословило вас, могло благословить других, то в Божьих глазах это немало. И как апостол Иоанн сказал, вы являетесь соработниками истины. Мне нравится, как царь Давид в Ветхом Завете установил закон. Были люди, которые во время сражения оставались в тылах, а другие шли сражаться. Кто-то решил, что вся добыча принадлежит тем, кто сражался, а те, кто не воевал, оставался в тылу, не имеют части в этом. Давид провозгласил закон, что с этого момента все, кто сражались и завоевали победу, и те, кто находился в тылу и заботился об имуществе, имеют одинаковую часть добычи. Я верю, что Бог поднимает могущественные и хорошо подготовленные тылы для Life TV. Это значит, что есть люди, которые являются линией поддержки, как заводы, на которых производится то, что необходимо для передовой. Я верю, что Слово Божье будет проповедано всем народам. Так сказал Иисус, прежде чем придет конец, Слово Божье будет проповедано всем народам. Это должно стать нашим самым большим желанием и видением, и тем, что мотивирует действовать. Божье Слово должно быть проповедано всем, стать доступным для всех. Это не какая-то пропаганда, и не промывка мозгов, и не христианская рекламная кампания. Это возможность спастись. Это как спасательный круг, который бросают утопающим. Это было бы преступлением. У нас есть спасательный круг, который мы не бросаем, чтобы спасти людей, и не даем им возможности ухватиться за него. Или есть ситуация, когда мы видим тонущих людей, а мы извиняемся, что у нас нет денег, чтобы купить спасательный круг и бросить его вам. Божье Слово должно быть проповедано. Я верю, что Бог обильно финансирует свою работу. Кто-то сказал, что Божьи деньги здесь на земле находятся в карманах верующих. Бог не сыплет с неба деньгами, Он не производит их на банковском счете, но Он благословляет и обеспечивает свою работу. Будь это работа в церкви, или миссионерская работа, христианское телевидение или другая сфера, Он обеспечивает это через партнеров. В заключение я хочу ободрить всех наших партнеров. Бог видит вашу жертву. Вы бы могли взять ту сумму, которую вы перечислили на счет Life TV, чтобы Слово Божие распространялось, и вместо этого купить себе что-то интересное. Пообедать или отдохнуть в красивом месте. Вы бы могли потратить это на себя, но вы решили, как этот маленький мальчик, у меня есть 5 хлебов и 2 рыбки. Я бы мог спрятаться потихоньку за куст, где никто меня не видит. Все остальные голодают, а у меня есть чем насытиться. Но вы решили быть щедрым и принесли то, что у вас есть Иисусу. Он видит, принимает и благословляет это, чтобы раздать тысячам.
То малое, что было у вас, неважно сколько. В глазах кого-то это может быть огромной суммой. Но если смотреть на стоимость всего проекта, то это относительно мало. Мы можем принести это Иисусу, и Он примет то, что вы посеяли, и посеет это дальше. Принцип двойного сеяния, который мы видим, я верю, является вообще самым сильным, который приносит такие большие благословения. Не в 30 раз, этого бы не хватило, не в 60 раз, и этого не хватило бы.

И даже не в 100 раз. И этого было бы недостаточно. Это была жатва в 1000 раз больше. 100-кратная жатва. Это значит, что обеда одного мальчика хватило бы на 100 человек. А если 30-кратная жатва, тогда насытилось бы 30 человек. Если в 60 раз, то 60 человек насытились бы. Мужчин же было 5000, а еще жены и дети. Мы видим, что произошло чудо, которое благословило не 30, 60 или 100 человек, но которое благословило, насытило и поддержало 1000 человек. Произошло сверхъестественное чудо. Это необычайно сверхъестественное чудо. Я верю, что и вы, дорогие партнеры, можете участвовать в этом. Делайте так, как вы решили это в своем сердце и перед Богом. Я говорю это по Слову Божьему и с Его властью, что Он видит это и восполнит ваши нужды по богатству Своей славы во Христе Иисусе. Божьих благословений, мудрости, Божьего мира во всем, что вы делаете.

Как вы думаете, можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас у многих на слуху такие слова, как карма, нирвана, касты. Но понимаем ли мы значение этих понятий? Что на самом деле стоит за этими учениями и стоит ли приобщаться к ним? Карма гласит: все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Иными словами, что человек сам виноват на 100% во всех своих несчастьях и страданиях, даже если они не заслужены. Мы сравним с вами, что предлагает нам Господь и что предлагает карма. Мы часто используем это слово в нашей жизни, обозначая события, которые случились с человеком, как возмездие или бумеранг за его плохие поступки. Карма или кама переводится с санскрита как действие, обязанность, деятельность. Это одно из центральных понятий в индийских религиях и философиях. Она вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу и также испытываемые им страдания или же наслаждения в следующих перерождениях. Философия кармы принадлежит индуизму, и ее понятие гораздо шире, чем только следствие поступков. Карма не означает просто последствия наших поступков, она означает возможность.

возмездия за них в виде рождения в следующих жизнях в виде животного или насекомого. Как один из главных законов мироздания, карма подтверждает, что мир справедлив. А если с тобой что-то случилось или с тобой плохо обошлись, то значит, ты в прошлой жизни плохо себя вел. И даже не жалуйся. В религиозных писаниях индуизма, Чандогья Упанишаде, написано, что те, кто отличился благим поведением, по возвращении на землю достигают статуса брахмана, кшатрия или, по крайней мере, шудры. Это касты, на которые делится общество в Индии. Согласно им, брахман – это верховная каста, а шудры – это слуги. Кто вел себя дурно, переродится в следующей жизни в собаку или в свинью или в шудру. Система каст сохраняется в Индии до ныне, а на Западе и в России, где нет каст. И поэтому кармой здесь обозначают неблагоприятные обстоятельства в жизни человека, в семье, в бизнесе или в целом в жизни, либо неблагоприятное рождение. Согласно Библии, у человека одна жизнь. Ведь какой смысл рождаться насекомым, перенося возмездие, если насекомое не обладает сознанием человека и покаяться не может, и исправить свои пути также не может? Закон кармы гласит: все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Не думайте, что карма ошибается. Вы будете перерождаться, чтобы испытать следствия ваших собственных деяний. Так написано в сутре о законе кармы. А Библия утверждает обратное. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Сказано в послании к евреям, 9 глава. В карме не предусмотрен справедливый суд. Карма исключает Бога как судью, потому что, согласно карме, мир уже справедлив. И не нужно никому ни за что воздавать. Господь в Библии, наоборот, утверждает, что восстановит справедливость. В Псалме 139 сказано: «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. В карме нет понятия жертва и преступник, ибо все справедливо. Никто не будет воздавать вашим обидчикам, потому что карма возлагает стопроцентную ответственность даже за преступления против вас на вас самих же. Видимо, в прошлой жизни вы нагрешили. В индуизме нет единого закона праведности как абсолюта справедливости, как в Библии. Там есть предписание поступать в соответствии с моральными правилами дхармы. И, может быть, тебе повезет в следующей жизни. Напротив, в Слове Божьем сказано: праведность и справедливость – основание твоего престола, непоколебимая любовь и верность идут перед тобой. Каждый, кто выбирает веру в карму, лишается Спасителя и его милости, и дара вечной жизни. Если вечная жизнь – это дар, то каким образом она уже есть у человека? Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Верующий в карму несет тройное бремя, выраженное в законе кармы, а именно накопленная карма, все ошибки прошлых жизней, карма настоящей жизни, которая приносит плоды в настоящий момент, и пришло время их пожинать, карма, которая нарабатывается сейчас зарабатыванием спасения своими силами. Накопленная карма определяет вашу нынешнюю судьбу. Та карма, которую вы создаете теперь, будет формировать вашу следующую жизнь. Кто бы ни клеветал на эту сутру, он не обретет человеческого рождения в следующей жизни, написано в сутре о законе кармы. Господь же Библии поступает с человеком по милости, то есть человек не заслужил ее, но Бог дарует ее. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание к Титу, 3 глава. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Написано в Псалме 102. Если вы продолжаете сегодня искать справедливость, то на небо вам путь заказан, потому что там все будут только по милости. Все, кто попадут туда, окажутся там совершенно несправедливо, вопреки справедливости, и лишь благодаря великой Божьей любви. Если бы Бог поступал с нами по справедливости,
по карме, то мы бы все погибли. Карма подразумевает попытку заработать спасение без Бога. В карме нет Спасителя Иисуса Христа. Вы сами по определению кармы должны испытать все страдания, которые выпали на вашу долю, и еще постараться заработать спасение хорошими делами, которые предписывает именно карма. А хорошие дела, в том числе, в карме заключаются в поклонении Будде. В карме нет сострадания. Главная мотивирующая сила кармы – это исполнение ее предписаний. А исполняя ее предписания, человек зарабатывает очки для будущей жизни, якобы. И в этой концепции нет места для милости и любви. В Индии, если человек страдает, ему никто, как правило, помогать не будет, так как он страдает за грехи прошлых жизней. И ему надо страданиями очистить карму. А если мы вмешиваемся и помогаем ему, то мешаем ему исполнить свою карму. Выход из кармы перерождения или реинкарнации как раз и заключается в безразличии к страданиям и результатам своих дел. По сути, в безразличии к жизни. И это безразличие распространяется на других. В карме нет надежды на прощение. В рамках своей текущей жизни человек не может рассчитывать на воздаяние за хорошие или плохие дела, так как воздаяние будет в следующей жизни по карме. А в этой жизни он либо страдает за прошлые, либо зарабатывает право на будущее. В случае неудачи у него нет никакой надежды на милость или прощение. У него нет надежды, что грехи его прощены, просто потому, что он раскаялся в них. Согласно карме, он должен испытать не просто последствия своих поступков, а возмездие за них в будущей жизни. В карме также нет ценности жизни. С точки зрения кармы, мир и человек, и все вокруг – это иллюзия. А мир – это страдание. Иисус, напротив, дает нам жизнь, и жизнь с избытком. Освобождение от кармы – возможно, согласно индуизму, именно достижением нирваны, небытия или смерти. В сутре о законе кармы сказано: «До конца существующей темной эпохи люди из жизни в жизнь накапливали бесчисленные грехи из-за незнания их кармических последствий. Но благодаря Будде и этой сутре, которую он дал нам, кто бы ни переписывал и читал бы ее, кто бы ни печатал и не распространял эту сутру, после молитвы к Будде будет благословен вечной удачей и прибудет в чистую землю». Согласно философской школе Адвайта Веданти, при освобождении индивидуальная душа Атман осознает свое единство с основой и источником всего сущего – Брахманом по индуизму. Конечной ступенью совершенства является сознание того, что душа как индивидуальная сущность никогда не существовала. То есть вы никогда не существовали. Иными словами, освобождение от кармы означает достижение небытия, отрешенность от жизни близких, радости жизни и подготовки к смерти. Поскольку все, что нас окружает, согласно ведическим писаниям, это иллюзия. Поэтому и жизнь человеческая в индуизме, согласно карме, не имеет ценности. Она всего лишь этап исправления прошлой жизни и стремление более не перерождаться. В Библии: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к Римлянам, 6 глава. То есть Бог нам предлагает жизнь вместо смерти. В карме не предусмотрена милость, благодать, прощение. Соглашаясь, что в моей жизни действует карма, я отказываюсь от вмешательства Господа в мою жизнь и дара вечной жизни во Христе, и принимаю учение о перерождении души и выбираю кармическое освобождение, то есть небытие, смерть.

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И сегодня мы попробуем разобраться в таком непростом вопросе. А у нас тема будет «Всемогущий Бог. Что это значит?». Ну, по крайней мере, очень часто верующие люди говорят о Боге, что Он всемогущ. И, может быть, для других людей всемогущество Бога кажется какой-то такой, знаете, непонятной вообще темой, иногда запутанной. Вот. Поэтому давайте попробуем все-таки в этом вопросе как-то разобраться. Если Бог всемогущ, то что вообще под этим подразумевается? Что это вообще значит? И я думаю, может быть, у нас будет какое-то в конце интересное итог, интересное мнение. Все же мы пытаемся иначе говорить, не так, как обычно привыкли, как традиционно уже сложилось. Итак, вопрос вам. Вообще, когда вы слышите фразу «Бог всемогущий», что это означает вот для вас лично? Что такое? Вот это само, хотя бы давайте попробуем само слово «всемогущий». Что это означает?
1: Лично для меня, когда я слышу эту фразу «Бог всемогущий», это означает то, что в любой жизненной ситуации я знаю,

0: знаю, что мне есть к кому обратиться. Есть человек, который мне поможет, потому что в его руках моя жизнь, и он сможет мне помочь выйти из любой, даже самой такой ситуации, которую я своим человеческим умом вот не могу постигнуть, да, и думаю, что ну как ее решить, что она нерешаема. А он поможет, и он вообще может сделать все.
1: Mm-hmm. То есть это, значит так, всемогущий означает, что в любой ситуации Бог окажет помощь, и что он может все.
2: Угу. Я так думаю, что вот рассматривая этот вопрос, можно, я лично делаю для себя вывод, раскрывая это слово «Бог всемогущий», что нет ничего невозможного для Бога. То есть угу. нету ничего, чтобы не смог сделать Бог. Угу. Вот мне кажется, вот именно это означает слово «всемогущий». То есть все нет... может.
1: Все может.
2: То есть нет ничего невозможного. Uh-huh. Значит, все может.
1: То есть у него нет никаких границ, никаких преград. Да. Он абсолютно полностью в этом вопросе свободен. Что решил, то и сделал.
2: Не совсем так. Это уже другая интерпретация этого вопроса. Я просто говорю то, что нету ничего невозможного для Бога. Uh-huh. Вопрос уже, сделает он определенное действие какое-то или нет. Хочу ли я сделать то, сделаю ли это уже другой вопрос. Uh-huh. А вот всемогущий, это значит, что все может. Все uh-huh. может.
3: Вот я хочу сказать, Оля вначале сказала, что Бог всегда помогает и все может. Я хочу сказать, что, наверное, я считаю, что Бог не всегда помогает. Он все может, всегда все может, да? Uh-huh. И то сделать, и это. Но он не всегда помогает и не всегда делает то, что он может в ситуации uh-huh. с людьми. Потому что для кого-то ну, в данный момент это необходима помощь, и Бог помогает. А кому-то помощь даже от Бога, она не то, что не нужна, в этот момент она не будет для его блага, поэтому Бог не вмешивается.
2: Не принесет пользы просто. Наверное.
3: Да, Бог не вмешивается. Я считаю, что у Бога тоже есть мозги, ну не то, что мозги, он выбирает, когда вмешиваться, когда нет. И даже его невмешательство иногда связано с его всемогуществом.
0: Я не сказала, что Бог мне всегда помогает или помогал. Я сказала, что я всегда знаю, что Он мне поможет, когда мне будет нужно. Это абсолютно разные вещи.
1: То есть у нас такая, знаете, интересная картина получается. Чисто теоретически мы считаем, что Бог может все. Но когда дело касается нашей, допустим, жизни, то есть практически, да, в жизни, мы этого всемогущества Бога не видим или видим. Но в чем тогда проявляется всемогущество Бога сейчас? То есть если Бог может все, да, то в чем это тогда, почему-то мы так уверены, почему мы так заявляем, что Он действительно всемогущий? С чего мы вдруг взяли и так и решили?
4: Но для меня вот всегда было таким ярким аргументом это то, что есть вообще весь мир. То, что мы созданы кем-то, и mm-hmm. это произошло из ничего, то есть это уже чудо такое, что никто не может это повторить, из ничего создать то, что реально существующее, mm-hmm. и то, что это так сложно, и так глубоко, и так прекрасно, да, то есть это уже невероятное что-то. А если касаться личных моих взаимоотношений с Богом, когда Бог вмешивается в мою жизнь, и я вижу, что это чудо, uh-huh. и что это нельзя объяснить другими словами для меня, то я тоже понимаю, что Он реально может повернуть так, что ты даже вот, ну, как бы действительно могущество свое проявляет. Все могущества, я как бы... могу понять только тем, что я уверена, раз он такой вот все смог это сделать, да, создать людей, создать по своему образу и подобию мир, создать прекрасный, то я думаю, что он как бы умнее и могущественнее, чем можно представить. Uh-huh. Вот. А насколько всемогущ, то есть где граница могущества?
1: Где предел?
4: Да, я могу лишь только предполагать своим маленьким умом, что это именно те законы, которые он создал. Но мне кажется, он их создал, он и может и другие создать. Я не знаю. Uh-huh. Но поэтому грани могущества Божия я могу только вот в плане мирской вот такой вот. Представлять.
2: Мне кажется, вот всемогущество и уверенность в Божьем всемогуществе — это уже вопрос лично каждого человека. То есть и уверенность каждого отдельности. Да? Потому что у каждого человека в жизни случаются опыты, какие-то ситуации, в которых, если он доверяется Богу, «Бог, я хочу тебе доверить эту ситуацию», и Бог либо проявляет свое всемогущество в каких-то определенных действиях, угу. фактах, да? Либо он не проявляет, и потом все равно, зависит от человека, поверит он в то, что это Бог сделал ему на благо. Mm-hmm. То есть всемогущество Бога каждый день растет, уверенность в Божьем всемогуществе каждый день растет в нас, в зависимости от наших опытов с Богом. То есть чем больше мы с Ним хотим контактировать, хотим доверять Ему, хотим свою жизнь поставить в Его руки, mm-hmm. в Его ладонь, и убедиться в Его всемогуществе, лично я могу сказать за себя, да, что были в моей жизни такие случаи, когда я действительно убеждался в Божьем всемогуществе, и не раз. Uh-huh. И это случалось не просто потому, что я увидел, что Бог что-то сделал конкретно, а Бог сделал что-то, что сделал через меня, и я знал, что я это не смогу сделать. Я не понимаю, как я это, допустим, сделал. Да, многие, я не буду сейчас приводить конкретный uh-huh. пример, но такие ситуации в жизни бывают. Я думаю, бывают в жизни не только одного, двух, трех человек, а были в жизни.
1: То есть ты просто
2: человека.
1: Убежден в том, что Бог всемогущ, исходя из своего личного опыта.
2: Да, исходя из личного опыта каждого uh-huh. человека.
1: Просто такой момент очень важный. Вот когда мы говорим о всемогуществе Бога, почему просто не сказать, что Бог, ну, могущественный, сильный. Почему надо обязательно взять, вот так сказать, все могущие? Вот, то есть зачем вот такое, как бы, в превосходстве такой степени? Или, наоборот, какие-то границы такие расширять? Может, все. То есть почему просто сказать, что Бог, ну, могущественное существо, которое действительно подвластен, как Юлия сказала, он сотворил этот мир. Понятно, что мир, который он сотворил, огромный, можно сказать, о силе Бога или о мудрости Бога. Почему обязательно все могущие?
0: Потому что когда мы просто говорим о том, что это очень могущественное существо, которое может делать то-то и то-то, мы ставим определенные границы, а у Бога их нет, он вообще необъятен. Как можно...
1: У Бога нет никаких границ.
0: Нет никаких границ.
1: То есть его ничего не ограничивает
0: ничего
1: абсолютно.
0: Ничего не ограничивает. У него нельзя просто пытаться его в какие-то рамки запихнуть. Мы никогда не поймем до конца, если он сам нам не откроет какую-то ага. истину.
3: Я хочу сказать свое мнение в плане жизни каждого человека, в плане моей жизни. Я знаю, что Бог силен сделать все вообще. Только мне кажется, он сильно сделает то, в что я поверю. Вот я поверю, если я попрошу, я поверю, что это будет. Если, как в Библии написано, если у вас будет хотя бы с горчичное зерно веры, то вы сможете и горы сдвигать. Но я почему-то не могу сегодня горы сдвигать. Почему? Я не понимаю. Потому что я, наверное, не верю в то, что они сдвинутся. Вот. И это такой пример, конечно, банальный. Вот я иду сегодня и хочу получить пятерку, да, по предмету, который я вроде бы выучил. Но я настолько, вот, ну, стереотипы мои, что я всегда был плохим студентом, у меня всегда не было таланта, допустим, да, у меня не было дара вообще к этому предмету. И я сам, ну, иду, все выучил, я молюсь, я верю, что Бог мне даст пятерку, но вот эти стереотипы, то, что я никогда по этому предмету вообще пятерки не получал, даже четверки, они, это, ну, дает, то я не верю в это. Поэтому Бог и не может, как бы, проявиться, вот, если ты не веришь до конца.
1: Но ты говоришь,
3: поэтому
1: не
3: вот
1: может.
3: Это...
1: Значит,
3: нет,
1: все-таки...
3: он может. Ага. Он не проявится, потому что мне кажется, что мое неверие ограничивает его.
1: Но все-таки, значит, что-то Бога ограничивает, значит, он не...
3: Это ограничивает в проявлении в моей ситуации.
2: Нет, так. Мне кажется, Бога ничего не ограничивает, но Бог просто дает нам выбор. Ага. Бог именно в этом проявляет свое всемогущество. Он дал нам выбор. Если бы он сделал нас роботами, которыми он управляет, это было бы уже без всякого смысла. Тогда и не было... Мы бы тогда и не согрешили, по сути. Да, Адам и Ева, они бы тогда не согрешили. Бог дал человеку выбор. И он в нашей жизни каждого человека, он хочет допустить человека тоже почувствовать свою значимость для него даже.
1: Вот смотрите, вы говорите, Бог дал человеку как бы выбор, да? То есть он делил человека выбором. Соответственно, такой вопрос, может ли Бог меня сегодня этот выбор лишить? Как вы думаете?
2: Я думаю, что может вполне, почему нет?
1: Почему не лишает?
2: Потому что он нас любит.
1: Ну, то есть он нас любит, выбор у нас не лишает. Мы делаем здесь, что хотим, мы творим зло, всяких куча беззаконий, и никакого, как бы, всемогущества Бога что-то и не видно даже. Вот. Не кажется вот так вот, что в этой фразе «всемогущий Бог» мы создаем определенную, ну, скажем, даже проблемы. Сейчас я объясню, в чем она. Над ней многие богословы тоже ломали голову, в принципе, не одно столетие. Вот, так что я думаю, что мы сегодня тоже так немножко поломаем. Вот.

0: чем суть вот этого? Когда люди задавали вопрос, что Бог всемогущ, то они ставили такое противоречие логическое. Да? Если Бог всемогущ, то есть может все, то может ли он создать камень или такой камень, который не сможет потом поднять? Вы видите здесь вот это логическое противоречие? То есть Бог же всемогущ, значит, он может все, так? Раз он может все, пусть создаст камень, который не сможет сам поднять.
1: А всемогущество — это как бы в первую очередь, да, то, что он может все. Но еще ведь логика, а зачем ему это? Чтобы кому-то что-то доказать? Это, знаете, вот когда Иисус пришел, ему такие: сотвори нам знамение. Ну просто, и он говорит: для чего мне вам это делать? Просто чтобы доказать, он для чего? Вот мы задаемся этим вопросом. А можем ли мы, как бы подловить его хотим? Хотим подловить Бога, да, что вот, ну, ты создай тот камень, который ты потом не сможешь поднять. Ради чего ему это доказывать?
0: Нет, скорее всего, это не то, что Бога хотят люди подловить. Скорее всего, такие люди хотят подловить верующих людей, которые говорят о Боге так.
1: Вот.
0: То есть сам-то Бог, может быть, даже не афиширует о себе, ну, так спокойненько молчит, так скромненько в сторонке находится. Но верующие люди, они начинают эту идею так иногда, знаете, очень сильно пропагандировать, и пропагандируя ее, и постоянно об этом говоря, у некоторых здравых людей начинают как бы возникать такие вопросы. Ну, ребят, ну хорошо, раз он там всемогущество, да, как это все проявляется и так далее. Я просто поднимаю этот вопрос и сам над этим вопросом не раздумал. Но это не означает, что как бы пришел к чему-то другому, да, но тем не менее, я нашел в самом Священном Писании кое-какие интересные нюансы, о которых Библия говорит иначе, нежели мы привыкли думать. Ну, давайте так. Христианство существует, в принципе, довольно-таки давно уже, да? И Европа, и Америка, и, в принципе, Россия, и все страны хорошо знакомы с христианством, да? Оно повлияло в определенной степени, там, где оно находится, на сознание людей. Так ведь? Повлияв на сознание людей, люди рождаются уже с этими определенными мышлениями, с этим определенным стереотипом и уже впитывает определенные ценности. Да? Поэтому люди иногда даже и не вдумываются, а что по этому поводу вообще Библия говорит. Она немножко иначе говорит. Что именно? Есть один случай, с чего все начинается. Это случай с Авраамом. Вот в книге «Бытие» там рассказывается история, когда Бог является Аврааму. Да? Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Ну и так далее. И вот здесь встречается впервые эта фраза «Бог всемогущий», да? То есть, получается, сам Бог о себе говорит. Да? Ну, раз Бог сказал, что он такой, значит, как бы надо с этим согласиться. Но теперь у меня вопрос. А что подразумевали под этим люди, которые это писали? Есть разница, что я думаю под этой фразой тем, что люди думали, когда писали? Как вы считаете? Есть. Так вот, здесь используется совсем другое слово. Слово «шаддай», которое просто, ну, конечно, ученые спорят над тем, как его перевести, но «эль-шаддай» оно означает «бог самодостаточный». То есть достаточно себе. Или просто иногда некоторые переводят от слова «шат» – грудь, то есть кормящий. У Авраама нету детей. И Бог, являясь ему, говорит: «Я тот, кто восполнит твои нужды. Я тот, кто просто восполнит твои нужды». И вот этим словом «шаддай» просто на Востоке обозначали, ну, как бы Бога, который восполняет нужды, который может благословить, который может одарить благом, который может, ну, как бы способен на это. Но вот другое слово испортило все. И вот мы сейчас, мне кажется, находимся под влиянием вот этого слова. Это греческое слово, оно означает, ну, я не знаю, слышали вы его или нет, но сейчас попробуем в нем разобраться. Это слово «пантократор». «Пантократор». Два этих слова вам хорошо знакомы, в принципе. Просто, когда, знаете, мы иногда некоторые слова слышим, иногда, ну, само какое-то слово незнакомое слышим, не сразу, может быть, понимаем, о чем идет суть. «Панта» или «пантос»

0: Это греческое слово, которое означает «все» или «все». Ну, например, даже такое есть, ну, как бы религия, которая называется пантеизм, да? То есть, скажем, Бог, да, Бог как бы во всем, Бог везде, всюду. Ну, вы слышали слово «демократия», например, да? Что оно означает? Демократия. Ну, если так перевести дословно.
1: Управляет.
0: А?
1: Народ управляет.
0: Правление народа. Демос – народ, кратос – власть, правление. А теперь давайте вот эти два слова составим. Что у нас получится? Панто, кратер. Что получается? А?
1: Вся власть.
0: Вся и власть. Получается, вот это греческое слово, которым переводили слово «шадай», оно просто означало «тот, кто над всеми властен». То есть, другими словами, тот, у кого вся власть сосредоточена. То есть, другими словами, кто сильнее всех. То есть, что я хочу этим подчеркнуть? Вот когда уже стали переводить «всемогущий», то стали вкладывать значение, что «может все». И из-за этого у многих верующих людей стало рождаться какие? Может, все, и началось. Тут у нас границы уже что?
1: Размылись,
0: и мы начинаем себе придумывать, что же он там на самом деле может, раз он все может, да, и начинается. Хотя на самом деле изначально это слово просто в себе внесло, что поскольку Бог находится, ну, как творец, как правитель, как царь выше всех, то, соответственно, ему... И подчинено все. У него вся власть. Ну, скажем так, у кого самая верховная власть сосредоточена, допустим, в нашей стране?
2: Президента.
0: У президента, да? Ну, по крайней мере, да? Есть какие-то там другие страны, где у них другая
2: короли,
0: там, допустим,
2: королевы,
0: да?
2: Там.
0: Да, короли там, королевы и так далее. Но есть лица, у которых все сосредоточено. Но это не означает, что если их поставить рядом с нами, что они действительно что? На все способны. Просто показано, что вся власть именно сосредоточена у них. Когда библейские авторы хотели описать просто Бога, они хотели сказать о том, что Богу подчинена вся власть, потому что Он действительно правит, управляет этим миром, управляет его судьбой, управляет его историей.
3: Вот вопрос такой. Да. Если Бог управляет миром, управляет историей, вот Он всемогущий, ну, можно так сказать, что очень много сегодня вопросов задается, и как на них отвечать. Если Бог всемогущий, почему столько много зла, которого Он не может остановить просто, столько много по всей земле, ну, смертей, катаклизмов и так далее. Если Он всемогущий, если Он всем правит, вся власть, почему вот власть этого мира, происходят войны, да, миллионы людей убиваются, умирают. Ну, вот это вот все. Как на это дать ответ?
0: Да, на самом деле вопрос, который ты поднимаешь, он очень сложный. Но, скажем так, говоря о том, что когда мы говорим о том, что Бог правит этим миром, мы сталкиваемся действительно с хорошими вопросами. Но если... Ну, мы-то видим как раз, кто тут правит, да? То, что все по-другому происходит. В то же время мы сталкиваемся с той же проблемой, когда мы говорим, что Бог всемогущий. Потому что, по сути дела... Зло-то существует.
3: Почему это зло он не может остановить?
0: Да, и он не
3: получается.
0: Может остановить. Отсюда, ну, по крайней мере, давным-давно многие отцы церкви, рассуждая над этими вопросами, говорили так. Или Бог не всемогущ, потому что он не способен остановить зло. Или он не благ, потому что он может, но, видя, как страдают люди, даже вообще не проникается... к ним каким-то состраданием, да? То есть он может, но значит недобрый. Или наоборот, не может, но добрый. Вот добрый Бог хочет помочь, но никак не может помочь. И когда, по сути, вообще проблема зла, это, я бы сказал так, это тема, которая, на мой взгляд, она ставит большой вопрос, на который у нас действительно ответа нет. То есть если быть честным, у нас нет ответа. Мы начинаем... придумывать всякие гипотезы, легенды и тому подобное. Но ответа нет. Есть определенная вещь, о которой я хотел сказать, сейчас подчеркнуть эту мысль. Вот смотрите, когда мы читаем книгу Откровения, в ней мы находим такое место, где Бог говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет». И дальше стоит фраза «все Держитель». Это та же самая фраза, что и означает «всемогущий».

0: Но смотрим на поле, что мы увидим?
1: Я только пробегающий, ну вот именно в этот момент
0: события, в этот момент что пробегающий,
1: в этом месте.
0: Да, только в этом моменте, в этом месте, или мячик пролетел за ним, потом опять и так далее. Мы только увидим вот это определенную вещь. Но как будет смотреть на это же, скажем так, на этот футбол тот, кто находится на такой точке обзора, где он видит все?
1: Соответственно, всю картину
0: видит. Он будет видеть всю картину. Вот в плане Бога, я думаю так, поскольку ему принадлежит все, подвластно все, то он смотрит на все происходящее, на все происходящее.
1: И даже на тот вопрос зла, который мы не можем ответить.
0: Да, и он смотрит на вопрос зла, вот знаете, так сверху. Он видит, более объективно, более полнее. Но мы на себя, даже на свою собственную жизнь, смотрим сквозь определенную призму, под определенным углом. Иногда мы не можем видеть всех обстоятельств. И нам может казаться, что в мире происходит такое, заворачивается такое, что здесь вовсю на самом деле правит не Бог, а кто-то другой. Но если понимать, что Бог действительно всевластный, то есть ему подвластно все, я так считаю, то это означает, что он ведет, допустим, наш мир к определенной цели. И когда он ведет мир к определенной цели, мы не все это можем увидеть от начала до конца.
2: Ну, вообще зло, оно не только в описании какое-то абстрактное зло. Mm-hmm. Его можно просто прийти ластиком стереть, и всем сразу хорошо станет. Мне даже вот Бога в этот момент становится как бы более понятно его действие, что он не вмешивается иногда в такие ситуации. Ведь зло находится внутри человека. А да, человек как момент. И добрый, и злой, в принципе. Он в один момент он делает зло, а в другой момент он сделает добро. И он как любит, как и убийцу, так и жертву. Mm-hmm. И поэтому не могу сказать, как Бог мог бы решить эту ситуацию, взять вот там и все зло уничтожить. Это значит, всех людей уничтожить, как при потопе, при первом. Он уже делал это. Убивать всех людей сразу, начисто, всех, кто сделал зло. Ну, по сути, мы все делаем зло. Получается, Бог терпит и ждет, когда кто-то придет к покаянию, кто-то изменится. И это, в принципе, единственный вариант. Он помогает и поддерживает всех, кто к нему обращается. Я даже уверена в том, что больше дает, чем мы просим. Поэтому благ Господь. А то, что он не убивает там всех и не стирает, слава Богу.
0: Просто есть еще один важный момент. Я понимаю, что такой взгляд, он немножечко меняет картину, да, он поворачивает под другую точку зрения. Но тем не менее, многие библейские авторы, если смотреть на саму Библию, они не обходили стороной многие вопросы. Просто говоря о Боге, что ему все подвластно, они воспринимали Бога, который в их трудную минуту, в их судьбе действительно готов помочь, исходя, конечно, из своего выбора, своего решения. Да? Исходя из того, как Бог видит ситуацию. Потому что если мы к нему обращаемся, говорим: «Господи, помоги», то тогда решение-то за ним, помочь. Но если мы приходим к Богу и вынуждаем ему помочь: «Нет, ты должен обязательно помочь, потому что ты добрый — раз, потому что ты можешь все — два», да, и то есть и Бога в определенные, загоняем рамки и требуем, что еще ты должен решить вот так вот, да, в определенный случай, то тогда, здесь вот как раз иногда, и если нет ответа, то это просто говорит о том, что потому что Бог все-таки выше нас. Потому что он, он все-таки хозяин, он рулит. Потому что я хочу рулить, а когда я хочу рулить, то я делаю Бога, соответственно, как? То есть иногда вот такое представление у верующих людей, к сожалению, такое, что они берут Бога в оборот, то есть ты можешь мне: «Бог, иди ко мне сюда, на-на-на-на-на, косточку, да?» Мы ему кидаем, то есть думаем, что Бог будет на привязи, он будет ходить за нами, а нам приятно, что он все может, да, что он такой вот...
2: Ручная золотая рыбка.
0: Да, такой крутой, и все, теперь нам будет жить хорошо с ним, прям будем, сыр в масле буду кататься, да. На самом деле Бог иногда хочет показать в нашей жизни, что кто здесь главный. И библейские авторы, очень часто, как раз понимая это, что Бог, всевластный, то есть у него вся власть, то, как правило, они поскольку у него вся власть, они смирялись перед ним. И они старались слушаться его.

определенные заповеди, определенные рекомендации Божьи, определенные советы и следовали им. Вот здесь важная деталь вот в вопросе как бы всемогущества. Поэтому, говоря о всемогуществе, не нужно иногда думать, что фраза «Бог всемогущий» — это значит «может все, и Он будет выполнять все наши прихоти». Иначе говоря, Бог всемогущий — это Бог властный над всеми или всевластный.

0: The second thing a different spirit will do.
1: Второе, что сотворит с вами иной дух, он отметит вас как человека преданного. Люди иного духа преданы. В стихе, который мы уже рассмотрели в книге чисел 14 главе, говорится, 24 стих, «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне», то есть он был преданным. Знаете, многие из нас считают себя преданными. Я могу считать себя преданной, пока не придет время испытаний. Вы полагаете, что преданно любите церковь, пока церковь не попросит вас о том, в чем вы не особенно уверены. Тогда вы говорите, насчет этого я не уверен. Но нет, преданный человек есть преданный человек. Вы можете сказать, я люблю лидеров, они великолепны, они замечательные. У меня на стене висит портрет Стива, он чудесный. Он ученый из ученых, с Шарлотт так замечательно пошутить. Они великолепны, они мне так нравятся. Но бывают такие ситуации, в которых вы можете оказаться там, где начинают обсуждать лидеров. И вы присоединяетесь к этим разговорам. Вы начинаете осознавать, что вы не так уж и преданы. Вопрос, если бы начали обсуждать вашу жену или вашего мужа, вы бы молчали? Вы бы сказали, «Извините, так не пойдет. Я люблю этого человека. Да, он несовершенен, но я не собираюсь это обсуждать. Неразумно обсуждать этого человека. Вы не преданы этому человеку. И вообще, этот разговор неуместен». Знаете, когда я встречалась с другими молодыми людьми до того, как вышла замуж за Стива, мы женаты 10 лет, ой, звучит, будто я уже такая старая. Но знаете, я встречалась с молодыми людьми, они были очень милыми, симпатичными. В особенности один парень, с которым я встречалась долгое время. Он был таким замечательным и милым. Когда я встречалась с ним, я думала, что люблю его так беззаветно, всем сердцем. Я люблю тебя. Это было так сентиментально. Мои ладони были мокрыми, сердце замирало в груди, и я думала, все, он мой принц. До того момента, как я осознала, что он глупец. В нем было то, что раздражало меня неимоверно. Просто когда мы ходили на вечеринки, ему было трудно в компании общаться с другими людьми. Меня это выводило из себя, и я думала, в чем дело, будь приветливым, развлекайся, я веселилась, а он меня все время звал к себе, иди сюда, вернись. И однажды я стала с ним из-за этого ссориться. Что с тобой, в чем дело, у тебя что, социальная фобия? Возьми себя в руки. В конце концов, я поняла, что, считав себя преданной, я была преданной только наполовину. Я поняла, что не хотела над этим работать. Поэтому мы расстались, но когда я встретила Стива, моего мужа, знаете, он так меня раздражал. Иногда он казался мне прямо пришельцем с другой планеты, будто два мира столкнулись. Ох, о чем ты говоришь? Я не знала, что у тебя есть эта дурная привычка. Почему нужно всегда стучать пальцами, куда бы мы ни пошли? Меня это выводило из себя. Ведь он барабанщик. Он думает, что это инструмент. Он как неврастенник, и со временем стук становился громче. Это меня так раздражало, но как бы это меня не выводило из себя, я знала, что мы не расстанемся. Я знала, что буду любить его, несмотря на те вещи, которые меня раздражают. Буду любить, несмотря на то, что он вытворяет. И знаете, он тоже любил меня, когда я вытворяла что-то несуразное, но чувство было другое. Мы чувствовали, что сможем с этим справиться. Сейчас я не понимаю, как, но была уверена, что мы с этим справимся. Я люблю тебя всем своим сердцем. Я не хочу от тебя отказываться из-за какого-то разногласия. Что-то в этой любви побуждает меня оставаться с тобой. Что-то в ней есть. Даже если я рассталась со своим бывшим парнем из-за разногласий, то с тобой я не могу этого сделать. Мое сердце принадлежит тебе полностью. Многие люди спрашивают, как узнать, что этот человек именно для меня? Хорошая подсказка. Когда вы встречаете такого человека, даже если он вас раздражает, но внутри себя вы знаете, что сможете разрешить с ним любые конфликты. Ведь присутствует глубокая преданная любовь, из-за которой вы не сможете друг от друга отказаться. Точно так же и с Богом, так же и с церковью, которая хочет иметь преданную беззаветную любовь к Господу. Вот новость для некоторых из вас. Мы его церковь, а значит, мы его народ. У некоторых из вас нет никаких проблем. О, Господь, я так беззаветно тебя люблю. Но не того человека, и не того, и не того там, только этого. Хорошо. Но тебя, Боже, я люблю всем сердцем. А потом вы читаете Слово Божье, где говорится, что если вы любите Господа всем сердцем, то вы должны быть готовы отдать свою жизнь за людей. За людей, которых вам иногда очень трудно просто любить, и вы начинаете осознавать, что такое преданность. Как и я осознала это в собственном браке. Я поняла, что это беззаветная любовь значит, и мы разрешим возникающие между нами конфликты. Но если вы все тут же бросаете, как только возникает конфликт в отношениях, в дружбе, в служении или в чем-либо другом, то это знак, что в вас присутствует дух нормы. Вот поэтому такая высокая статистика разводов в нашей стране. Поэтому люди так часто расходятся. Они не смогли построить нормальных взаимоотношений. Это преданность наполовину. Но Бог хочет полную преданность. В вас должен быть дух преданности. Преданные люди привлекают внимание небес. Знаете, в самые худшие из моих дней, когда, может быть, я получила плохое письмо или что-то испортилось, или я пришла на работу, и мне нужно разобраться с массой вещей, прямо как на этой неделе. Случаются разные негативные события там и тут. В общем, неделя проходит не так, как вы планировали. Вы занимаетесь чем, чем вы не думали заниматься. Вы можете расстроиться, огорчиться, но даже в худшие из худших дней я ни на секунду не сомневаюсь в том, что я обожаю то, чем я занимаюсь. Я не задаю вопрос, насколько я люблю вас, насколько я люблю церковь, насколько я люблю это помещение, наш дом. Я не могу представить себе больше нигде в этом мире. Вот насколько я предана. В этом отличие. Если вы будете покидать церковь при первом же конфликте, или если вы будете лавировать туда-сюда, тогда вы не преданы. Студенты, если вы здесь, я делаю вам вызов. Почему бы вам не быть преданными? Шокирующая новость. Это иной дух. О нет, на этой неделе мы едем туда-то, на следующей туда-то, а еще через неделю мы едем туда-то, мы едем туда, где можно бесплатно пообедать. Разве вы этого не знали? Разве вы не были студентами? Послушайте, вначале приедьте сюда, а потом отправляйтесь на свой бесплатный обед. Я была студенткой, я поступала хитро, ехала на автобусе, будто на обед, а сама выходила для того, чтобы присутствовать на службе. А потом опять садилась на автобус, чтобы получить свой бесплатный обед. Хвала Господу, понимаете, иной дух — это не туда-сюда. Сейчас в моей жизни время сеяния. Я хочу быть посеянной, я буду цвести, я буду учиться всему, чему смогу. Но я не сумею это сделать, пока дух нормы говорит. О да, тебе нужно быть преданной. Делай то, что хочешь, но в Доме Божьем этому нет места, поэтому иной дух — преданный. Знаете, когда вы прославляете Бога всем сердцем, происходят изменения. Часто в нашем прославлении присутствие Бога такое сильное, и я знаю, что это не потому, что мы любимчики Господа, а потому что мы преданы Ему. Мне нравится песня. Я отказываюсь от всего. Слова. Ты применял небесный венец на терновый. Вот она, преданность. Он отдал все и умер на кресте. Я отказываюсь от всего. Я могу это гарантировать. Мы пели эту песню. Может быть, только половина из нас, обладающая иным духом, осознает это. Преданы ли вы своему браку? Если да, то это здорово. Если нет, вы знаете разницу. Преданы ли вы своим детям? Преданы ли вы церкви, служителям? Преданы ли вы выполнению целей Господних? Не довольствуйтесь преданностью наполовину. Это не ваш стиль. Это норма. Я могу подтвердить, что это норма. Знаете, люди по всему миру знают, что мы служим как ненормальные. Наша церковь известна своими служениями. Мы преданы в своем служении. Некоторые пасторы и лидеры спрашивают нас, как вы заставляете их служить? Мы отвечаем, мы не заставляем. Помните ли вы, чтобы когда-нибудь мы вышли вперед и заставили бы вас служить, что лидеры заявили бы, «Хорошо, начнем отсюда, я хочу знать ваше имя, так вы будете заниматься этим, и твое имя, Ванесса, неужели ты думаешь, что этого достаточно?»

Что ты понадобишься мне на парковке после служения, и вы, а вы вообще пока ничего не делаете в этой церкви. И ты, самое время, чтобы ты начал служить. Фил Манчестер, ходишь сюда уже так долго, мы заставляем вас испытывать чувство вины, чтобы вы служили? Нет, это происходит, когда вы приобретаете дух иной, вы начинаете переносить пользу, когда вы преданы служению, вы не ведете счет времени, нет здравого смысла в том, чтобы здесь быть в 12 часов ночи. Но я здесь. Почему? Я знаю, это ненормально. Мне нужно учиться распределять время правильно и быть дома в это время. Но знаете, вы просто преданы. В этом-то и отличие. И знаете, я могу рассказать об изменениях в своей жизни. И я уверена, что и вы можете различать это. Вы можете определить человека преданного наполовину, который делает работу какое-то время, и человека, который предан церкви в действительности. Итак, преданность — это очередное отличие иного духа, признак, по которому мы выделяемся. Это довольно забавно, но об этом стоит упомянуть, так как это написано в Библии. Характеристика духа иного. С возрастом вы хорошо выглядите. С возрастом вы хорошо выглядите, если у вас иной дух. Знаете, норма в мире, когда вы стареете, вы постепенно начинаете творить глупости, терять память, волосы, зубы, все понемногу. Норма в наше время не выглядеть с возрастом хорошо. Но я встречала людей, которые противостоят норме, противостоят ей. Они выглядят не на свой возраст. Вы смотрите на этих людей и заявляете: «Успокойся, Томми Баннер. Томми Баннер, ты должен сидеть в своем кресле качалки. Ты должен сидеть у камина, играя с внуками. Наслаждаясь этим. Ты стар, теперь ты можешь отдохнуть». Но когда я общалась с Томми, я знаю его очень хорошо. Он замечательный друг. Он для меня как папа, как дедушка. Мы сидим и общаемся. Как-то раз мы разговаривали за ужином. Он был очень рад за меня, а я за него. Он мне рассказывал о разных проектах. Он сказал, что прошлое служение прошло превосходно. Я ответила: «Но ты, должно быть, очень устал. Ты замечательно проповедовал и молился за всех присутствующих. Потом у нас был ужин, ты вернулся в отель около часа ночи». Он сказал: «Да, после всего этого я отправился на 8-километровую пробежку вокруг Лидс». «Что? В час ночи?» Я сказала: «Но это небезопасно». Он ответил: «Это же сплошная беговая дорожка. Лидс безопасен, все нормально. Я могу справиться, представляете? Он может». Я смотрю на него и понимаю, что он отрицает то, что, в общем-то, должно происходить. Ему надо бы начать успокаиваться, отказываться от амбиций, от мечты, передавая опыт следующему поколению. Я знаю, что передавать надо. Но это не значит, что сами мы должны оставаться неудел. Это значит, что вы переходите на следующий этап служения. Тут должны присутствовать выносливость, энергия. Это также характеристики иного духа. Много людей спрашивают у меня: «Откуда у тебя столько энергии? Ты же беременна, расслабься, отдохни. Сейчас не время прыгать в самолет и лететь куда-то. Дона, я знаю, что я вынослива, энергична, и это не от меня зависит. Это Бог дает мне выносливость и энергию. Это показатель того, что у вас иной дух. Некоторые из вас пытаются объяснить и не могут, пытаются оправдаться и не могут. И мне нравится то, что Халеб с возрастом выглядел хорошо. Давайте я покажу вам это в завершении нашей проповеди. Книга Иисуса Навин, 14. Халеб рассказывает нам о том, как он пошел в землю обетованную, осмотрел ее, и теперь он рассказывает людям о себе, о его жизни на тот момент. В стихе 10 он говорит, хотя давайте начнем с 9. «И клялся Моисей в тот день. Он рассказывает всем о том, что ему обещали. Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и твоим детям навек. Ибо ты в точности последовал Господу, Богу моему». 10 стих. «Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил». Это говорит Халеб. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. И Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Только тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорит Господь в тот день. 85. 85. Мне 85, но я все такой же сильный, как свои 40 и с лишним. Я хочу овладеть этой землей, и если надо, за нее бороться. Пусть будет так. Итак, дайте мне сию гору. 85. Здесь есть кто-то, кому 85 или больше? Аминь. Хотите повоевать? Представьте себе Гертруд. Представьте Халеба. Гертруда, сколько вам сейчас лет? 94. Превосходно. 94. 94.

Действительно, почему она так хорошо выглядит в возрасте? Потому что у нее иной дух. Когда у вас иной дух, это не только повлияет на вас духовно, но и во всех остальных сферах. Бог держит вас на этой земле с определенной целью, но то есть свои причины, чтобы вы были здесь. И так должно быть в церкви. Такой дух должен быть в церкви. Вы хорошо выглядите в возрасте, потому что у вас есть выносливость, энергия, и Господь позволит вам успокоиться, потому что вы знаете. Прошу прощения, но мои убеждения все так же тверды, как и 40 лет назад. Эта земля — моя земля. Давайте повоюем. Вот что нам нужно развивать. Знаете, время ничего не значит. В Духе Божьем это ничего не значит. Некоторые из вас уверены в обещаниях, которые Бог дал 5 лет назад. Но вы как будто забыли про это. Но знаете что? 5 лет — это ничто. Если Господь обещал, это произойдет. Не вы определяете время, научитесь доверять Богу. Вы должны быть так же верны сейчас, как и 5 лет назад. Когда нам сказали, что мы не можем иметь детей, и мы 5 лет боролись с бесплодием, я все равно была уверена, что все наладится. У меня была такая сильная вера в начале этих 5 лет. Такой она осталась и сейчас. Почему? Из-за уверенности, что Господь приготовил что-то лучшее для меня, что у Него есть план для меня. Это могло быть 15 лет. Для некоторых из вас так и было, но вы просто сдались. Если так, то у вас нет духа иного. Норма сдается, иной дух говорит: «Я уверен в Боге, спасусь я и весь дом мой, и я не отказываюсь от своих убеждений, когда мне будет 85, все равно я не откажусь». Я хочу, чтобы вы знали, что вы не выделяетесь. Мы не пытаемся выделиться. Мы не молимся, чтобы выделиться. Мы не пытаемся выбраться куда-то вверха или сделать так, чтобы наше служение выделялось. Нет. Вы сами ничего не сможете сделать. Господь выделяет вас как личность, как семью, как человека. Когда в вас развивается иной дух, Он скажет: «Фил», а вокруг вас масса народу. Он скажет: «Маргарет», и вы думаете: «Почему я? Вокруг столько людей, которые любят Бога. Почему я? Почему ты выделяешь меня?» Потому что дух иной не так часто встречается. Иной дух не является нормой. Посмотрите на церковь в нашей стране. Бог хочет делать то, что Он делает здесь, и намного больше, так же, как и в других местах. Он хочет это делать везде. Господь хочет строить процветающие церкви, которые везде являются благословением. Он хочет это делать везде, но Бог это не определяет, это зависит от нас. И если вы тот, кто говорит: «Мне не нравится быть центром внимания», тогда я могу сказать: не приобретайте духа иного, оставайтесь в норме. Но если хотите, чтобы ваша жизнь имела значение, и если хотите быть призванным и запомненным Богом, то единственный путь — это развивать иной дух. Это должно быть в наших сердцах. Мы все должны захотеть выделиться перед Господом. Мы все должны приступить через свой характер, через наше сложившееся мнение. Это по Библии. Я должен выделиться для Бога. Мы должны это сделать для Господа. Я должен быть человеком иного духа. Это библейское требование для нас. Но знаете, многие люди со временем перестают это понимать. Может быть, вы спасены, это чудесно, но вы можете быть спасены и иметь также дух иной. И в этом будет разница.

С древних времен человеку свойственна любовь к странным, интригующим, сказочным явлениям. Вера в существование сказки заставляет наш мозг выдавать желаемое за действительное, а обыденные вещи за проделки или поддержку загадочных существ. А стоит ли христианам поддерживать веру в добрых волшебников или того же Деда Мороза? И стоит ли сказку включать в нашу жизнь?

0: поговорим об этом в нашей студии с нашими прекрасными гостями. Я очень рада приветствовать и Вику, и Таню, и Олю, и Машу. Друзья мои, скажите, пожалуйста, вы в детстве верили в каких-то сказочных существ, и как это в вашей семье поддерживалось или нет?
1: Да. Но отрицательный герой был в моей жизни.
0: Интересно.
1: По типу бабайки.
0: Ага.
1: Но у меня до сих пор, хотя это странно, и в моем возрасте у людей уже не должно быть такого, но я до сих пор боюсь темноты из-за этого. Боюсь того, что есть кто-то, присутствие кого-то mm-hmm. другого. Это странно, я не должна уже бояться, как бы, по идее. Но я никак не могу отделаться от этого.
0: То есть это родители, да, культивировали вот это вот?
1: Ну, да, ну, типа, в целях, как бы, послушания, что, типа, вот, если не будешь спать, тебя там заберет кукань и так далее. Ну, до сих пор страшно.
0: Понятно.
2: Ну что, я в твоем возрасте тоже еще боялась, а в моем уже нет.
1: Да?
2: Так что пройдет скоро.
1: Блин.
0: Интересно, а как произошло переключение? В каком возрасте?
1: Само... Да, сколько мне еще ждать?
2: Само как-то постепенно. Ну вот как раз началось где-то вот в этом. Начало плавно. Я не заметила, я не знаю.
0: Угу.
2: В моем детстве ничего специально не культивировали. Я вообще не помню ничего такого. Так что... И это не связано с тем, что меня кто-то пугал или рассказывал страшилки специально, чтобы я в это верила или слушалась, например.
0: Mm-hmm.
3: Мне кажется, своего рода все равно сказки какие-то были.
2: Нет, вы понимаете, это два разных вопроса. Одно дело, допускать ли в жизнь детей сказки, mm-hmm. и другое дело, специально культивировать веру в сказочных персонажей. Это вообще две разные темы.
0: Да, да. Таня, ты хотела
4: Ну вот
0: сказать?
4: У меня сказки читали, и... Я не боялась, ничего не было. Но вот с Дедом Морозом, например, у нас не было такого в семье, что нам там под елку подарки клали, Деда Мороза наряжались. Но мы видели это у окружающих, у друзей, подружек. И мы с сестрой сами наряжались Деда Мороза и Снегурочку и поздравляли родителей. Но типа, и как бы это поощрялось, и ничего такого не было. Мы это не воспринимали как что-то сказочное, какое-то явление, как просто такую добрую традицию, может, не вкладывали какой-то глубокий сказочный смысл, я не знаю.
0: Спасибо. А у тебя, Маш, как было?
3: Я могу сказать, что я люблю сказки. Считаю, что это вполне нормально, естественно. В детстве был, конечно, Дед Мороз, приходил, я была очень таким пугливым ребенком. Меня всегда напрягало, что какой-то дед приходит непонятно куда, ко мне домой, неизвестный, каким-то страшным голосом говорит: «Здравствуй, Машенька! Что надо?» Вот. Ну, то есть, как бы, странновато было. Вот мне понравился вопрос Оли про то, что есть сказки, а есть действительно вот это вот, когда мы гиперболизируем немножечко и начинаем говорить о том, что тебя заберет бабайка или какой-то такой персонаж.
0: Да, или что будешь хорошим ребенком, тебе там Дед Мороз подарок принесет, не будет.
3: Да, вот, да? Вот на этот момент бы хотелось сделать акцент, потому что вот это как раз-таки ничего хорошему и ни к чему хорошему не приводит.
0: Почему?
3: Потому что когда мы начинаем пугать ребенка, да, ребенок, во-первых, у него формируется страх, да, и вот это вот. У него еще просто развито воображение. Вообще сказки чем хороши, сами сказки? Они помогают развивать воображение. Воображение, веру во что-то доброе, хорошее, да, благодаря сказкам ты как бы это, ну, как бы веришь, ты, ну, ты проникаешься этим, потому что там все очень так красиво, как в калейдоскопе, разными цветами подкрашено. А вот когда тебе начинают говорить о том, что он тебя заберет, да, это, так скажем, превращать в реальность, да, то тем самым, мне кажется, дети, ну, у них не только, да, формируется страх, но еще и вот это вот то, что нужно постоянно быть, подгоняет тебя еще под рамки какие-то.
0: Угу.
3: Под рамки правильности, не дай бог, ты что-то сделаешь не так, вот все, придет.
0: Не, ну смотри, вот если речь идет, например, о страхе, это, возможно, да, та сторона. А, например, культивировать положительное какое-то поведение с теми же самыми, я не знаю, феями, да, которые подарки приносят, с Дедом Морозом, с чем-то, да.
1: Зайчик-гостинец
0: принес, потому что ты вот такой вот молодец. А вот в этом формате, а что плохого?
3: Когда мы оживляем уже, соответственно, сказочного какого-то героя-персонажа, ну, как вам сказать, а что хорошего несет в себе этот момент?
0: Ну
3: вот что хорошего? Почему нам нельзя, к примеру, сказать о том, что... Ну хорошо, вот Дед Мороз. Дед Мороз вообще, в принципе, вот Дед Мороз и Снегурочка, если мы про них говорим, да, это же здорово, они помогают ребенку ощутиться в неком каком-то таком ощущение праздника, праздничности, да, чудо. То есть вот этого чуда. Это же здорово, когда вот. Мы можем побывать в празднике, да, но никогда, например, тебе зайчик подарит сейчас подарок.
0: Ну хорошо.
3: Зайчик мне подарит подарок.
0: Хорошо, тогда, значит, ну нормально, да, детям говорить, что вот есть Дед Мороз, как волшебник какой-то, который принесет да. подарки.
2: Мне кажется, проблема на, скажем так, на ровном месте вызвана. Потому что дети в определенном возрасте перестают во все это верить. И если, ну вот представьте себе, ребенок, ну не знаю, в 6 или в 7 лет, который уже прекрасно догадался, что это либо воспитательница в садике, который год переодевается, либо это сосед приходит там, или дядя родной под видом Деда Мороза. И он скажет: мам, а я знаю, что Дед Мороз не существует. Что, мама будет дальше говорить?
0: Я знаю таких Точно. Родителей, которые продолжают так, говорить,
1: у меня
0: что...
1: коллега такая, да. она до сих пор... У нее сыну 11 лет. Она до сих пор кладет подарочки под Новый год, то есть, и говорит, что это Дед Мороз. И ее мама когда-то сказала, уже внуку своему, да, типа, что Дед Мороз не существует. И моя коллега говорит: ты что? Нельзя такое говорить! Все, он существует! И он до сих пор в 11 лет верит.
2: Значит, я ошиблась.
3: Мне кажется, что здесь очень хочется... Ну, кстати, я не видела людей, которые в 50 верят Деду Морозу.
1: Ну, тут уже как бы могут быть сомнения какие-то.
3: Ну, на самом деле, если про серьезно, да, говорить, интересно здесь, а почему вот человеку, там, маме, да, так важно, чтобы ее ребенок верил в сказку?
0: Ну, вот есть же эта идея, что должно быть место чуду, и что родители, создавая вот эту вот атмосферу чуда и подтверждая, да, веру в сказку, которая присутствует в обычной жизни, они дают возможность надеяться на что-то такое.
2: Ну, создавать атмосферу чуда и убеждать ребенка в каких-то ложных представлениях, это вообще разные вещи так. тоже.
3: Зачем это делать? То есть, ну, как бы непонятно, зачем ты пытаешься убедить своего ребенка в том, что нет, он существует. Может быть, ты себя пытаешься в этом убедить. То есть, мне кажется, здесь очень важно в какой-то момент, ну, как бы особенно если мы говорим про верующих, да, людей, начать понимать, что на самом деле даже и больше, ну, вот, вот если мы говорим про праздники, да, это ощущение праздника, атмосфера вот этого чуда, да, вот это волшебства некого, даже больше не волшебства, наверное, а ну, чего-то такого доброго, прекрасного, оно важно. Потому что тем самым мы как бы внутри вот у ребенка рождаем вот этот вот внутренний такой мир чего-то доброго, теплого, может быть, каких-то теплых даже воспоминаний. Это окей, все отлично. Но когда мы начинаем навязывать какое-то ощущение того, что вот тебе кто-то придет и что-то подарит за то, что ты такой, или еще это будет какой-нибудь сказочный персонаж, здесь вопрос, ну как бы для чего, зачем, да? И третий момент, который я говорила, это про верующих людей, да, о том, что мы вообще, у верующих людей есть очень такая большая привилегия, когда мы можем говорить про то, что Бог — это тот человек, это
0: личность.
3: Да, это личность. Это не просто какой-то чудесник, кудесник, волшебник там, или еще кто-то, который придет и подарит тебе эскимо. Да, это человек, который... это личность, которая может все. Главное, ну, начать знакомить вот детей, наверное, в определенном возрасте с ним, как с личностью.
0: А вот интересный момент. Если мы говорим, что, например, не стоит, да, поддерживать вот эту вот сверхъестественную веру там, в Деда Мороза, то есть такая еще традиция, да, дарить подарки со словами «вот это тебе подарок от ангелов» или «подарок от Иисуса». Вот насколько такой подход вы считаете правильным? И нужно ли таким образом поддерживать веру в чудо у детей? Ну, если мы говорим о христианских семьях.
1: Хороший Иисус подход. Дал деньги родителям. Родители купили подарок. Вот причинно-следственная связь.
4: Да. Ну нет, ну как бы Дед Мороз — это что, волшебник? Просто у меня такого представления вообще нет. Я не знаю, почему. Ну, возможно, так и есть. Может, он там где-то живет в сказочном...
1: Великом Устюге.
4: Да, вот, я забыла, как это называть. Но нас этому не учили, нас этого нет. У нас сразу было такое скептическое отношение, что это просто человек. И так же, как и... Ну, а про Бога можно говорить и нужно, что вот Бог дал денег, ангелы там. Как бы, как родители это подадут? Родители могут показать Деда Мороза не сказочным персонажем, а как просто вот игра такая, переоделись там, ну, я не знаю. У всех, я не вижу ничего плохого.
0: То есть это вопрос подачи просто, да?
3: Мне кажется, здесь вот еще важный такой момент. Вот вспоминая свое какое-то детство, когда вот я знала, что ура, Новый год, это подарки, это так здорово, это так классно. И мне кажется, здесь вот важно еще детям, ну, как бы услышать, что... Ух ты, это не мама принесла, потому что у мамы ты можешь в любой другой момент просто «Мам, мам, мам, купи, купи, купи». А здесь вот Деда Мороз, и там дети пишут письмо. То есть они вот в этом ожидании чуда. Это, мне кажется, это как вот верующие люди, они же ожидают, да, что Спаситель, да, вот он придет. И вот это вот, мне кажется, здесь вот некая есть такая тренировочка вот этого ожидания. То есть подкрепление вот этого сладкого чувства. Угу. Вот. Но я не говорю про волшебников, да, я ну, про, вот именно про это ожидание.
0: По поводу ожидания. Я вспоминаю историю, которую мне рассказывал один верующий человек, о том, что их родители очень хотели, чтобы было вот это ожидание. Но мозг детский сработал таким образом, что он соотнес то, что Дед Мороз приходит ночью, каким-то образом в закрытую дверь проникает, что-то там приносит, кладет. И то есть получается, что есть какая-то личность, которая имеет доступ в дом, который закрыт. И у него сформировался определенный страх. И вот то же самое, боязнь темноты, именно потому что родители хотели, чтобы у детей была сказка, а ребенок это воспринял как какую-то опасность. Почему? Потому что определенные сверхъестественные проявления тех же самых сказочных персонажей, они оказались вот источником такого непредсказуемого, да, состояния. И для психики это оказалось достаточно сложно перенести. То есть тут очень важный момент, что если мы все-таки обращаемся к каким-то сверхъестественным вещам, но не соотносим их с личностью Бога, который явил себя через Иисуса Христа, у которого есть набор определенных качеств, благодаря которым мы Богу доверяем, то вот эти вот сверхъестественные вещи, как домовые, Деды Морозы, феи, ребенок до конца их не понимает и начинает наделять их теми качествами, которые являются подтверждением его собственных внутренних потребностей. Вот. И на самом деле это достаточно серьезная тема. То есть просто вера в чудо – это одно, а доверие каким-либо существам – это немножко другое. Но при этом мне очень понравилось, с чего мы начали, когда вот Оля сказала, что любить сказку – это одно, а позволять сказке влиять на твою жизнь – это другое.

0: такое. Вот давайте попробуем обсудить, нужна ли вообще детям сказка, и если нужна, то в каком формате с детьми разговаривать о сказке, о сказочных существах?
1: Мне кажется, в современном мире этот вопрос уже не стоит. Mm-hmm. Хотят родители или нет, дети со всем этим познакомятся. Mm-hmm. И в садике, и в школе, и среди сверстников они посмотрят и мультики, и узнают о персонаже. Он как-то не рассказывал про Деда Мороза, узнали от друзей.
0: Угу. Ну вот, рано. А как же тогда родителям, например, верующим реагировать на все это? И как вообще, с детьми об этом говорить?
1: Вот вообще, мое личное мнение, что родителям как можно спокойнее реагировать надо вообще на все. Потому что как только у родителей начинается паника, я выпустила это из-под контроля, как это могло произойти с моими детьми, проблемы начинаются отсюда. Если ты с ребенком разговариваешь, если у тебя с ним хорошие отношения, можно всегда поговорить, все объяснить и хотя бы часть страхов снять. У меня сын не боялся ничего, пока в школе не насмотрелся вместе с одноклассниками роликов. Угу. Каких-то страшных, жутких и так далее. Ну, что я могла с этим поделать?
0: А как вы ничего отреагировали?
1: Ну, просто разговаривали.
0: Угу. А, о чем? О чем ты с ним разговаривала? Что
1: он
0: помогло?
1: Он и сам многие вещи понимает прекрасно. Угу. Он знает, что Господь защитит. Он знает, что это все выдумка, что это просто кто-то снял. Я сама работаю на телекомпании, поэтому и он знает, что, как делаются мультфильмы и как снимаются видео. Страх, он немножко нерационален. Он так просто одним разговором не снимается. Но когда это все равно происходит в какой-то доверительной атмосфере, когда от страхов ребенка не отмахиваешься, ну, продолжаешь как-то вот на эту тему общаться, что ли, успокаивать, у ребенка это потихонечку проходит.
0: Я тут хотела обратить внимание, что помимо страхов есть же еще и обратная сторона – восхищение этими персонажами. И зачастую легче поверить в Деда Мороза, которого ты регулярно, о котором слышишь, видишь в мультике, чем поверить в Бога, да, который говорит, не надо делать моих изображений, в Бога, которого не видишь никогда, а в Бога, о котором родители говорят только вот в формате какой-то такой вот очень образной истории. Каким образом мы можем помочь детям перейти вот от этого видимого мира, в котором существуют картинки Деда Морозов везде, мультики про домовых, да, к миру, где все-таки Христос имеет более такой значимый формат, да, для того, чтобы ребенок в него поверил? Что мы для этого можем сделать? Вот ты как мама, может быть, есть у тебя какие-то советы по этому?
1: Ну, я никогда не культивировала, опять же, веру в домовых, Деда Морозов, Снегурочек и так далее. То есть, когда у ребенка заходил, ну, например, посмотрели про домовенка Кузю, старый любимый мультик, да? Я даже, кстати, не помню, во сколько лет они его видели и вместе ли мы его посмотрели. Но когда мне дети спросили, а домовые есть? Угу. Сказал, домовых нет. А кто есть? А ангелы есть. Ну, то есть, я не знаю, все решается, в принципе.
2: Угу. Ну, хотя мне кажется, смотря на чем ты сделаешь акцент.
1: Да, в кого ты сам веришь, да, того и дети будут верить.
2: Потому что вообще пример заразительный.
1: Ну, в идеале, конечно. Дети могут потом отказаться от веры вообще во все. Но это уже в более осознанном возрасте происходит.
0: Маш, может, у тебя есть какие-то советы? Что могут сделать родители, чтобы помочь своим детям?
2: Ну, как я сказала, да, как у Оли был пример. Ну, то есть на чем вы акцентируете свое внимание? Действительно, верите ли вы в это сами? То есть какой-то свой пример каких-то таких моментов. Вообще, вот, ну, хотела сказать про сказку, то, что сказки, они же бывают разные, да, и сказки могут быть такими терапевтическими в плане, когда мы помогаем ребенку увидеть какие-то такие, ну, может быть, моменты, да, там, дружбы или там еще чего-то такого, да, когда мы можем, ну, как бы благодаря сказке вообще, в принципе, да, детям важна игра, детям важны сказки для воображения их, ну, как бы, для развития, точнее, их воображения, это все очень важно. Да, им нужно вот понимать, ну, не только воображение, да, но, в принципе, сюжетно-ролевую вот эту вот игру, то есть им важен сюжет. И не всегда ты можешь на каких-то реалистичных примерах вот показать вот этот сюжет. А в сказке очень этот сюжет яркий, он такой интересный. Вот, поэтому в сказке нет ничего такого плохого. Ну, конечно, смотри, какая сказка. Если мы говорим про ужасы какие-то, да, дети очень впечатлительные. И когда мы им показываем, ну, или дети видят какие-то ужасы, да, ну, как бы здесь очень важно понять о том, что где они могут быть в безопасности. Безопасности нигде могут быть, с Богом, да, то есть когда ты молишься, когда ты, ну и вы, то есть само

0: у родителей должно быть вот это вот само спокойствие. То есть они должны транслировать вот это вот то, что мы вообще вот, когда вот я помолился, я чувствую себя комфортно, в безопасности. Мне не страшно вот это вот там какие-то персонажи, да, которых, про которых он прочитал там или услышал, или еще где-то.
1: Вообще у родителей, конечно, должна быть какая-то продуманная позиция по этим вопросам. Потому что если сегодня родитель, не думая о том, что будет дальше, бесконтрольно говорит ребенку одно, завтра он это начинает отрицать, послезавтра он пытается еще какую-то третью идею в голову ребенку внести, и все это получается бессистемно, и получается в голове у родителей самого хаос, а что он хочет от ребенка, от собственного. Угу.
2: Да, спасибо. А можете поделиться, может быть, вот я согласна с Машей, что сказки, в принципе, детям очень нужны, потому что они в метафорической форме дают возможность ребенку увидеть и принципы добра и зла, да, принципы социального взаимодействия. В сказках есть какие-то моменты, которые ты в реальной жизни не отработаешь, да, вот в уверенности в своих силах, в возможностях дружбы и так далее. Вот я по этому поводу прошу вас поделиться, какие сказки для вас были значимы, интересны, каких персонажей сказочных вы любите и почему?
1: Хроники Нарнии, моя любовь на всю жизнь.
2: Да?
1: Да, я прочитала ее сама лет в 10-11, точно уже не помню. И я ее нежно люблю до сих пор. Угу. Некоторые говорят, детская книжка, как ты можешь, это детская книжка? Она детская только в одном смысле, что ее впервые можно читать даже ребенку. Угу. Но в ней такая глубина, что даже взрослый в ней найдет многие вещи.
0: Мумий-тролли.
2: Мы любим персонажа. Почему?
0: Мне кажется, что это такая добрая, такая какая-то мудрая книга. Ну, то есть, где ты видишь ответы на какие-то такие порой глубинные и сложные вопросы. Ну, наверное, это больше, наверное, в взрослом возрасте, когда читаешь. Вот. Но в то же самое время она безобидная. То есть, я помню, в детстве я смотрела мультики, я не буду называть какие, да, и там были прекрасные персонажи, и только во взрослом возрасте я поняла, что они плохо делали. Я такая, ой, извинись, я не знала. Ну, то есть, как бы, а здесь вот мне понравилось, что для меня важно вот именно посыл какого-то добра. То есть мне важно вот, я когда их читаю, вот у меня все вокруг просто растворяется, исчезает, и вот...
1: Ну да, там какое-то бесконечное дружелюбие просто в этих мумитролях.
2: И там такие отношения очень интересные, в том числе и семейные. Мне очень нравится в мумитролях то, что там уровень ассертивности очень высокий, там нету агрессии вообще никакой, да. Но при этом каждый делает свое дело, каждый очень самобытный, и, ну, то есть там даже отношения между муми-мамой и муми-папой такие очень интересные, спокойные, ровные.
0: Они как-то принимают всех.
2: Да, всех принимают, даже Мору. Вот это вот персонаж такой очень интересный, да, который вызывал много там страхов. Я помню, тоже в детстве читала. Девочки, у вас есть какие-то любимые сказочные персонажи, которые из книг, может быть, из каких-то фольклора?
3: Я вот, кстати, не помню, чтобы я была поглощена сказками. Типа, я помню, что у меня был Корней-Чуковский и Пушкин. Угу. И там, ну, вот эти тривиальные, Золушка там, какие-то вот такие про принцесс. Я помню, что у меня всегда была Библия во всех форматах. Сначала была очень детская, ну, прям вообще примитивно детская. Потом была уже такая другая немножечко, там уже более подробно все описано. Потом еще больше, и там уже еще больше подробнее написано. А потом взрослая. Угу. Вот такой путь.
2: Прекрасно. И как тебе этот путь?
3: Нормально.
1: Ничего не потеряла, да?
3: Прекрасный путь. Потеряла, да. Ну, всякие вот эти... Мне покупали христианские книжки, типа, вечерние, рассказывали как-то, что такое, там рассказывались те же чудеса, ну, то есть и атмосфера там рождественская была. А нам вот такие рассказы у меня вызывают больше рождественского чуда, нежели Дед Мороз там и все вот с этим связанное.
2: Спасибо, да, интересно.
4: Ну, вот у меня так же, да, я практически... Книжек, сказок у нас не было. Я смотрела мультики, мы смотрели. Мне диснеевские принцессы добро, вот это вот, любимые, нравились. Мне нравилась «Красавица и чудовище». Но как бы я особо тоже во все это не вкладывала смысл. Там же столько волшебства, но у нас, видимо, родители нас так научили, что вот когда мы что-то смотрели, такое волшебные сказки, нам говорили, что это все выдумка, у нас есть Бог, вот. И у нас тоже было очень много Библии вот детских, тоже все вот эти рассказы утренние, вечерние. И мы каждый день собирались, читали вечером, там, провожали день, молились. И как бы из-за этого, возможно, у меня нету вот этой вот сказочной...
2: Здорово. Это очень интересный опыт, потому что я сама с таким

таким не сталкивалась. Спасибо вам большое за эту интересную тему. Я надеюсь, для вас, наши телезрители, тоже была полезна эта тема. Вы нашли для себя что-то новое. Или, может быть, вы хотите поделиться своим мнением о том,

можем делать дела, пока есть время, пока дневное время. Тогда не было фонарей электрических, вы знаете, да? Тогда невозможно было ночью идти по полю, как сейчас трактор может ехать, включить фары и ночью пахать. Тогда этого не было. И он не мог с фонарем, светильником ехать, ни борозду не будет видно, ничего. Но сейчас, вот в этой ситуации, только дневное время, когда можно все делать. И тогда он говорит, это время, я должен делать, пока есть день. Приходит ночь, то есть наступит время вот это, когда схватят его, когда наступила власть тьмы, тогда никто не сможет сделать. И вот Иисус Христос шел, используя время. Пока есть время, нам нужно трудиться, друзья. Пока есть время, нужно проповедовать Евангелие. Вот мы едем по городу, смотрю, подростки идут. Господи, их спаси, и их коснись. Идут девочки, подростки, думаю, может, это наши из церкви? Нет, смотрю, другие. Господи, коснись их. Мы видим, что пока день, нужно что-то делать, нужно делать. И вот Иисус пошел, потому что было время, была возможность. И мы это перенесем потом с нами в вашу жизнь. Давайте это потом подумаем о нас с вами. Должны ли мы туда идти, где опасность, если мы проповедуем? Должны ли мы идти туда, где о нас плохо подумают люди, где могут быть гонения? Должны ли мы служить, должны ли мы делать то, что Господь хочет от нас, когда нам угрожает явная неприятность? Уже есть вопросы, вы знаете, есть на него ответ. Так вот, Иисус, Он пошел туда. И когда он наш герой, Он наш пример. Смотрите, Он говорит, не 12 ли часов во дне, кто ходит днем, тот спотыкается. Не спотыкается, извините, потому что видит свет мира сего. Кто ходит ночью, тот спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, Он говорит, Лазарь, друг наш, уснул. Я иду разбудить его. Они не поняли. Ну, если уснул, значит, выздоровеет. Он говорил, они думали, он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Я радуюсь, что меня не было там, чтобы вы уверовали, но пойдем к нему. Но пойдем к нему. То есть они пошли в Иудею. И когда они пошли, еще ушло 4 дня. 4 дня. 4 дня. Когда они встретили Марию Марфу, они говорят, он уже 4 дня в гробе, не 2 дня. Там, где не было никаких охлаждающих устройств, там, где очень жарко. Иисус говорит, пойдем туда, чтобы вы поверили. Чтобы вы поверили, чтобы множество людей поверило. Вот почему он шел, чтобы люди поверили. Вот почему нам нужно идти проповедовать, чтобы люди поверили. Кто будет веровать и креститься, будет что? Спасен. Кто не будет веровать, что с ним будет? Будет осужден. И вот Иисус Христос, и вот вдруг говорит Фома, 16 стих. Пожалуйста, все, давайте посмотрим 16 стих. Посмотрите. Тогда Фома, называемый близнец, вот тот Фома, который потом сомневался в его воскресении, но здесь, я помню одного брата, который проповедовал в церкви Евангельских христиан-баптистов, он подчеркнул, вот, что Фома, казалось бы, нарицательное имя, но однажды он сказал такие слова. «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». Это серьезные слова. Это не шутка. Это они знали, это смертельная опасность. «Пойдем». Мы пойдем, и мы умрем с ним. Вот поэтому вот такая была обстановка. И тогда, когда они пошли, Иисус находит, что уже 4 дня в гробе, и делает чудо. И я не буду сейчас его читать, потому что я должен сказать еще больше. Но вы поверьте, вот это чудо было перед Пасхой. Вот вы знаете, как он... Иисус подошел, как он повелел отвалить камень от гроба, то есть это людей приваливали такими скальными глыбами, вот эти могилы плотно. Такой был, ну, их обтачивали, такой в желоб загоняли, чтобы камень, значит, был устойчив. Все это, и Господь воскрешает его из мертвых. И вот причина, почему он туда пошел, чтобы вы уверовали, чтобы воскресить Лазаря, и чтобы уверовали. И дальше и сказано, что 12:9, многие, Иоанна 12:9, многие из иудеев услышали, что он там, то есть в Иудее, пришли не только для Иисуса, чтобы видеть и Лазаря, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Дальше. Первосвященники же положили, то есть решили убить и Лазаря. Вы представьте, какая обстановка.

постановка была. Убить свидетеля воскресения. И потом сказать, нет, все-таки он не воскрес, он мертвый. То есть его нужно убрать, его нужно убить. И тогда никто не скажет, что Лазарь воскрес. Это представляете, насколько была напряженная обстановка. Дальше. Потому что, 11 стих, 12-11, ради него, то есть ради Лазаря, многие из иудеев приходили, многие из иудеев, это не только ученики, скажем вместе, многие из иудеев приходили и веровали. Веровали. И теперь, пожалуйста, Иоанна 2 главу откроем назад. Иоанна 2 глава, 23 стих. Иоанна 2, 23. И когда он, Иисус, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он сотворил, уверовали во имя его. Поэтому Иисус должен был туда идти, чтобы люди уверовали. Он должен был идти, потому что там были больные. И когда он пришел в храм Матфея, 21 глава, 14 стих, приступили к нему там, в Иерусалиме, в храме, слепые и хромые. Слепые и хромые, и он их исцелил. Если бы Иисус не пришел в Иерусалим, эти люди, которые были там, они не были бы исцелены. Они пришли с разных мест, они шли на праздник Пасхи. И Иисус хотел быть там, он нужен был этим людям. Мы это читаем одной строкой, скажем, ну, одним предложением. На самом деле, за каждого он помолился. Возможно, каждому что-то сказал. Возможно, о каждом там прыгали, радовались, ликовали. Там же был и тот слепой, помните, о котором отдельно написано, который был слепорожденный вообще с детства, ничего не видел. Но написано, приступили к нему слепые и хромые, и он исцелил их. Поэтому люди уверовали. И возвращаясь в Иоанна 2 главе, когда он был в храме во время Пасхи, многие... Он, повторяю, 2.20, когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он сотворил, уверовали во имя его. Поэтому очень важно пойти туда, где люди нуждаются в исцелении. Пойти. Вот это причина, почему, одна из причин, почему он пошел в Иерусалим. Чтобы воскресить Лазаря из мертвых, чтобы совершить слепых, хромых, там, больных. Он должен был идти туда. Это было время. Он говорит, не 12 ли часов, то есть ограниченное время. Нужно его использовать. Вы знаете, нужно использовать любую возможность. У меня есть большая благодарность Богу, радость, что вот то разрешение на миссионерскую деятельность в России, которым я говорил вам молиться, Бог на днях послал его. Слава Богу. Осталось только забрать в консульстве. И Господь великий. Там даже одна сестра из России написала «Ура!» То есть Иисус, Господь помог. Это возможность, ее надо использовать. Бог любит все народы, правда же? Бог открывает двери. В прошлом году я сказал, ну, я вам открываю свое сердце. В марте месяце прошлого года я стал молиться, Господь, открой мне Россию. Такое захватило чувство, открой, пожалуйста, двери. Я имею в виду больше возможностей, больше. И потом эта молитва была в сердце. И вот, слава Богу, Бог открывает возможность. Так вот, эту возможность надо использовать. Это 12 часов во дне, это 12 месяцев. 12 месяцев, то есть на год есть возможность. И нужно ее тоже использовать, чтобы, может быть, ну, если Бог позволит, там один раз в месяц или чуть чаще, где-то послужить рядом в этой большой стране. Бог знает, но эту возможность надо использовать. И вот Иисус Христос использовал огромные свои возможности. Он величайший из всех известных великих пророков и всех служителей. Это Сын Божий. Он пошел, потому что нужно было. И вот он идет в Иерусалим, чтобы исцелять больных там. Давайте представим себе, что Иерусалим и Иудея – это что-то другое, чем Галилея. Это необычное место. Это необычное место. Это вот так, как мы здесь живем, в Идавирума, ну, в этом районе. Но Таллин для нас – это уже это редкое. Ну, а для Иисуса было еще реже. Но он там был всего несколько раз. То есть так получалось, что потому что иудеи искали, как убить его. Он однажды был там на праздник Кущей. Ведь нужно прийти 3 раза в год на праздник Кущей, на праздник Пасхи и на праздник Пасха и Пятидесятницы, то есть вот этот праздник. 3 раза в год. И он там был. Братья говорят, ну иди, ну прояви себя, ну покажи себя. Все хотят быть известными. Вы знаете, все хотят быть известными. И в соцсетях там многие хотят быть известными и так далее. Иди. Но он

говорит, мое время еще не пришло. И вдруг в середине праздника он появляется. Он все-таки пришел. Но когда уже люди, может быть, не думали о нем, может быть, некоторые, ну, некоторые говорили, что придет ли он на праздник, придет ли он на праздник. Но вот Иисус, потому что жил вообще в другом штате, скажем, он жил в другом регионе. Там была Галилея, так называемая языческая. Она была на самом деле не языческая, но они жили по-язычески. Галилея языческая увидит свет великий. И он был галилеянин, его звали. Он жил в городе Назарет. И мы видим, что теперь Иисус должен был идти в самое опасное место. Причем он знал точно, что его там оплюют, будут бить, убьют его, отвергнут его. И в третий день он воскреснет. И он шел именно туда. И представьте, когда он знал все до деталей. Как вы думаете? Я думаю, как я сказал, и мой друг Вася, и вы все знаете, что Иисус знал все. Он не... Мы знаем отчасти. Мы можем знать слово знание от Бога, откровение отчасти. Но Иисус, Он знает все. Кто верит, что Иисус знает все? Он знает все детали, что в Него плюнут, что, кто, что Петр от Него отречется, да? Он все знал. И поэтому, зная это все, идти непросто. И поэтому Он заплакал, когда Он шел в Иерусалим. Он заплакал. И Он заплакал не о том, что как вы будете бить меня сильно. Он заплакал о том, что город будет разрушен потом. Младенцы будут убиты. То, что и произошло потом, когда римский полководец, там, Тит, он это сделал. Там миллион... Свыше... Там погибло, было уничтожено 1 100 000 иудеев. Они подняли восстание против Рима, хотели быть независимыми, хотели быть израильским государством, как раньше. Это было уничтожено римлянами. И последняя опора, там гора Массад, вот они там спрятали зелоты, то есть такие наиболее радикальные. И они держали там героическую осаду. Но если бы они верили в слова Иисуса Христа, все было бы иначе. Господь сказал, когда вы это услышите, бегите в горы, убегайте в горы. Потому что, говорит, то, что будет там, Иисус пророчествовал. Но они думали, что мы нет, мы выдержим. Но... Да, Рим смог победить. Это грустный фильм. Когда-то был в Швеции, когда в библейской школе, то шведский друг наш, он показывал нам этот фильм. И мы смотрели на английском языке фильм там «Массад», ну, про гору Массад. Как это все было? Это очень как-то грустно. И я не буду говорить об этом ужасном финале, который там был. Но суть о том, что Господь плакал и пророчествовал. И Он говорит, сколько раз я хотел собрать вас. Как птицы птенцов под крылья свои. Некоторые из вас видели, как птицы вот видео показывают, как они там их прячут под собой. Я вот так хотел. Вот такой наш Господь. Но вы не захотели. Поэтому Иисус Христос, Он шел с грустью. Он шел с, такой, со слезами и с пророческим словом о будущем. Но потом что-то началось потрясающе. Вот. Люди начали брать ветви. Стали поклоняться, стали хвалить, стали радоваться, ликовать. Они ликуют от радости, ликуют, то есть танцуют от радости, дочь Сиона. Это Захария, по-моему, 9.9. Торжествуй, дочь Иерусалима, потому что идет к тебе, вот царь твой кроткий, идет к тебе. Торжествуй. И вот здесь началась хвала. И когда Иисус приближался в Иерусалим, началась такая хвала, что написано, в Евангелии Луки, потому что Бог воскресил Лазаря из мертвых. За все чудеса стали славить Бога. И здесь написано, потому что... Ну да, вот, прочитаем уж, ладно, по порядку. Иоанна 12:12. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим. То есть это же не просто было, как сейчас, взять так, приехать там на автомобиле или... Но это было... Он шел, и они обрадовались, и они взяли пальмовые ветви, вышли навстречу с... восклицали «Осанна, то есть спасение! Благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев!» Вы знаете, что только потом ученики вспомнили, что об этом написано в Библии. То есть это все произошло как бы спонтанно. Это было вдохновение, инспирация такая, вдохновение. Вы, когда мы приходим в церковь, никогда не думаете, каким может быть служение. То есть будьте готовы к вдохновению. То есть, когда мы идем, мы готовы, потом захочется восклицать, петь. Если мы будем религиозными, тогда у нас будет все стак, ну, как по-английски, как-то застывшее такое, все такое, знаете, все вот прямо так по пунктам. А когда Дух Святой сходит, тогда начинается такое, ну,
Хочется сказать,

0: по-русски, как в России в старые говорили, вольнодумство. То есть, ну, не то, что вольнодумство. Люди начинают восклицать, петь, бросать нам ветви. Ну, то есть, это происходит все необычно. Правда же? Ну, кого так встречали в Иерусалиме? Стелили свою одежду. То есть, они это делали, восклицали, пели, осанна. И поэтому вот для этого Иисус тоже пришел. И это говорит нам о том, что Иисуса Христа тоже нужно славить. Не только Бога Отца, правда, но и Иисуса Христа можно славить. Правда же, скажите аминь? Благодарить Его. Помните, падали ниц пред Ним и благодарили Его за чудеса. Он не сказал «встаньте». Вот Петр сказал «встань, я тоже человек». Когда перед Петром упал Корнилий, этот офицер римский, «встань, я тоже человек». То есть мы славу должны воздавать Богу. Когда Ирода начали славить, помните, славили люди, они хотели его задобрить, потому что их область питалась от царской области, и эти люди начали славить. Когда Ирод стал говорить, он вышел, они начали ему льстить, чтобы он начал поддерживать их область, они стали говорить, «это голос Бога, это не голос человека, это голос Бога». Но они вот так льстили. И тогда, а он не воздал славу Богу. Надо было эту славу воздать Богу. Знаете, очень важно не славить. Нельзя славить президентов, королей. То есть очень важно славить Господа. Скажите аминь, да? Вот. И когда он не воздал славу, то он был атакован червями, то есть и умер. И вот мы знаем, что здесь Иисуса славили по достоинству. Он достоин славы. Где-то кто-то здесь говорил перед собранием, брат Валера или... Эдик, Валера, кажется, говорит, что он достоин. Мы часто это слышим. Он действительно достоин славы. И когда вот его начали славить и хвалить, вот этот сегодняшний день, они ветви там, вербы, и там пальмовые ветви, это было нечто. И когда Иисусу начали запрещать, причем это не просто было прославление, теперь, смотрите, он пришел в храм, дети начали прославлять, он Иисус поддержал детское прославление. Вот о чем я сегодня утром думал. Он его утвердил. Вот детская хвала, когда детский хор, там, когда дети славят, это то, что Иисус Христос полностью, полностью поддерживает. Поэтому существует детское прославление, может быть, молодежное прославление, взрослое прославление. И поэтому, когда начали негодовать, запрети им, ты слышишь, что они кричат? Они же кричали, что дети? «Осанна сыну Давидому! Благословенное имя Господне!» Дети! А Господь говорит, а разве вы не читали в Писании, что из уст младенцев и даже грудных детей ты устроил хвалу? Ты устроил хвалу? В Белоруссии, ну, еще там 50-е годы, там 60-е, ну, прошлого столетия, когда мы были маленькие, ну, я слышал, что дети решили, дети, там церковь очень живая была, исполненная Духа Святого, и дети решили поиграть в церковь. И они начали молиться, как молятся взрослые. И они решили поиграть в причастие. То есть, ну, как они там, ну, что там, сок пили, что-то там, компотик там, все. И они настолько серьезно играли, и, знаете, и на них сошел Дух Святой. И взрослые заходят, родители, а там много детей. Дети на коленях стоят, исполнившись Духа Святого, и колени не касаются пола. То есть, они прям вот, ну, приподняты. Это была слава Божия. Я слышал это. Можно в это верить или нет, но правда. Брат там из Белоруссии, он рассказывает много об этом в их церкви, там, где у них вся деревня верующая, как у дедушки это было, при его дедушке, при его папе. То есть такая слава была. Я также знаю лично человека, у меня есть друг, очень близкий с Богом, у него пророческий дар. Он говорит, молились, и Бог их приподнял. Ну, это тоже 80-е годы. Прямо подняла, ну, слава такая. Вот, ну, не было, не чувствовали земли. То есть что-то было здесь, присутствие Божье. Ну, слава Господу. Так вот, дети начали восклицать, дети начали славить. Они начали хвалить Бога. Сейчас это, наверное, хочет деток закрыть, знаете, в игры, ну, закрыть их, законсервировать их и так далее. Но а Господь хочет, чтобы в церкви они начали славить. И Господь сказал, если они замолчат, то камни будут кричать. И есть такая песня у молодежи, то есть «Камни возопьют». Да, очень сильная песня. Слава Богу. Друзья, еще немножко. Когда Иисус пришел в Иерусалим, я не смогу все это сказать, потому что, но давайте почувствуем. Он шел, чтобы устроить детскую хвалу. Он устроил, чтобы людей научить прославлению. Он шел, чтобы совершить и сказать там что-то особенное. И что он сделал? Он шел, конечно, чтобы очистить храм. Он показал конкретно на одном примере, что не надо заниматься торговлей. То есть мой дом – это дом молитвы. Помните, да? И поэтому, когда он вошел в храм, Иоанн об этом пишет во второй главе. Иоанн пишет во второй главе, забегая вперед, он говорит, когда Иисус пришел в Иерусалим, он выгнал продающих. И когда он воскрес из мертвых, тогда ученики вспомнили, ревность по доме снедает. То есть Иоанн, забегая вперед, говорит уже, во второй главе уже говорит о Пасхе. А потом начинает как бы по порядку там, ну, разные другие события. И опять возвращается к Пасхе. Иногда в Библии говорится что-то вперед, а потом возвращается к событиям, которые были до этого. И вот здесь мы видим, как Иисус Христос, Он вот это сделал. То есть Он вошел в храм, чтобы очистить храм, чтобы совершить чудеса исцеления над слепыми и хромыми, чтобы устроить и утвердить детское прославление и хвалу, и также учеников. И Он пришел, чтобы совершить учение о Царстве Божьем. И вот кто-то бы сказал, ну Он же мог бы делать это вне Иерусалима. Нет. Смотрите, именно в Иерусалиме нужно было принести определенное учение. Целую 23 главу Матфея он посвящает лицемерию. Ну, там книжники были, фарисеи, саддукеи. Целая глава. Конечно, тогда на главы не разбивалась, но это большая глава. Говорит, он именно там должен был сказать, потому что фарисеи, книжники и саддукеи, они были именно в Иерусалиме. Скажите аминь, да, друзья? И он сказал это им и сказал это всем нам, чтобы мы береглись закваски фарисейской, чтобы не лицемерно все делали, искренне делали. И вот это учение нужно было принести в Иерусалим. И теперь Иисус начал там говорить такие серьезные вещи в опасном городе, да, скажем. Вот. И помните, там было такое слово, Иоанна 6:4, «приближалась Пасха Иудейская». Вот мы сейчас находимся в таком периоде, «приближалась Пасха Иудейская». Мы не просто вот с вами идем, работаем, все делаем, может быть, где-то суетимся, где-то даже, может быть, пустословим, и вдруг завтра уже Пасха. Нет, так не должно быть. Пасха – это событие, к которому готовились. Именно сердце должно быть готово. И люди очищались перед Пасхой. Они приходили заранее, они молились, они омывались там в купальне в этой, очищали себя по обряду Моисея. То есть это нечто такое. Поэтому Бог это дает нам особенную неделю, чтобы мы могли думать. Вот точно так же, как Рождество. Оно заранее как будто приходит. То есть оно не то, чтобы вот все было, ни о чем не думали, там катались на лыжах, например, игрались, там играли снежки, вообще не думали. И вдруг на завтра уже Рождество, и люди... Нет, люди готовятся, подарки готовят, всякие идеи придумывают, сценки играют, там, ну, разрабатывают, готовят темы братья, сестры. Потому что это событие, которое глубоко проходит через нашу жизнь. И вот Пасха – это тоже подготовка. Это подготовка. Кто верит, что пришествие – это тоже подготовка?
1: Да.
0: Оно внезапно придет, но мы должны готовиться к нему. Мы должны готовиться к нему, что в любой момент наша жизнь может оборваться. Вот в любой момент. И нам нужно быть готовыми. Поэтому вот это мы ходим в церковь, мы слушаем слово, мы слушаем друг друга, слушаем там аудиобиблию, там, свидетельства, и все это нас приближает к Богу, все это нас сокрушает и умиляет, и мы готовимся. И вот Иисус шел, и Он начал в Иерусалиме говорить серьезные вещи. То есть Он не только очистил храм, Он начал говорить учение о том, кто же войдет в Царство Божие. И это должны были слышать люди именно в Иерусалиме. Там собрались люди, там просто... Ну, сотни тысяч людей, поверьте, сотни тысяч мужчин. Все, каждый обязан должен был прийти. Представляешь, пастор Эдик, все. И он туда принес, что не всякий говорящий мне там, Господи. Ну, например, он там... И он принес разные такие библейские истории. Если вы откроете Матфея 21, просто вот, ну, на всякий случай, у кого есть печатные Библии, было бы хорошо. И посмотрите текст, но здесь очень много. Иисус должен был сказать именно в Иерусалиме. Поэтому он шел заранее, чтобы говорить то, что нужно было сказать. Итак, в Иерусалиме он начал говорить. Ну, я быстрый обзор сделаю. В 21 главе говорится, как он шел в Иерусалим, его встречали, Матфея 21. А потом он начал говорить притчу о непослушном сыне и послушном сыне. Он был непослушен, но потом покаялся. Это он начал всем говорить, что «иди, работай, виноградники». Не хочу. А потом, раскаявшись, пошел. И он потом вдруг говорит, «мытари и блудницы войдут первыми в Царство Божие», то есть будут спасены и омыты. Бог начинает всех приводить в чувство, говорит, что грешные, падшие люди могут первыми попасть в Царство Божие, потому что они поверили. они покаялись. А вы не раскаялись. И он начал вот это учение приносить. Выслушайте другую притчу. И он начинает Матфея 21:33, еще раз повторю, 33 стих, он говорит о винограднике. И он рассказывает, он дает шанс им покаяться. Он начинает им рассказывать, как у человека был собственный виноградник, собственная земля, как он ее доверил людям в пользование. Он сказал, я буду посылать за урожаем, то есть, ну, буду посылать за прибылью. И как он потом послал пророков, ну, это прообразно, Бог послал пророков, но его, а того убили, того предали, того избили, и, наконец, послал своего сына. И вот Иисус это должен был рассказать прямо перед своими страданиями. И его слушали иудеи, его слушали саддукеи, его слушали неверующие. Смотрите, 45 стих, Матфея 21:45, пожалуйста. «И слышавшие притчи его первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорил эту притчу. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Итак, мы видим, что вот это нужно было говорить именно там. И поэтому Иисус пришел тоже туда именно для того, чтобы свидетельствовать об истине. Когда Пилат спросил его, «Кто ты? Кто ты? Ты царь иудейский?» А он говорит, «Ты говоришь, что я царь. Я пришел, на то родился, на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голос мой. Всякий, кто от истины слушает голос мой». Верующий брат из нашей церкви, он пошел на кожзавод по делу там, ну, по вопросу одному, по хозяйственному. И этого брата, и там Александр Брок работает, ну, вот благословенный брат. И у него есть секретарь. И этот брат, когда был там, и Александр звонит нам и говорит, вот эта секретарь, она сказала, вот пришел человек из церкви, сразу видно, из него сияние такое, ну, необыкновенный такой человек. И он говорит, вот секретарь вот так сказала. Но он говорит, ну, у меня есть еще технический директор. Он все может, он способный, но он, его сердце закрыто для Бога. У него очень много закрыто сердце для Бога. И он был против вот этого дела, чтобы нашей церкви помогли. Он, ну, а на самом деле, мы не против, просто он так воспитан, скажем, он полностью атеизм. И говорит, у него совсем другое отношение. Хотя, как специалист, он известный. Ведь есть люди, которые специалисты. Они все могут. И вот смотрите, верующий человек пришел, и кто от истины, тот слушает голос. Он говорит, о, пришла сестра хорошая, там, пришел брат, какие хорошие. А кто не от истины, он не слушает, он не видит вот этой доброты твоей, любви, потому что он пока не от истины. К сожалению, скажите, но Бог хочет их спасти. И тогда, ну, слава, я говорю такой пример, что вот директор завода видит реакцию, хотя у него заместитель, 42 года там отработал, очень, ну, такой способный человек. Но директор знает его, что он очень против Господа. И он был против того, чтобы вот завод помог именно нашей церкви. Я не против него говорю, понимаете? Просто разное состояние сердца. А эта девушка растаяла, увидев верующего человека, она начала говорить директору, что она чувствует, вот исходит из того человека. Слава Богу. И потому что кто от истины, он слушает. И когда вы будете проповедовать, кто от истины, он будет слушать. Он скажет... Да, я хочу прийти, классно, я хочу прийти на эту молодежную встречу. Я хочу прийти. Вот почему в прошлый раз на последнем молодежном у нас было очень много молодежи здесь. Я хотя не был сам лично, но я слышал, очень много молодежи было. И вот здесь как важно, чтобы мы были готовы, дали им информацию, как-то захватили их, позвали на молодежный вечер, но нужно специально, мы будем печатать рекламу молодежную и так далее, чтобы позвать их дальше за Иисусом, позвать их вперед. И вот Иисус... Он рассказывает притчу прямо в Иерусалиме. А потом, в 22 главе, он рассказывает, чему подобно Царство Божье. И он рассказывает, как будет брачный пир. А это приводит на страх Божий. И там показано, кто же будет на брачном пире, кто будет спасен. Тот, кто пришел в брачной одежде. Правда же? Да? Тот, кто пришел в особой одежде. Вы знаете, если бы кто-то бы стремился пойти на какой-то брачный пир и свадьбу, то, я думаю, его друзья... или родственники, там обычно пишут дресс-код, какая-то особая одежда. Они бы его остановили и сказали, слушай, давай-ка оденься хорошо, давай нормально, давай мы сейчас тебя оденем. Потому что это как бы, ну, показатель для них, то есть это все соответствует празднику. Но Иисус здесь говорит о чистых одеждах. Он говорит о чистых. И он все это говорит тысячам людей в Иерусалиме. Он должен был прийти заранее. Прежде чем он умрет, он хотел сказать им проповеди. Он хотел сказать им на самом деле. И вот эти притчи, смотрите. Царь пошел посмотреть возлежащих и увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Говорит, друг, как ты сюда попал? Как ты сюда попал? И поэтому как важно, знаете, в одном городе однажды я проезжал город и пошел к верующим в гости, а я ехал на работу, я был одет в строительную работу, комбинезон. И я такой поднимаюсь к верующим, и я по дороге жил, и я в комбинезоне. На комбинезоне были определенные пятнышки. Он не был там страшный, сильно грязный, но так как он желтого цвета, на нем все видно, то есть это рабочая одежда. И сверху спускается женщина. Я так прижался в уголочек в подъезде, в этой рабочей одежде. Она прошла мимо. А потом она звонит вот хозяйке вот этой квартиры и говорит, ой, я встретила человека. Он в такой был одежде. Что он в такой одежде к вам пришел? Он такой пришел. А это такая особенная женщина. Вот, такая особенная женщина. Она из неверующих. Но они... Вот с мужем они живут, они очень сильно любят друг друга и живут только друг для друга. Они такие все. И вот она приходит в эту семью иногда, и вдруг я подумал, ой, речь обо мне. Я стал говорить, нет, одежда ну, не такая грязная. И я теперь, когда я иду туда, я всегда больше никогда не одеваю эту одежду, потому что думаю, вдруг я встречу опять эту женщину, она будет травмирована. Как это? Это впервые раз в моей жизни. Вот не все воспринимают одежду вот так, а я же по пути мы там работаем, для меня это нормально. Ну ладно, там я пришел, там поговорил немножко. И вот, и она так брезгливо, слава Богу. И мы должны все это пройти. И поэтому тогда, когда мы пойдем на брачный пир к Иисусу Христу, нам нельзя быть в грязных одеждах. Нам нельзя быть, ну, чтобы у нас были грязные мысли, грязные сплетни, чтобы у нас нельзя было, ну не знаю, что-то нечистое, ничего не должно быть у нас. И Христос это все говорит перед своей смертью. Он говорит, стандарты Божьи. Он рассказывает о том. Поэтому, пожалуйста, друзья, перечитайте эти главы перед Пасхой. Перечитайте, как Иисус шел в Иерусалим. Как он, что он учил. И вот 22 глава продолжает. Потом 23 он обличает лицемерие, что нужно именно служить Богу не внешне, а внутренне. Потому что внешность чаши они очищали, фарисеи, как бы книжники. Внутренне, очень близко с Богом. Дальше, в 24 главе он пророчествует о храме. Иисус пришел в храм, и ученики подняли тему, и они говорят, какие камни, Господь, какие вклады здесь, ну, такие вкладывались, там такие изображения, ну, такие символы, сигналы, знаки. Он говорит, истинно говорю вам, все будет разрушено. А, они испугались. Представьте, храм – это гордость, это одно из чудес света. И Господь говорит, не останется камня на камне. И вот здесь Иисус, повторяю, перед своим страданием, он пришел в Иерусалим, чтобы провозгласить, что храм будет разрушен, что город будет сожжен. Представляете, как это нелегко идти туда, где тебя ненавидят. И поэтому одно из обвинений против Иисуса Христа заключалось в том, что он сказал, что он разрушит храм в 3 дня, или разрушит храм наш. А Иисус говорит, 3 дня поставлю. Он имел в виду храм тела своего. Они думали храм физический. Они пытались обвинять. И вот когда Иисус в 24 главе, он говорил о последнем времени, он говорил, все это говорил перед страданиями, это нужно было сказать. Я говорю это вкратце, слава Богу. В 25 главе Иисус опять говорит о 10 девушках. Он говорит притчу о Царстве Божьем, вот половина будет таких, а половина таких. И мы все, конечно, верующие, хотим попасть вот в пятерку вот этих лучших, да? Вот, мы хотим. Но Иисус начал серьезно говорить, что они вышли, они хотели, они были верующие, они, у них светильники горели, у кого-то слабенько горели, то есть масла было мало, а у кого-то был запас. И вот эта вся притча, она заканчивается очень трагично. Иисус говорит о том, что может быть в конце. Как Господь потом скажет, отойдите, я вас не знаю. И вот здесь опять возникает вопрос, так кто же спасется, кто войдет в Царство Божие? Значит, те, кто горят для Бога, скажите аминь. Те, кто горят, церковь, которая горит для Бога, которых сердце сияет Божьей любовью, которая горит маслом, то есть помазанием Духа Святого. Все это Господь говорил. А после этой притчи он еще шокирует нас. Иисус начинает в 25 главе рассказывать, что как будет